0: постоянно занимаются другие страны, и США, и Германия, и Бельгия. В советское время около как раз станции Новолазаревской же был найден первый метеорит в Антарктиде вообще. Это был железный метеорит, довольно крупный, но он был найден случайно. А специальных поисков и в советское время тоже не было. Экспедицию эту организовал Уральский федеральный университет. Это одна из самых сильных метеоритных школ вообще в России. Насколько известно, вот крупнейшие школы метеоритные – это в Екатеринбурге и в Москве.
1: Андрей, поясните, почему так важно искать метеориты в Антарктиде? Почему этому уделяется внимание такое большое, в том числе западными коллегами?
0: Вообще искать метеориты очень важно для фундаментальной науки, потому что могут быть найдены на этом внеземном веществе какие-то интересные соединения, какая-то кристаллическая решетка, может быть, не характерная для Земли. И ученые еще надеются, может быть, найти какие-то элементы таблицы Менделеева, вернее, новые элементы, которых нет в таблице Менделеева. И это все может быть использовано в будущем для науки, для каких-то целей. Благодаря метеоритам можно узнать тайны происхождения Вселенной, потому что некоторые метеориты по возрасту старше, чем наша планета. А почему именно в Антарктиде? Потому что Антарктида – это такой континент, который очень мало посещается людьми, который почти целиком покрыт льдом, и все метеориты, которые упали туда за сотни тысяч лет, возможно даже, они в этом леднике двигаются. Ледники вообще с Антарктиды постепенно спускаются вниз. Всего в Антарктиде есть 18 ледовых куполов. Толщина льда там достигает около 5 километров. Ну и понятно, что к побережью она сходит на нет. И вот с этих 18 куполов, ну понятно, что ближе к Южному полюсу, вот в основном эти основные купола.
1: Что такое ледяной купол?
0: Ледяной купол – это просто толстый лед. Вот это такой есть термин «ледяной купол», что толщина льда вот ближе к полюсу, там может быть 4-5 тысяч метров. И причем настолько тяжелый этот лед, что он продавливает материковую основу Антарктиды ниже уровня Мирового океана. И вот все метеориты, что они упали, они начинают постепенно сползать с этих ледяных куполов. Это тоже процесс тысячи, там, сотни тысяч лет. И в том месте, где есть горы, где эти огромные ледники упираются в эти горы, там постепенно происходит истончение льда. Он разрушается ветром, он тает на солнце. И это в нижней части, там, где высота уже, как вот мы были, меньше 2000 метров, и толщина льда там 1,5 километра всего лишь. Там потеплее, и поэтому лед тает. И все метеориты, которые погрузились, ну, конечно, не все, но многие из них в глубину ледника, они потихонечку выползают на поверхность. И именно в этих местах есть смысл их искать. Но есть еще один фактор, то что лед в Антарктиде покрыт снегом, и метеориты не видно. А в некоторых местах это все было изучено предварительно перед экспедицией по космосъемке. Дует постоянный ветер, и этот снег сдувает, и обнажается прекрасный голубой лед. Вот были найдены вот эти места голубого льда, и именно горы Ломоносова нужной высоты, в нужном месте, что не так далеко от побережья, и со стороны как раз Южного полюса вот эти пятна голубого льда, и была принята цель искать метеориты именно там. И что еще важно, это российская сфера влияния в Антарктиде, и в нормальной доступности от российской станции. Изначально мы планировали искать метеориты в районе массива Винсон. Это было в 2014 году. Планировали экспедицию туда, чтобы совершить восхождение на высшую точку Антарктиды. Ну, дополнительно, что была и спортивная цель. Но это американская сфера влияния, и чтобы искать метеориты там, нам необходимо было бы получать разрешение в правительстве США. Понятно, что это все сложно, а искать метеориты тайно, типа у нас спортивная цель, а сами мы кроме восхождения еще ищем метеориты, это было бы просто некрасиво, несерьезно. И поэтому в 2015 году началась организация экспедиции уже в российскую зону влияния в Антарктиде. И, в принципе, вот все получилось удачно.
1: Безумно интересно об этих самых зонах влияния. Это законодательно установленные какие-то зоны?
0: Нет, законодательно ничего не установлено. А как вообще распределяются эти зоны влияния? А они распределяются от логистики. Вот на наш аэропорт, куда приземляются большие самолеты в районе станции Новолазаревская, и, соответственно, дальше там наши какие-то средства передвижения используются, это с этой стороны наша сфера влияния. И на самом деле там не только российские следователи залетают, там залетают еще исследователи из 11 стран. То есть на нашем самолете они по своим станциям потом на другой технике разъезжаются. А со стороны Южной Америки, в районе массива Винсон, там, соответственно, аэропорт, который организует американская компания «Они» и вторая компания «Алия». То есть там логистика уже за счет их страны. И, соответственно, во все стороны тоже это получается заброска с помощью вот этих американских компаний.
1: То есть это внегласно так?
0: Это все внегласно, но это просто договоренность.
1: То есть, этический аспект.
0: Да, это этический аспект.
1: А скажите, пожалуйста, кроме американской зоны влияния и российской зоны влияния, есть какие-то другие зоны влияния?
0: Да, конечно, есть. Есть австралийская зона влияния, есть зона влияния новозеландская, но на самом деле у них нет такой, и других еще стран, такой логистики, чтобы можно было вот забрасывать какие-то большие там грузы, и они обычно пользуются услугами вот или российских, или американских компаний. Но на самом деле компания, которая забрасывает в Антарктиду, ее организовали русские, но эта компания зарегистрирована в ЮАР, и она международная считается компанией. Но там все работники, руководство, это все русские.
1: Безумно интересно. Прервемся на небольшую рекламу и вернемся. Оставайтесь на эхе.
2: Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых.
1: День добрый, дорогие друзья, еще раз. 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Сегодня воскресенье и программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов, а в студии у нас сегодня доцент кафедры туризма географического факультета Пермского классического университета Андрей Королев. Андрей Королев – известный путешественник. Совсем недавно он вернулся из Антарктиды, где искал вместе с другими учеными и путешественниками метеориты. Андрей, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Остановились на зонах влияния. О том, почему выбрали именно горы Ломоносова для поиска метеоритов российская группа ученых. Об этих горах немного тогда поговорим. Как далеко они находятся от станции Новолазаревская, которая, на которой вы прибыли и разместились? Где они вообще и как долго вам пришлось до них следовать от станции?
0: Горы Ломоносова от станции расположены на расстоянии около 200 километров. Попасть туда можно на маленьком самолете. Интересно, что вот эта компания LCI, это расшифровывается Антарктический Логистик Центр Интернешнл, и они арендуют канадские самолеты, твиноттеры, баслеры, и с канадскими же экипажами. Это целая тоже история, как они с Канады добираются до вот станции Новолазаревская. Это у них дальность полета не такая большая, там 1500 или 2000 километров, куча посадок через Северную Америку, Южную Америку, оттуда перелетают на Западную Антарктику, это Антарктический полуостров, и потом по станциям в Антарктиде добираются вот до аэродрома в районе станции Новолазаревская. И вот на этом самолете нас забросили канадские пилоты, очень опытные тоже, в горы Ломоносова. Сесть была довольно большая проблема, потому что там полоса не подготовлена, самолеты эти на лыжах, много застругов, много трещин в ледниках, местами участки голого льда, там рельеф такой не совсем понятный. То есть он долго кружил, выбирал место, потом все-таки сел. И причем посадка получилась довольно жесткой. И там были снежные заструги.
1: Что такое заструг?
0: Это такая снежная волна, застывшая как бы из плотного снега. Ну, высота небольшая, сантиметров 30, может быть. Но эти заструги начали от скорости разлетаться, там в хвост самолета некоторые эти ударили. Но это безопасно все, они как бы снежные, рассыпались. Но, видимо, был такой стресс у пилота, что он выскочил из кабины, еще двигатели крутились, забежал за хвост самолета и сел в туалет. То есть, видимо, все-таки мы-то не понимаем, что там как-то не так, что-то там так и должно быть, не знаем. Но, видимо, напряжение было все-таки у него большое.
1: А когда вы это увидели, самим страшно стало?
0: А уже нет. Мы уже приземлились, уже спокойно сидели и говорили, да, значит, все-таки посадка не только Штука нам показалась жестковатой.
1: Понятно. Обратно как добирались?
0: Обратно пилоты сказали, там по спутниковому телефону с ними связывались, что так садиться они больше не хотят, чтобы мы для них нашли хорошую полосу, все это отметили, разметили. У нас было чем, там бочки, баулы со снаряжением. И чтобы, ну, им сказали координаты, они все посмотрят по космосъемке и за нами прилетят. Но интересно, наш самолет с Антарктиды Ил-76, на котором мы должны возвращаться в ЮАР, он был запланирован на 11 января. А в районе 5, где-то 4 января нам передали, что надвигается еще один циклон, он может быть не меньше недели, и что нас придется из горла Ломоносова забирать раньше. Если мы снова начнем переждать этот циклон, то мы опоздаем на большой самолет. И нас они забирали оттуда 6 января, хотя изначально планировалось числа 8 или 9, чтобы мы больше времени могли там поработать. И мы ходили, искали, где самолету можно сесть, и нам сказали, посадка на лед, она нежелательна, ну, лучше искать ровный снег, без всяких там застругов. Ну, заструги можно и лопаты, в конце концов, поработать там день, там полтора есть, можно их спилить, выровнять. Мы нашли несколько таких мест на снегу, но одна площадка была 300 метров, нам сказали, должно быть метров 600 для посадки самолета. А дальше она переходила на лед. Ну, лед тоже довольно ровный. Другая полкилометра, но она немножечко такая наклонная. И заход немножко тоже посложнее. И нашли еще третью площадку на голом льду, ровную. Но дальше там начинаются трещины, то есть он должен вовремя остановиться. Мы сказали координаты всех трех полос, их описали. И пилоты решили все-таки, чтобы мы разметили им полосу на голубом льду. Мы так и сделали, поставили эти баулы. И уже вот показался самолет, как один участник в конце полосы неожиданно провалился в трещину. Вроде голый лед, там снежный покрытие. Ну, как бы снег, вроде бы ее должно быть видно, но вот как-то получилось. Но не глубоко, так где-то по пояс, он тут же вылез. Но самолет-то ведь садится, не дай бог ему лыжи туда попасть. И то есть экстренно начали сдвигать эту полосу в противоположную сторону на 50 метров. Все это успели сделать. Самолет прилетел, сделал три круга, внимательно все изучил. И потом он, я даже удивился, как медленно он может летать. На такой скорости километров 20 в час, может даже меньше, он просто в метре над землей парил, как бы так тормозя, и потом спокойно коснулся лыжами льда и проехал всего лишь метров 150 и уже начал маневрировать. То есть у него даже пол нашей полосы 300-метровой хватило для посадки.
1: Ну, с доставкой разобрались. Тогда давайте, собственно, к научным целям экспедиции. В каком составе вы там были? Сколько человек? Откуда? Из каких научных институций?
0: Ну, 6 человек нас было. 5 человек из Екатеринбурга, но один из них живет в Екатеринбурге недавно, так он родом из Петропавловска-Камчатского, это очень опытный альпинист Виталий Лоздов, он снежный барс, и я один из Перми. Все сотрудники разных каких-то организаций, но все для этой экспедиции были устроены в Уральский федеральный университет, и именно этот вуз и организовал, в принципе, эту экспедицию. Цели у нас были, ну, вот именно искать метеориты. У нас среди нас был один специалист, кандидат наук, который эти метеориты хорошо очень знает. Он участвовал и руководил многими метеоритными экспедициями. Поэтому, когда мы находили камни похожие, мы сразу показывали ему. Потом мы уже сами поняли, как они должны выглядеть. И о результатах. Мы нашли два метеорита, которые прямо на месте уже 100% было понятно, что это метеориты. Еще 30 килограмм камней, там их много десятков, которые имеют 3 из 4 признаков метеорита. И вот привезли с собой на самолете вот эти два, которые там по всем каналам уже и показывали. Их сейчас исследуют в Уральском университете. А остальные камни мы погрузили в бочку. И в марте месяце, когда ледокол академик Федоров пристанет вот к шельфовому льду, туда эти бочки погрузят. И где-то к маю, он через Южную Америку, у него маршрут, он придет в Санкт-Петербург, там вот это все разгрузит и доставит тоже в Екатеринбург, в Уральский федеральный университет для исследования. А вторая научная задача какая была, это исследовать, вернее взять пробы голубого льда. Надо было взять 3 пробы. Одна на участке ледника, где найдены метеориты, другая на леднике, который с трещиной, трещинами круто спускается вниз, а третья из глубины ледника. С глубины 10 метров эта проба была взята. Для чего это нужно? Ученые, это в первую очередь Петербургский институт ядерной физики, хотят там найти космическую пыль. Дело в том, что космическая пыль постоянно падает на нашу Землю, но здесь она смешивается с нашей пылью, а в Антарктиде там пыли нет, и она постепенно оседает и проникает в глубину льда. Угу. Чем интересна космическая пыль? Она интересна с точки зрения астробиологии. Метеориты, когда падают, они очень сильно нагреваются, некоторые сгорают полностью, и там следов внеземной жизни найти уже нельзя. Но хотя даже были найдены какие-то органические соединения на метеоритах. А космическая пыль, она не нагревается, она холодная, и там возможно как раз какие-то найти следы внеземной жизни. Вот такая основная цель. Интересно, что это такой уровень науки, что здесь уже неважно, какие страны, и исследовать этот лед, он сейчас замороженный на станции Новолазаревская, хранится в холодильнике, его привезут, будут растапливать в Гренобле во Франции, и там у них есть специальное сито, которое поможет вот определить именно эту космическую пыль.
1: Сколько льда-то привезли?
0: 3 пробы, и весом каждая, ну, килограмм, до 40 килограмм, от 20 до 40 килограмм.
1: Когда вы были в горах Ломоносова, расскажите, как вы жили, где вы жили, как вы были экипированы и так далее?
0: Жили мы в палатке, палатка у нас была специальная, ветроустойчивая, причем сшита она в Екатеринбурге, фирмой «Век», которая именно специализируется для палаток именно в таких в арктических условиях, ну, это первый раз, конечно, палатка попала в Антарктиду. Она трехслойная, очень толстый каркас. Но и в этой палатке было довольно тяжело переждать тот ураган, который продолжался 6 дней. Нам удалось найти, когда вот только нас высадили, вообще там была плохая погода, был циклон, и был разрыв в этих циклонах несколько часов, и тут же нас забросили в эти горы Ломоносова. У нас было несколько часов сделать лагерь, пока не начнется пурга. Мы нашли место, защищенное с трех сторон, то есть вначале скала, потом снежный надув, с другой стороны такой склон каменистый, но со стороны Южного полюса как раз все было открыто, и я начал выкладывать каменную стенку, ну и убедил ребят, что это сделать очень важно, с той стороны как раз. На самом деле началась сильная пурга, палатка стояла хорошо, но рвались оттяжки, но она сильно хлопала, снегом задувало, то есть приходилось лопатой немножечко отгребать, но это не так сильно, как обычно бывает в других лыжных там походах спортивных, когда у тебя защита это снежная или эфирная стенка, а вот не каменная. Здесь намного комфортнее в этом плане. Ничего не было видно местами, когда скорость ветра достигала больше 100 км в час, то есть метров на 20 отойдешь от палатки, уже туда не вернешься. То есть это вот такой снежный водоворот, залепляет лицо, глаза, ну везде, то есть валит этот ветер с ног. И в таких условиях главное, нельзя покидать палатку. Если бы она даже порвалась, все равно уходить оттуда нельзя. Надо из рваной палатки делать какое-то укрытие, всем вместе тепло одеться и пережидать. У нас самая сложность в том, что если люди долго находятся в таких условиях, то у них может начаться обезвоживание. В Антарктиде вообще воздух холодный. Но у нас такой критичной ситуации не было, потому что стенка защищала. Мы еще наши большие сани поставили вертикально, укрепили камнями. То есть, в принципе, все было надежно. Но всегда у меня был запас термосов с водой. То есть, я постоянно кипятил воду. Всегда у нас был запас на всякий случай. Ну и самый сильный ураган был 29 декабря. У нас была связь там один раз в день обычно, а когда вот самые критичные моменты с Новолазаревской, там 2-3 раза в день. И на нас говорили, сколько еще будет ветер, как он будет усиливаться. И самый сильный ветер был как раз последний день. В принципе, что тоже не критично, потому что мы знали, что через 12 часов ветер стихнет. То есть в этом плане было совершенно спокойно как-то и это безопасно. Ветер стих, и мы начали активно именно 30 числа поиски метеоритов. Исследовали мы площадь 100 квадратных километров. А пока был ураган 6 дней, один день был ветер терпимый, где-то 10-15 метров в секунду, там мы могли сделать выходы и обнаружить места для поиска, то есть как бы распределили план работ. И еще полдня тоже нам дали передышку, ветер тоже стихал, тоже там искали метеориты. А 30-го как раз и был найден первый метеорит. И потом мы совершили восхождение на 6 вершин в горах Ломоносова, 6 вершин. Там вообще до нас никогда не было людей, никакие исследования не проводились. И
1: высоты какие?
0: Высоты около 2000 метров, не очень большие. А перепад высот от льда до вершины где-то около 300 метров. Но вершины эти имели названия, причем такие названия интересные. Выстрел, осечка, эхо. Это русские названия. Видно, была аэрофотосъемка наша, дали такие названия. А одна гора Форпостен, там была аэрофотосъемка немцами в 37-м или в 39-м годах, где-то в этот период. Это их название. Три горы были безымянные, и мы двум из них дали название. Одну назвали в честь руководителя экспедиции, который вообще все это организовал. Там он занимался поиском средств. Это профессор Виктор Гроховский в Уральском федеральном университете. А вторую назвали, уральских метеоритчиков. Вот между этими горами, в принципе, у нас и был лагерь. А третья гора, она такая небольшая, но она интересная, потому что она ближе всего к полюсу. И рядом с ней возвышается ледяной купол. Она просто вот эта здоровенная скала, она из этого льда выпирает. Мы так и написали «Гора безымянная».
1: Сколько времени был снегопад, была метель, и сколько вы могли работать примерно в процентах?
0: В общей сложности в горах мы были 15 дней. 6 дней была пурга, но из них полтора дня была передышка. То есть, получается, мы работали 10,5 дней.
1: Во время восхождения у вас была уверенность, что не начнется эта пурга? Насколько можно было доверять прогнозам?
0: Уверенность была, потому что пурга, она неожиданно так не начинается. Здесь не такие высокие горы, здесь предсказуемо. Вначале появляются слоистые облака, потом там становится эта облачность все гуще, усиливается ветер. А тут таких признаков не было, в принципе. Дул ровный ветер, поземка, тоже местами порывы до 20 метров в секунду, но ярко светило солнце, и все было прекрасно. То есть все восхождения у нас были вот в такой комфортной, приятной, очень красивой обстановке.
1: По поводу метеоритов, вы сказали, что 3 из 4 признаков метеоритов вот у этих камней были, которые сейчас находятся в Новолазаревском. Новолазаревская станция, да. Какие это 3 из 4 признаков?
0: Вообще признаки метеорита — это должна быть кора плавления, то есть метеорит снаружи должен быть таким, как будто оплавленным, с виду, как печеная картошка. Другой признак — должны быть такие бугорки, ямочки, называются регмоглипты. Это тоже то, что он нагревается в атмосфере. Третий признак – это он должен магнититься. Вот вообще метеориты бывают 3 видов – каменные, железокаменные и железные. Так вот, даже каменные метеориты, они магнитятся. Видимо, там все равно какой-то процент есть железные руды. А четвертый признак – что они должны быть разной структуры снаружи и внутри. То есть цвет должен отличаться. Ну и не должно быть никаких слоистостей, каких-то там вкраплений, включений. То есть он должен быть более-менее однородный. И вот 3 из этих 4, вот те камни, что мы нашли, они имеют. То есть они все абсолютно, почти все магнитятся. Какие-то из них, все имеют однородную структуру, а какие-то из них имеют кору плавления, а какие-то регмоглипты. Но, скорее всего, большая часть из них все-таки окажутся метеоритами. Но лабораторные исследования это подтвердят.
1: Скажите, пожалуйста, как часто вы бывали в таких походах зимних? Самый ли это был сложный или нет?
0: Вообще, вот эта экспедиция, она научного плана, и для меня она показалась довольно простой и комфортной. Я вообще друзьям говорю, что будто съездил на курорт, потому что на самом деле и поправился, и выспался, и загорел. А спортивные экспедиции, там ведь все на грани. Там у тебя тяжелый рюкзак, ограничено питание. Хочешь, не хочешь, надо идти, потому что если будешь там пережидать там погоду, конечно, сильную пургу, там никуда не идешь. Но если более-менее можно, то уже приходится двигаться. А если будешь все время ждать, то просто не хватит продуктов. Поэтому здесь все было с запасом, комфортно, удобно. И мы искали метеориты налегке. То есть у нас был рюкзак, где там только перекус, страховочное снаряжение, там пуховка и все. Поэтому на самом деле комфортные такие хорошие условия. А до этого у меня было походов в подобных условиях, много. Может быть, где-то 2 уже было, да. То есть это в российском Заполярье, в Гренландии, где-то там высокогорье, в разных условиях. То есть, в принципе, и команда наша, она не, в основном участники не были, конечно, Заполярье, но многие из них были в высоких горах, в зимних походах. То есть, все участники были морально готовы, ну, к таким условиям. Все прошло гладко.
1: Из того, что увидели в Антарктиде, что впечатлило, запомнилось больше всего?
0: Ну,
1: пингвинов видели?
0: Пингвинов я видел близко и довольно много, но, как ни странно, не в Антарктиде, а в Южной Африке. В Антарктиде пингвины на побережье, и иногда они доходят до этого оазиса Шермахера, где эта станция, для того, чтобы отнести яйца. И я потом прочитал, что это нормальное явление, что они за 80 километров ходят от берега в таких комфортных более-менее условиях, откладывают яйца, высиживают и потом возвращаются обратно. У них большие жировые запасы. Причем, интересно, один из них высиживает, вернее, когда птенец уже родился, остается с птенцом. Допустим, пингвин-папа, а пингвин-мама уходит ловить рыбу, и рыбу эту приносит птенцу. Угу. И так продолжается какое-то время, пока птенец сам уже не может дойти до берега. Полярники рассказывали, что там бывают, заходят пингвины, но вот нам не повезло, пока мы там были, не пришли. Но только мы оттуда улетели, я с ними подружился, они мне начали тоже писали письма, я им пишут, что вот, только вы улетели, сразу же пришел пингвин к нам прямо на станцию. Поэтому в Антарктиде пингвинов увидеть не удалось.
1: А что удивило, что запомнилось? Что, скажем так, не совпало с вашими ожиданиями, может быть, от Антарктиды?
0: Но то, что не совпало, мне кажется, такого не было. Я был в подобных условиях в Гренландии и читал про Антарктиду. В принципе, все было ожидаемо. Но больше всего впечатлило это, конечно, восхождение на вершины. Когда открывается широкий горизонт, и видишь этот огромный толстый ледник, уходящий далеко-далеко, и он двигается, при этом издает звуки такие интересные. Потом и выставляются скалы, горы вот среди этого ледника, какие-то огромные обрывы, все светит солнце, там дует поземка, то есть такая какая-то неземная, космическая, можно сказать, феерия. Вот в совокупности вот этого всего, вот эта картинка, она больше всего и поражает воображение.
1: Это, собственно, то, зачем вы ездите вообще в экспедиции.
0: Наверное. Ну да, вот именно такие виды, такие открытия для себя, вот это и есть самое, конечно, притягательное во всех путешествиях.
1: Скажите, сколько вообще путешествий вы совершили уже? Можно подсчитать это вообще?
0: Ну, если считать спортивных путешествий, которые имеют категорию сложности, от простых до сложных, то у меня их больше 100. А если максимальную категорию сложности брать, шестую, то у меня их где-то штук 12-14, где-то вот так.
1: Угу. Сколько раз, если не секрет, вы оказывались в критических ситуациях, была прямая опасность для жизни?
0: Ну, такие ситуации, конечно, бывали. В последние годы они становятся реже, потому что больше опыт. Но я думаю, несколько десятков раз такое что-то вот бывало. Но это больше, знаете, до где-то 2006-2007, начиная с 90-х годов, вот таких ситуаций было больше, конечно.
1: Буквально несколько. Вспомните самых таких, которые запомнились.
0: Ну, больше всего экстремальных ситуаций было, когда мы пересекали Памир на лыжах в 2000 году зимой. И там мы шли по гребню пика революции. Это была первая попытка зимнего восхождения. И под нами обрушился карниз. Вернее, не под нами, а просто по линии наших, что ли, следов. То есть вплотную многотонный карниз обрушился. Если бы мы шли на 30 сантиметров правее, мы бы улетели вместе с ним. А потом в том же походе спускались. Первое прохождение было перевала по ледяному кулуару. И только спустились по веревке, только их сняли, как сошел большой ледовый обвал, который перекрыл только что то место, где мы только что стояли. И были другие тоже ситуации, то есть провалы в трещины, то есть проваливаешься в трещины, но удерживает веревка страхующего, ребята вовремя все сработают, и нормально как бы вылезешь, поднимешься. А если немножечко как-то замедлит или не неправильно там слишком сильно выбрана веревка, то улетишь больше, чем надо. Можешь там что-нибудь стукнуться или сверху что-нибудь может упасть. То есть можно много вспоминать каких-то таких событий.
1: Андрей, ваши планы ближайшие? Как долго вы планируете пробыть в Перми и что планируете делать дальше?
0: Ну, если из серьезных таких путешествий, то надеюсь, что удастся организовать велосипедную в этот раз экспедицию по каньонам Северной Америки, опять же, с нашей вот пермской компанией Forward. То есть для нас опять разрабатываются велосипеды специальные, здесь уже они должны быть другие, чем были для тибетских экспедиций. Сейчас я прорабатываю маршрут, хоть там и много ездит туристов, и довольно известные туристские объекты, но я хочу разработать маршрут, соединяющий несколько главных таких достопримечательностей США, которые в районе реки Колорадо, и чтобы маршрут этот был, ну, в какой-то роде первопрохождения. Во всяком случае, что целиком как бы никто его не проходил. Сейчас вот этим начинаем заниматься.
1: Спасибо огромное. Это Андрей Королев, доцент кафедры туризма географического факультета Пермского классического университета, путешественник. Спасибо огромное, Андрей, что пришли. Удачи вам. Много новых путешествий, много новых впечатлений. Приходите и рассказывайте еще. Всего
0: доброго. Спасибо, приглашайте.
1: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговоры об астрономии. Уже не первое занятие, мы говорим о нашей Солнечной системе. И постепенно от крупных объектов переходим ко все более мелким. В прошлый раз мы говорили об астероидах и кометах, точнее, ядрах комет, то, что называется ядром, это твердое тело кометы, ну и о тех газовых атмосферах и хвостах комет, которые они время от времени из себя выпускают. Сегодня мы будем говорить о еще более мелких объектах, о метеорах и метеоритах. Фактически это продолжение породы астероидов и комет. Астероидами и кометами мы называем крупные, самые крупные среди мелких объектов Солнечной системы. А метеориты и метеоры – это то, что это явления, связанные с еще более мелкими объектами. А в конце сегодняшнего рассказа я вам напомню основные этапы формирования нашей, ну и вообще прочих планетных систем. Итак, метеороиды, метеоры, метеориты. Вот это, заметьте, правильная последовательность терминов. У нас в отношении вот этих вот космических камушков есть три термина. Метеороиды, метеоры, метеориты. Я чуть позже поясню, как они между собой связаны. Откуда они берутся? Ну, понятно, что значительное количество мелких тел, прежде всего астероидов, время от времени испытывают взаимные столкновения. Орбиты их пересекаются, и в конце концов, рано или поздно, крупный астероид может получить удар со стороны более мелкого. А я вам показывал такие примеры. Помните, астероид Веста когда-то испытал мощный удар, отколовший от него где-то, наверное, четверть всего вещества. Такие удары, конечно, происходили и будут происходить. Они приводят к тому, что большое количество мелкого вещества распыляется по Солнечной системе. Эти осколки летят во всех направлениях, в том числе и в направлении планет. Ну, давайте вернемся к Весте. Этот снимок сделан со стороны Южного полюса. И мы видим, что вот тут, по сути, гигантский кратер образовался. Ну, он не совсем похож на такие аккуратненькие метеоритные кратеры. Это скорее депрессия, то есть недостаток вещества. Мощный удар расколол, распылил вот эту вот часть со стороны Южного полюса Весты и разбросал эти мелкие тела в космическое пространство. И они, конечно, время от времени встречаются с планетами и падают на них. Ну, это компьютерный рисунок. Он показывает, как мы представляем себе ядро кометы. Вот астероид только от прямого удара может потерять вещество, а ядро кометы даже теряет его, не испытывая ударов со стороны внешних тел. Просто под действием солнечного излучения начинает испаряться газ, взламывает кору кометного ядра и уносит это минеральное вещество вместе с потоками газа в космическое пространство. И вот представьте себе, по вытянутой эллипсообразной орбите движется комета. Пролетая мимо Солнца, она испаряется и выбрасывает мелкое вещество. Газ, конечно, уходит, а мелкие пылинки, камушки, они продолжают движение по орбите, по исходной орбите кометного ядра и, собственно, движутся так же, как движется само ядро. Постепенно вдоль орбиты кометы собирается такой пояс мелкого раздробленного вещества, пылинок, камушков, которые комета потеряла. Вот старая комета, она уже заполняет пространство вдоль своей орбиты этим раздробленным, потерянным ей веществом. А это наша планета, а это орбита Земли. Если орбита Земли пересекается с орбитой какой-то кометы в одной точке, а в принципе может и в двух точках пересекаться, то Земля на некоторое время, проходя в окрестности орбиты кометы, попадает в это пространство, заполненное мелкими пылинками космическими, тоже летящими по своей орбите. И они тут встречаются. Ну, то есть пылинки влетают в атмосферу Земли. Пока эта пылинка или камушек в космосе, мы его называем метеороид. Когда он влетел в атмосферу Земли, яркую вспышку нам продемонстрировал это метеор. Итак, метеороид в космосе. Метеор – это разрушающийся в атмосфере Земли ярко светящийся объект. Но если что-то сохранилось и упало на поверхность Земли, и мы это подобрали, твердое тело, мы называем его метеоритом. Так что метеороид
космический объект, которому предстоит ударить по планете. Метеор – это яркая вспышка, когда объект летит в атмосфере Земли, нагревается, испаряется. Ну, а метеорит – это то, что упало и попало к нам в руки. Как выглядят вспышки метеоров, я думаю, знает каждый. Рано или поздно, глядя на звездное небо, вы всегда отметите эту коротенькую яркую вспышку. Иногда они с трудом различаются глазом, иногда они довольно яркие и всегда неожиданные. Мы заранее не знаем, откуда и в какой момент прилетит та или иная частица. Но вот что интересно. Даже самые яркие вспышки, вот такие мощные вспышки метеоров, которые у астрономов принято называть болидами. Ну, болидос – это копье, такое древнеримское, действительно похоже на копье. А как мы различаем метеор и болид? Ну, как правило, вот в традиции нашей отечественной астрономии, если вспышка – это ярче, чем изображение Венеры на земном небосклоне, ну, то есть ярче, там, минус пятой звездной величины, мы говорим, это болид. Как правило, это довольно длительное, несколько секунд, такой медленный полет, потому что крупное тело, оно же внедрилось в атмосферу Земли, летит сравнительно медленно, затормозилось и мощную вспышку демонстрирует. Ну, а вот такие вот мелкие вспышечки, они там в верхних слоях земной атмосферы происходят. Поторопился. Давайте я вам удивительную вещь скажу. Когда мы видим даже вот такую яркую вспышку, какое тело ее производит, как вы думаете? Вот что влетело в атмосферу Земли, чтобы мы с расстояния в сотню километров, а как правило это сотня, полторы сотни километров, вспышка начинается где-то на высоте 120-110 километров над поверхностью Земли, заканчивается где-то на высоте 60-70 километров, а еще надо геометрический фактор учесть, что у горизонта мы ее видим вдали, то есть это километров 100 не меньше от нас. Вспышка яркая. Какой объект ее производит? Ну, человеку, незнакомому с астрономией, может показаться, что это какая-то глыба огромная влетела. Нет, ничего подобного. Расчеты показывают, что это камушек размером меньше наперстка. Видите, да? Вот такого размера камушек производит вспышку болида. А то, что я вам показал на предыдущем кадре, обычный метеор, который, ну, каждую ночь вы несколько штук можете увидеть, это крупинка песка вот на побережье моря, на пляже. Поднимите одну маленькую песчинку размером 1-2 миллиметра. Вот это она влетела в атмосферу Земли. Откуда же столько энергии на такую мощную световую вспышку? Так влетела же она с какой скоростью? Со скоростью как минимум второй космической для Земли, откуда бы из космоса не падал объект, минимум вторая космическая скорость – 11 километров в секунду. А как правило, еще эта пылинка движется по своей орбите навстречу Земле. И скорость бывает и 40, и 50, и до 70 километров в секунду, взаимная скорость. Еще раз, 70 километров в секунду. Посчитайте, какая кинетическая энергия у такой пылинки. Даже если ее вес сотые доли грамма, кинетическая энергия очень большая. Она сравнима с мощностью взрыва гранаты или небольшой бомбы. Именно поэтому такие вспышки видны с расстояния в сотню, полторы сотни километров. Ну, а вот такие даже издалека, с больших расстояний. Даже из космоса космонавты это дело видят с расстояния в сотни километров от поверхности Земли. Ну, а если тело крупное, то тут уже, конечно, проблемы. Например, в 2013 году в атмосферу Земли влетело тело массой, ну, про массу я говорить не буду, это все равно тысячи тонн, а размер нам более понятен, около 20 метров. 20 метров – это трейлер автомобильный, да, примерно вот крупный грузовой автомобиль. И это тело прошило земную атмосферу в районе Южного Урала, над Челябинском оно в основном пролетело, и там чуть-чуть подальше к городу Миас приблизилось, и над озером Чебаркуль оно развалилось в основном. И вот такие вот камушки остаются иногда при полете таких тел, не полностью разрушаются в атмосфере Земли, они оставляют после себя
метеориты на земной поверхности. Так выглядит метеорит каменного состава. Как правило, метеориты имеют каменный состав, изредка металлический. Но металлические лучше сохраняются на поверхности Земли, их легче найти, они выглядят так особенно, легко заметны. Каменные не так легко заметить, но приглядитесь, все-таки на поверхности, например, в пустыне, а вот это в североафриканской пустыне сделан снимок, вот этот черный камень, он выделяется на фоне обычной земной минеральной породы, и его довольно легко отождествить. Почему он такой черный? При полете в атмосфере нагревается поверхность, ну, как космические корабли, садящиеся на Землю, тоже нагреваются, воздух с огромной скоростью бьет по поверхности, сжимается, нагревается, и такая вот кора плавления, оплавленная кора на камушке получается. И вы довольно легко отождествляете его, что это неземная порода. К тому же еще посмотрите, как он выглажен, у него такая аэродинамическая форма получилась. Воздух обтекал его со всех сторон, и острые углы сгладил, и получилась такая мягкая аэродинамическая форма. Так выглядят каменные метеориты. Как правило, камень, падая с большой скоростью, ударяется по поверхности Земли, и часто очень это кора плавления отлетает, ну, кусочек коры вместе удара. И вы увидите там такую первозданную, исходную минеральную породу, которую не затронула высокая температура. Ведь полет этого камня в атмосфере Земли длился несколько секунд. Помните, какая скорость, влетая в атмосферу Земли, ну, в среднем километров 40 в секунду, а толщина земной атмосферы, ну, хорошо, около 100 километров. Так что 1,5-2-3 там секунды максимум длится полет в атмосфере, и даже нагрев до высокой температуры не успевает тепло пройти сквозь тонкую кору внутрь этого минерального тела. Так что там исходная порода, она, как правило, светлая, а черная кора плавления только снаружи. Вот это типичный вид каменного метеорита. Запомните его. Если вы такой найдете, это будет большая удача. Вы сможете, ну, как минимум, в своих домашних коллекциях держать метеорит настоящий, прилетевший из космоса. Но все-таки советую вам подарить его ученым. Конечно, можно и продать, некоторые так и поступают. Есть даже охотники за метеоритами, которые собирают их, знают места на Земле, где легче определить метеорит по сравнению с земной поверхностью, там, в Антарктиде, например, или в пустынях. Но желательно все-таки дарить. Ученые и институты научные не такие богатые, чтобы покупать такие интересные космические объекты. Подарите ученым, и они вам будут очень признательны за это. Другого типа метеориты, ну, их называют железные, но они не из чистого железа состоят. Это, как правило, железо с никелем, ну, в основном все-таки железо. А вот типичный железный метеорит небольшого размера. В 1947 году на территории нашей страны, на Дальнем Востоке, там Сихотэ-Алинский хребет, упал довольно крупный железный метеорит. Он раскололся при полете в атмосфере, при ударе о Землю. И много-много его осколков, многие тонны собраны, они во многих коллекциях минералогических есть. И у многих астрономов, у меня есть несколько таких образцов. Как правило, выглядит вот так. Посмотрите, внешне он похож на кусочек пластилина, в который вот как-то пальцем вдавили, вот такие вот небольшие углубления сделаны. Конечно, не палец человека, а атмосфера Земли создала эти углубления. Все-таки металл довольно легко плавится и прогревается быстро на большую глубину, поэтому горячий воздух, набегая на поверхность такого тела, он выдавливает и выглаживает, испаряет небольшие такие углубления, и получается вот такой типичный вид железного метеорита. Ригмоглиптами их называют, эти углубления. Самый крупный на Земле из найденных железных метеоритов находится на юге Африки, на частной территории. Владелец этого ранчо не пожелал расстаться с этой находкой, и он оформил такой лекторий, или, как сказать, зал для путешественников и туристов, где он их рассаживает и рассказывает об этом крупнейшем
на Земле железном, естественно, метеорите. 60 тонн его вес. Это вот метеорит Гоба на юге Африки. И пока более крупных не нашли. А вот он не попал, он решил не расставаться с ним. Хотя мог бы, наверное, продать его ученым, но цена такого приобретение была бы заоблачной, вряд ли какой-то институт мог бы ее купить, но мог бы и подарить, между прочим, ученым. Ну, вот он какой-то небольшой кусочек, фрагмент подарил, а основную часть метеорита оставил, имеет право, это его территория, оставил у себя в качестве такой приманки для туристов. Бывает, иногда бывает, что метеориты падают в густонаселенные районы, в города и даже наносят кое-какие повреждения. Вот типичный пример. В 1992 году над восточными штатами США, над Нью-Йорком, пролетел метеорит и ударил в багажник вот этого старенького уже автомобиля. А он принадлежал, кстати говоря, вот этой девушке. Автомобиль очень старый, почти ничего уже не стоил. Но сам факт удара метеорита, и метеорит тут вот рядышком упал после этого удара, оказался для нее вполне прибыльным событием. Она продала и автомобиль, и сам метеорит, этот небольшой камушек, был весом несколько килограммов, в соседний музей научный. И на эти деньги, насколько я знаю, приобрела себе не только новый автомобиль, но еще и новый дом. Бывает, что метеориты оставляют на Земле довольно заметные шрамы, кратеры метеоритные. Удар происходит с такой скоростью, что кинетическая энергия метеорита намного превосходит, ну, например, энергию взрыва тротиловой взрывчатки того же, той же массы. То есть метеорит резко тормозится при ударе, ну, углубляется на какую-то глубину в земную кору, в кору нашей планеты, резко останавливается, и вся его кинетическая энергия, превратившись в тепло, производит эффект такого теплового взрыва, не хуже, чем взрыв гигантской бомбы. Этот кратер, пожалуй, самый известный на Земле, хотя есть и более крупные, но этот такой популярный, он красиво выглядит. Он в США, в Северной Америке, в пустыне Аризона, и диаметр его 1 километр, глубина примерно 200 метров. Есть довольно точное соотношение между размером самого метеорита и размером кратера, который он на Земле оставляет после своего падения. Размер кратера, как правило, в 20 раз больше размера того камня, который его произвел. Значит, километр делим на 20, получаем 50 метров. Ну, примерно 50-метрового диаметра метеорит оставил от себя вот такой вот метеоритный кратер. Он довольно молодой, около 50 тысяч лет этому кратеру. Тут очень засушливые места, это такая высокогорная пустыня, и там он хорошо за 50 тысяч лет сохранился. Ну, может, не очень хорошо, но все-таки сохранился. Туристы любят его посещать, и ученые исследуют, найдены там обломки этого метеорита. Территория нашей страны очень большая, крупнейшая в мире. Поэтому, естественно, на нашу территорию довольно часто падают метеориты и ядра комет. В 1908 году в Сибири, в районе подкаменной Тунгуски, есть такая река в Сибири, что-то упало. Людей там практически не было, да и сейчас там в этих болотистых местах почти никто не живет. Но люди видели полет в атмосфере какого-то крупного тела, взрыв, тепловой взрыв от того, что оно резко затормозилось в атмосфере. И этот взрыв привел к тому, что на огромной территории в 2000 квадратных километров полегла тайга от взрыва. Взрыв произошел в атмосфере на высоте 5-6 километров, так показывают расчеты. Тайга легла, да еще от теплового воздействия этого взрыва даже загорелась, и там следы пожара. К сожалению, это 1908 год, а исследовать стали это место только 20 лет спустя. Многие следы пропали. Но вот что любопытно. Обычно говорят о Тунгусском метеорите. Но метеорита-то как раз и не нашли. А никаких следов самого тела, прилетевшего из космоса, так найти и не удалось. Какие-то мелкие частицы в грунте нашлись, но, возможно, это частицы от других метеоритов, более мелких и накопившихся там за многие годы. А единственное предположение, которое может объяснить этот факт, взрыв был, тело было, а следов не осталось от него, это было ядро кометы.
собственно, не каменное, не железное, а ледяное тело, от которого действительно через несколько лет ничего не могло уже остаться. Оно, его остатки расплавились и впитались в грунт земли. И, в общем, там фактически ничего найти нельзя. Хотя поиски продолжаются. В наше время, уже 2013, в наше время, уже в 2013, я вам говорил, на Челябинске,

дарят по городу. Самые любознательные люди смотрели, фотографировали, это была зима, окна не открывали, вот стекло оконное, люди стояли, сквозь стекло смотрели на это замечательное явление, но через несколько минут ударная волна выбила стекла, и люди получили довольно опасные порезы. Вот посмотрите, результат этого события. Стекла выбиты, вот тут их сейчас собирают, но те, кто стоял и смотрел сквозь окна на это замечательное астрономическое явление, челябинский суперболид, как его с тех пор называют, они, конечно, получили 1500 человек, обратились к врачам с порезами лица. Так что будьте внимательны. Полет крупного метеорного тела в атмосфере Земли – это небезопасная вещь. Вот, пожалуйста, рухнувшая крыша цеха заводского. К счастью, это было раннее утро, и рабочие не пришли еще в этот цех, а то бы получили серьезные повреждения, когда на них крыша рухнула. В общем, обошлось без жертв, но с некоторыми потерями. Последняя часть моего сегодняшнего рассказа – происхождение планетных систем. Собственно, откуда они взялись? Немного мы об этом уже говорили на предыдущих уроках, но давайте повторим более внимательно. Между звездами не вакуум. Межзвездное пространство заполнено разреженным веществом. Разреженным в той или иной степени. Иногда его совсем не видно. Иногда, когда плотные облака межзвездного газа нагреты, а внутри них или рядом с ними расположенными яркими горячими звездами, этот газ сам нагревается до такой степени, до нескольких тысяч градусов, и начинает светиться. Вот туманность Ориона, очень известная, кстати, невооруженным глазом она даже заметна на небе, а в телескоп вот так прекрасно фотографируется. Это типичное такое горячее, как говорят астрономы, эмиссионное, ну то есть излучающее свет, туманность. В недрах охлажденных межзвездных облаков при низком давлении газа, если газ холодный, то давление упадает, гравитация начинает сжимать газ во все более и более плотные, как сказать, конгломераты, более плотные уплотнения, такие вот ядрышки, уплотненные ядрышки в недрах молекулярного и газового облака. И тогда самая плотная часть этого сжимающегося облака, постепенно разогреваясь, уплотняясь, становится звездой. А на нее продолжает падать еще с периферии некоторое количество этого межзвездного газа, а внутри него есть и мелкие частицы, космические пылинки. И когда звезда уже приобрела более или менее звездообразную форму и массу, это вещество продолжает падать и постепенно формирует диск вокруг звезды. Почему диск? Ну, потому что в исходном состоянии неподвижного ничего нет. В космосе все так или иначе движется. Если вы возьмете любую часть газового облака, у нее какое-то медленное вращение все равно будет. А сжимаясь к центру, вращение нарастает, угловая скорость движения нарастает. Это явление, ну, физик бы сказал, сохраняется момент импульса, или там говорят момент вращения газа. Мы это всегда видим на примере фигуристок на коньках выступавших. Когда фигуристка хочет закрутиться вокруг оси, она сначала медленно свои руки поворачивает, а потом начинает их прижимать к телу. Масса приближается к центру, к оси вращения, масса приближается, а момент импульса сохраняется, значит, начинает увеличиваться угловая скорость. И угловая скорость, увеличиваясь, приводит к тому, что центробежная сила, перпендикулярно направленная к оси вращения облака, останавливает движение вещества вдоль радиуса, перпендикулярного к оси вращения. Но вдоль оси вращения, вот так вот, вещество продолжает падать и собирается в такой газово-пылевой диск. А теперь бы мы его назвали протопланетный диск, то есть диск, из которого впоследствии сформируются планеты. И там вещество уже постепенно собирается в отдельные комки, которые в будущем станут планетами. Протопланетный газопылевой диск долгое время оставался такой теоретическим
представлением о том, как это должно происходить. Ученые давно

догадались, что так должно быть. Еще во времена Канта, Лапласа, это 18 век, начало 19 века, ученые предполагали, что это может быть, что планеты именно так формируются, но до конца 20 века никаких реальных подтверждений этой картины не имели. И вот только в наше время, вот за последние несколько лет, появились аппараты, приборы астрономические, телескопы, которые имеют возможность, во-первых, видеть не очень горячее вещество, но горячее вещество – это звезды, мы его видим по оптическому излучению. А вот этот вот холодный газово-пылевой диск, он же имеет температуру несколько десятков кельвинов, ну, может быть, несколько сотен кельвинов поближе к звезде. Но это довольно холодное тело, оно в оптике не светится, а инфракрасный свет не очень-то легко было обнаружить, только космические приборы. А где-то на границе между инфракрасным и радиоизлучением мы уже на Земле можем получать эти лучи. И вот наземные комплексы телескопов, а наилучший сегодня из них – это комплекс «Алма», атакамский, большой, «Атакама Large Millimeter Array». Array – это, значит, система, работающая в пустыне Атакама, крупная, large, в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах излучения. Так вот, этот радиоинтерферометр обладает колоссальным угловым разрешением, десятые доли угловой секунды, и он нам сегодня показывает протопланетные газово-пылевые диски вокруг молодых звезд. Звезда еще продолжает формироваться, она постепенно уплотняется, нагревается ее поверхность, начинаются там термоядерные реакции, а это вещество уже вышло в диск и уравновесилось центробежная сила и сила притяжения к центру этой звезды. Ну, понимаете, центробежная сила – это мнимая сила, но в системе вращающейся, то есть в ней инерциальной системе отсчета, это вполне себе заметное явление, мы его называем центробежной силой. Но лучше говорить, конечно, на языке настоящей физики, что гравитационное притяжение к центру играет роль центростремительной силы, которая заставляет вещество двигаться по орбите, ну, по окружности вокруг этого центра масс. Физик бы сказал, что нет никаких центробежных сил в инерциальной системе отсчета, а есть только гравитация, которая искривляет пути полета молекул газа и твердых пылинок. И теперь мы уже наблюдаем такие протопланетные диски прямо с помощью астрономических приборов и не фантазируем, а изучаем их. И даже видим те следы крупных тел, может быть, уже зародышей или даже настоящих планет, которые внутри этого диска собрали вещество, притянули к себе, либо, наоборот, отбросили от себя, в общем, расчистили пространство вдоль своей орбиты. Молодая Солнечная система, наверное, выглядела так же. Ну, а почему бы ей быть как-то по-иному устроенной? Там, где диск освещался Солнцем ярко и высокая температура достигалась, оттуда летучие вещества ушли на холодную периферию этого диска. И здесь сформировались планеты каменные, железнокаменные. Ну, Меркурий, например, почти железная планета. Земля, Венера, Марс – это железокаменные планеты. А на периферии, там, где сохранилось много летучих веществ, там большие планеты из газа и жидкости собрались. Как это происходило? Ну, увидеть этот процесс мы пока не можем. Мы можем только теоретически его представлять. Мелкие пылинки, атомы газа слипались. Это называется процесс коагуляции, случайных столкновений и слипания мелких частиц во все более и более крупные. Но когда их размер достиг уже сотен метров и километров, тогда уже их гравитация стала притягивать к себе мимо пролетающие частицы. Уже гравитация стала важнее, чем случайные соударения она собирает. Ну а затем она стала еще более важной, когда тело достигло размеров в сотни километров, уже гравитация заставляла пролетающие мимо объекты ударять по поверхности этого тела. Ну и мы, глядя на Луну, сегодня видим результат этих ударов. Вся поверхность Луны и Меркурия покрыта ударными метеоритными кратерами. Кроме крупных тел в Солнечной системе
есть много мелких. Но мы как-то традиционно говорим, что вот 8 больших планет в Солнечной системе, и больше их нет, и, может быть, никогда не было, но, скорее всего, это заблуждение. Дело в том, что за 4 миллиарда лет жизни Солнечной системы планеты испытывали, ну, на языке биологии, можно сказать, естественный отбор. То есть они толкались, они возмущали движение друг друга, притягивали друг друга, искривляли орбиты друг другу. И в конце концов, так сказать, разобрались. Каждая планета очистила пространство рядом со своей орбитой от лишних тел и уже летает более или менее спокойно. Но в период молодости Солнечной системы, скорее всего, в нашей в системе были и другие планетообразные крупные тела, но они растолкали друг друга. Кому-то не повезло, какие-то планеты покинули окрестности Солнца и ушли в межзвездное пространство. Ну, а те, что остались, вот они сегодня с нами. Был период, когда вот это хаотическое движение планет вызывало очень мощную метеоритную бомбардировку по поверхности уже более крупных, сформировавшихся планетных тел. Это мы видим и на примере Луны. В основном ее крупные кратеры сформировались вот в период, ну, примерно на границе 4 миллиардов лет от нашей эпохи в прошлое. Потом, после 3,8 миллиарда лет, уже почти все крупные астероиды либо упали на поверхность планет, либо нашли себе орбиты безопасные, которые ведут их в космосе мимо планет и позволяют им долго жить. В общем, этот период массовой бомбардировки, он сформировал внешность Меркурия, Венеры, спутников планет земного, спутников планет-гигантов. Ну, а на Земле эти шрамы долго не живут. Наша планета очень такая активная. Вода, ветер, геологическая активность, следы метеоритной бомбардировки быстро уничтожает. Ну, а глядя на Луну, мы просто видим, вот, так сказать, историю этой крупной метеоритной бомбардировки в далеком прошлом. Что касается периферии Солнечной системы, то там большая планета, видимо, сформироваться не могла, там просто очень разреженное пространство. Но там летают небольшие объекты, в частности, планеты-карлики. Сколько их, мы пока не знаем. Пока открыта одна планета-карлик в промежутке между Марсом и Юпитером, это Церера, и еще 4 карликовых планеты здесь, вот, за орбитой Нептуна. Но расчеты показывают, что их там, по крайней мере, десятки. Вот Майк Браун, очень известный астроном, он приблизительно вот так оценивает возможное количество карликовых планет. То есть, как минимум, он ожидает их 10 штук, но не исключает, что их там сотни. Просто дальнейшие поиски покажут. Пока мы не можем точно сказать. Загадок в нашей Солнечной системе по-прежнему немало. Ну, например, как сложилось суточное вращение планет? Вот периоды вращения большинства планет, а тут они написаны в единицах наших земных суток, они не очень сильно отличаются от земного. Но, например, у Венеры в 243 раза медленнее происходит вращение, чем у нашей Земли. Мы не понимаем, почему это так. Наклон оси. Все планеты вращаются более или менее перпендикулярно к плоскости Солнечной системы, ну или немножко наклоненные, а Уран вообще лежа на боку. И вот как все это получилось, мы пока понять не можем. Спутники планет, наверное, у планет-гигантов формировались примерно так же, как вся Солнечная система в целом. То есть было центральное тело, будущая планета-гигант, и протоспутниковый диск. В малом масштабе он фактически повторял картину формирования Солнца и планет в протопланетном диске. Планета гигант играл роль маленького Солнца, кстати говоря, еще и в том же смысле, что она в период молодости была горячей и нагревала свой протопланетный диск и сформировала там планеты. Ну, сегодня все это уже холодное, конечно, но мы видим в распределении спутников планет еще как бы память о том периоде, когда они формировались. Будущее нашей планетной системы более или менее понятно. Земля высыхает. Все планеты земного типа высыхают. Земля теряет свою водную и газовую оболочку вроде бы не очень быстро. Примерно 3 килограмма
газа, в основном это водород, уходят из атмосферы Земли ежесекундно. Но умножьте эти секунды на миллиарды лет, и вы поймете, что через несколько миллиардов лет от атмосферы Земли и от Мирового океана ничего не останется. Солнце тоже будет меняться год от года, да, оно и меняется на наших глазах, но очень медленно. И примерно через 4,5, через 5 миллиардов лет Солнце подойдет к финишу своей эволюции, раздуется до невероятного размера, примерно в 100 раз больше станет по размеру, чем сегодня, и на небе Земли это будет гигантское красноватого оттенка светило, которое нагреет поверхность нашей планеты примерно до 1000 градусов, ну и жизнь на поверхности Земли, конечно, станет невозможной. Поэтому мы с интересом изучаем более далекие планеты, чтобы когда-нибудь использовать их как дальнейшее место для развития нашей биосферы и нашей цивилизации. Спасибо. Всего доброго.

Близорукие глаза молодого человека сияли восторгом. Осенью 1883 года сбылась его мечта. Он стал студентом Санкт-Петербургской императорской академии художеств. Его приняли лишь вольнослушателем. Но для провинциального юноши из города Гродно, выросшего в небогатой еврейской семье, это было настоящей удачей. Звали начинающего художника Лейб Хаим Розенберг. Готовясь к первой выставке своих акварельных работ, он взял псевдоним, немного изменил имя и позаимствовал фамилию любимого деда Бакстер, сократил в ней последние две буквы. С того дня он стал Львом Бакстом. Обучение в академии завершилось досрочно. На четвертом курсе Бакст провалил конкурс на серебряную медаль, когда представил на суд профессоров картину под названием «Оплакивание Христа». Не пережив неудачи, сославшись на прогрессирующую болезнь глаз, студент покинул академию. Свободный художник занялся живописью самостоятельно, а на жизнь зарабатывал иллюстрированием детских книг и журналов. Желая в совершенстве овладеть техникой акварели, Бакст поступил в мастерскую Альберта Николаевича Бенуа. Здесь он познакомился с младшим братом Бенуа Александром и его молодыми товарищами Константином Сомовым, Дмитрием Философовым и Сергеем Дягилевым. Вместе они образовали кружок, в котором горячо обсуждали все, что имело отношение к искусству, к его великому наследию и новым формам выразительности. Участники кружка занимались самообразованием. Каждый из друзей готовил доклады по близкой ему теме. Бакст с увлечением рассказывал о русской живописи и делился своими идеями о том, как он преобразит мир с помощью живописи, одев его в свои краски. Как превратить мечты в реальность, молодой энтузиаст пока не знал. При этом на вопрос Александра Бенуа «Кем ты желаешь быть?» уверенно отвечал «Самым знаменитым художником в мире». Первые попытки достичь успеха Бакст предпринял в искусстве портрета. Позировали ближайшие друзья. Идейный вдохновитель и организатор кружка Александр Бенуа, всегда подчеркнутый элегантный музыкант Вальтер Нувель, настоящий дэнди и интеллектуал Дмитрий Философов. В 1898 году кружок Бенуа превратился в художественное объединение, рупором которого стал журнал «Мир искусства». Дягилев, главный редактор журнала, повторял: «Произведение искусства важно не само по себе, а лишь как выражение личности творца». Льву Баксту было поручено руководство художественным отделом издания. Изобразив орла и сделав его символом журнала, он объяснял: «Вот моя мысль. Мир искусства выше всего земного и звезд. Он царит надменно, таинственно и одиноко, как орел на вершине». Каждый выпуск журнала, оформленный Львом Бакстом, становился самостоятельным произведением искусства. Художник фонтанировал идеями и проявлял себя как превосходный портретист. Однако все больше сознавал, что не может раскрыть себя, как хотел бы. По совету друзей он обратился к театру. Только теперь, создавая декорации и костюмы для постановок в Эрмитажном и Мариинском театрах, Лев Бакст впервые почувствовал абсолютную творческую свободу. Именно здесь, на театральных подмостках, происходило чудо. Мир, одетый в его, Бакста, краски, действительно преображался. Словно по волшебству он обретал яркость, индивидуальность и красоту. В 1903 году в Мариинском театре состоялась премьера балета «Фея кукол». Танцевали звезды Матильда Кшесинская, Анна Павлова и Михаил Фокин. Однако истинным главным героем той постановки был художник Лев Бакст, создатель блистательных декораций и костюмов к спектаклю. Незадолго до премьеры критики писали: «Надо по справедливости сказать, что вероятным успехом своим этот балет будет всецело обязан талантливому труду художника, с
сумевшего своим искусством облагородить данную ему бездарную и пошлую тему. С особым вдохновением Бакст работал над костюмами для постановок с участием Иды Рубинштейн. Она готова была идти на самые смелые эксперименты, поражая публику откровенным эротизмом. Впрочем, первым спектаклем с ее участием долгая жизнь была не суждена. Настоящая слава ждала Льва Бакста не в Петербурге, а в Париже, где Сергей Павлович Дягилев предложил ему взяться за оформление спектаклей антрепризы «Русские сезоны». 2 июня 1909 года зал Парижского театра «Шатле» был переполнен. «Русские сезоны» Дягилева давали премьеру балета «Клеопатра» в постановке Михаила Фокина. Публика собралась искушенная, она точно знала, какой будет декорация, изображающая Древний Египет. Глаза опытных театралов округлились от удивления, лишь только открылся занавес. Зрители не увидели ни картонных пирамид, ни сфинксов, ни бумажных цветков лотоса на пачках. Вместо этих привычных деталей сценографии на сцене предстали огромные колонны египетского храма, а вдалеке едва виднелась голубая лагуна Нила. По залу пронесся вздох восхищения, когда из роскошного паланкина чернокожие рабы извлекли мумию. Освободившись от 12 покрывал, мумия превратилась в Клеопатру. Неподражаемая Ида Рубинштейн предстала во всем великолепии своего почти обнаженного тела, слегка прикрытого воздушными прозрачными одеяниями. Триумф был обеспечен. Одним из главных авторов этого триумфа был Лев Бакст. Дягилев в восторге писал: «Революция, которую мы произвели в балете, касается, может быть, менее всего специальной области танцев, а больше всего декораций и костюмов». Бакст с удовольствием соглашался, но подчеркивал, что главная задача художника-сценографа – передать музыку изображаемого, так как именно балет является собой совершеннейший синтез всех существующих искусств. Через год, 4 июня 1910 года, в театре Гранд-Опера состоялась премьера балета «Шахерезада». Гром аплодисментов раздался еще до выхода артистов. Как только открылся занавес, публика восторженно приветствовала декорации, созданные Львом Бакстом. Они, как и костюмы исполнителей, произвели настоящий фурор. Писатель Марсель Пруст даже просил передать художнику, что испытывает волшебное удивление и не знает ничего более прекрасного, чем Шахерезада. Триумф спектакля в среде парижской интеллигенции вдохновил Бакста на создание костюмов для повседневной жизни. Парижские модницы стали носить тюрбаны, цветные парики и шаровары, а свои будуары они украшали шелковыми подушками и драпировками. С благословения Дягилева Лев Бакст освободил артистов балета от традиционных пачек, пуантов и других обязательных атрибутов костюма. В работе над оформлением спектакля он всегда шел от образа, предлагал танцовщикам выступать в сандалиях или вовсе босиком, облекал их тела в свободные хитоны и туники. В новаторском балете «Послеполуденный отдых Фавна» он словно подарил Вацлаву Нижинскому вторую кожу, которая лишь подчеркивала выразительность движений его чувственного тела. Триумфальное шествие русских сезонов прервала Первая мировая война. Бакст, находившийся в Швейцарии, оказался отрезанным от труппы Дягилева. Их пути разошлись еще и потому, что теперь великий антрепренер делал ставку на европейских художников, а главную роль в оформлении спектаклей поручил Пабло Пикассо. Лев Бакст дважды предлагал Дягилеву свои эскизы и дважды получал отказ.
Кроме того, бывший единомышленник Дягилев, нарушив договор, перепоручил оформление балета «Волшебная лавка» французу Андре Дерену. Возмущенный вероломством, Бакст не разговаривал с Дягилевым несколько лет. Однажды бывшие друзья случайно встретились в парижском кафе «Де ля Пе». Дягилев, как ни в чем не бывало, с очаровательной улыбкой протянул руку для приветствия, но Бакст не подал ему руки. И все же, когда в 1921 году Дягилев предложил Баксту оформить постановку классического балета «Спящая красавица», преклонение перед личностью великого импресарио победило самолюбие. Бакст ответил согласием. Это была их последняя совместная работа. Тем временем слава Льва Бакста достигла апогея. За его эскизами теперь охотились владельцы знаменитых домов моды, станки на фабриках выпускали ткани с орнаментом, созданными фантазией живописца, богатейшие женщины мира обращались к художнику с заказами.

Успех Льва Бакста в мире моды вызывал недоумение и определенную долю скепсиса у русских искусствоведов. Критики писали: можно ли, например, представить Репина или другого истинного художника в виде галантного кавалера, изготавливающего фасоны дамского наряда по заказу портного? С подобными суждениями Бакст категорически не соглашался, а своим оппонентам отвечал: то правильное чередование вкусов культурной части человечества, которое называется не без некоторой усмешки модою, и есть в сущности один из значительнейших, глубочайшего смысла показателей истинных колебаний художественной идеи в человечестве. Совершив революцию в мире искусства в содружестве с русскими сезонами Дягилева, Лев Бакст смог преодолеть границу между сценой и реальностью и осуществить вторжение театральной эстетики в повседневную жизнь. Ему удалось воплотить свою юношескую мечту. Он преобразил, изменил мир с помощью живописи. Он одел его в свои краски.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Приветствуем вас на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только. Сегодня наш лектор Ярослав Александрович Попов расскажет вам о 3D-динозаврах и не только. Как прошла эволюция от 1D до 2D и до 3D. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Да, всем доброго времени суток. Почему-то так не говорят, но не знаю, мне нравится. Сегодня действительно я буду рассказывать про палеонтологию в 3D, про динозавриков в 3D и не только. И, как, наверное, некоторые догадались, сегодня будет очень много экспонатов из 3D-динопедии, в которой я работаю. Поэтому я прям ее даже вынес так вот на титульный слайд, потому что сегодня действительно очень-очень во многом эта презентация именно про нашу динопедию. Но это будет, конечно же, не просто там, не знаю, демонстрация каких-то моделей. Я решил попробовать показать что-то такое, что именно 3D-модель может позволить увидеть, скажем так, необычного от экспоната. Либо какой-то экспонат, который мы привыкли видеть в плоском виде, а в 3D он играет какими-то новыми красками. Либо можно разглядеть какие-то определенные элементы того или иного древнего животного. Таким образом, мы пройдемся по нескольким интереснейшим древним животным. Некоторые из них популярные, а некоторые очень малоизвестные. Про некоторых я, например, умудрился еще ни разу ничего не рассказывать. Ну и заодно посмотрим их, так сказать, в новом ракурсе. Иногда и в разных ракурсах, что очень приятно. Ну и начнем прямо-таки с самых-самых азов, если можно так выразиться, с самых древних времен. А именно с времен существования только первых хордовых, таких как Пикайя и Хайкоу Ихтис. Ну или там какие-нибудь юнанозооны. Ну, вы знаете всех этих ребят. Древнейшие хордовые, у которых по сути, только хорда-то и была. Ну и, конечно же, среди них всех самое известное животное – это Пикайя. Известна она сейчас по нескольким сотням отпечатков, поэтому есть возможность посмотреть на нее действительно буквально во всех трех плоскостях. Некоторые экспонаты лучше отразили ее внешнее строение, кое-что отразило ее внутреннее строение, благодаря чему у нас появилась уникальная возможность заглянуть внутрь этого древнего животного и разглядеть ту самую хорду, разглядеть отдельные сегменты ее туловища и получить вполне себе цельную трехмерную картинку. Но давайте же посмотрим, чего, так сказать, из себя представляет вот эта вот трехмерная модель нашей Пикайи и как это животное выглядело. Ну и вот уже, собственно, я думаю, вы видите 3D-модельку Пикайи. Как вы видите, в принципе, это животное было очень плоское. При этом я хочу отметить, что оно маленькое. Это животное, ну, буквально пара сантиметров. То есть это совершенно крошечный такой червячочек. Внутри него можно разглядеть, вот это мышцы пошли, мускулатуру. Мускулатура предельно простая. Это просто серия сегментов. И, собственно, это один из признаков позвоночных животных. Ну, а точнее, примитивных позвоночных животных, ну, или примитивных хордовых в данной ситуации. И благодаря, собственно, этому признаку в том числе удалось раскусить, что Пикайя действительно является представителем хордовых. А вот и сама хорда. Ее, собственно, видно даже и сквозь животное, потому что животное очень тоненькое. И хорда представляет собой тоненькую такую трубочку. Чаще всего я для простоты говорю, что она хрящевая, но по сути это, как бы, конечно, не совсем хрящ. Это такая своеобразная структура, которая внутри содержит такую пругую жидкость, снаружи она имеет кольца, и вот как раз на хорде очень хорошо видно, что она состоит из отдельных колец, и все это вместе укрепляется единым тяжом. Как мы прекрасно видим, у этого животного отсутствуют парные плавники, то есть нету того, что мы привыкли видеть у позвоночных животных, парных конечностей. Да и не парные плавники-то, ну, так себе представлены, только один единственный плавник, который из спинного уходит в хвостовой. Но зато у нее есть отличные усики. Кстати говоря, усики очень необычные для позвоночных животных. И вот эти вот странные такие образования, которые выглядят как маленькие деревца. Вот что бы это вообще такое могло быть? Как ни странно, но это жабры. Мы сейчас с вами наблюдаем внешние жабры, что в принципе, довольно-таки редкость для позвоночных животных. Давайте, раз я не закончил рассказ, еще раз запущу. Вот. А что мы не видим у пикайи? Мы, как ни странно, не видим у этого животного абсолютно никаких глаз. Что удивительно, сам Чарльз Уолкотт, который впервые открыл сланцы Бёрджесса, который изучал как раз-таки эту самую пикайю, он глаза обнаружил и их вполне себе описал. Но больше никто их никогда не видел, хотя экземпляров, как я уже сказал, известно сотня. Поэтому, ну, видимо, автор все-таки ошибся и за глаза принял что-то другое. О, вот еще раз видно эту замечательную такую хордочку. Зато вот есть эти странные усики, которые представляют из себя, разумеется, какие-то чувствительные органы. Вот они сейчас снова появятся. Это, кстати говоря, многих путало, потому что казалось, что раз у нее есть вот такие усики, то, может быть, это вовсе и не хордовая, может быть, это какой-нибудь там аномалокаридит. Ну и, конечно же, где-то снизу вот тут вот располагался рот. Но я думаю, что на этом мы уже насмотрелись со всех сторон на нашего далекого предка. Возможно, что от чего-то подобного мы и произошли. Ну, хотя вряд ли непосредственно от пикайи. Вот как раз-таки вот эти усы и внешние жабры, они не очень соответствуют нашим представлениям о нашем далеком прародителе. Тем более, что есть, допустим, в Китае тот же Хайко Уихтис, у которого эти части отсутствуют, зато есть внутренние жабры, а в остальном это тоже примитивная хордовая. Так что Хайко Уихтис больше похож на нашего предка. Но в качестве какого-нибудь дядюшки пикайя вполне себе подойдет. На этом мы уже на нее смотрелись, и можно тихонечко двигаться дальше. Дальше мы перемещаемся по группе так называемых бесчелюстных хордовых животных. У некоторых из них еще присутствует хорда в чистом виде, у других она начинает потихонечку замещаться позвоночником. Типичные представители, у которых хорду можно сейчас разглядеть, это миксинами ноги из современных животных. Вот они, видите, веточки тянутся до современности. Но есть еще, конечно же, группа канодонты, вымершая и очень такая своеобразная. Ну и множество всевозможных древних групп, у которых у кого панцири, у кого чешуя наблюдалась. Вот, например, телодонты с замечательной телодонтовой чешуей. Вот они, самые разные, удивительные, древние бесчелюстные животные. Ну, я предлагаю, конечно же, тоже, раз у нас заявлена палеонтология в 3D, посмотреть некоторых из этих животных в 3D. И, пожалуй, что самое странное из древних бесчелюстных животных, которые мы могли бы и с удовольствием бы понаблюдали бы в трехмерной проекции, это канодонты. Часто канодонтов сравнивают с какими-нибудь миногами, и мы сейчас можем убедиться, что действительно они во многом на миног похожи. Вот это, ну, совершенно такая уникальная штука, которую мы в 3D-динопедии собрали, скелет канодонта. Конечно же, честно говоря, скелет канодонта никто никогда не видел, поэтому могу сразу сказать, что это все построено на базе миноги, только очень сильно преобразовано под вот такой вот своеобразный канодонтовый аппарат. Ну и обратите внимание, вдоль спины идет хорда, как, собственно говоря, и у миноги. Вот в этом, чтобы то, что тут была хорда, никто особо не сомневается. Но интереснее всего, конечно же, вот эта передняя часть канодонтов, тот самый знаменитый канодонтовый аппарат. Многочисленные зубчики, которые, кстати говоря, к зубам никакого отношения не имеют. Это кожные зубчики. То есть это скорее что-то типа чешуи, только выросшей во рту, в самом что ни на есть прямом смысле. И вы посмотрите, насколько он сложный. Ну вот кажется вообще, как вот подобное можно было, ну, хотя бы придумать, как это все могло функционировать, и как можно было догадаться, что все это выглядело так. Неудивительно, что раньше, когда находили отдельные зубчики канодонтов, а я напомню, что в основном это зубчики микроскопические, длиной всего лишь миллиметр, полмиллиметра, то, ну, как бы не понимали, что это вообще такое, какому животному это принадлежало. Вот. Замечательная возможность заглянуть в пасть канодонту. А вот эти удивительные зубчики канодонтов, собственно, оказалось, что принадлежат канодонту, как мы выяснили, стало это возможно только благодаря тому, что были найдены замечательные отпечатки. Их сейчас не очень много, но некоторое количество есть. Я думаю, что есть резон рассказать немножечко про этот, именно про этого канодонта, которого мы с вами наблюдаем. Зовут его Промис или Промиссум, Промиссум пульхрум, если быть совсем точным. Переводится это как «Красивое обещание». Ну, просто шикарное название для канодонта. И, главное, абсолютно ему, конечно же, неподходящее. Что же это за красивое обещание такое, и кому же и чего же оно обещает? Ну, предлагаю посмотреть на следующий слайд, и там, глядишь, все и прояснится. Я думаю, что в 3D мы его уже себя неплохо представили. Ну вот, собственно, то, что чаще всего находят, отдельные канодонтовые элементы. Напоминаю, что эти все образования, как правило, имеют размерность миллиметр и даже сильно меньше. Те самые супер уникальные отпечатки, благодаря которым мы увидели и вот эти объемные гигантские глаза, которые только что на нас смотрели, и рот с канодонтовым аппаратом, и многое-многое другое. Но что же из себя представляет конкретно промиссум? Да, вот как вот можно было понять, что как у него этот самый ротовой аппарат устроен? Да дело в том, что у него ротовой аппарат сохранился удивительно. Его нашли на юге Африки, и в породах, которым по 445 миллионов лет, это конец ордовикского периода, и сохранность промиссума была настолько феноменальной, что удалось разглядеть полностью весь канодонтовый аппарат. Чаще всего обнаруживают только отдельные зубчики, и по ним сложно понять, что это, в какой это части располагалось, как это друг с другом соотносилось. Но здесь был целый канодонтовый аппарат, поэтому реконструировали полностью его в объеме потом. Собственно, как вы видели только что, у нас вот, в нашей модельке именно так все эти зубчики и выглядели. Ну, а дальше осталось дело за малым все это пристроить уже, так сказать, цельному животному. Все-таки почему промисс? Почему промиссум? Промиссум пульхрум? Почему красивое обещание? А дело в том, что у этого канодонта еще очень любопытная история. Его впервые описала Эйва Ковач-Эндрюди. И автор решила, что это растение. Ну, действительно, если вот отсюда посмотреть, то такое чувство, что это что-то растет. Причем не абы что, а, видимо, что-то наподобие какого-нибудь древнейшего наземного растения. Ну, типа какой-нибудь куксонии такой своеобразной. И так как это был конец ордовика, и ничего настолько подобного нам не было известно на тот момент, спойлер, нам и на этот момент ничего такого не известно, из позднего ордовика только из наземных растений мох известен. Так вот, когда возникла идея, что это первое наземное растение, сложное такое, его решила Эйва назвать «красивое обещание». Ну, мне кажется, что это очень поэтично. Кроме того, она не была уверена, что это все-таки растение, поэтому вот я бы назвал его именно «обещание». То есть, ну, не гарантия то, что это вот сенсация, а обещание того, что это вот действительно что-то выдающееся. Однако же тут же ее раскритиковали, сказали, что все-таки на растение это не похоже. Только вот на что это похоже, никто сказать ничего не мог. И лишь спустя десяток лет после первого описания Йоханнес Террен и его команда смогли разгадать в этом живом существе именно что канодонта. Очень сложный, состоящий из разных элементов, канодонтовый аппарат. Кстати, позже был найден и отпечаток тела. Правда, очень плохенький, но кое-что, в том числе как раз сегментированную мускулатуру, так характерную для хордовых животных, здесь найти удалось. Ну вот, собственно, то, с чего у нас брался главный прототип наших канодонтов. И я думаю, что это правильная модель во многом, потому что ну, действительно много сходства и в плане родства с миногой, и в плане строения, судя по тому, что мы видим по отпечатку. Да, кстати, чуть не забыл. Промиссум наш еще уникален по одному признаку. Вот эти все зубчики, они имеют размерность около сантиметра. Это очень много для канодонта. Обычно это миллиметр, меньше миллиметра. А это значит, что весь промиссум был где-то сантиметров 20. Такой вот хорошенький. В то время как большинство канодонтов были примерно такого же размера, как их далекие предки, вроде какой-нибудь Хайкувихтиса или той же Пикайи. То есть буквально с ноготочек. Так что промиссум он во многом выдающийся товарищ. Но мы тем временем, значит, переносимся к миногам. Вот можем понаблюдать, как выглядит скелет миноги. Ну, действительно, как вы видите, похоже мы изобразили скелет у промисса. Насколько это правильно или неправильно, к сожалению, судить пока сложно, но это лучший прототип для реконструкции скелета. Тут уж либо, как говорится, реконструировать скелет, основываясь на какой-то современной модели, либо не реконструировать. Ну и дальше мы переносимся к еще одному животному, у которого со скелетом тоже некоторая проблемка. Скелет был хрящевой, зато у него были у этого организма костяные пластины сверху снизу. И вот пластины эти самые неплохо весьма сохранялись. Называется это группа древних морских животных арандаспиды. И опять же, они были широко распространены на протяжении ордовикского периода. Очень интересные живые существа с очень таким необычным строением. Их находят только в Южном полушарии, только в Ордовике. Причем вначале в Австралии их находили, собственно, там найден знаменитый Арандаспис. Вот он, можно его тоже сейчас будет посмотреть. Вот. А потом были найдены уже и в других местах, в том числе и в Южной Америке. Вот. Но давайте же посмотрим на Арандасписа. Он, кстати, очень хорошо сохранился для таких древних животных. Просто фантастическая сохранность. Поэтому многие детали можно было видеть прямо у самого животного. Ну и вот примерно габариты Арандаспида можно оценить. Вот таким вот образом. Теперь давайте же посмотрим на самого Арандасписа. Итак, мы видим вот совершенно четко вот эти два щитка. Хвост был, видимо, покрыт какой-то чешуей. Опять же, обратите внимание, парные плавники появятся существенно позже. Пока что у нас их нет. Пока что у нас только не парный хвостовой плавник и все. Зато очень четко видны места, где были глаза. Жабры вот здесь располагались, такие очень необычные. И, конечно же, рот, в котором можно заметить небольшие пластинки, которые, возможно, как-то им помогали чем-то там фильтровать. Ну и, соответственно, рот либо вообще не закрывался, как вот, собственно, мы это смоделировали, и как предполагает ряд авторов, либо закрывался, ну, какой-то такой мягкой структурой, вроде какого-то клювика, что ли, но при этом не имеющего костное основание. Это все-таки у нас еще бесчелюстное, я напомню. Ну, вот у нас уникальная возможность заглянуть внутрь Арандаспида и даже посмотреть на его хрящевой череп. Опять же, к сожалению, это все, конечно же, во многом реконструировано по современным животным, да не во многом, а абсолютно по современным, потому что у нас нету данных о черепе Арандаспида, но примерное представление о том, как это все выглядело, можно таким образом получить. Я думаю, что оно не так далеко от истины. Вот. Что еще можно интересненького заметить? Ну, можно заметить, что животное, конечно, небольшое. Если даже у него был какой-то клювик, то вряд ли оно им там могло от кого-то кусочки какие-то откусывать. Ну и если у него клюва не было, то оно вообще могло только просто засасывать что-то в свою пасть. Таким образом, получаем мы какого-то древнего, очень примитивного фильтратора. Ну, а вот то, что реально известно от Арандаспида. Как вы видите, вот рот, собственно, с пластинками. Вот верхняя пластинка, как раз эти самые сегментики, из которых, через которые жабры, ну, собственно, жабры там находились. Вода заходила через рот, через жабры выходила, и вот даже кусочек чешуи сохранился у этого Арандаспида. Ну, а вот так предполагают, что, соответственно, могла проходить вода и заходить в рот, выходить через жабры, и таким образом он, собственно, дышал, и таким образом фильтровал. Ну, вот здесь вот реализована такая модель с открывающейся пастью. Было ли это на самом деле так или нет, это тоже сказать сложно. Это, кстати, не классический Арандаспис, это метаспригина, но она немножечко такая необычная, у нее глаза как фары вперед идут, но это тоже из Арандаспида. Но, думаю, можем двигаться дальше. Итак, вот мы познакомились с некоторыми очень странными, я думаю, что вы со мной согласитесь, весьма необычными представителями бесчелюстных рыб. Бесчелюстных рыбообразных, прошу прощения. Вообще по-английски их называют jawless fish, то есть бесчелюстные рыбы. Но у нас принято называть их просто бесчелюстные или бесчелюстные рыбообразные, все-таки не рыбы. Рыбы — это только те, у кого уже челюсти появились. И вот как раз начиная с силурийского периода и дальше у нас начинается расцвет именно что настоящих рыб. И самый первый, самый такой базальный, базовой группой рыб, от которых, судя по всему, произошли все рыбы, являются плакодермы. Они же пластина кожи рыбы. Просуществовали они недолго, только силурийские до девонские периоды, но за это время успели многое породить, очень много самых разных форм. Ну и давайте же мы на них посмотрим. Вот они, самые разные плакодермы. Удивительные животные. Кстати, между прочим, у нас здесь на канале была прямо-таки цельная лекция про плакодермов. Сегодня будут только такие отголоски этой лекции. Но кое-что суперважное тем, кто, допустим, что-то не смотрел, пропустил, мы, конечно же, тоже сегодня вспомним, назовем. Итак, плакодермы делятся на две большие группы. Ну, на самом деле, не на две, а там групп на 5, на 6, как обычно. Но так вот, прям самое, по самому простому варианту, на две. Одна суперцельная, с цельным панцирем, так называемые артродиры и... антиархи. И другая – это артродиры как раз, у которых отдельный череп, панцирь головы и отдельный панцирь туловища, и между ними есть сустав. Вот это как раз представитель артродир. Как несложно догадаться, именно к группе артродир относится тот самый дункулеостей, который, кстати говоря, у нас сегодня был на титульной картиночке, которая нас встречала. Дальше панцирь был, значит, либо только спереди, и вот такой из двух фрагментов у артродир, либо он был такой довольно-таки цельный и покрывал большую часть туловища. Ну, по-любому, дальше были парные плавники. Это уже настоящие рыбы, у них уже были парные плавники. Были челюсти, кстати, беззубые, а только с костяными пластинами заостренными. И был, конечно же, какой-то скелет. Но скелет сохраняется очень редко, потому что он все-таки состоял из хрящей. И сохраняется он только в уникальных условиях. Посерединке мы ничего особо не видим. Ну, там, конечно же, были позвонки, но, опять же, они плохо сохраняются. Возможно, кстати, там еще была существенная роль хорды, но это не точно. По крайней мере, вот здесь уже даже видно, что это именно что позвонки. По крайней мере, у этой конкретной рыбы, у Миллерастея из Шотландии, который очень хорошо сохранился. Вот видно спинной плавник, грудной пояс. Будущий наш, так сказать, тоже грудной пояс, ведь среди наших предков тоже были пластины кожи. Вот. Ну и где-то тут даже тазовый пояс есть. Где-то наши будущие ножки болтаются. Так, ну давайте двигаться тихонечко дальше и посмотрим уже на одного из самых, наверное, известных представителей группы пластина кожи. И, конечно же, вы наверняка знаете его. Это Батриолепис, да, вот он красавчик. Цельный панцирь, никакого тут сустава нету, и даже плавники покрыты броней. Это просто что-то невероятное, какая-то фантастика. Вот можно даже на его мышцы посмотреть. Ну, мышцы у него, прямо скажем, скучные, рыба рыбой, да. Только клади на сковородку, дожарь, больше ничего-то особо интересного. А вот скелет это прямо такие сказки. Я бы даже сказал, настоящая песня. Ну, понятное дело, у него есть внешний скелет, кожный скелет, то бишь панцирь. Но есть, конечно же, и внутренний скелет. Он хрящевой, но очень хочется же посмотреть, как он выглядел, поэтому мы его тоже реконструировали. С плавничками спинными и прочими, с позвоночничком, с грудным поясом, без него никуда, с суставом очень, кстати, сложно устроенным, и этот сустав иногда даже сохраняется. Дальше, видимо, были какие-то кости внутренние, аналоги наших, там, ручек-ножек, да, но, в данной ситуации, ручек, но, к сожалению, вот они как-то не сохраняются. Нижняя челюсть, вот, кстати, ее иногда даже находят, то есть это прям не фантазия. Напомню, что у них нет зубов, так что у них заостренные пластинки такие вот здесь присутствуют. Там внутри мы видим жаберные дуги, они точно присутствовали, их не находили, но они точно были. И вот весьма любопытно, что на большинстве скелетов, это мы сейчас посмотрим вот здесь вот, такая ямочка. Большая-большая ямочка. А здесь мы почему-то вот так странно сделали, что какие-то глазные капсулы, и, значит, пластиночки посередине, еще и ноздри вот тут видны, которыми он нюхал. Зачем это? Почему это мы так сделали? Что это за глупость-то такая? Но нет, это тоже не глупость. Ведь все-таки есть некоторые образцы, и мы даже, может быть, сегодня их посмотрим, где сохранились и глазные капсулы, и пластиночки посередине. Но дело в том, что они были тоже хрящевыми, как и большая часть скелета. Если вот эта часть была окостеневшая, то вот тут между глаз маленькие пластиночки, и вот, собственно, вот эти капсулы, в которых были глаза, были хрящевыми. Они очень редко сохраняются, но мы их в скелете решили все-таки реализовать. Кстати, это не абы какой Батриолепис, да и вообще у нас вот тут среди этих 3D-моделей нету абы какой рыбы, абы какого динозавра, да и не может быть абы какого, просто это физически невозможно. Это

хорошенечко отобразил. Собственно, если пакетов не едят, на сушу вылезают реже, потому что у них все процессы в организме замедляются. Вот. Живут они не так долго, всего 30 лет, так что им это критично. А иногда бывает, что так пакетов наедятся, что и погибнут, что весьма, конечно же, печально. Но не будем о печальном, лучше будем о Левиафанах Хелисе. Все слышали про Архилона наверняка, ну а если не слышали, то теперь точно услышали. А вот про Левиафана Хелиса я подозреваю, что знают немногие. А зря. Хорошая тоже была черепаха. Только архилоны — это у нас североамериканские ребята позднего мела, а Левиафана Хелисы — это европейские ребята позднего мела. В Испании нашли такую замечательную черепашку. В 22-м году ее описали. Кстати, первые кости туристы обнаружили, что интересно. Так что, когда где-то путешествуете, вот, допустим, вдруг вам когда-нибудь еще получится в Каталонию попасть, тоже будет прикольно. Можно обращать внимание, вдруг рядом какие-то кости древних черепах валяются, и об этом палеонтологам сообщать. Палеонтологи такое любят. Ну вот здесь первые кости нашли туристы, последующие кости накопали палеонтологи. В итоге накопали костей так, чтобы описать новую черепаху. Намерили в этой черепахе 3 метра 75 сантиметров. И это сейчас считается третья черепаха по размеру за всю историю. И, кроме того, самая крупная черепаха, которую обнаружили в Европе. И, кроме того, это черепаха, которая обладала, скорее всего, цельным панцирем. Потому что относится она не к группе кожистых черепах, как архилон, а группе вполне себе панцирных черепах, таких как, например, очень-очень известная турецкая карета-карета. Ну или, допустим, зеленая черепаха, если вам так больше угодно. Она же суповая. Так что, если вы ели черепаховый суп, это вот как раз из такой черепахи. Ну, а из этой супа-то, может быть, кто-то и ел, но точно не мы. Вот. Но зато была такая когда-то хорошая большая черепаха. Двигаемся дальше. Продолжаем наше плавание. И следующая группа, которую мы сегодня будем вспоминать, это ихтиозавры. Но, в принципе, конечно же, ихтиозавров тоже прикольно посмотреть, но я думаю, что вы их всех примерно плюс-минус представляете. Вообще у нас в Динопедии есть ихтиозавры, даже не один, но они ихтиозавры. Ну, что там не видели-то во всяких фильмах, играх, где только ихтиозавров не видели. А вот предок ихтиозавра, такой вот протоихтиозавр, вот эта вещь редкостная. Ее как-то мало кто видит, особенно в 3D. Речь, конечно же, идет о таких же древнючих существах, которые еще не обладали плавником на спине, которые еще больше походили на ящерицу и вот буквально только-только обзавелись ластами, которые жили еще в самом-самом, что ни на есть, начале триасового периода. И даже не об утацозавре, как вы могли подумать, судя по этой схеме. А прямо-таки, не побоюсь этого слова, о картаринхе. Как положено всем протоихтиозаврам, вот картаринх, он маленький. Есть, правда, сейчас некоторое подозрение, что, может, он живое ископаемое, не непосредственный предок ихтиозавров, но в любом случае от чего-то подобного, маленького и вот выглядящего так произошли ихтиозавры. В этом можно не сомневаться. Ну, значит, вот он, картаринх. Давайте же приглядимся к нему поближе и убедимся, что он похож на ящерицу немножко, но не очень похож на ихтиозавра, честно говоря. Действительно. Очень своеобразная животина с ластами, что приятно, но, видимо, еще вылезающая на сушу. Невидимо, прям вот 99%, что вылезающая. Живородящая, скорее всего, по крайней мере, по некоторым его более поздним родственничкам можно так судить. Но неплохо плавающая и с очень такими странными, необычными зубами. Вот, кстати, долгое время вообще не знали, что зубы у них есть. Хотя вот тут вот вроде как у нас они получились такими довольно заметными. Реально, окаменелость их вообще там гнем с огнем не найдешь. Но в конце концов оказалось, что зубы-то есть. И покуда зубы не находили, подозревали, что они были такими фильтраторами, видимо, какими-то невероятными. Но когда зубки нашли, казалось, что нет. Все-таки что-то они жевали. Может быть, даже что-то такое позвоночное, вроде каких-нибудь рыбов, но, может быть, каких-нибудь крабов. Можно посмотреть, что лапки уже начали преобразовываться прямо в такой ластовый.

но все еще у них 5 пальцев, а для ихтиозавров это прям нонсенс, потому что некоторые ихтиозавры там потом опять и 7, и 8, и больше пальцев понаразвивали, и вообще все свои кости превратили просто в набор кирпичей. Здесь еще хоть какие-то кости как-то худо-бедно узнаваемо. Но, еще раз, картаринг — это один из самых древних предков ихтиозавров. Ну, а вот, собственно, что известно по картаринху. Как вы видите, ну, действительно, есть и голова вот такая вот. Она действительно треугольненькая, прям вот такая вот остренькая, остроносенькая. И вот тут вот какие-то протозубики как раз-таки вырисовываются. Ну, давайте. Да, и, кстати говоря, обращаю внимание, я как-то не акцентировал внимание, но у многих животных вы наверняка заметили склеротикальное кольцо. Это кольцо внутри, кости внутри глаза, которые, собственно, глаз поддерживали в трудную минуту, какая часто бывает. И, соответственно, помогают они палеонтологам узнать, какого именно размера был глаз, что всегда приятно. Но мы тем временем двигаемся дальше и переходим к одному из, наверное, самых малоизвестных экспонатов, которые мы сегодня увидим. Это гельветикозавр. Ну, конечно, адепты палеонтологии, конечно, всех этих гельветикозавров наизусть знают. Но если вы вдруг не таковые, то вот он, гельветикозавр. Прошу любить и жаловать. Чем он хорош? Хорош он... Что-то его маловато было, давайте еще разок. Хорош он, ну, в принципе, внешним видом. Как видите, просто симпатяга, да. Зубки у него такие классные, он такой явно полуводный парень. Ну, в общем, много чего у него интересного есть. Однако, самое хорошее в нем – это его систематическое положение. Вот никогда не поверите, чей бы это мог быть предок, ну или, по крайней мере, ближайший родственник плезиозавра. То есть вот от чего-то подобного потом произойдут плакодонты, плезиозавры и прочие завроптериги, плиозавры, кстати говоря, и так далее. То есть от такого животного, похожего на ящерицу, у которого, ну, только-только начали как-то вот на лапах какие-то перепоночки таким маленьким намеком появляться. А вот вначале это было неочевидно, он был просто какой-то странный, стрёмный древний рептилий, которая жила 242 миллиона лет назад в Швейцарии. Ну, хоть знал, где жить, но в остальном рептилия как рептилия. Однако, когда появились более новые методы исследования, например, всякая там хитрая вот эта табличная систематика, когда множество параметров прописывают, оказалось, что положение-то у него прямо-таки завидное в основании ветви как раз-таки завроптеригий, плакодонтов, эозавроптеригий, таких как плезиозавры, плезиозавры и прочее, прочее. И вот можно даже посмотреть, как это в дальнейшем происходило превращение. Шея вытягивалась, хвост укорачивался, лапы преобразовывались, ну, пока в конце концов это не допреобразовывалось уже в плезиозавра. Плезиозавры потом произойдут из плезиозавров. Ну, кстати, вот этот вот самый чузавр, который сверху у нас тут тоже красуется, или же хузавр, судя по тому, что это китайские, видимо, скорее всего, так. Так вот, этот хузавр, он открыт, между прочим, только в прошлом году, и сейчас считается одним из таких самых древних, ну, не считая каких-нибудь гельветикозавров, родственников, ну, и одних из древнейших родственников плезиозавров. Ну, а мы тем временем наконец-то добрались до динозавров. Мне кажется, уже время так подсказывает, что пора бы. И надо посмотреть хотя бы парочку динозавров. Кстати говоря, раз уж у нас сегодня такая сплошная динопедия, могу открыть страшную тайну. В динопедии много динозавров. Очень много. Но мне не хотелось показывать динозавров, ну, потому что они, во-первых, динозавры, их и так все знают. А вот хочется что-нибудь вот такое вот с подвывертом. А, ну, во-вторых, ну, как бы, опять же, они во многом похожи, то есть много общих черт, и так-то их поразглядывать можно ради любопытства, но, наверное, в рамках такой сборной лекции лучше прям динозаврами не злоупотреблять. Но пару динозавров, безусловно, надо посмотреть и на некоторые особенности обратить внимание. Например, замечательный четвертый трахантер, который на бедренной кости у динозавров обязательно присутствует. Он же
четвертый вертел. Место, к которому крепится шикарнейшая хвостобедренная мышца, благодаря которой динозавры могли отдергивать вот так вот к хвосту ногу назад. И, собственно, она являлась одной из самых мощных в теле динозавров и обеспечивала им во многом движение. Вот тут вот где-то эти трахантеры, по идее, должны быть. А, нет, это... Вот тут вот эти трахантеры где-то должны быть. А это таз. Это у нас тазы. А тазы, как у нас известно, бывают разные. Я сейчас не про те, что продаются в каком-нибудь хозяйственном магазине, а про те, что динозаврячие. Они могут быть похожи на ящера, на ящерицу. Тогда они будут ящеротазовыми. А у птиц тазовых они будут обязательно похожи на птиц. По-другому быть не может никак. И мы видим их главное отличие в направлении лобковой кости. Она либо торчит вперед, либо торчит назад. Это мы опять же будем наблюдать у разных динозавров, птицетазовых и ящеротазовых. Ну, еще можно попытаться разглядеть запястье, хотя это прям до самых суперзорких. У всех динозаврячих она будет вот такое вот. По большому счету простое, у крокодилов так поинтереснее будет псевдозухий. Ну и все-таки динозавров я тоже решил выбрать не по каких, а вот тоже с таким подвывертом. Решил вам продемонстрировать, например, эпидексиптерикса, который мало того, что из тех динозавров, что не птицы, является на данный момент самым мелким из всех изученных, по крайней мере, по моим собственным динозаврячим, так сказать, анализам. Кроме того, эпидексиптерикс – это динозавр, у которого перья на хвосте торчат, еще и на спине тоже. Это прям хорошо видно. Видимо, он был какой-то необычный. А еще эпидексиптерикс – это, возможно, динозавр, который летал. Вот у самого эпидексиптерикса лапки-то не особо-то сохранилось. Однако ж у его некоторых родственников, вроде амбоптерикса, лапка вполне себе есть. И она специфическая, прямо скажем, с крылышком. Изначально предполагалось, что она как бы без крылышка. И вот на иллюстрации замечательнейшего художника Сергея Красовского, с которым мы, кстати, недавно книжку сотворили. Вот, что-то прям сегодня реклама на рекламе, но... А, может, почему бы и нет. Книжку «Динозавры. Путешествия в прошлое» я в прошлом году написал, в этом году она уже вышла, уже 2 месяца продается. И даже один человек сказал, что уже ее купил. Так что все идет на ура. В этой книжке есть как раз-таки иллюстрации Сергея Красовского. Очень красивые. И эта иллюстрация очень красивая, но я не уверен, что правильная. Потому что лапка-то неизвестна. А вот у всех, кого она известна, она не такая. Она с еще одной тут костяхой и с крылом. И мы рискнули в динопедии реализовать именно крылатую версию эпидексиптерикса. Основывались мы, например, на амбоптериксе, у которого очень хорошо крылышко-то сохранилось, и его можно в деталях посмотреть и разглядеть. И есть прямо-таки предположение, что длинные пальцы эпидексиптерикса не зря были длинные, ведь на них тоже наверняка была перепонка. И это был летающий динозавр, причем летающий на перепонке. Такой Дино Бэтмен, как летучая мышь, как птерозавр, но только разве что он динозавр. Мог отправиться он в полет. И вот, что у нас в итоге получилось. Вот если взять скелет более-менее неплохо сохранившегося эпидексиптерикса. Кстати, посмотрите, какой маленький. Правда же? Просто красотулечка. Малышочек. Так вот, если взять этого самого эпидексиптерикса. Если потом на этого самого эпидексиптерикса приделать крыло амбоптерикса, натянуть на все это кожу, перья, а еще доверить художнику перья эти как-нибудь ярко раскрасить, вот что может получиться. Ну, по-моему, получилось что-то очень симпатичное. Ну, как вы видите, действительно, животное обладает многочисленными украшательствами, очень такими яркими. Ну, цвет, к сожалению, неизвестен, это уже фантазия, но судя по тому, что они торчали и были такими заметными, видимо, они были действительно яркими. Под всеми этими перьями и кожей было, понятное дело, мясо, мясо, мясо. Вот оно. Чем-то может напоминать курицу. Это совпадение не случайно, ведь это и вправду очень близкий родственник курицы. У него даже хвост, кстати, как у птиц, уже стал укорачиваться. Ну и, конечно же, можно посмотреть, как скелет выглядел. Скелет вот просто потрясающий совершенно. Такой вот
множество там самых таких тонких своеобразных костей можно увидеть. Очень-очень, кстати, у него своеобразная голова, прямо-таки скажем, с множеством интереснейших деталей и особенностей. Он, кстати, четвертый трахантер, наш любимый, тоже просматривается. Можно заметить, что таз-то у него ящеротазовый, ибо он и вправду ящеротазовый. Это правда. Это не баг, это фича. А коготочки есть, чтобы цепляться, например, за дерево, когда ты не летаешь, а просто ползаешь. Гигантские совершенно глаза, которые могут теоретически намекать на ночной образ жизни, и, скорее всего, намекают. И зубы, торчащие вперед, которые намекают на то, что он ел что-то этакое. Возможно, что этакое сидело где-нибудь в дереве, и его оттуда надо было этими самыми пальцами или еще чем-нибудь выковыривать. Что он как-то вот вел себя подобно дятлу или какой-нибудь ай-ай. Кстати, и зубки-то у него на ай-ай. Тоже так немножечко, издалека, чем-то чуть-чуть похоже. Ну, плюс еще имеются всякие лишние кости в ногах в виде никому не нужных пальцев. Вот. А коленная чашечка тут тоже так присутствует, чтобы отметиться. Ну, вот такая вот животина. Двигаемся тихонечко дальше. Что такое? Ничего не пропустил? Нет, ничего не пропустил. Все хорошо. Наконец, мы переходим к последней категории, которую мы сегодня тоже мельком, но посмотрим. А именно категории наших. То бишь, конечно же, я говорю о синапсидах. Кто еще может быть наши? Конечно, синапсиды. Вот. И мы видим древних синапсид, вроде каких-нибудь там циногнатов, цинодонтов с очень странными черепами. Очень необычными зубами, они же разнозубые уже все из себя такие. И видим одного из древнейших представителей млекопитающих. Прошу любить и жаловать, декадонт. Он даже не млекопитающий, вот кто смотрел лекцию про мезозавриков, знают, что он из этих млекопитающеобразных мамалиоформ. Прям сам, что не в широком смысле слова. Но, как говорится, он особо не жалуется. Несмотря на это, он шерстью уже вполне себе обладал. В этом сомневаться не приходится. Даже есть прям такие отпечатки этой самой шерсти. Он тоже знал, где надо погибать, что это надо делать в Китае. И там хорошо сохраняются обычно все. Вот. И обратите внимание, у него шпорка есть на задних лапках, и лапки-то, кстати, в стороны расставлены. Это все очень сильно сближает его с утконосом. Да и вообще он такой, ну, микс себя представляет. Что-то от бобра, что-то от утконоса, что-то, может быть, даже от выдры немножечко. Ну, такой вот он своеобразный нашел, чем отличиться, чем выделиться. Очень у него узкий маленький таз, что намекает так вот вскользь, что он точно не был живородящим для крупных детенышей. Но откладывал он яйца или же рожал очень маленьких детенышей, которых потом донашивал в сумке. Вот это вопрос вопросов, на которые ответа нет. Зубки у него вполне себе разные. Кстати, они не то чтобы типично такие зубы поедателя рыбы. Возможно, что он и поедал рыбу, но зубы еще не успели суперспециализироваться. Зубы такие, я бы сказал бы, рассчитанные на разную добычу. Хотя, ну, по ряду признаков, в том числе по бобриному хвосту, мы можем предположить, что он все-таки был именно таким рыбоядным товарищем. Но зубы, кстати, очень специфические, такие типично декадонтовые. Собственно, именно по зубам его в первую очередь и определили. Ну и, конечно же, вот такой очень даже своеобразный череп, тоже характерный для древнейших млекопитающих. Ну, давайте еще, наверное, разочек заглянем в глаза этому древнему и загадочному животному и будем тихонечко двигаться дальше. Кстати, вот, пожалуй, самое спекулятивное в этой реконструкции – это его ушки на макушке. Вот были ушки, не было ушков. Вот прям вопрос. Но мы сделали так, что их как бы они вроде как и есть, и их почти что и нету. Но учитывая, что у большинства водных млекопитающих их нету, да и млекопитающие такое еще очень древнее, очень велика вероятность, что ушек внешних особо-то у него действительно и не было. Вот такая вот морда. Но чтобы вы понимали, откуда ноги растут, да, откуда мы, собственно, все это взяли. Вот декадонты, те, которые известны неплохо, и зубки у них там всячески известны, вроде Бориалестеса. А вот его скелет, который позволяет судить и о строении хвоста, и о наличии шерсти, и о том, как его раскосолапило, и о наличии шпоры на задних ногах.
Ну, прямо все, что надо, все на этом скелете присутствует. Как я уже сказал, если, как говорится, вымер миллионы лет назад в Китае, скорее всего, тебя потом китайцы откопают. Есть такая народная палеонтологическая примета. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше. И следующее животное – это дедикурус. Тоже известный такой персонаж, который является неполнозубым, но не то чтобы неполноценным, очень даже полноценным. Но вот зубы у него действительно не все. И неполнозубые – это у нас броненосцы, ленивцы и прочие. Он относится, как вы, наверное, догадываетесь, к броненосцам. Большим таким броненосцам, хвостатым броненосцам, мордастым броненосцам и очень даже симпатичным броненосцам. Есть от этих ребят в Южной Америке, где они обитали, очень даже неплохие скелеты. Правда, к сожалению, прям цельного и прям суперкрасивого скелета дедикура, по-моему, так и не нашли. Есть только какие-то не совсем цельные скелеты. Поэтому кое-что пришлось посмотреть у его ближайших родственников, как это часто бывает. А его ближайший родственник очень хорошо сохранившийся, это глиптодонт. Вот, кстати говоря, вот как раз голова с шапочкой. Вот это вот очень спекулятивный момент, потому что непонятно, была у него эта шапочка или нет. Могла и не быть. А вот такой вот замечательный панцирь и хвост, самое главное, с этими шипами, это вот штука доказанная. Вот прям есть эти самые трубы такие цельные, окостеневшие, кольца окостеневшие, вот эти самые щитки как отдельности, так и в виде цельных панцирей. И, собственно, именно по ним в первую очередь дедикурус был изучен. Ну а там, где, как говорится, не хватало нам данных, чтобы сделать такую красивую модельку по дедикурусам, глиптодонтам и прочим гигантским древним наземным броненосцам, тут приходилось подтягивать современных броненосцев, которые тоже нам добродушно помогли. В том числе в плане мускулатуры, там, не знаю, или вот каких-то недостающих элементов строения скелета. Вон видно, что зубов там действительно не густо, не полнозубый, что делать. Очень своеобразно у него череп, обратите внимание, прям супер своеобразное такое строение. Крупные зубы, чтобы перетирать огромное количество растений. Он все-таки у нас обитал в саванне. В саванне трава грубая. Чтобы эту грубую траву есть, надо иметь очень крутые зубы, прям такие постоянно стирающиеся. А если ты имеешь крутые зубы, надо иметь суперкрутую челюсть. Вот. Ну и, конечно же, панцирь, понятное дело, ему тоже был нужен. И вот эта вся защита. Во-первых, чтобы обороняться от себе подобных. Уже по многим животным доказано, что такие штуки в первую очередь появляются в результате борьбы внутривидовой, борьбы за самку. Ну а также, конечно же, чтобы и с хищниками как-то тоже яростно там соперничать. Кстати говоря, хищнички-то с ним встречались серьезные. Он ведь обитал в то время, когда у нас Северная Америка с Южной объединились Панамским перешейком. И через Панамский перешейк пришли всяческие крупные хищники, в том числе кошки и даже саблезубые тигры. В этот момент как раз у нас броненосцы очень здорово увеличились в размерах. Ну и вот благодаря этому мы получили таких прекрасных животных, как гигантские совершенно броненосцы, дедикуры и другие. Ну и, кстати, о других. Другими, которые тоже в этот момент могли поучиться, были, например, гигантские ленивцы. И как раз они-то будут у нас дальше. Ну а пока вы можете убедиться, что дедикурус не наша выдумка, а это выдумка природы. Вот, пожалуйста, лежит. Шипов тут, правда, не хватает, но уж извините. Что сохранилось, то сохранилось. Кстати, спойлер, ни разу, по-моему, они не сохранялись. Я, по крайней мере, ни одной публикации не находил, чтобы шипы были. Так что это все-таки в некоторой степени наши додумочки. Но прямо уж тут так намекает на то, что шипы-то тут были. Просто поотпадали. Видимо, они были кожные и, увы, не сохранились. Ну, в целом, он вот такой вот дедикурус. Ну и мы двигаемся к ленивцу в гости. А вот ленивец, этот парень, конечно, тяжелый. А во всех смыслах слова, он и большой, очень большой. Кстати, ленивцы тоже очень здорово увеличились в тот момент, когда, ну, понадобилось, так сказать, соперничать с гигантскими этими всякими саблезубыми тиграми. Пришлось увеличиться в размере.
Если учесть, что они медлительные такие ребята, ну, как бы обзавестись, например, очень мощными такими лапами и мощными когтями, чтобы обороняться. Ну, и плюс эти когти еще им в питании тоже помогали. Ну, и плюс еще там, чтобы друг с другом махаться этими самыми лапами, тоже такие когти весьма, весьма кстати. Что еще можно интересненького сказать про гигантских ленивцев? Ну, они, в принципе, во всем интересны, я думаю. То есть, у них и скелет такой очень-очень своеобразный. Тоже там и на что ни посмотри. И таз у них просто какого-то фантастического размера. Хвостик такой маленький, специфический весьма. Черепуха, ой, какая необычная, хорошая, но необычная. Пальцы очень преобразованные. Такие прям толстые, такие вообще сложно где-либо найти. Но, скорее всего, это прям приспособление к перемещению постоянно на этих самых пальцах, потому что они, как гориллы, видите, ходили на таких кулачках. Опять же, они не полнозубые, зубов-то там не густо. А что же делать, спереди зубов нету. Но в остальном они очень необычные ребята. Что еще можно про них такого любопытного сказать? Ну, наверное, одно из самых любопытных – это их покровы. Чаще всего их изображают, ну, как ленивцев. То есть они прям такие пушистые-распушистые. И в принципе, ну, учитывая, что у нас есть единственный референс в современном мире, это современный ленивец, гигантский ленивец. Несложно подумать, что и, наверное, то есть маленький ленивец, ну, современный. Несложно подумать, что гигантский ленивец выглядел плюс-минус так же. Но нет. Так же он точно выглядеть не мог, потому что большое животное с такой густотой шерсти, как у современного ленивца, оно попросту бы не выжило, оно бы сварилось, особенно учитывая, что живо-то оно все-таки в таких условиях тепленьких, прямо скажем. Хотя, справедливости ради, оно все-таки жило не в самых теплых, чуть-чуть поближе к северу, вот, даже некоторые прямо вот совсем, ой, к северу, к полюсу, даже некоторые совсем-совсем на юге. Но все-таки как бы там было не так холодно. Поэтому возникает некоторый вопрос относительно того, была ли у них шерсть и сколько у них этой шерсти было. Вот прям 100% не так, как их рисуют иногда прям супер пушистыми. Мы взяли компромиссный вариант, то есть шерсть есть, но ее не густо. Вот. Но, правда, есть версии, есть даже такие подсчеты любопытные, что животное такого размера, самый гигантский ленивец, вообще могло почти что шерсти не иметь, как современный слон или носорог. Вот мне, кстати, очень любопытно, что вы по этому поводу думаете. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли нам нашего ленивца побрить, бедолагу. У меня вот уже такие мысли на этот счет возникают. Чем хороша 3D-динопедия, можно тут что-то какие-то изменения постоянно вносить. Вот. Но вот единственное, что все-таки вот такую вот пушистенькую, симпатичненькую версию до сих пор спасает то, что они близко к Южному полюсу тоже подходили. А там шерсть тоже была, кстати. Ну, я говорю, еще раз будет очень любопытно услышать ваше мнение. Ну, а вот, собственно, их кости. Тут они везде изображаются на задних лапах, но они точно не ходили постоянно на задних лапах, но могли на них опираться. И, кстати говоря, вот как раз такой супер мощный таз намекает на то, что действительно можно было свой очень крепкий вес на задних ногах выносить. Кстати, задние ноги намного-намного массивнее, чем передние. Вы это тоже могли заметить и сейчас тоже замечаете. Вот такая получилась лекция. Конечно же, во многом мне хотелось вам показать, что за проект 3D-динопедия и похвастаться тем, чем мы занимаемся. Но, с другой стороны, мне кажется, что очень многие вещи действительно в 3D воспринимаются совсем не так, как, так сказать, в 2D. Ну, а если кто-то потом захочет скачать динопедию, я, конечно, не буду совершенно против. Ну, а те, кто, например, не имеет технику i с приставочкой, айфоны, iPad, те получили возможность посмотреть некоторые симпатичные модельки, которые мы делаем. Надеюсь, что они вам понравились. Ну, конечно же, хочется услышать ваши комментарии и про мой рассказ, может быть, немножко сумбурный, и про наши модельки. Может быть, кто-то умудрился заметить какие-то, там, не знаю, то неточности. Пожалуйста, сообщайте, будем исправлять. Вот, меня, конечно, будут страшно ругать, что я такой нехороший консультант научный, не очень научный, но
мы в первую очередь за науку. Так что, если есть неточности, лучше их исправить. Такое бывает.

0: Консультантами лучше не спорить и не ругаться.
1: Ох уж это здоровье. Всем нам так нужно.
0: А
1: ну
0: вот
1: что?
0: Как раз про 3D-динопедию, да. Если в описании нету ссылки на 3D-динопедию, мы сейчас добавим.
1: Спасибо, это будет хорошо.
0: Первый вопрос за донат как раз. Сколько вам заплатил Тим Кук за эксклюзивность Динопедии на iOS? Почему нет в Google Play? Когда уже будет Динопедия под Android?
1: Никто нам ничего не платил. Да и вообще нам мало кто чего-либо платит, к сожалению. Всегда хочется больше. Вот. Такие вот жадные иногда ученые попадаются. Но если говорить серьезно, изначально Динопедия разрабатывалась именно для Apple. В первую очередь из-за того, что Apple, так уж получилось, что обладает очень-очень хорошей системой безопасности. А это прямо-таки для приложения, в котором много моделек, очень здорово. Мы безопасность любим. Поэтому изначально она разрабатывалась для Apple. В принципе, в дальнейшем мы действительно планируем расширяться. Вот. Ну, я думаю, что это произойдет. Когда? Точно сказать не могу, но планируется, что уже в этом году, по крайней мере, но не на Android. Пока что, скорее, куда-нибудь будем двигаться в сторону этого, как его там называется, Steam какого-нибудь, вот такое что-нибудь. Всякие новые, новомодные словечки, в которых я мало чего понимаю, но говорят, что это хорошая какая-то платформа, и что многие оттуда все скачивают и потом этим пользуются.
0: Да, только, к сожалению, сейчас в России со Steam ничего официально купить нельзя.
1: Ох уж это Россия, да, но да. Посмотрим, может быть, когда-нибудь что-нибудь станет лучше. Верим, надеемся, ждем. Но посмотрим, опять же, может быть, потом что-нибудь такое сделаем, что и даже в России будет можно, если к тому времени уже это не окажется нельзя.
0: Да, вопрос как в вопросе к прошлым стримам. В вопросе к прошлому стриму. Что будет, если откроют млекопитающее, отделившееся раньше утконоса? Имелось в виду современное животное, и в этом случае некоторые из ископаемых, не млекопитающих, станут ими. Такой вот опять сложный вопрос.
1: Да. Тоже с подвывертом, как мы любим. Можно либо его повторить, либо мне его прислать, потому что...
0: Да, да. Конечно, да, да. Наши слушатели умеют задавать очень непростые вопросы.
1: Но у нас очень непростые слушатели, это тоже приятно.
0: Пожалуйста.
1: Вот. Простые слушатели, видимо, в каких-то других трансляциях присутствуют. У нас такие. Так, что будет, если мы откроем пытающий, длившийся раньше утконоса? Ёлки-палки. Сейчас, погодите. Бежала. Раньше утконоса имелось в виду современное животное, и в этом случае некоторые из ископаемых немлекопитающих станут... А, все. Я, кажется, понял, о чем идет речь, и мне кажется, я даже на этот вопрос на одном из прошлых стримов и отвечал. Я думаю, что попросту не откроют, потому что, ну, как бы открыть новое млекопитающее шансов с каждым разом все меньше и меньше. Все-таки мы много уже чего пооткрывали. Открыть насекомое без проблем, открыть бактерию вообще без... Я думаю, что хоть завтра, а может завтра уже и откроют. Млекопитающее сложно. Бывает, конечно, что открывают какую-нибудь птичку или млекопитающее, но прям редко. А так, чтобы открыть такое млекопитающее, которое прямо и не утконос, а прямо еще более древнее, ну, это уж совсем вряд ли. Но если даже вдруг откроют, я думаю, будем посмотреть, как говорится. Если оно при этом будет млеко питать, и прям нам покажется, что оно, изучив его там, анатомию, морфологию, как известно, всякие современные зоологи, они любят всякое препарировать. Вот если они все это напрепарируют и выяснят, что оно прям так похоже на современных млекопитающих, как утконос, тогда изменят систематику и млекопитающих, категория расширится. А если наоборот окажется,

0: что оно прям очень сильно от млекопитающих отличается, тогда найдут ему место в древе среди каких-нибудь там древних родственников, назовут его живым ископаемым еще одним. И после этого, ну, как говорится, наоборот, обрадуются, подтвердят гипотезу, которая была раньше, что действительно те, кто не утконосы, они и не млекопитающие, они прямо какие-то примитивные синапсиды, ну, в крайнем случае, мамалия формы. И заодно мы теперь будем представлять, как же все-таки выглядело внутреннее строение мамалия форм. И это будет замечательно. Похоже, я умудрился дать такой же завернутый ответ, как и вопрос. Я старался.
1: Да. Следующий вопрос. Где можно взять модели динозавров для печати на 3D? Имеется в виду, наверное, в интернете.
0: Ну,
1: На 3D,
0: Sketchfab,
1: на 3D
0: по-моему,
1: принтере, да.
0: там продается что-то хорошее.
1: Где вы знаете?
0: Sketchfab, например, там что-то хорошее продается.
1: Еще раз как?
0: Sketchfab.
1: SketchFab.
0: Да. Но есть наверняка еще какие-то ресурсы, но это вот прям то, что приходит первое в голову. Кстати, обращаясь к моему предыдущему месту работы, надо же еще что-нибудь похвалить, например, Дарвиновский музей. У Дарвиновского музея есть там своя страничка, и там очень много и тоже хорошеньких 3D-моделей. Конечно, не столько, сколько в Динопедии, но те, что есть, они хорошие, и они еще и тимбрийские, что всегда приятно.
1: А, пикая паразит.
0: Я не знаю, кого она поразит. Наверное, поразит всех своим обаянием. Но я понял, на самом деле, вопрос. Нет, она не имеет никаких черт паразитизма. Вот прям у нее все хорошо известно. У нее даже и зубов-то никаких нету. Поэтому где же ей паразитировать такой мелкой? Это просто что-то вроде ланцетника, такое маленькое, между песчинок там забивалось и фильтровало. Ни малейшего намека на что-то подобное, там, не знаю, какой-нибудь там миноги, мехини. Нет, у нее нету. Так что не волнуйтесь, уж кого-кого, а паразитов среди наших далеких предков не было. Правда, иногда такое чувство, что встречается среди наших современников. Возможно, кто-то таких встречал.
1: Большой вопрос. А почему
0: Так.
1: динозавры жили так мало? У млекопитающих недолгая жизнь обусловлена экологической нишей наших предков. Но динозавры-то почему так? От 28 лет у сью до 40 у завропод. Это же даже по меркам слонов мало, не говоря уже про черепах и гаттерий.
0: Тут есть некоторые сложности, и главной сложностью является ремоделирование костей. Попросту в какой-то момент все эти замечательные годовые кольца, которые позволяют нам судить о возрасте, стираются напрочь. И очень даже велика вероятность, что динозавры могут быть сильно старше. Тем более, что на ранних этапах развития некоторые из динозавров могли не формировать этих самых годовых колец. А если еще и климат вокруг был прекрасный, так вообще совсем пиши пропало. В таком случае, как бы, может этих самых годовых колец не формироваться и вовсе. И будет складываться впечатление, что животное там, не знаю, тут какие-нибудь там пару кризисов, которые за жизнь пережило, вот вроде оно пару лет и прожило. А на самом деле живет оно, может быть, лет 80. Так что с определением возраста, честно говоря, очень часто очень большие есть проблемы, особенно у возрастных животных. То есть, покуда оно маленькое, еще кольца хоть покуда бедно обычно сохраняются. С какого-то момента беда, прям. Там мало того, что эти кольца становятся очень близко, расположены друг к другу, их прям считать, прям проблема большая. Так еще и их может вообще не формироваться, или они могут там, не знаю, ремоделироваться. Так что одно из объяснений, то, что динозавры, может быть, жили и дольше, только мы этого не знаем. Второй момент. У нас, вообще-то говоря, не так-то много динозавров, которые прям старые. В основном мы видим их молодые. У нас вообще по публикациям, в которых изучали старые динозавры, вы не поверите, есть один старый динозавр, который точно доказано, что он старый. Он прям имеет множество признаков старости. Собственно, он стал эталоном старого динозавра. Кстати, он утконосый. И вот с ним можно более-менее судить, что да, он там прожил большую динозавречью жизнь. Но Кстати, тоже не факт, что это предел. Когда мы говорим о продолжительности жизни современным животным, мы имеем в виду максимальную продолжительность, а не среднюю. Если посмотреть на среднюю продолжительность, то и у тех же слонов она будет там, ну, как правило, там лет 30-40. Не то чтобы уж шибко много. А уж у других животных и подавно тоже сильно меньше. В дикой природе, как известно, мало кто доживает до максимальной продолжительности жизни. Даже мы в своих уникальных, так сказать, условиях медицины и прочее далеко не всегда доживаем до максимальной продолжительности жизни. Неожиданный поворот. Вот. Поэтому, конечно, когда мы находим какого-нибудь тираннозавра, большого тираннозавра, которому 30 лет, 40 лет, это вовсе не значит, что это самый старый тираннозавр, который вообще мог бы выжить. Если мы бы сейчас бы в зоопарке бы поселили бы тираннозавра, мы бы могли бы быть очень удивлены, наблюдая какого-нибудь 80-летнего тираннозавра. Я думаю, что это было вполне вероятно. Аллигаторы, кстати, тому тоже хорошим примером являются. Например, недавно почивший аллигатор, как же пробишь его, Сатурн, что ли, который у нас в зоопарке умер, оказалось, прожил там, по-моему, 80 с лишним лет, и это было чуть ли не сенсацией, потому что для этого не знали, что, оказывается, аллигаторы-то только жить могут. А вот, оказывается, могут, если хорошо о них заботиться. Также, может быть, конечно, можем предположить, что у динозавров, там, не знаю, какие-нибудь еще были проблемы по жизни. Но я думаю, что главная проблема, что их часто съедали, и что мы не очень хорошо их возраст можем считать. Пожалуй, что это основные.
1: Как могли сохраниться остатки репиномама и авираптора, что их обоих убило, и сцена охоты сохранилась в вечности?
0: Вот как ни странно, но как-то я вот тоже... Я, правда, не то чтобы подробно смог ознакомиться со статьей, к сожалению, я ее так только поверхностно, по диагонали, как это, абстракт почитал и картинки посмотрел. Но я вот тоже не совсем успел разобраться, что же там такое приключилось. Но вроде бы как... Там опять какой-то вулкан рядом затесался. То есть, по-моему, случилось какое-то очередное нехорошее извержение, как что-то подобное тому, что закончило печально век нашего кулинодромия любимого. Ну и вот тут-то им конец и пришел. Вулканические газы, пепел, Помпеи. Как-то так, выражаясь стереблока. Но это не точно.
1: Так, сейчас следующий вопрос.

0: Так, это...
1: Не, уж так кончились.
0: Нет, нет, нет, нет. Так, этот вопрос уже был. Секунду. Что-то немножко с вопросами я потерялся. Сейчас восстановим. А семипалость не прослеживается на эмбриональной стадии у позвоночных?
1: Из меня, конечно, тот еще эмбриолог, но я, насколько помню, нет, не прослеживается. Это, правда, ни о чем не говорит, потому что у нас много чего не прослеживается. Все-таки эмбриональное развитие, оно не идеально повторяет путь предков. С этим даже, кстати, вот хотя я к этому отсылаюсь частенько, потому что, ну, в целом-то это похоже на, скажем так, на то, на что можно отсылаться. Но вот эмбриологи как раз против того, чтобы их стадии, которые они изучают, сравнивали с филогенетическими стадиями. Но одно абсолютно точно, что это похоже на развитие наших предков, наше эмбриональное развитие, но это не точная калька. Поэтому то, что там это не прослеживается, это все-таки не гарантирует того, что этого не было. Хотя, может, и не было. То есть, как я сказал, есть две гипотезы. Одна гипотеза то, что из семипалого получилось пятипалое, а вторая версия, что семипалого у нас среди наших предков никогда и не было. А ихтиостега — это так, одно из тупиковых звеньев. Если пресловутый провал Ромера, это, я напомню, интервал в 30 миллионов лет в конце Девонского периода и в начале каменноугольного периода, в котором нет окаменелостей, так вот, если этот провал заполнится окаменелостями, и мы увидим, что произошло после ихтиостеги, вот, глядишь, тут-то как раз истина с происхождением пальчиков-то и раскроется. Но пока у нас, к сожалению, там буквально парочка есть скелетиков, и те такого себе вида. Так что ждем новых данных. Кстати, накопали. Накопали, на самом деле, в Англии там кое-что из этого провала Ромера, так что я думаю, в ближайшее время публикации должны пойти.
0: Я открыл сейчас ваш сайт, он очень сильно обновился за последние, не знаю, полгода точно. Очень сильно обновился.
1: Это динопедический-то
0: Да,
1: который?
0: да, да.
1: Да-да-да. А то ли еще будет, как говорится, у нас там еще сейчас новый разработчик сайта пришел, мы там такое хотим прям, ух, сделать. Еще сами не знаем чего, но точно будет ух.
0: Дополненная реальность.
1: Как говорится, поживем, увидим. Надеюсь. Короче говоря, ждем, пока у нас сформируется идея. Я думаю, что в принципе допилим мы это все. Что вот очень приятно, так сказать, я думаю, всем, кто уже пользуется динопедией, отмечать, ну и мне тоже очень приятно, который в этом работает, то, что там постоянно что-то меняется, обновляется, новые модели появляются, старые переделываются, новые какие-то фишечки появляются. Вот скоро у нас там еще много всяких интересных вещей появится. Например, сейчас беспозвоночные стали являться миру. Там уже прям Кембрий стремится в динопедию. Ну и сайт тоже будет переделываться, и все приложение целиком будет переделываться, и концепция там. То есть прям процесс кипит, бурлит.
0: Скажите, пожалуйста, а у вас есть информация, как продается ваша новая книга?
1: Точной информации у меня нет, но у меня есть косвенные факторы, на которые я могу опираться и которые показывают, что, видимо, не очень хорошо, скажем аккуратно. Я, конечно, не имею никаких точных цифр, мне передо мной никто не отчитывается, но из таких вот не очень хороших факторов, которые обращают внимание, это то, что я не вижу каких-то бесконечных репостов о том, какая замечательная книга где-нибудь в соцсетях. Один раз как-то проверял, правда, но в тот момент вообще ничего не было. Потом есть просто-напросто у нас на всяких магазинчиках, в которых книжка продается, оценочка и комментарии. И вот книги Эксмо, которые я в прошлом году, точнее, которые в прошлом году были изданы, я написал-то их еще, на самом деле, давно. А, там много прям комментариев, а тут прям тишина такая очень нехорошая, и количество просмотров там какое-то нехорошее. И редактор что-то молчит, не просит меня следующую книгу написать. Так что, дамы и господа, если вам очень хочется почитать эту книгу, не отказывайте себе в удовольствии. Я только за. Я думаю, что Сергей и наш редактор все поддержат. Ну и, кстати, пользуясь случаем, сейчас вот прям еще одну рекламку проведу. Сегодня прям день рекламы. Вот, так что можно еще одну. Мою книгу консультировал замечательный автор и, самое главное, ученый, бывший редактор National Geographic Russia, когда таковое еще существовало, Андрей Юрьевич Журавлев, небезызвестный. И сам Андрей Юрьевич Журавлев тоже сейчас написал очередную книгу, а это прямо-таки события, на мой взгляд, потому что не так часто он их пишет, и каждый раз, когда пишет, это оказывается совершенно потрясающий продукт. Мне уже посчастливилось, так сказать, одним глазом на этот продукт посмотреть, и глаз мой просто засиял от восторга. Так что смотрите, ждите. В очень-очень ближайшем времени. Я просто не знаю, что мне там можно разглашать, что нельзя.
0: А но как книга поэтому называется?
1: А я вот не знаю, можно ли это разглашать.
0: А.
1: Поэтому ну, пока не буду говорить, но
0: можно, я думаю, погуглить.
1: А, ну, пока Яндексе. Что нету. Ее нету. Ее нету еще.
0: А, нет, ну,
1: вот, ее еще нету, но она прям уже скоро будет. Уже очень скоро будет, и она будет классной. Так что ждите. Ждите. Еще от Андрея Юрьевича. И про мою не забывайте, и про динопедию не забывайте, и про наши эфиры не забывайте, и вообще не забывайте про науку. Нам всем будет лучше от этого. И вам, я думаю, тоже от этого будет лучше. Хочется все-таки побольше всякого научного в нашем мире такого. Про динозавриков позитивненького.
0: Так, у нас продолжают приходить вопросы за донат. Да. Спасибо большое, что вы донатите. Это очень важно для нас.
1: Давайте, а то я что-то заболтался, а вопросов-то много.
0: Да, вопросы именно за донаты нам очень нравятся.
1: Нам всякие нравятся.
0: Нам всякие нравятся, но за донаты особенно.
1: Так. Надо же хоть сделать вид, что все-таки не только деньги нужны. Еще и просвещение тоже иногда думается. Вот.
0: Вопрос. А почему у позвоночных не появилось две пары глаз? Бинокулярное и панорамное зрение одновременно.
1: Не появилось. Я скажу так. И дело в том, что сказать, что есть прям какие-то жесткие ограничения, которые не позволили позвоночным обзавестись двумя парами глаз, но я лично такого не вижу. Мне кажется, что если в какой-то момент какой-нибудь там ген просто нечаянно в результате мутации бы удвоился, были бы мы четырехглазыми, и было бы нам неплохо. Вот я уж не помню, сколько там, то ли четырехглазые, то ли шестиглазые в этом, в аватаре все бегают, и по им хорошо. Вот. И нам бы, наверное, было бы тоже хорошо. Правда, тем, у кого плохое зрение, пришлось бы много линз покупать. Это, кстати, тоже скверно. Так что некоторые преимущества есть и в двухглазости. Но я могу сказать одно, то что в какой-то момент, когда уже развитие пошло прямо-таки интенсивно, там уже этот путь был закрыт. То есть это было такое окно возможностей, где-то в тот момент, когда у нас только хордовые формировались, вот тогда могло бы что-нибудь такое удвоиться. Но потом уже процесс не пошел. Однако же, отмечу я и другой момент, то что все-таки, если мы посмотрим на подавляющее большинство животных, даже у тех, у которых многочисленнейшие глаза присутствуют, например, разумеется, я говорю о членистоногих, всяких разных, там, паучки и прочие, скорпиончики, у них глаз там может быть и даже и 4, и 5, и больше, но все равно два главных. Поэтому то, что все-таки мозгу даже так вот проще обрабатывать сигнал от какого-то основного источника получения информации, что-то там дополнительно получать, это безусловно. Так что если бы и были бы у нас дополнительные глаза, то они были бы действительно какие-то маленькие, панорамненькие, такие незаметненькие. Но не склалось.
0: И следующий вопрос за донат.
1: Угу. Сейчас. Даже так?
0: Да, тут еще продолжают приходить. Что позволило Архелону достичь таких размеров? Что нужно, чтобы кожистая черепаха их достигла?
1: Учитывая, что Археон был не один, а их там много, да, то есть как минимум мы уже знаем три черепахи подобными габаритами, возникает такое ощущение, что обстоятельства мелового периода этому очень даже способствовали. Подозреваю, что во многом тут ситуация связана с климатом и с биопродуктивностью, с количеством всякой живности, которую можно было пожевать. Тогда Археолону можно было, например, там чем-нибудь закусить, вроде белемнита или еще чего-нибудь такого хорошего, вкусного, чего много вокруг плавало. И, судя по всему, плавало действительно всего много. Видимо, это была основная причина. Я не вижу никаких физических ограничений на дальнейший рост кожистой черепахи. Абсолютно их нету. То есть это не то, что там ограничение, например, роста индрикатерия, когда там уже больше просто действительно вырасти физически ничего не может. У нас там есть определенный размер млекопитающих, и все. С кожистыми черепахами, так как они холоднокровные, все-таки, несмотря на то, что они такие за счет мышц разогревающиеся, и даже немножечко их температура выше окружающей среды, но все-таки по в целом своему обмену веществ они ближе все-таки к холоднокровным. Так вот, для холоднокровных животных жестких ограничений на размер нет. Тем более для водных. Так что могли бы. Я думаю, что главная причина – это первое окружающее их пространство в виде всяких там хищников. Но я думаю, с этим сейчас ничуть не лучше, не хуже, чем в древние времена. И второе – это температурный режим, течение и общая биопродуктивность. Видимо, вот именно эти три фактора как-то сейчас относительно мезозоя позднего проседают в какой-то степени. Прям какие-то циферки не назову, что там с продуктивностью было сейчас, тогда. Уж извините, только качественное ощущение.
0: А завропрептерии были яйцекладущие или они были яйцеживородящие?
1: Завроптериги – это у нас, получается, плакодонтики, плезиозаврики и прочие заврики. Они были точно не яйцекладущие. Ну, как точно, тут прям сложно так вот утверждать, потому что есть буквально только одна находка, которая позволяет это предположить, ну и вторая немножко сомнительная. Но те находки, которые есть, да и в целом то, что мы знаем о древних морских рептилиях, позволяет предположить, что они все-таки рожали детенышей, не откладывали яйца. А вот было это истинное живорождение или яйца живорождение, это уже чисто наши догадки, но догадки под такие вот общих соображений подсказывают, что они были скорее яйца живородящими.
0: Подскажите, как называется ваша книга, спрашивают книги.
1: Так, ну та, которую я всячески рекламирую, потому что, как мне кажется, ее как-то еще не очень много кто купил, и которая мне в то же время очень нравится, и кажется прям достойной того, чтобы ее купили, это «Динозавры. Путешествие в прошлое». Вот так вот в итоге ее обозвали. Я ее обозвал «Путешествие в прошлое», но, видимо, редакторы в какой-то момент решили, что без динозавров никто ничего покупать не будет. Добавили слово «динозавры», хотя там не только про динозавров. Пока это не очень помогает по продаваемости, так что посмотрим. Все почему-то считают, что динозавры лучше продаются. А предыдущая серия называлась волшебным образом... По-моему, серия так называлась просто «Путешествие в прошлое» или что-то в этом духе. Или... Ну, как-то так. То есть, прям как-то очень похоже все получилось. Отдельные книжки там посвящены каждому периоду. Там есть... динозавры триасового периода, динозавры юрского периода, летающие не динозавры, очень мне нравится название, точнее, спойлер, не нравится, но так оно называется. А потом есть там соседи динозавров или что-то в этом духе, я уже даже всех их названий не помню, как их в итоге получилось назвать. Ну, там 6 книжечек, разные аспекты вот этого динозаврового мира охватывают. Они, на мой взгляд, более получились детские. То есть, если вот последняя книжка, она такая, не то чтобы взрослая, прям такая взрослая-взрослая, хотя, мне кажется, взрослым ее тоже интересно читать. Но она, грубо говоря, там, не знаю, 8, от 8 до 80, да? Ну, хотя нет, и больше, бабушке тоже понравилось. Вот, а вторая книжка, она все-таки так, я бы сказал бы, 5+. Вот так вот, смело выражусь. Там, так что серия книжек. Ну, а купить их можно много где, судя по всему. Где-нибудь в интернете можно их найти. Вообще, есть волшебное словосочетание. Ярослав Попов книги, и по этому словосочетанию что-то находится. Я гуглил. Находится.
0: Как вам все-таки идея провести лекцию про эволюцию насекомых или ракообразных? Тема малоосвещенная, но, на мой взгляд, будут довольно интересны зрителям.
1: Мало освещенные, зрителям интересные, но пока что, к сожалению, мне мало известные. То есть надо углубиться в тему. Я думаю, учитывая количество наших лекций, которые, по счастью, пока что выходят каждую неделю, и ничто им не мешает, мы дойдем, в конце концов, и до этих тематик, но не на следующей неделе, это точно. Но вообще, спасибо, что предлагаете идеи. Как видите, периодически я долго их там обдумываю, еще чего-то, и в конце концов возвращаюсь к их реализации. А тема про ластоногих, это, например, доказывает. Про ластоногих меня долго спрашивали, и ласта ластоноженька у нас появилась. Если кто пропустил, а мечтал ее увидеть, посмотрите. Так что, я думаю, и до насекомых мы тоже доберемся. Кстати, что-то про насекомых у нас уже было, но я думаю, что можно его углубить. А что касается ракообразных, да, такого вообще не было. Можно.
0: Почему мезозавры проиграли эволюционную гонку у всяких карторинхов?
1: Они не проигрывали. Они вымерли. Вымерли они еще до всяких появлений карторинхов, судя по всему. Хотя тут есть тоже некоторые сомнения. Вот как раз последние, очень, правда, сомнительно датированные находки позволяют предположить, что, возможно, ихтиозавры еще в Перми начали зарождаться. Но это не точно. А мезозавры 100% были пермскими, и они не пережили великое пермское вымирание. То есть они попросту исчезли вместе с кучей всего другого, чего исчезло. Причем больше того, насколько я помню, они исчезли вместе еще и со своим внутренним морским бассейном. Там попросту Пангея поднялась, все это напрочь высохло, и высохло вместе с мезозаврами. Поэтому там они ни с кем не конкурировали, они, ну, просто исчезли из-за катаклизма. Так что, может быть, у них и был какой-то конкурентный шанс бы, если бы, но история не знает сослагательного наклонения, даже палеонтологическое.
0: А по поводу предыдущего стрима, проехидны водятся в Новой Гвинее, а не в Новой Зеландии.
1: Спасибо.
0: Еще вы почему-то и Тасманию назвали Новой Зеландией.
1: Да, если это так, то прошу прощения. Бывает иногда. Заговариваюсь, когда информации всякие много в голове. К сожалению, бывает. Спасибо большое. Это справедливо и, главное, научно обосновано. Мы такое любим.
0: А будет ли лекция про самые древние биоты, например, Франсильванскую?
1: Францвельскую.
0: Францвельскую, да.
1: Ну, если только что-то вот там прям такое понаобъединять. Потому что я пока что очень смутно представляю целую лекцию про францвельскую биоту. Никогда не хочется говорить, что это невозможно, потому что, вот, кажется, иногда такую прям тему кто-нибудь попросит рассказать. Думаешь, ну что ж тут рассказывать-то? А вот потом начинаешь подбирать материалы. Ух ты, на 2 часа материала-то набралось. Но вот по тем ощущениям, которые у меня есть, все-таки францвельская биота Не то чтобы очень много от нее чего сохранилось, скажем так, не то чтобы там много о чем рассуждать. Если, допустим, объединить Франсверскую, Тиманскую и Хайнаньскую, о которых мало кто говорит, вот это было бы, да, это было бы интересненько, мне кажется. Хорошо, тоже подумаю. Спасибо.
0: Наверное, последний вопрос. Как назвали
1: Хорошо.
0: стеллеровую корову, которую нашли у подножия пирамиды?
1: Я лично ей имени не давал, до меня ее никто нигде не публиковал, насколько я смог, по крайней мере, судить. Да и я ее не опубликовал, а просто о ней болтаю все, где ни попадя. Вот, поэтому имени у нее нету, можете назвать, вот, так что у вас есть уникальный шанс. А если вы про ее родовую принадлежность, она Eutheroides. Это известный факт.
0: Так, посмотрим, есть ли вопросы. Вроде какой-то вопрос был. Про промежуточный мозг у трилобитов. Могли ли они видеть сны?
1: Мне кажется, что это прям хорошее
0: Ну, тут...
1: название для какого-нибудь философского трактата. Могут
0: Это,
1: ли
0: видимо, про
1: трилобиты видеть
0: развитость
1: сны?
0: нервной системы имеется в виду.
1: Да, я понимаю. Откровенно говоря, насколько мне известно, вообще нервная система, так сказать, беспозвоночных животных в сны там вряд ли возможны. Ну, мы, правда, вообще плохо представляем себе, как видят мир беспозвоночные. То есть у них все очень сильно не так, как у нас, скажем так. Но вряд ли сны. И трилобиты, ну это вообще про всех беспозвоночных, не про трилобитов в том числе. Тем более трилобиты одни из самых примитивных беспозвоночных, там как бы нет. Нет, снов быть не должно. Если это не те трилобиты, что в книжке описываются, трилобиты не виноваты, вот там они такие разумные, хорошие. Кстати, тоже хорошая книга, тоже могу ее порекомендовать. Вот. Художественная.
0: Ну да, как известно, в одном трилобайте 8 трилобитов. Так, ну вроде вопросы закончились. Ярослав, большое вам спасибо за сегодняшнюю лекцию, эфир, за ответы на вопросы. Спасибо слушателям за донаты. Ждем вас через неделю. Приходите, подключайтесь.
1: Да, ждем всех. Очень-очень надеюсь, что у вас будет хорошая неделя. Ну, а мы на следующей неделе вас встретим и постараемся зарядить вас тоже хорошим настроением, ну и, конечно же, какими-нибудь интересными научными знаниями. Не теряйте интерес к науке. Это всегда важно, и мне кажется, что это делает нашу жизнь более разнообразной и насыщенной. Всем хорошего вечера.
0: До свидания, до встречи.
1: До свидания.

Дорогие любители истории, сегодня мы продолжим наши рассказы из русской истории 18 века и говорить будем о выдающемся русском флотоводце Федорове Федоровиче Ушакове. Для начала небольшое отступление. Я из семьи военных и отношусь к людям, у которых профессия Родину защищать по-особому. Считаю их людьми, заслуживающими повышенного и уважительного внимания и любви общества и государства, а те, кто служит на море, на воде и под водой. Вот это, на мой взгляд, вообще сверхчеловеки, потому что человек не живет на воде, не может жить. А они живут, они служат, сражаются, и они побеждают. В числе таких прославленных наших соотечественников 18 века и Федор Ушаков. Он не только знаменитый русский флотоводец, командующий Черноморским флотом, командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, родоначальник новейших тактических приемов. Мало этого, Федор Ушаков еще искусный дипломат, создатель так называемой Республики Семи Островов под протекторатом России, первого греческого государства на территории современной Греции после краха Византийской империи. Федор Ушаков, мало того, это единственный российский военачальник, канонизированный православной церковью и причисленный к лику святых как праведный воин. Федор Ушаков участвовал в 43 морских боях, в том числе в 5 крупных сражениях, не потерпел, как и Суворов, ни единого поражения. За все время службы Федор Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один матрос Ушакова, ни один его подчиненный ни разу не попал в плен. Турки, основные противники Федора Ушакова на южных морях, называли его уважительно Ушак-паша, приписывая ему колдовскую власть над ветрами и туманами. При этом, как ни парадоксально, мы очень мало знаем о Федоре Ушакове, очень мало знаем подробности о его жизни. Давайте попробуем эти лакуны восполнить. И еще раз хочу сказать, что наша сегодняшняя встреча происходит по просьбе наших зрителей. Спасибо вам большое за отклики, комментарии, советы. Они помогают сделать наш лекционный курс лучше. Все ваши комментарии я с большим удовольствием читаю. Скажу честно, они иногда даже вдохновляют больше стараться. Федор Ушаков родился 13 февраля 1745 года. Он на 20 лет моложе Румянцева. Это следующее поколение российских военачальников. Родился он в селе Ярославской губернии. Его отец никакой не знатный вельможий, отставной сержант Преображенского полка. Мать Прасковья Никитишна, домохозяйка, как бы сейчас сказали. Такие вот старые русские имена. Воспитанием будущего адмирала занимался его дядя Федор. Федором он стал потом уже, его имя после принятия монашеского пострига, а тогда он в миру был еще Иваном Игнатьевичем Ушаковым. Он тоже в молодости служил в Преображенцах, потом вышел в отставку, повоспитывал племянника и ушел в монастырь. Впоследствии он станет настоятелем Санаксарского мужского монастыря. Род Ушаковых дворянский. Но это такое, знаете, дворянство еще беднее, чем Гринёвы в «Капитанской дочке». Когда отец Ушакова умер, Федор унаследовал всего 19 ревизских душ. Это для понимания против 1900 душ, унаследованных Александром Суворовым. Беднее Суворова примерно в 100 раз. На самом деле, наверное, еще больше. Все-таки Суворов столичный житель, а это глубокие-глубокие сельские провинциалы. Вот говоря об воспитании юного Феди, кто принимал еще активное участие? Его сосед, отставной моряк, который служил матросом еще на Петровском флоте. Федя обожал с детства вырезать из дерева игрушечные кораблики. У него накопился целый деревянный резной флот. С детства он бредил морем. Никакого моря он, конечно, не видел. В 16 лет родители отдают его на учебу. На учебу, я обращаю внимание. В морской шляхетский кадетский корпус в Петербурге. Я еще раз отсылаю вас к замечательному музею истории военной формы на Большой Никитской в Москве. Там сейчас проходит прекраснейшая выставка. Я недавно ее как раз показывал Сергею Кужбетовичу Шойгу о военном образовании в Российской империи и военном образовании в Советском Союзе, о кадетских суворовских корпусах. Там есть много интересной информации как раз о морском шляхетском кадетском корпусе той эпохи. Это было элитное, одно из самых лучших учебных заведений в России. Надо сказать, что вообще дворяне той поры не особо любили учиться. Вот Потемкин тоже не из богатых дворян пошел в Московский университет и стал там лучшим студентом. А уж в морские офицеры шли совсем бедные дворяне, потому что понимали, что служба это тяжелая, неблагодарная, продвижение проходит
не столь быстро, как в сухопутных частях, не говоря уже о гвардейских. Мы все с вами видели сериал про гардемаринов. Там это немного отлакировано. На самом деле учеба в морском кадетском корпусе была гораздо тяжелее. И, кстати, атмосфера в этом корпусе, я сейчас об этом расскажу, была непростой. Учили там хорошо. Среди выпускников морского корпуса, помимо Ушакова, еще и Крузенштерн, и Дмитрий Синявин, и даже будущий министр просвещения Александр Шишков. Достаточно сказать, что математику в корпусе преподавал ученик Эйлера, знаменитый профессор Котельников. Часть предметов читалась будущим морским офицерам на немецком и французском языках, то есть сейчас как в самых-самых элитных школах. Директором корпуса был Иван Голенищев-Кутузов. Тот самый родственник Михаила Кутузова, у которого в доме будущий прославленный фельдмаршал воспитывался. Директор корпуса полагал, что поскольку нет нормальной литературы о морском деле на русском языке, ну и просто очень мало было тогда, то каждый морской офицер должен знать как можно больше и лучше иностранные языки. Это ему нужно просто по профессии, по работе, чтобы читать морские карты иностранные, чтобы свободно общаться с иностранными морскими офицерами, чтобы читать книги по кораблестроению, по военной теории, по военному делу. В этом отношении Иван Голенищев-Кутузов, который, кстати, заслужил прозвище отца всех русских моряков, требовал от морских офицеров глубокого-глубокого знания разных дисциплин и нескольких иностранных языков как минимум. Обучение происходило следующим образом. Сначала поступали в младший класс, например, в третий. Учиться там можно было несколько лет, и год, и два, и три зачастую. Сдав целую серию сложных экзаменов, тебя переводили в более высокий класс, во второй, а потом уже в первый, самый старший. Только в первом классе кадет получал звание гардемарин. Гардемарин – это прямой перевод «морской гвардеец». И вот, получив звание гардемарин, кандидат в морские офицеры, они отправлялись уже на практику в море. Что мы знаем о личных качествах будущего нашего прославленного адмирала? Здесь надо сказать несколько слов об обстановке в морском кадетском корпусе. Как тогда тактично писали про кадет, кавычки открываются, умели тонко выразить мысль, мышцы кадет были в постоянном упражнении для водворения прав сильного над слабейшим. Кавычки закрываются. Это эзоповым языком говорит о том, что была там дедовщина. Старшие кадеты лупили младших, воспитатели всеми силами пытались это как-то пресекать. Пресекали с помощью унтер-офицеров, с помощью капралов из наиболее сильных и авторитетных воспитанников кадетского корпуса. Вот Ушаков и был назначен таким капралом. На такие должности назначались только самые физически крепкие. Ребята, которые могли разнять дерущихся. При этом посмотрите на Ушакова. Ну, насколько мы знаем по описаниям, он был ниже среднего роста. Для гвардейцев, по крайней мере, 164 сантиметра. Он очень худощавый, щупленький, как бы сейчас сказали. Вы знаете, есть такие ребята, не только в армии, которые берут не физическими параметрами, вот, которые такие отчаянные совершенно, бесстрашные драчуны. Вот, видимо, к этой категории Ушаков и относился. Кстати сказать, это говорит об его характере. Я где-то прочитал, что как раз вместе со своим отцом и с дядей иногда он ходил в лес на медведя с рогатиной, будучи еще мальчишкой. Поэтому свидетельствует о характере подростка Федора. Что касается учебы, то Федор проявил недюжинное рвение. За 5 лет он окончил эти самые несколько классов кадетского корпуса. И в 1766 году, в возрасте 21 года, с отличием заканчивает кадетский корпус и получает, как и все гардемарины, первое воинское звание на флоте мичмана. Мичман на тот момент – это еще не офицер. Я не буду долго рассказывать истории вот этих мичманских и младших офицерских званий на военно-морском флоте, тем более, что статус этого звания постоянно менялся. Мичман – это переделанное английское слово «middleshipman», сокращенно «middleshipman». Это не означает, что он какой-то средний человек на флоте. Это означает, что он находится посередине корабля, посередине палубы. Middleshipman – это человек, стоящий в середине палубы большого парусника. Потому что офицеры, которые отдают команды, а матросы, в первую очередь матросы на реях, на парусах, эти команды исполняют, управляют кораблем, офицер не видит всех парусов, вот поэтому в середине палубы находится middleshipman, мичман, который должен правильно передать команды офицеров и проконтролировать их исполнение, чтобы корабль, собственно, шел туда, куда он должен идти, а то пара неловких движений, и все это может печально закончиться. В те годы мичман – это не офицер, это последнее старшее унтер-офицерское звание. По табели о рангах на флоте меньше званий, чем на гражданской службе или
в армии. Поэтому мичман – это не самый низший чин, это не 14-й ранг, иногда 13-й, менялась система, иногда 13-й, иногда 11-й. Если сравнивать с армией, это соответствует иногда подпоручику, иногда поручику. Но на флоте все равно это офицером не считается. Офицерский лейтенант – это уже капитан в армии. Я к чему это все рассказываю, чтобы вы понимали, что Ушакову 21 год, без всякого плата, оттуда из села, дворянин фактически без крепостных. Это вам не Румянцев, который в 18 лет уже и граф, и полковник, все у его ног. И это даже не Суворов. Хотя у Александра Васильевича тоже карьерное движение лет до 40 шло очень-очень постепенно, неторопливо, по тем меркам. Хотя уверенно. Сначала мичман Ушаков ходит из Балтики, из Кронштадта в обход Норвегии, в обход всего скандинавского полуострова в Архангельск и обратно. Ему, кстати, всегда везло с командирами. Самый длинный на тот момент вообще рейд для русского флота и очень тяжелый по погодным условиям. Сначала он эти рейды совершал под командованием опытного будущего адмирала Чичагова. Затем его назначили на корабль под командованием шотландца Самуила Грейга, впоследствии героя Чесменской битвы, тоже опытнейшего мореплавателя. Ну, а потом начинается Первая русско-турецкая война 1768-74 годов, Румянцевская война. Ушаков служит, воюет, младший офицер. Кстати сказать, после этой войны, после заключения Кучука и Наджерского мира, случился забавный эпизод, о котором я расскажу. Екатерина решила проверить, как работают условия мира, по которым русским торговым судам разрешалось проходить через Босфор и обратно, а военным не разрешалось. И она согласилась с предложением сформировать военную эскадру, замаскировать ее под торговые суда. Я уже не знаю, как выглядела эта маскировка. Прятали, наверное, пушки, как-то обшивали борта, переодевали моряков, делали фальшгрузы всяческие торговые. И вот такую замаскированную военную эскадру под торговую флотилию она хотела провести кругом вокруг Европы, войти, соответственно, через Босфор, Дарданеллы и завершить это путешествие где-то у нас. Ничего не получилось. Турки секрет распознали. Через Босфор пройти не дали. И отворот-поворот поплыли обратно вокруг Европы. Но это было хорошее путешествие. Давало большой опыт нашим морякам. И во время этого двойного круиза Федор Ушаков как раз командовал судном, которое называлось «Святой Павел». Это потом запутало очень многих историков. Так получилось, что и в начале своей морской карьеры, и потом в середине, я вам расскажу, и в самом конце Ушаков командовал кораблями под названием «Святой Павел». Эти корабли потом смешались у военных историков в голове, и возникло множество путаницы, перешедшей и в художественную литературу в том числе. Скажу сразу, что исключительно важную роль в карьере Ушакова сыграл, конечно, Потемкин. Потемкина было, конечно, чуть на талантливых людей. До конца своих дней Потемкин как покровительствовал Суворову, так на флоте покровительствовал и Федору Ушакову. Именно при Потемкине Ушаков дошел от мичмана, от младшего, самого еще не до офицерского звания на флоте, до чина вице-адмирала, что соответствовало третьему рангу знаменитой табели о рангах. При Павле потом он поднимется еще на одну ступень и станет полным адмиралом. После возвращения из этого средиземноморского круиза Ушакова назначают командиром только что построенной императорской яхты «Счастье». Это яхта, на которой сама императрица Екатерина совершала регулярное плавание в Петергоф и Кронштадт. Из Зимнего дворца ездила на дачу Петергоф и обратно, а также по мере необходимости в Кронштадт с инспекциями. Более блатное назначение на флоте сложно себе представить. Как умудрился молодой Ушаков получить это назначение, до сих пор историки спорят. Одни говорят, что это просто была банальная прямая протекция Потемкина, фаворита Екатерины. Другие рассказывают невероятную, околоромантическую историю об особой роли в этом назначении известнейшей красавицы той поры Кати Синявиной. Она была дочерью адмирала Синявина, под началом которого Ушаков некоторое время служил. Ей на тот момент 18 лет. Она из первых красавиц Петербурга, фрейлины Екатерины, имела множество поклонников, но при этом благоволила графу Воронцову, нашему будущему главному англоману русской истории и послу в Лондоне. Воронцов-то вообще втрескался к нее по самые уши. Но князь Потемкин тоже обратил на Катю внимание. У князя был один глаз, но зоркий. Красавица не выскочила из его сферы интересов. Уж я не знаю, как там складывались отношения между Синявиной и Потемкиным. Сплетничать не будем. Закончилось все хорошо.
Катя вышла замуж за Воронцова, уехала с ним в Лондон. А вот Ушаков как-то там при посредничестве Потемкина стал командиром императорской яхты. Придворная морская служба у него совершенно не сложилась. Пробыл он в этом завидном качестве при императрице очень недолго. По одной из версий, его карьера оборвалась из-за нежелания менять установленный порядок ради комфорта царственной особы. Екатерина вечером садилась поздним на борт яхты, чтобы доплыть до Петергофа несколько часов. Как-то раз, собственно, в первый раз, взяв на борт Екатерину, и взяв курс на Петергоф, в полночь капитан приказал бить склянки, как моряки называют обычай отмечать каждые полчаса времени, то есть склянки это такие песочные часы, каждый раз переворачивая их, вахтенный должен бить в колокол. В полдень, в отличие от склянок, моряки били рынду. Всем было понятно, что полдень. Но бить рынду, это опять же от английского ring the bell. Бей рынду. Екатерина, перепугавшись, выскочила из каюты. Что за звон, что случилось? Ушаков, порядок есть порядок, так положено. Но вот после этого Ушакова и отправили служить на боевой корабль в очередной морской поход. Что, в принципе, пошло ему потом на пользу. Тем временем Потемкин много времени проводит в Херсоне и строит флот. Поскольку дело идет к очередной войне с Турцией. После Кучук-Кайназжирского мира и так называемого ничейного статуса Крыма, когда Крым якобы независимое государство. Понятно, что влияние России там колоссально. Но этот статус Турция явно считает недоразумением. Временным недоразумением и рассчитывает на реванш. В Петербурге тоже понимали, что для надежного обеспечения безопасности России надо Крым присоединять к России окончательно. Без окончательного решения крымского вопроса мира на юге не будет. Екатерина безгранично доверяет Потемкину. Она пишет в разгар кризиса, позволю себе процитировать, «Денег пошлю и суда наряжу, а о войсках полагаюсь на тебя. Кого сам пошлешь? Ведь ты гораст избрать надобного». Князь Потемкин избрал надобного на флоте. В числе этих надобных людей, призванных Потемкиным на флот, строящийся был Ушаков. Он к этому моменту уже опытный офицер, капитан второго ранга, ему 38 лет. Он прибывает в Херсон, и ему поручается достройка и потом командование большим линейным кораблем, который опять называется «Святой Павел». Это второй по счету «Святой Павел», которым командует Ушаков. Кстати, тогда же он получает и первый орден. Я отошлю вас к предыдущей лекции о Румянцеве, который уже, будучи генерал-майором или генерал-лейтенантом, получил свой первый орден. Ордена боевым офицерам за просто так не давали. Ушаков тоже получает свой первый орден, когда ему уже почти 40. Это орден Святого Владимира 4 степени за ревностный и отличный подвиг. Что интересно, не за боевые заслуги, а за выигранную битву против чумы. В этот момент в Херсоне, куда прибыл Ушаков, бушевала эпидемия. Чума тогда, наряду с оспой, самая опасная смертельная болезнь века. Строительство кораблей остановлено, несмотря на крайнюю военную необходимость. Команды выведены в степь, врачей не хватает, врачей совсем нет. И обязанности по сохранению здоровья корабельных команд возложены на командиров кораблей. Что сделал Ушаков? Твердой рукой вводит железный карантин. Всю команду корабля, это по штату мирного времени ни много ни мало 476 человек. Всю команду корабля он разделил на артели. Каждую артель поселил в отдельную палатку, специально сооруженную из камыша. Общение между палатками, между артелями строжайше запрещено. Они работают по очереди, не пересекаясь друг с другом. То есть фактически работающая самоизоляция. Вокруг лагеря разложены постоянно горящие костры. То есть лагерь все время обкуривается. Матросам велено ежедневно натираться уксусом. Но это помимо того, что они просто пребывают в идеальной чистоте, все время моются моющими средствами, натираются мочалками. За соблюдением всех этих правил Ушаков следит лично. Вы не поверите, но в разгар эпидемии на борту, или правильно сказать, в лагере Ушакова, ни один матрос не заболел вообще. Исключительная ситуация. Вот зато он получает орден, и когда в 1787 году Екатерина в ходе своей триумфальной поездки на юг в сопровождении дипломатов иностранных, представителей дворов, ну и своего главного союзника, императора Священной Римской империи Иосифа II, он ехал инкогнито, она производит осмотр, высочайший осмотр построенного Черноморского флота. В числе и других кораблей, находящихся на Севастопольском рейде, был и Святой Павел под командованием Ушакова. Ну а дальше Турция объявляет России очередную войну, войну, которая войдет в историю как Потемкинская. И дальше Ушакова, бой за боем, сражение за сражением. Он исповедует фактически суворовские принципы в тактике, методике воспитания, подготовки своих матросов. Уделяет большое внимание личным навыкам, личному обучению каждого матроса и каждого канонира. Каждый солдат должен знать свой маневр, говорил Александр Васильевич Суворов.
так и у Ушакова на корабле. Каждый матрос знает свой маневр. Как они тренировались? Например, в части артиллерийского боя. На качелях из канатов, имитировавших качку, устанавливали орудие. Орудие это раскачивалось вместе с канониром. И из него нужно было попасть в парус, установленный в море на деревянном щите. Движение. Экипажи Ушакова всегда были лучшими, отличались по тем меркам убийственно высокой точностью огня. Помимо этого, он был родоначальником и новой тактики движения и применения сил флота. Создавал численный перевес на ключевом участке боя, избирал целью вражеский флагман и сразу атаковал его, лишая таким образом флот противника командования. Опять же, вопреки всем канонам того времени, Ушаков не строит свои корабли в линию, он атакует против ветра, ну и действительно, по тем меркам, это была революция в морском бою. В результате, в 1790 году Потемкин назначает Ушакова командующим всем Черноморским флотом. Рассказывая о его морских победах, я не хочу акцентироваться еще раз в своих лекциях о конкретных военно-исторических сражениях, о деталях, мы иначе в них погрязнем, что-то забудем. Некоторые названия, некоторые имена собственно, я буду вам называть, потому что это имена славы. Славы русского оружия и русского флота. Вот такое имя, забытое сейчас совершенно. Это Калиакрия. Звездный час флота под командованием Ушакова в ту войну. Мыс Калиакрия находится в Болгарии. И дословно его название означает «красивый мыс». Он известен любителям курортов. Рядом находятся знаменитые золотые пески болгарские. Кто помнит советскую классику «Пейте коньяк, слынчи в брях», вот Калиакрия это там, где... Вот Калиакрия это там, где... Слынчев брег. Там находится большой

0: численный перевес в сути своей является.
1: Они могут выглядеть по-разному, отлично друг от друга внутри этого класса. Они уступают ракообразным. Все-таки более по-разному выглядящих существ внутри одной группы, чем ракообразные, найти, ну, честно скажем, тяжело. Тем не менее, паукообразные все-таки очень-очень разнообразные. А давайте попробуем обсудить, что же у них общего. Ну, во-первых, как мы говорили в прошлый раз, для членистоногих вообще характерна так называемая эволюционная тенденция к олигомеризации, то есть к уменьшению количества сегментов тела. А как мы предполагаем, предки членистоногих были похожи на такую, ну, грубо говоря, сегментированную колбасу, покрытую хитиновой кутикулой. Позволю себе напомнить, что все членистоногие покрыты сбрасываемой хитиновой кутикулой и, соответственно, вынуждены линять для того, чтобы расти. Также тело древних членистоногих было разделено на более-менее схожие сегменты. И от большинства из них, от каждого, отходило по паре относительно одинаковых конечностей. А в процессе эволюции количество сегментов уменьшалось, в первую очередь за счет того, что они сливались в так называемые тагмы. Тагма, тоже позволю себе напомнить, это группа сегментов, которые имеют сходное строение, сходные выполняемые функции, и внутри которой границы сегментов вообще могут исчезнуть, то есть сегменты могут полностью слиться. Помимо того, что сегменты сливались в тагмы, повышалась специализация конечностей. То есть количество конечностей уменьшалось, а вот разнообразие их по строению и выполняемым функциям увеличивалось. Итак, если мы говорим про паукообразных, то у них в теле можно выделить, у большинства из них, по крайней мере, две хорошо заметные тагмы. Это голова-грудь. И это брюшко. Ну вот здесь изображен паук в качестве примера паукообразных рядом с раком, который изображен в качестве примера ракообразных, и с прямокрылым каким-то, которое изображено в качестве примера насекомых. Так вот, если мы посмотрим на тело паука, ну давайте для начала именно пауков будем рассматривать в качестве таких классического примера паукообразных, то действительно увидим, что тело отлично разделяется, даже с первого взгляда, если посмотреть, на голова-грудь и брюшко. А ни на голова-груди, ни на брюшке у пауков, повторюсь, пауки – это не все паукообразные. Мы сейчас рассматриваем пример строения тела паукообразных именно на пауках. Так вот, у пауков голова-грудь не имеет четких сегментов, они все слились. А на брюшке тоже мы никаких сегментов не увидим, хотя там много слившихся сегментов. Есть, правда, наиболее архаичные, то есть наиболее древние пауки, у которых следы сегментации остались, но про это мы обязательно еще с вами поговорим. Что же касается конечностей? Ну, развитые конечности у паукообразных отходят только от головы груди. От брюшка никаких развитых конечностей не отходят. В эволюционном прошлом они отходили, безусловно. А все знают, что у паукообразных, вообще и у пауков в частности, 8 ног. Но это именно ноги. Если задавать вопрос, сколько у паука ног, правильный ответ будет, конечно же, 8. 4 пары ходильных конечностей. Но ноги – это именно что ходильные конечности, а разнообразие конечностей у них выше. Помимо ходильных конечностей, у них есть еще хелицеры и педипальпы, конечности, расположенные спереди, ну, скажем так, околоротовые конечности. Про них мы поговорим несколько позже. Теперь, что касается внутреннего строения паукообразных. Мы не будем в него сильно углубляться. Кровеносная система у них примерно так же устроена в общих чертах, как и у ракообразных. Как и у ракообразных, у них гемолимфа, кровь, переносит кислород с помощью замечательного вещества гемоцианина. Мы в прошлый раз

про него говорили, это вещество, которое содержит медь и придает крови, точнее их гемолимфе. Кровь членистоногих обычно принято называть гемолимфой. Так вот, придает их гемолимфе такой благородный бирюзовый оттенок. Правда, не у всех паукообразных в равной степени хорошо представлен гемоцианин в гемолимфе, но про это чуть позже. Что касается их органов дыхания, то тут все очень интересно. Если мы будем, опять же, рассматривать строение паукообразных на примере паука, то мы увидим, что у него есть парные легочные мешки. Это действительно на брюшке расположены такие углубления, в которых много-много-много листочков, фактически жабр. То есть, грубо говоря, их легочные мешки – это такие жабры, убранные внутрь тела. Более того, вот эти дыхательные структуры, убранные внутрь легочных мешков, на самом деле являются эволюционными производными конечностей. То есть, видимо, у предков паукообразных, которые выходили на сушу, были специальные дыхательные конечности, а затем, когда они стали выходить на сушу, эти дыхательные конечности стали втягиваться внутрь тела, ну, потому что если уж ты хочешь чем-то похожим на жабры дышать на суше, ну, изволь хотя бы убрать их внутрь тела. Помимо этого, у паукообразных встречаются еще трахеи. Подробнее мы будем говорить про трахеи, когда будем рассматривать дыхательную систему насекомых. Я сейчас буквально два слова скажу. Система трахей – это ни в коем случае не то же самое, что трахея у нас. Система трахей – это система трубочек, открывающихся наружу тела дыхальцами, а внутри многократно ветвящиеся и доставляющие воздух, насыщенный кислородом, индивидуально либо к отдельным клеткам, либо к группам клеток тела. Вот у пауков, как одних из представителей паукообразных, есть обычно и легочные мешки, и трахеи. У более примитивных, таких как скорпионы, только легочные мешки. А у некоторых, ну, такие, например, как синокосцы или клещи, только трахеи. Давайте теперь поговорим про разнообразие паукообразных. Ну, первый отряд, про который стоит поговорить, это пауки. Вообще, в целом, паукообразных известно сейчас на планете, ну, что-то порядка 115 тысяч видов. Около 45 тысяч видов из них относятся к паукам. Но пауки не самый большой по числу видов отряд паукообразных. Про это чуть позже. Ну, тело паука устроено, ну, ровно как мы и обсудили. Четко можно разделить две тагмы. Это голова, грудь и брюшко. От головы груди отходят 4 пары ходильных конечностей ног и 2 пары околоротовых конечностей. Первая пара называется хелицеры, вторая называется педипальпы. В хелицерах они обычно маленькие, с таким коготком, как раз расположены протоки ядовитых желез. А вот педипальпы значительно более подвижные, и у разных паукообразных с ними произошло разное. Но именно у представителей отряда пауки педипальпы обычно не слишком сильно развиты. А когда мы говорим про пауков, в первую очередь на ум приходит паутина. Действительно, пауки плетут паутину, выделяя ее сами. Причем выделяют они ее специальными структурами, расположенными на конце брюшка. И эти парные структуры называются паутинные бородавки. Удивительно, но паутинные бородавки тоже являются очень сильно изменившимися в процессе эволюции конечностями. Да, и получается, что если бы супергерой Человек-паук был биологически верным Человеком-пауком, то он, в общем, паутину не из рук бы выстреливал, а совершенно из другой части тела, но, наверное, тогда это была бы в любом случае комедия. Сама по себе паутина совершенно завораживающая и потрясающая субстанция. Дело в том, что
человечество за последние пару столетий научилось создавать огромное количество искусственных материалов с потрясающими свойствами. Но нам до сих пор не удалось создать материал, который полноценно повторял свойства паутины. В чем эти свойства заключаются? Во-первых, паутинная нить очень прочная. Она действительно на разрыв сопоставима и даже немножко прочнее стали. Ну, может показаться, что за глупость. Стальная палка, разве ее пальцем порвешь, а паутину-то запросто. Но если мы сделаем из стали ниточку толщиной с паутину, она точно так же будет рваться пальцем. Только паутину еще можно завязывать как угодно узлами. И если бы толщина нити паутины была с палец, она сохраняла бы свою гибкость, но ее невозможно было бы как-то порвать практически. А более того, паутина, помимо своей эластичности и прочности, обладает еще рядом удивительных свойств. Например, у нее есть такое свойство, которое называется шарнирность. Здесь, наверное, проще привести пример. Если мы возьмем ниточку, любую, намотаем ее на палец, а к другому концу привяжем карандаш и начнем его скручивать в одну сторону. Ниточка будет крутиться и сворачиваться, перекручиваться. Когда мы отпустим карандаш, он начнет обратно разворачиваться. С паутиной такого не произойдет. Нить паутины имеет такое строение, что она как бы сама проворачивается внутри себя. Вообще, человечество очень давно облизывается, смотря на паутину, ну, в плане того, чтобы изготавливать из нее одежду. Представьте себе, футболка из паутины, ее невозможно было бы порвать, она защищала бы тело от повреждений, при этом была бы суперлегкой. Очень заманчиво. Достоверно известно, что в Древнем Китае пробовали собирать паутину для изготовления тканей, и что-то получалось. В XVIII веке в Европе, в первую очередь во Франции, активно разрабатывали проекты по созданию подобной шелку ткани из паутины, но только значительно более прочной. Достоверно известно, что даже в XVIII веке во Франции были изготовлены несколько законченных изделий из паутины, преподнесенных королю. Перчатки, вроде бы даже штаны. По описанию эти изделия были совершенно потрясающими. То есть они были очень тонкими, очень легкими и крайне прочными. Но дальше таких пробных проектов дело с паутиной не пошло. Оказалось, что даже с теми пауками есть тропические пауки, которые производят очень много паутины. Даже с ними не получается производить паутину в достаточных количествах, чтобы поставить производство тканей из паутины на промышленную основу. Можно делать крайне дорогие вещи из паутины. Но на это уходит очень много времени. И самое главное, это всегда индивидуально сделанные на заказ вещи. К сожалению, до сих пор, как я уже сказал, мы полноценного аналога паутины синтезировать не смогли. Если когда-нибудь это получится, ну, это будет действительно интересно. Для чего же пауки сами используют паутину? Ну, в первую очередь, как мы знаем, они строят из нее то, что мы называем паутиной – ловчие сети. Причем мы иногда чаще всего представляем себе ловчую сеть как такое, ну, нечто с концентрическими кругами, расходящимися, растянутое между ветками деревьев. Далеко не всегда это так. Например, есть паук-серебрянка, единственный наш по-настоящему водный паук. Он, правда, дышит все равно атмосферным воздухом. Делает он умопомрачительную вещь. Он строит купол из паутины под водой. На своем теле, за счет большого количества волосков, к которым цепляются пузырьки воздуха, натаскивает эти пузырьки воздуха в купол, а затем сидит в этом куполе и ждет, пока кто-нибудь из проплывающих мимо существ, например, замечательные рачки Дафнии, про которых мы говорили в прошлый раз, попадутся в растянутые рядом с ним под водой паутинные нити, после чего он их
поймает и съест. И вот здесь мы, ну, наверное, чуть позже перейдем к очень интересному моменту. Это к диете паукообразных. Но сначала закончим с тем, как можно еще использовать паутину, если ты паук. Есть пауки, которые выстилают с помощью паутины свои норки, если они живут где-то в норках. Многие пауки из паутины сплетают коконы, в которых носят яйца, из которых вылезут маленькие паучки. Многие пауки используют паутину для того, чтобы заматывать в нее свою добычу, которую извлекают из паутины. А есть те, кто использует ее для полета. Звучит немножко странно, тем не менее. Если в начале лета, ну вот как сейчас, пройтись по опушке леса, то очень часто можно столкнуться с тем, что на лицо накидываются, налепляются какие-то паутинные нити. И если присмотреться к этим паутинным нитям, то окажется, что на конце сидит маленький паучок. Это неспроста. Паучки так и запланировали. Паукообразные не умеют летать, и пауки, соответственно, не умеют летать. Но есть виды пауков, детеныши которых, когда немножко окрепли, забираются на травинки, хватаются за них покрепче, по ветру выпускают из паутинных бородавок паутинную нить, и когда она становится достаточно длинной, отцепляются, и их просто так мотыляет, ветром может умотылять на несколько сотен километров. Ну, а дальше, понятно, они за что-нибудь зацепятся, за какую-нибудь веточку, их паутина, и паучок вполне там сможет жить. Ну, тут, понятно, повезло, не повезло. А вот теперь давайте перейдем к тому, как пауки и паукообразные вообще питаются. Как мы уже сказали, для паукообразных характерно наличие хелицер и педипальп. Это околоротовые пары конечностей. Первая пара – это хелицеры. Чуть позади них расположены педипальпы. Вот здесь перед двумя смотрящими вперед глазами расположены хелицеры. Чуть сзади – такие разделенные на членики педипальпы, а сзади идет уже первая пара ходильных конечностей, то есть ног. Сразу важно сказать, здесь сфотографировано так, как будто у паука есть зрачки. Нет, конечно же, никаких зрачков у него нету. Про строение их глаз это просто так сфотографировано. Что интересно, пауки и паукообразные вообще производят впечатление жутковатых хищников. Такими они и являются. Пауки вообще полностью являются хищниками. Среди паукообразных есть исключения, про которых мы поговорим затем. Но в целом, в основном, в подавляющем большинстве случаев, паукообразные хищники. И, как ни странно, не по своей воле. Дело в том, что, несмотря на эти устрашающие хелицеры и педипальпы, ротовой аппарат паука и абсолютного большинства других паукообразных рассчитан на то, чтобы схватить жертву, но не умеет откусывать куски. То есть, когда паук хватает жертву, он не может ее прожевать. Он может только всосать внутрь такое кашицеобразное нечто. В результате для паукообразных в целом и для пауков в частности характерно наружное пищеварение. То есть паук хватает жертву, отрыгивает на нее пищеварительные соки. Для этого еще очень эффективно можно замотать жертву в паутину. Получится такой кокон, внутри которого жертва переварится, а дальше ее можно высосать, как пакетик с бульончиком. Способ питания жуткий, но очень сильно ограничивающий их рацион. Они полноценно могут питаться в основном только другими животными. К этому мы обязательно еще вернемся. Ну, что касается глаз пауков. У пауков расположено на передней части головы и груди несколько пар глаз. Очень часто
первый из этих пар смотрит, ну, практически вперед и крупнее остальных. И вот тут очень интересно. Помните, мы упоминали, что у ракообразных сложные фасеточные глаза. Подробнее про такое строение глаз мы будем говорить, когда будем обсуждать насекомых, но у паукообразных строение глаз совершенно иное. У них каждый глаз, да, у них несколько пар глаз, но каждый глаз у них выполняет функцию отдельной линзы, одной. Поэтому зрение паукообразных, как ни странно, значительно ближе к нашему, чем зрение насекомых или ракообразных. Если насекомые или ракообразные видят мир, состоящий из таких шестигранных пикселей, точек цветных, то паукообразные видят мир, в принципе, так же, как мы. Ну вот, замечательный паук-скакунчик с выразительными глазами, их как раз любят фотографировать обычно прямо в лицо. Ну, точнее, в головогрудь. А когда вы смотрите на него, он вас тоже видит, причем очень неплохо и примерно так же, как вы его. Понятно, что его глаза видят не на такое расстояние, как наши, но тем не менее. Это что касается представителей отряда пауки. Теперь давайте широкими мазками пробежимся дальше. Следующий отряд, про который мы будем говорить, это синокосцы. Их очень часто путают с пауками, но ни в коем случае к паукам они не относятся. Они даже не являются их непосредственно близкими родственниками. Они просто на них похожи. У синокосцев тело не так четко разделено на головогрудь и брюшко. Если у пауков, у представителей отряда пауки, головогрудь от брюшка отделена обычно такой достаточно узкой перемычкой, то здесь тело, ну, скорее такое каплевидное. Более того, на брюшке мы видим вполне себе сегменты, что намекает нам на достаточно большую древность синокосцев. Вообще, для членистоногих характерно следующее. Чем лучше видны сегменты у какого-то существа, и чем их больше, тем с большой вероятностью это существо может оказаться древнее. Тут тоже есть исключения, но про них позже. Из конечностей у синокосцев сразу бросаются в глаза ходильные конечности ноги. Их, безусловно, точно так же, как и у всех паукообразных, 4 пары. Хелицеры и педипальпы у них небольшие и не так заметны. И что касается ног, то тут все интересно. Во-первых, они легко с ними расстаются. Если вы схватите синокосца за ногу, он ее отбросит. Такое явление называется автотомия, причем нога продолжает некоторое время сокращаться, отвлекая внимание потенциального хищника. Но самое интересное – это то, как устроены их ноги. Вообще, это в целом касается всех паукообразных, но просто у некоторых отрядов это особенно хорошо проявляется. Дело в том, что наши с вами конечности сгибаются и разгибаются за счет мышц. Безусловно, у паукообразных тоже есть мышцы, которые сгибают и разгибают конечности. Но также они сгибают и разгибают конечности за счет нагнетания в них гемолимфы крови и откачивания. То есть, грубо говоря, повысилось давление гемолимфы в ноге, нога распрямилась, давление гемолимфы понизилось, нога, наоборот, согнулась. Этот механизм работает параллельно с мышцами, но в конечных отделах конечностей у многих паукообразных вообще только вот такой механизм нагнетания гемолимфы. Что касается синокосцев, существа абсолютно безобидные. Правда, конечно, если их много, могут вызывать некоторую панику, но для человека вообще безобидны. Следующий даже не отряд, а большой подкласс из нескольких отрядов – это подкласс клещи. Клещи – очень разнообразная группа. Они имеют, как можно здесь заметить, чрезвычайно разнообразное строение тела. Когда мы произносим слово «клещ», мы в первую очередь представляем иксодовых клещей, ну, которые у нас в лесу могут цепляться, протыкать нам кожу и, в общем, мало того, что высасывать кровь, так еще и переносить довольно опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит или боррелиоз, он же болезнь Лайма. Но на самом деле
клещи – это группа паукообразных, пожалуй, самая разнообразная. И более того, это лидирующая по числу видов группа паукообразных. Если всего из 115 примерно тысяч видов паукообразных, около 45 тысяч видов – это отряд пауки, то к клещам относятся порядка 55 тысяч видов. Строение тела бывает, грандиозно разным. У большинства клещей, правда, голова, грудь и брюшко совсем сливаются в единую такую структуру, так что разделить их, практически невозможно. Клещи живут на суше, клещи живут в воде, причем среди паукообразных, ныне живущих, клещи – это, наверное, самое богато представленное в воде группа существ. В принципе, в любом пруду вы можете увидеть довольно их большое разнообразие. Чаще всего в глаза бросаются такие ярко-красные, смешно перебирающие лапками длинными клещи. Видно, что похоже существо на шарик и плывет так, неловко перебирая лапками. Сразу хочу сказать, что пресноводные клещи для нас с вами абсолютно безобидны. В общем, ничего страшного нет. Есть среди них, правда, и паразиты животных, которые вгрызаются им в кожу и вызывают неприятные ощущения, и паразиты растений. И вот как раз среди клещей появились варианты питания, несколько уклоняющиеся от основного варианта питания паукообразных, когда ты кого-то схватил, обездвижил или убил ядом, например, или откусив ему конечности, фактически отрезав их, и дальше отрыгиваешь на него пищеварительные соки и высасываешь. Вот у значительной части клещей есть ротовые аппараты, которые позволяют им непосредственно протыкать тело жертвы и высасывать его. И есть ротовые аппараты, которые позволяют так или иначе что-то чуть-чуть подгрызать. Но про клещей как-нибудь, наверное, стоит отдельно поговорить, потому что клещи, несмотря на такую немножко отталкивающую внешность и вообще то, как люди с ними взаимодействуют и прочие существа, клещи – это целый огромный мир, совершенно удивительный. Оставим клещей в стороне и пробежимся по остальным отрядам паукообразных. Следующий отряд, про который мы поговорим, это отряд скорпионы. Скорпионы тоже паукообразные. Видимо, скорпионы являются одними из древнейших паукообразных и, возможно, одними из древнейших наземных членистоногих и, возможно, одними из древнейших наземных животных вообще, по-настоящему наземных. Как я уже сказал, у скорпионов есть исключительно эти легочные мешки, которые являются втянутыми внутрь тела жабрами, которые произошли в процессе эволюции из конечностей. У них есть хелицеры, а страшные их клешни – это педипальпы. Среди скорпионов чрезвычайно много ядовитых организмов. Для паукообразных вообще яд – довольно распространенная вещь, потому что, понятно, когда ты не можешь откусить кусок от своей жертвы, а можешь ее фактически только схватить, лучше как-нибудь быстро с ней решить вопрос и убить ее. Что среди пауков много ядовитых? Правда, по счастью, обычно не среди тех, кто живут в средней полосе России. Что среди скорпионов? Скорпионы все ядовитые в разной степени. У них в процессе эволюции появился такой специализированный орган, такое жало, которое находится на вытянутых, немножко видоизмененных последних сегментах брюшка. Еще один отряд, наверное, одни из самых омерзительных, но если победить омерзение, то очень обаятельных существ, даже, наверное, не омерзительных, а пугающих. Это сальпуги, они же фаланги. Если представить себе кошмар арахнофоба, человека, боящегося пауков, паукообразных точнее, то это, безусловно, сальпуга. У сальпуги совершенно чудовищные хелицеры, которые развивают очень большое усилие. Она может откусывать ими
много чего, вплоть до того, что прокусывать до крови кожу человека. Охота сальпуги – это максимально жутковатое

местности, насекомых, маленькие паучки которых расселяются с помощью паутины, то есть они забираются на какую-нибудь травинку, хватаются за нее, по ветру выпускают паутинную нить, когда она становится достаточно длинной, отцепляются, и дальше их просто несет ветром куда-то. Но есть пауки-скакунчики, помните, когда мы говорили про строение глаз пауков, как раз была фотография паука-скакунчика, их обычно показывают, снятых прямо в глаза, они такие пушистые, компактные. Они не зря называются скакунчиками, они могут прыгать с травинки на травинку или с ветки на ветку, причем делают это на страховочной нити, то есть они сначала выделяют паутинную нить, которую прикрепляют к тому объекту, на котором находится, прыгают. И если не допрыгивают куда надо, так смешно повисают на этой нити, забираются обратно. В общем, прыгают со страховкой. Так, чтобы в прыжке паутину все-таки нет, потому что это в фильмах Человек-паук паутиной стреляет, причем еще и из рук, а должен был бы из совершенно другого места. На самом деле, все-таки на выделение паутины нужно некоторое время. Если скорпионы первыми вышли на сушу, то, чем или кем они в то время питались? Вопрос очень уместный. Скорее всего, на сушу вышли не только скорпионы, на сушу вышли и какие-то другие членистоногие. Но в целом для паукообразных, у паукообразных часто встречается каннибализм. Поедание представителей своего вида, а уж представителей какого-нибудь другого вида, тем более. Поэтому насекомые, вышедшие... прошу прощения. Поэтому скорпионы... Поэтому скорпионы, вышедшие первыми на сушу, им совершенно не надо было, чтобы обязательно кто-то еще вышел. Они могли питаться вполне себе друг другом. Так, чем питались предки современных клещей гемолимфы, и как они додумались перейти на питание кровью? Хороший вопрос. Эволюция работает немножко иначе. Эволюция работает не так, что какое-то существо подумало: надо бы перейти на питание кровью, так, что мне надо изменить для этого? Так, вот это сделать так, тут надо, чтобы прокалывать. Эволюция работает так, что появляется какое-то небольшое изменение, которые может оказываться благоприятным или нет. Или могут изменяться условия среды, которые немножко меняют то, какие свойства организма являются более или менее благоприятными. Как клещи перешли к такому способу питания? Вопрос хороший. С большой вероятностью те, кто питаются кровью, не сразу так делали. А вот как выглядели эти промежуточные стадии, здесь не все так понятно. А вообще к питанию кровью можно перейти несколькими путями. Либо если ты хищник, который в процессе эволюции переходит на питание на больших по размеру организмов и каким-то образом модифицирует свой ротовой аппарат, чтобы не убивать существо, а из него что-то высасывать, либо если ты живешь просто на поверхности тела другого организма и поначалу не причиняешь ему вреда, но затем потихоньку оказывается, что зачем искать какую-то другую пищу, если здесь есть замечательный источник. Но это вопрос достаточно сложный. И вот помните, я сказал, что про клещей стоит поговорить отдельно. Тема немножко отталкивающая, но очень интересная. Вот, наверное, так и стоит как-нибудь сделать. Какой самый крупный представитель паукообразных? Есть очень крупные скорпионы. Действительно, по-настоящему большие. И есть крупные пауки-птицееды. Тоже большие. Если говорить про пауков-птицеедов, это до 15, условно говоря, сантиметров поперечники. Скорпионы, бывают больше, но они вытянутые обычно. А вот, судя по всему, до конца не

понятно, на самом деле, в каких эволюционных отношениях находятся скорпионы и вот рак, скорпионы, вымершие. А все-таки рака скорпионов сейчас относят к отдельному классу, не к паукообразным, а к отдельному классу миростомов. И они являются близкими родственниками мечехвостов. Вот среди рака скорпионов были не просто самые крупные хелицеровые, то есть вот это из группы родственников паукообразных, а самые крупные членистоногие, возможно, вообще. До 2, может, даже более метров. Причем они при этом должны были быть достаточно массивными. Так, где клещи подхватывают разные болезни? Очень просто. Клещи в течение жизни питаются довольно много раз. А, соответственно, если клещ укусил жертву, и ему в пищеварительную систему попали какие-нибудь бактерии или вирусы, и если эти бактерии или вирусы способны выживать в пищеварительной системе клеща, это очень важно, потому что большинство бактерий и вирусов не способны выживать в пищеварительной системе клеща. Поэтому только относительно небольшой набор болезней, но очень неприятный, к сожалению, клещи могут переносить. Так вот, если эти бактерии или вирусы могут выживать в пищеварительной системе клеща, то при следующем укусе они могут быть переданы жертве, но не со 100% вероятностью. То есть даже если вас, не дай бог, укусил клещ, который является носителем и клещевого энцефалита, и болезни Лайма, она же боррелиоз, совершенно не обязательно, что он вам их передаст, например. Но это не значит, что не надо беспокоиться. Если вас укусил клещ, это всегда серьезный повод обратиться к врачу. Помните об этом, пожалуйста. Так. А только ли самки сосут кровь у клещей? Нет, у клещей не только самки сосут кровь, но там бывает по-разному. Какой самый крупный представитель паукообразных? Есть ли связь с размером и опасностью яда? Ну, как я уже сказал, есть действительно крупные скорпионы, там до 30, даже до 35 сантиметров в длину. Яд у них опасный, просто за счет того, что его много. Но сказать, чтобы была прямая зависимость для пауков и скорпионов, а именно, собственно, они являются как раз наиболее ядовитыми представителями паукообразных, и от встречи с ними как раз люди обычно страдают, то тут ни в коем случае нельзя говорить, что чем крупнее существо, тем опаснее его яд. Есть совершенно некрупные паучки, яд которых чудовищный. И небольшие скорпионы, у которых тоже очень серьезный яд. А древние ли болезни у клещей? Ну, имеется в виду, наверное, древними ли являются те болезни, которые переносятся клещами? Сложно сказать. Та же самая болезнь Лайма, он же боррелиоз, стал фиксироваться только во второй половине 20 века у людей. Что из этого следует? Что до этого его не было? Или что до этого его не могли идентифицировать? Или что до этого он был менее распространен у клещей? Вообще распространенность заболеваний и древних заболеваний, переносимых различными членистоногими, это отдельная очень интересная тема. То есть, скорее всего, это не слишком древний. Но, опять же, смотря что мы называем древним. Так что вот так вот однозначно на этот вопрос ответить коротко не получится. Какие опасные пауки в России? Если есть, то где они обитают? Ну, например, есть южно-русский тарантул. Довольно крупный паук. Можете посмотреть, как он выглядит. Увидев его фотографию, вы его ни с кем не перепутаете. Больно кусается, серьезного яда не впрыскивает. Но действительно больно кусается, как оса, только даже сильнее. Есть каракурт.
каракурт встречаются по южным границам России. Вот каракурт действительно имеет очень опасный яд. Как выглядит каракурт, тоже надо знать, особенно если вы едете куда-то в пустынный или степной регион на южных границах России. Вот каракурт действительно опасный. Плюс ко всему, иногда еще бывают странные, ну, как бы неожиданные случаи, когда с какими-нибудь тропическими фруктами завозят тропических пауков. Это, понятно, очень редко, но, тем не менее, к сожалению, тоже иногда случается. Так. Так, что вы можете сказать о Nephila jurassica? Смотря что вас интересует, честно говоря. Потому что, ну, паук. Ну, даже не знаю, что тут стоит сказать. Ну, как бы, ну, вымерший паук. Так что, ну, пауки, как мы поняли, достаточно древние существа, поэтому, в общем, то, что они жили давно, это не секрет. Так, еще какие-нибудь вопросы? Так, секундочку, у меня закрылось. Есть ли у пауков какой-то аналог стадии личинки у насекомых? Или когда пауки выходят из яиц, они ничем существенным не отличаются от взрослых? Вот вопрос очень меткий. Непосредственно личиночный... Здесь мы подходим к сложному моменту, что мы считаем личиночной стадией, а что не считаем. То есть, безусловно, у пауков нет какого-то серьезного метаморфоза, то есть преобразования их тела. Но также понятно, что только что вылупившиеся паучки, они, во-первых, не половозрелые, во-вторых, они размерами отличаются от взрослых. То есть они не являются взрослыми. Но никакого, если, давайте так, чтобы нам не запутаться в определении термина личинка, ответим на этот вопрос следующим образом, что никакого серьезного метаморфоза у них не происходит. Но им также надо линять, чтобы расти. Так. Еще вопросы. Есть ли у пауков общие признаки, по которым можно определить, опасен он для человека или нет? Ну, во-первых, любой крупный паук по определению может очень сильно укусить. Чем крупнее, тем сильнее. А дальше все совершенно не так очевидно. Лучше, если вы едете в какой-то регион, где могут наблюдаться встречи с какими-то по-настоящему опасными пауками, узнать, как они выглядят заранее. Ну, то есть, если вы едете на юг России, узнать заранее, как выглядит каракурт. Если вы едете в Северную Америку, узнать, как выглядят пауки, которые могут там причинить вред. Если в Австралию, тоже узнать заранее. Я не то чтобы пугаю. Вообще, паук не воспринимает человека как источник пищи. Паук атакует только в той ситуации, если человека, если считает, что ему угрожает опасность. Поэтому в целом в тех регионах, где есть вероятность столкновения с пауками, ну, нужно смотреть, что вы хватаете руками, смотреть, куда вы садитесь. Без, конечно, такого совсем фанатизма, но тем не менее. Спать в закрытых помещениях, в кроватях под пологом. И в целом этого более чем достаточно. Со скорпионами примерно та же ситуация. Вот у моего коллеги в Камбодже случилось, с одной стороны, комичная, с другой стороны, трагичная, с третьей стороны, поучительная история. Он шел с рюкзаком по дороге и увидел на тропинке сидящего крупного скорпиона. Скинул рюкзак, достал фотоаппарат, начал его фотографировать. В этот момент на его рюкзак заполз скорпион поменьше.
надевая на себя рюкзак, он придавил его, и что сделал скорпион? Конечно же, ужалил. Все закончилось хорошо, но пару дней было ему не очень. Так, ну что ж, тогда, наверное, на этом все. В следующий раз мы будем говорить про истинных хозяев нашей планеты, ну, по крайней мере, ее суши и воздуха, насекомых. Ну, а сейчас спасибо за внимание и до встречи.

Доброе утро. Я не знаю, кто из вас где сегодня проснулся и насколько уютно место вашего сна, но по сравнению с теми организмами, о которых сегодня пойдет речь, уверяю вас, ваше утро было действительно добрым. Мы сегодня поговорим об экстремофилах, об организмах, которые живут в совершенно невыносимых условиях, буквально адских. Эти организмы очень сейчас интересуют ученых, и в последние годы появляется огромное количество статей на эту тему. И вот в журнале Nature вышла статья совсем недавно, 2 ноября, которая рассказывает о тех трудностях, которые возникают у исследователей микроорганизмов экстремофилов. Жизнь очень разнообразна, она проникла практически везде, и в некоторых случаях даже трудно себе представить, что организмы могут жить в таком удивительном совершенно месте, который человеку кажется адом. Ну, например, в Туркменистане есть такой горящий газовый кратер, его называют еще «двери ада». И, как ни удивительно, несмотря на то, что там с 1971 года продолжается непрерывное горение, там есть микроорганизмы, которые себя вполне неплохо чувствуют, термофильные микроорганизмы, которые выдерживают высокие температуры. Мало того, эти высокие температуры для них нормальны. А вот наши, например, температуры им абсолютно не подходят, и в такой среде они жить не могут. Есть, например, под Мексиканским заливом соленые озера под глубинами океана, в которых очень высокая соленость. Они представляют собой такие как бы линзы. У них есть четко очерченная береговая линия, и соленость в них примерно в 4-5 раз больше, чем соленость окружающей воды. И в этих соляных озерах существует очень своеобразная жизнь. В том же числе живут и удивительные микроорганизмы, галофилы, которые способны выживать в таких суровых условиях. И на самом деле для исследователей зачастую стоит даже сложная задача просто взять пробу тех или иных микроорганизмов. Ну, представьте, то есть надо опуститься на дно океана или, например, в кратер с горящим газом. Согласитесь, что задача, в общем, нетривиальная. И при изучении этих организмов возникает множество всяческих проблем. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как, собственно говоря, ученые пытаются эти проблемы решить. Во-первых, хочется сказать, что есть такое интересный сайт, на который вы можете посмотреть информацию. Называется он «Проект экстремального микробиома». Ссылку на него мы дадим в описании к этому видео. И там вы можете познакомиться с проектами, сейчас действующими, и там рассказывается подробно о тех местах, которые сейчас особенно интересны для ученых, изучающих микроорганизмы экстремофилы. Чаще всего такими организмами являются или бактерии, или археи. Очень древние организмы, имеющие очень много своеобразных черт и выживающие в совершенно невыносимых условиях. И возникает множество проблем. Ну, во-первых, ученым хочется исследовать ДНК этих бактерий и архей, которые они обнаруживают в таких экзотических местах. А сделать это порой очень непросто. Ну, например, многие из этих микроорганизмов обладают очень твердыми, очень устойчивыми к воздействию клеточными стенками. И эти клеточные стенки надо разрушить, при этом не повредив ДНК. И эта задача непростая, но ученые с ней справились, и они создали такой своеобразный коктейль из 6 различных ферментов. Кроме того, они используют поверхностно-активные вещества и органические растворители для того, чтобы эти оболочки разрушить и добраться до ДНК. Что они там хотят найти? Они хотят найти гены, которые помогают археям и бактериям выживать в экстремальных условиях, и, возможно, потом использовать эти гены в генной инженерии. Но, опять-таки, проблемы возникают самые разные. Ну, например, есть организмы, которые, помимо того, что они термофильные, то есть они живут при высоких температурах, в некоторых случаях до 95 градусов Цельсия, они, например, еще могут быть анаэробными. И для того, чтобы использовать деление этих организмов, необходимо им создать условия, при которых бы они сохранялись живыми. И вот в одной из лабораторий создали такой специальный агрегат из алюминия авиационного и обратились специально в НАСА, чтобы им предоставили специальные термостойкие емкости для культур, для того, чтобы
исследовать эти бактерии под микроскопом в специальном таком вот коробе, в котором поддерживается постоянно высокая температура. Потому что при температуре ниже 65 градусов Цельсия эти организмы не выживают. И сами вот группы исследователей, которые этим занималась, они называли вот этот агрегат печью для пиццы, шутливо. Потому что действительно там была все время высокая температура, порядка там 90-95 градусов Цельсия. Да, 95 градусов там поддерживалась температура. Даже не знаю, можно ли назвать это, наверное, такой инкубатор для архей, вот, в котором они могли спокойно делиться, и, соответственно, ученые изучали их деление. Но есть еще одна проблема. Обычно для микроорганизмов простых, не термофильных, используется среда агар-агар. Это вещество, которое получают из красных водорослей. Ну, обычный агар-агар, питательная среда, которая используется для изучения других микроорганизмов, в данном случае не подходит, потому что он плавится при довольно низкой температуре, и поэтому для исследования термофильных бактерий используется гелановая камедь, особое вещество, тоже гелеобразующее, которое плавится при высокой температуре. Соответственно, можно сохранить культуру живой при высокой температуре, и при этом среда тоже не разрушится. Есть еще одна проблема. Если у некоторых экстремофилов очень прочные оболочки, то, например, для галофилов, то есть организмов, которые живут в среде с очень высокой соленостью, наоборот, отсутствуют жесткие оболочки, и форма бактерии поддерживается за счет осмотического давления. Соответственно, при изучении этих организмов возникает проблема. Если их пытаются положить под микроскоп на предметное стекло и накрыть сверху покровным стеклом, то они приобретают форму такой аморфной кляксы, изучать их особенности, как устроены их клетки, в общем, практически невозможно. Соответственно, с этим тоже приходится что-то делать, приходится искать какой-то выход из этого положения. И удалось ученым создать специальные такие камеры из агарозы. Это производная агара, которую помогает создавать 3D-структуру и удерживать клетки в их нормальном состоянии, чтобы они не теряли форму даже при исследовании под микроскопом. Еще одна проблема. Некоторые микроорганизмы, экстремофилы, обладают способностью к флуоресценции. И с одной стороны, это, наверное, здорово, с другой стороны, создает проблемы при изучении их белков. Дело в том, что ученые, когда изучают белки, они их метят специальными флуоресцентными маркерами. Но в случае, если организм сам флуоресцирует, как вы понимаете, в этих маркерах нет никакого смысла. Поэтому сначала приходится извлекать ген, который отвечает за флуоресценцию организма, обесцвечивать этот организм. И только после этого, пользуясь флуоресцентными маркерами, можно изучать белки, молекулы белков, содержащихся в организме, а также цитоскелет. И, в общем, на самом деле, конечно, надеюсь, вы поняли, что задача изучения экстремофилов очень непроста, вот. Но тем не менее ученые справляются и придумывают все новые и новые ухищрения для того, чтобы познакомиться с жизнью этих необычных организмов. Вы можете задавать мне вопросы, но правда надо сказать, что обычно все-таки я отвечаю на вопросы про более крупные объекты. И если у вас есть дети, то посоветуйте им посмотреть наш детский канал. Там я отвечаю на самые разные вопросы о животных. Если у ваших детей возникают какие-то забавные, смешные, нелепые вопросы об окружающей нас природе, пожалуйста, присылайте, пишите в комментариях. Мы будем рады найти интересный ответ на ваш вопрос. Ну, например, на нашем детском канале я отвечаю на вопрос, зачем зебрам полоски. Я представляю там 4 разных версии, и если вы готовы, если вы знаете все эти версии и можете их перечислить, то пишите в своих комментариях или просто посмотрите наш детский канал. Еще раз доброе утро и всем хорошего дня. А сегодня вас разбудил свист суслика. Я просто попыталась прочитать. Особенно у архей прекрасное название вообще. Я балдею.
Сейчас я. В термальных источниках Йеллоустонского национального парка была обнаружена архея со сложным названием, сейчас я его зачитаю, Сульфолобус ацида кальдариус. Это термоацидофильный организм, который живет при температуре 90 градусов. И чем он интересен? Он используется учеными для получения такого фермента, который называется фермент рестрикции. Это очень важное вещество для молекулярных биологов. При помощи него его используют при модификации ДНК, а также это вещество очень важно, важным инструментом является при молекулярном клонировании.

0: приближениях и там в каких-то там параметризациях, ну, мы можем это делать. И то как-то. А что нам на глубине океана происходит, ну, мы вообще не знаем. Значит, было, собственно, несколько революций в океанологии. Была океанология такая писательная, когда немножко люди ходили по поверхности, немножко что-то измеряли. Так скажем, это 19 век. Потом вторая половина 19 века, они поняли, что можно вообще-то там и в глубину как-то мерить, не только нам поверхность
1: чем?
0: Интересно.
1: По-моему, вторая половина 19 века.
0: Да, значит, ну, термометр был, да.
1: Да. Но дальше возникает... глубину, глубину измерять глубину, раз, да. Температуру два. Отчасти течение, отчасти, да?
0: Течение можно, эти все механические измерения течения, они, в принципе, несложные. Это как, они, ну, как, как это, анемометр, флюгер, который измеряет скорость ветра, аналогично можно по
2: верхушке измерять. Он стоит твердо на земле, а ты с прибором плывешь по этому
0: течению. Да, это вообще проблема, потому что, значит, как вообще достать, например, какой-то объем воды с какой-то глубины, чтобы измерить в нем соленость и концентрацию химических разных веществ.
2: А я этим занимался, я знаю, какая штучка. Там крышечка закрывается. Ну,
0: совершенно верно, батометр называется.
2: Да, вот, мы ее опускали, потом дергали за веревочку, и он там хватал воду.
0: Да, вот с поверхности понятно, а вот опускается на глубину труба такая, открытая с двух сторон, а потом ей подают сигнал каким-то образом, можно механически, можно электрически, она закрывается на нужной глубине и вылезает, значит, мы...
1: А это вторая половина 19 века.
0: Да, вот придумали. Термометр. Тоже термометр, ты его вынул, а он же назад-то там, даже у вас сверху тепло, снизу холодно.
1: Да.
0: Его опустили, он снизу померил холодную температуру. Ну, надо посмотреть на него. Да. Его пока вынимаешь, он нагреется. Да. Термометр придумали опрокидывающийся. Тоже механически посылает сигнал, он опрокидывается, и у него вот этот вот ртутный столбик отрывается. Падает там в другой как бы резервуар, и там уже видно, он зафиксирован.
2: Минимальный термометр называется. Есть такой.
0: Вот, соответственно...
2: А человек когда нырнул глубоко?
0: Человек, подождите, человек.
2: Как?
0: Человек-то... Про человека тоже поговорим. Значит, революция со спутником. Другая была, вторая революция, к вопросу о связи.
1: Нет, концом 19 века завершили. Потом наступил 20 век.
0: Потом наступил 20 век. Люди стали профессионально... Значит, люди стали строить специальные суда, чтобы ходить в море. Ага. Люди, появилась профессия океанолог. Люди стали изучать там, с точки зрения рыболовства, с точки зрения там... ну, каких-то, я не знаю, там, катастроф, там, прогноз погоды тогда начали как-то пытаться, значит, с ним работать. В общем, появилась какая-то прикладная значимость в исследовании вот, Мирового океана, но все равно это было в основном на поверхности. Ну, где-то редко там проводятся эти измерения вертикальные. Все равно вот это на поверхности, и такое было упрощенное представление об океане. Тогда очень сильно развилась математика, связанная с океанологией, потому что люди пытались аналитически как-то вот описать это, раз померить мы не можем, это супер дорого. Да? Вот сейчас судосутки, одни судосутки у большого судна, стоят 500 тысяч рублей, 1 000 000 рублей, 2 миллиона рублей, в зависимости от размера судна. У ледокола 20 миллионов рублей в сутки. Вот. Ну, потому что на ледоколе работает там, не знаю, 80 человек. Да, он там соляры потребляет огромное количество. Поэтому там судовое измерение — это дорого. А когда появился космос, да, мы стали смотреть поверхность океана, но не вглубь, потому что вглубь ничего не проникает нормально из космоса. Вот вы правильно говорили про дальнюю радиосвязь.
2: Вглубь, вот когда вы говорите вглубь, в оптику, то есть глазом или там телескопом, на какую глубину можно заглянуть туда?
0: Рекорд, по-моему, порядка 70 или 80 метров.
2: То есть 100 метров — это уже точно.
1: И все.
0: Да,
1: и
0: потому что океан мутный. Проблема в океане в том, что там плавает, вот там, короче, кто-то живет, он мелкий, и он на себе все рассеивает. Свет, звук, там пузырьки какие-то. Если вас немножко штормит, у вас весь верхний слой полон пузырями. Но все сигналы, они как-то плохо себя чувствуют на этом месте. И вот, как вы говорили про дальнюю радиосвязь, может быть, затратив огромные средства и, значит, построив какие-то огромные антенны, которые потребляют много энергии или что-то, с какой-то одной конкретной подводной лодкой или там сотни подводных лодок, которые имеют какой-то протокол выхода на связь, какую-то связь можно поддерживать в зависимости от погодных условий, там, от чего-то. Я не знаю уж там, как это все работает, и, слава богу, и знать не хочу. Вот. А... массово это по-прежнему невозможно. В начале 21 века была вторая революция в исследовании океана. Она заключалась в том, что в океан запустили огромное количество измерителей, которые плавают и вокруг себя собирают информацию и ее передают.
1: Но на поверхности.
0: Но плавают они хитрым образом. Они плавают на поверхности, плохо плавать, потому что на поверхности шторм разобьет, птицы всякие заклюют, льды затрут, суда, люди там вытащат. Ну, это, короче, плохо на поверхности. Там на поверхности идет взаимодействие, энергетический обмен с атмосферой. И поверхность самая бурная в океане. А дальше там, ну, метров 50 еще там что-то долетает, 100, может быть. А дальше все, тише да гладь, и все спокойно. Эти измерители, это буи-арго они называются, они меряют

0: вокруг себя, температура и соленость. Ключевые и давление еще. То есть, чтобы понимать, на какой глубине сделаны измерения. Mm-hmm. Они плавают на глубине 1 километр, потом они раз в неделю всплывают до поверхности. А, нет, они раз в неделю погружаются на 2 километра, всплывают до поверхности, передают все, что намерили, опускаются на километр и опять неделю дрейфуют с течением.
1: Батарейки как часто нужно менять?
0: Вот удалось только в начале 21 века создать такой массовый прибор, достаточно недорогой. Их запущено, ну, порядка тысячи, я думаю, что меньше 10 тысяч. Вот, весь океан ими сейчас усеян, и верхние 2 километра эти приборы измеряют. Батарейки, он, как сказать, никогда назад не возвращается. Его отпустили, вот он сколько там работает, не знаю, сколько, год, два, там, 10 лет. Я думаю, что порядка там какого-то количества, ну, не десятилетия, наверное, там, в пределах 10 лет. Мне так... Такие у меня представления, как должны работать эти приборы.
2: А кто это делает? Одна организация какая-то?
0: Это может делать любая страна, это может делать любая организация, принять участие. И это, так скажем, ну, в разных науках по-разному. В океанологии люди не очень любят делиться данными, которые они собирают, потому что данные очень дорого получаются за большие деньги. Но конкретно в этом случае это открытые данные, и все могут пользоваться всеми, значит, данными, собираемыми буями Арго. Они все передаются в некий единый центр и свободно распространяются.
1: Из всего, после всего, что вы сказали, у меня естественный вопрос. Почему их десятки тысяч, а не сотни?
0: Потому что дорого, понимаете?
1: То есть дешево, но все-таки дорого.
0: Да.
1: То есть не безумно дорого, но все-таки дорого.
0: И почему 2 километра? Почему не 5, не 10, почему не до дна их сделать? Ну, потому что раздавят. Там, чем, когда у вас давление идет,
1: да, понятно.
0: Вам нужны уже другие материалы.
1: 2 километра уже неплохо. Честно скажем, уже неплохо, чтобы эта штука работала, кроме того, всплывала. И, значит, сейчас океан, ну, нельзя сказать, что он наполнен такими дронами, но, в общем, они там есть. И они там... И что? Означает это, что наши знания об океане вот в таком-то темпе прямо прирастают.
0: Они скакнули невероятно.
1: Ну, когда они появились. А сейчас они передают одно и то же, одно и то же, одно и то же. Или... Это немножко похоже на астрономию.
3: Да,
1: или
3: мы накапливаем данные.
1: Вы там смотрите, конечно. А потом кто-то делает статистический анализ и говорит, знаете, вообще-то я подозреваю вот тут какое-то такое явление.
2: Десятилетний цикл.
1: Например, условно говоря.
0: Да, все примерно так и происходит. Океанология, она вообще очень сильно... Это, как сказать, наука про слепых, да? Это люди, в которой какая-то вот наука такая прям вычислительная, на мой взгляд, очень еще далека. Это наука в таком зачаточном состоянии, потому что мы по-прежнему очень плохо измеряем океан. И наше продвижение в понимании океана в первую очередь вызвано тем, что мы его как-то стали лучше измерять, и мы вот 10 лет где-то измеряли, потому что очень много исследований строится на том, что мы просто сделали измерение там в этом месте, в этот час, в этот день или в неделю, и мы что-то увидели. Ну, океан относительно стабильный, особенно на больших глубинах, поэтому мы предположили, что так оно и есть. Но вот как бы каких-то повторяющихся серий, какой-то статистики в океанологии катастрофически не хватает. Везде, кроме поверхностного слоя, который уже там 50 лет...
1: Ну да, где кораблей полно.
0: Кораблей, а главное, спутников. 50 лет наслили, там 30 лет, где-то 20 лет, разные там типы спутников есть. Они вот это все покрывают. И, собственно, имея доступ ко всем этим данным, можно прям сидеть в городе в своем, интернет иметь, никуда не ходить, в море никогда не бывать, и там что-то смотреть и что-то находить. Это некоторые люди так живут, и это вполне возможно.
2: Некоторые астрономы тоже так живут. Никогда к телескопу не подходят, но получают данные из телескопов, роботов и сидят у себя в университете, изучают Вселенную.
1: Ну, колоссальное количество данных с Большого адронного коллайдера сейчас переанализируется группами, которые желают найти там какие-то следы того, конечно, ранее записанные, подвергнуть их статистическому анализу, найти там то, чего раньше не нашли. Там, вот. Можно обсуждать, почему они это делают, но тем не менее это происходит.
2: Иногда во Вселенную Плюс мы приглашаем экспертов, поле изучения которых от нас далеко. Например, сегодня мы разговариваем с океанологом. И хотя в детстве мы зачитывались морскими приключениями, о современных исследованиях океана мы знаем немного.
1: Хорошо, что можно за секунды получить справку, что интересного происходит в мире океанологии прямо сейчас. Для этого надо просто попросить поиск с Алисой дать обзор самых ярких открытий за последние годы.
2: Алиса теперь часть поиска Яндекса. Прямо в поисковой строке ассистент поможет вам разобраться в сложных вопросах, даст подробные ответы и ссылки на надежные источники. Грубо говоря, то, для чего мы раньше пользовались GPT-сервисами, теперь можно сделать прямо в поиске.
1: Так готовиться к выпуску «Вселенной Плюс» намного проще. Без новой функции нам пришлось бы прочитать десятки статей и пытаться систематизировать информацию самим. А тут мы быстро смогли погрузиться в тему. Теперь понимать эксперта будет проще.
2: А еще в поиске с Алисой теперь можно сгенерировать картинку или текст. Поздравления родственникам, рабочие письма, слоганы, идеи. Например, мы с Алексеем пока не придумали, какого ученого позвать в следующий выпуск. И попросили помощи в поиске с Алисой. Взяли кое-что себе на заметку.
1: Попробуйте обновленный поиск. Ссылка в описании.
2: Существует ли какая-то международная организация, которая всех океанологов в мире как-то вот организует? Вот у нас астрономов есть Международный астрономический союз. Мы знаем, кто где работает, на каких инструментах. То есть мы не скрываем практически. А чем скрыть-то оно все тут? А у океанологов так вот раздроблю, ну как-то такими кустами они живут, да, национальными какими-то организациями.
0: У океанологии тоже есть общая организация, она называется ИАПСА.
2: Международная.
0: Международная, да. И у нее есть какие-то конгрессы, конференции. Есть международные программы. Есть международные программы, в которых участвует значительное число стран, и Советский Союз, и Россия всегда активно участвовали в освоении океана в этих международных программах. И какая-то кооперация есть, безусловно, она периодически, там, скажем, выстраивается, периодически не выстраивается, но, как и в любой другой науке, если вы чем-то занимаетесь, вы там публикуете по-английски, вы знаете других людей, которые по этой теме публикуются, вы встречаетесь на конференциях, вы что-то вместе делаете. Но и как и, наверное, в любой другой науке, да, как и в случае вас, астрономов, действительно, мы всегда говорим, на каком оборудовании получены данные, с каких судов, с каких рейсов. И это тоже, так скажем, вот эта крупная инфраструктура, она тоже известна, и она всегда открывается, кто где работает. Но...
2: Погодите. А я вот что подумал. Пока еще не было астрономии как науки, были разные, зафиксированы разные небесные явления в летописях, там, в истории. Мы их собираем, и они нам помогают кое-что выяснять. Также точно, скажем, магнитное поле Земли. Ну, это не совсем океан, да, ну, там атмосфера, магнитное поле. Анализируют записи судовых журналов, когда моряки там в 15-16 веках плавали по компасу, да, ну и посмотрели склонение магнитное. Это тоже помогает понять, как магнитное поле дышит. А вы бы могли, наверное, использовать записи рыбаков, которые много столетий. Что-нибудь полезное можно?
1: Если рыбаки записывали.
2: Да. Ну, а что, нет?
0: Да, в какой-то форме это делается. Во. Значит, действительно, есть обязанности, по крайней мере, раньше были у штурманов, которые несут вахту за штурвалом судна любого. Там всегда за штурвалом круглосуточно, естественно, находится какой-то человек, даже несмотря на век автоматики. Они записывают скорость ветра, там, балл волнения, там, что-то еще. И это используется, вот если мы хотим сделать климатологию, например, ветрового волнения, да, мы хотим какие-то данные о волнении и получить. И, конечно, очень сильно люди опираются на записи вот этих судовых журналов о волнении, потому что, так скажем, много что мы можем из космоса уже посмотреть, и смотрим десятки лет, и нам этого хватит. Температура, например, поверхности моря. Мы смотрим из космоса, нам не нужны эти судовые журналы. То есть, может быть, в прошлом как-то где-то это имеет смысл, но из-за того, что покрытие океана судами там очень неравномерное, там, скажем, в Северной Атлантике, может быть, в 19 веке много измеряли температуру, а вот там в Южной Пацифике никто там особо ничего и не измерял, потому что там и сейчас никто не суда там не плавает.
2: Правильно, не есть такие области в океане, где никто не плавает.
0: Да, потому что это все же, опять же, это большие деньги, и в океане есть транспортные маршруты, там из Америки в Китай, из Америки в Европу западную, там много кто работает. И Суэцкий канал, там Панамский канал. Но... А есть вот, например, южная часть Тихого океана, это классика, или южная часть Индийского океана, где нет смысла.
2: И попал там на необитаемый остров, и жди, пока
0: да,
2: тебя...
0: Да, и все,
1: остров спутник не убит. Но у вас было какое-то «но».
0: Да, значит, вернемся на одну итерацию назад про климатологию волнения. Вот есть проблема с этим волнением, потому что человек занижает вот это волнение, когда он штурман, или завышает.
2: На глаз,
0: да? Да, он же на глаз определяет. Да. И вот с этим тоже надо как-то работать. И сейчас есть работы, которые ставят штурманов и ставят волномерный буй, который там четко определяет в сантиметрах там высоту волнения и сравнивает, как же вот он, как ему что кажется, и пересчитывает. И дальше возникает вопрос, а как вот, значит, с этим, со старыми записями пользоваться?
2: называется «личный эффект наблюдателя». В астрономии тоже,
1: тоже есть.
2: Мы
1: да?
2: делаем поправку на конкретного делаем, да? наблюдателя. Да.
0: А сделай еще один шаг назад про международные организации. Вот как и в любой науке, есть такая проблема, что вы финансируетесь, как правило, своей страной. И своя страна, в первую очередь, в случае географической какой-то истории, как у нас, безусловно, кинология, Россия, конечно, в первую очередь настроена на исследования российских. Вот. Есть, конечно, в мире какие-то там области, которые всем интересны по каким-то причинам, например, там Антарктида или Арктика, которая всем интересна. Но желание, так скажем, посотрудничать и что-то вместе поделать там в любой точке мира, оно всегда есть, и все ученые, они готовы, давайте там это изучим и это изучим. А кто платить будет, оплатим мы вот за это, за свое, и вот мы там. И, как сказать, не всегда удается или даже редко удается действительно выстроить какое-то плодотворное сотрудничество, потому что оно очень привязано, очень часто привязано к конкретному региону.
2: Слушайте, океан нас кормит, да? А вот какой слой океана реально дает продукты? Морепродукты. Вот какие глубины населены тем, что мы в магазинах или ну, на столе имеем?
0: Океан, большая часть океана — это такая безжизненная пустыня. И вот,
2: в смысле кажется, глубины, да?
0: Нет, и поверхности. Глубины-то даже тоже, да. Значит, что в океане нужно, чтобы была жизнь? Нужно две вещи. Нужен доступ энергии. Это солнечная энергия, в первую очередь.
1: И кислород.
0: И, ну, скажем, не кислород, а биогенные вещества. Кислород, в принципе, растворен в морской воде.
1: И он просто там его больше, там сразу все расцветает, где вода холодная.
0: Это тоже так, но, значит, нужно какое-то количество биогенных веществ, так называемых кремний, фосфор, азот, углерод, из которых планктон, существа мельчайшие, строят свои тела.
1: Сам себя строят.
0: Да,
2: они минеральные вещества,
0: минеральные
2: они живые.
0: Вещества, да, значит, они потребляют из воды эти вещества, потребляют энергию солнечную, и все в порядке, строят тела. Но проблема в том, что если нет притока этих веществ, то есть если просто у нас свободный, спокойный океан, поверхность там, которые высокие концентрации, они построили свои тела, кто-то сдох, там разложился, его тут же съели, а кто-то упал на дно вниз. И наверх, значит, и, так сказать, вниз увел вот это, эти биогены. И именно поэтому большая часть поверхности вообще океана безжизненна, потому что снизу нет солнечной энергии, солнечная энергия где-то ну, метров до 100 доходит, не более того. Даже, может быть, где-то, зависит от мутности, может, и десятки метров, может, и несколько даже быть метров. Но вот этот постоянный вывод, собственно, биогенов из-за сил гравитации приводит к тому, что большая часть поверхностного даже слоя океана, где есть солнечная энергия, он не очень продуктивный. А продуктивны места, где по каким-то причинам есть постоянный приток.
1: Приток может быть с суши, больших рек.
2: Реки могут.
0: Первое — это реки, второе — это, может быть, снизу.
1: Перемешивание какое-то в океане случившееся, да?
0: Ну, не перемешивание, а просто подъем вод. Да, вот если у вас по каким-то причинам воды поднимаются в океане, то тогда
2: они со дна берут какие-то минеральные вещества.
0: Да даже с глубины. Вот толща воды, она же все, она там большая. Если толща воды постоянно выходит на поверхность, то она подпитывает эту поверхность биогенами.
1: Таких мест много?
0: Таких мест достаточно много. Они формируются из-за ветра. Они, так скажем, это зона обвеллинга, так называемая. Они формируются, когда ну, ветер таким образом сдвигает поверхность, отгоняет поверхность воды, поверхностный слой от берега, и на его место из-за неразрезности должно что-то прийти, и приходится
1: снизить. А еще бывает из-за разницы температур, да, холодного и теплого воздуха, нет? Воды, холодной и теплой воды.
0: Это не столь большие, силы большие, чтобы как-то влиять на циркуляцию. На циркуляцию влияет в первую очередь ветер. Еще есть эффект апеллинга на экваторе, потому что там силы Кориолиса в разную сторону крутят, и там может быть разгон, но это в меньшей степени. Так вот, есть супербиологически продуктивные районы, и их не очень много. И там прям много рыбы.
1: 20-100.
0: Но их по площади надо, наверное, считать. Какая площадь океана биологически продуктивная? Я вот небольшой специалист, но в процентах,
1: так скажем,
0: меньше там процент, или 1%, или
1: 2%. Меньше процента поверхности океана, где есть...
2: И там все рыбаки сконцентрированы.
0: Где бурлит жизнь, да, где можно ловить рыбу. Вот. Но, впрочем, может, коллеги меня поправят, если они, если надо с ними про это...
2: Ну, рыбаки давно уже знают эти районы, конечно.
0: Конечно. Да? Но есть вторая история. Значит, есть какие-то представления, что есть вертикальная миграция в океане. Зоопланктона, фитопланктона. И, ну, вообще, в принципе, это известно. Так как в океане, в принципе, сложно что-то мерить, то это все базируется на каких-то разных историях. Вот где-то померили вертикальную миграцию зоопланктона, там суточная, там, на 300 метров вверх и вниз, или на 500 метров вверх и вниз, ему там, скажем, слишком жарко, он ночью поднимается, Зоопланктон — это как бы живой, это, значит, фитопланктон — это у нас кто?
2: Это у нас одноклеточное
0: растение, да. Как бы аналог, а зоопланктон — это у нас аналог травоядные, да, животные.
1: Малюсенькие такие.
0: Ну, типа, те потребляют солнечную энергию, а те уже потребляют как бы...
1: Те, кто уже потребил солнечную.
0: Да, совершенно верно. И вот есть фитопланктон, он, понятно, живет наверху, где солнце. Есть зооплантон, он поднялся, там поел, потом ему стало, например, жарко, и он опустился на там...
1: Вы говорите так, что этот вопрос, вы говорите с легким сомнением, как будто этот вопрос немножко нерешенный.
0: Да, вопрос в том, что кто-то это где-то померил и опубликовал, и написал, что это так. Да. А там, так как отрицательный результат, например, не публикуется, то, может быть, в других местах люди пытались это повторить и померить, и они этого не увидели. И непонятно, в каком... насколько в океане это частая история, насколько масштабно это происходит, вот эти вертикальные миграции. То есть они, безусловно, где-то есть, а вот как бы...
1: Ну, где? Их же не расспросишь, этих рачков.
0: Их не расспросишь, да. И не померишь, они маленькие, их надо как-то... То есть их и не пометишь, и ничего, с ними тяжело вообще работать. Вот, и это какие-то очень косвенные методы, которые позволяют все это делать. И, но есть некая теория, такая очень, так сказать, авторитетная, поддерживаемая, что вот из-за этих вот вертикальных миграций сильных жизнь немножко все-таки глубже тоже существует. И рыба, которая ест этот зоопланктон, она все-таки немножко глубже существует. Это так называемый мезопелагиаль. Это уже там большие глубины, чем 100 метров, и где у нас солнечный свет.
2: Но есть же глубоководные рыбы.
1: Вот скажите, пожалуйста, про глубоководных рыб, которые ужасаются.
0: Нам же надо много,
1: и так далее. Я понимаю, массово то, что вы сейчас говорите, просто к этому нужно добавить важное уточнение. Это вот там, где массовая жизнь, массово. А уникальные образцы очень глубоко опускаются, непонятно, чем живут,
0: да,
1: непонятно, чем
0: питаются.
1: Да, значит,
0: на дне океана тоже проблемы, там как бы ничего нет и нечего кушать. Вот кушать там есть, в некоторых случаях есть оазисы жизни на дне океана. Первый оазис жизни на дне, да, но как бы толще вод — это, конечно, хорошо, но вот дно — это все-таки тоже какое-то место, где что-то накапливается, где что-то сверху падает, оседает, и вот по дну можно ползать, это пытаться съесть.
2: Размножаться можно там, какие-нибудь эти луночки делать.
1: Если энергия у тебя есть.
0: Да, но с дном как, в чем проблема? С дном еще хуже все изучено, да, потому что на дно сложно опуститься, там еще меньше измерений, но тем не менее. Там живут действительно какие-то рыбы, там живут там бактерии, грибы, вирусы морские, там кого только не живет. Иногда, например, на дно океана падает труп кита, и возникает сразу оазис жизни. Куча органики. Или корабль деревянный, даже, может, и не деревянный, металлический. Возникает оазис жизни, потому что куча еды. И там, откуда ни возьмись, в этом трупе кита заводятся какие-то, значит, существа, там, черви, которые начинают есть.
1: То есть они откуда-то взялись?
0: Они рассеяны в какой-то там маленьких концентрациях, их личинки, которые спят там и ждут сигнала, и вот не знаю уж сколько там они лет плавают, и вдруг, если она, значит, налипла вдруг на мертвого кита, шанс получить такой прекрасный объект очень ничтожен, но он есть. Но факт такой, что этого кита съедают целиком.
1: Кита съедают целиком.
0: Естественно.
1: Вот они, кости, обитатели, которые вообще почти, их там никому нет, их мало, они такие вялые, неинтересные, ничего не умеют.
0: Расцветает жизнь. Это не то, что там какая-то рыба пришла, унюхала там и начинает есть. А они просто вот из личинок как-то там, значит, вывелись и начинают.
2: У меня вопрос в связи с этим. Мы знаем, что на суше под грунтом на глубину до 3 километров наша Земля пронизана микроорганизмами, их там очень много. А вот дно океана, оно тоже потом вглубь твердой поверхности уходит жизнь, да?
0: Да,
2: они
0: так
2: оттуда
0: есть.
2: Могут приходить, да?
0: Но все-таки там условия совершенно другие. И те, кто живут в грунте, они не живут, наверное, на поверхности.
2: Чем же они там живут?
1: Но они там живут.
0: Да, грунт, значит, бурение...
1: Мало того, что на дне океана, так еще под дно.
0: На сотни метров, даже на километры под дном живут вирусы, бактерии, грибы. И более
1: того... Вы только что ссылались на то, что это плохо изучено.
0: Да, значит...
1: Но изучено, достаточно, чтобы это утверждать.
0: Где-то какие-то бурения, то есть факт есть. То есть мы можем сказать, это есть в какой-то точке, да. Насколько это массово, то есть оценки, знаете, какие, что там, скажем, биомасса, вот биомасса вот этих вирусов, бактерий, которые живет в морском дне, превышает там биомассу всего остального живого на Земле.
2: Вот.
0: Потому что вы пробурили в одной точке, потом умножили на площадь на Мирового океана, которая очень большая. И у вас, конечно, много получилось. А для того, чтобы понять, насколько это правда или нет, надо много пробурить, много посмотреть. Это дорого, сложно. Это делают только, когда нефть ищут, знаете? Ну, не только, конечно, uh-huh. когда нефть ищут, а когда нефть ищут, дно бурят еще ого-го как. Потому что это живые деньги, и это в этом есть...
1: И зоологи бегают за ними?
0: Да, и, конечно, там есть коллаборация. Там тоже все сложно, там чьи данные, кто за них заплатил, кому не принадлежат. Но в целом эти компании идут навстречу ученым и предоставляют им возможность это изучать. И это, конечно, вот добыча нефти из дна моря, которая сейчас, возможно, на глубине там нескольких километров моря, и там еще пробуриваются на сотни метров и добывают нефть. И это серьезный драйвер, серьезный источник вот, развития технологий, которые помогают и ученым.
1: Значит, вот вы сказали, что жизнь, массовая жизнь в океане очень сильно локализована в такие вот отдельные островки, которых очень мало. И это относительно недавняя находка? Или сколь давняя? Или это всегда знали?
0: Я думаю, что древние греки, которые ловили рыбу,
1: Знают все. Все. Да. Вот, на фоне этого есть свежие находки, как вы говорите. Например, то, что оказывается, движение масс воды происходит с вихрями. Что еще, что-то вот как это поменяло ли, как бы это спросить? Наши представления о том, как океан вообще функционирует и в отношении жизни, и в отношении чего-то еще перемешивания и так далее. Ну, понимаете, если вы мне рассказываете, что люди думали, что там все перетекает плавно, а оказывается, все бурлит, то это там другая энергия, другое, ну, более-менее характер движения другой и тех, кто там живет. Даже если они так раскиданы редко, они все равно это должны ощущать как-то по-другому. Это должно... И это открытие должно иметь какие-то последствия.
0: Безусловно, открытие имеет последствия, но, к сожалению, очень сложно все между собой связывать. И если физика — это такое какое-то царство массовых измерений, в случае океанологии, спутники, там, буйарги, которые измеряют температуру пространства вокруг себя с частотой там, 20 раз в секунду и погружаются вверх-вниз, то биология или морская геология — это, ну, в сравнении с физикой, это наука, которая базируется на каких-то единичных там, находках, вам надо что-то поднять, там, пробу воды, потом смотреть микроскоп, всех посчитать, и у вас одна цифра. Там, количество, не знаю, таких, такого-то вида, там, в такой-то точке Мирового океана. И, к сожалению, это до сих пор из-за просто полного несоответствия количества данных и понимания. Биология морская, она суперописательная. Она до сих пор вот находится в таком зачаточном состоянии, когда мы только нарабатываем новые данные.
1: То есть аргон нужно в 10 раз больше.
0: Аргон нужно, чтобы оно биологию мерило, оно и не мерит.
1: Оно не мерит биологию.
0: Как мы возвращаемся к тому, что, значит, арго меряет, почти все арго меряет только температуру и соленость. Если там немножко более навороченно. Да. И, к сожалению, к счастью, мы можем мерить температуру и соленость достаточно точно, с высокой точностью, температуры там с точностью сотой доли градуса, соленость с точностью там сотой доли промилле. Вот, соленость меряется за счет электропроводности, температура меряется, ну, видим, как любая температура, за счет там расширения. Вот, и давление, да? Мы бы много чего хотели бы еще померить в океане, чтобы лучше его понять, но мы не можем это делать массово. Мы не можем изобрести прибор, который массово меряет концентрацию хлорофилла. Мы не можем изобрести прибор, который массово меряет, там, я не знаю, какие-нибудь виды, которые массово меряют изотоп, содержание изотопов в морской воде.
2: У хлорофилла такие четкие полосы молекулярные.
0: Тем не менее, хлорофилл хотя бы как-то меряется оптическими методами, но залепляется у вас датчик, да, его надо протирать же, это же энергия, и протиралка должна не стереться, понимаете? То есть, как бы, вот, когда мы доходим до океана, в океане все обрастает, понимаете, там же... В чем проблема еще морских жителей, так скажем, в широком смысле? Очень часто на определенной стадии развития морским организмам нужно к чему-то прикрепиться, им нужен твердый субстрат. И приборы или корабли, причалы, морское дно, скалы, оно все обрастает. И еще один вот место оазис жизни — это там рифы, скалы или коралловые рифы.

0: Вот, вот благодаря спутникам метеорологи научились делать все-таки хорошие прогнозы. И на неделю, и на месяц неплохо работают. А океанолог может делать прогноз чего-нибудь такого очень нужного? Ну, например, эти холодные течения, теплые, Эль-Ниньо, вот это вот. Оно же там вообще меняет продуктивность. Да. Или где-то. А можно прогноз? Или каждый раз, о, случилось, не ожидали, да?
1: К сожалению, атмосфера у нас идет на 3 шага вперед по сравнению с океаном, да. Потому что атмосферу мы видим и просвечиваем со спутников.
2: Только поэтому.
1: Да, мы ее целиком видим, и все.
2: Она гораздо более подвижна.
1: Она прозрачна. Она подвижная. Да,
2: да, это проблема, но она прозрачна.
1: Она прозрачна, мы видим. Океан, мы поверхность видим. Поверхность мы как-то... Есть модели океана, мы как-то предсказываем, мы как-то что-то смотрим, но... Опять же, как с атмосферой, у нас очень ограничен срок прогноза достоверно, потому что там цикл вообще воды в атмосфере, там неделя, 2 недели. Соответственно, через 2 недели у вас просто вот все рассеялось, у вас начальное возмущение превратится в то, что уничтожает сигнал.
0: Хаос.
1: И в океане что-то подобное. Океан очень сильно, понимаете, мы работаем с поверхностью океана, и это нам самое важное, интересное, мы вообще что-то хоть знаем, что-то можем, то есть глубину моделировать бесполезно. Она и медленно меняется, но тем не менее, мы даже ничего не знаем про

0: фантастика, особенно для России. Лед — это очень важно, и это то, с чем мы умеем работать и прогнозировать, и это то,
1: что-то
0: так,
1: скажем... вдруг пессимизм сменился на оптимизм. Океан плохо, лед хорошо.
2: Он по поверхности плавает.
0: Да, вот именно, его можно хорошо увидеть. Но давайте обо всем по порядку. Значит, реки впадают в море, и образуются такие... Значит, речная вода более легкая, чем морская вода, потому что в ней нет соли. Речная вода пресная, морская соленая. Эта соль, она делает морскую воду немножко тяжелее. И речная вода, она сверху, по поверхности моря, распространяется тоненьким слоем по поверхности, тоненько, как блинчик. В случае, чтобы представляли себе масштабы, в случае, если это маленькая речка, то по горизонтали этот блинчик называется речной плюм, как вот есть мантийный плюм, а есть вот речной плюм. Это как перо по-французски, от этого произошло. И вот если у вас
2: плюмаж,
0: маленькая река...
2: Плюмаж,
0: плюмаж, да? Совершенно верно. Ага. Если у вас маленький плюм, маленькая речка, плюм километр, там, скажем, километр на километр или 10 на 10, то он толщиной 2 метра.
1: 2 да? метра, ничего.
0: 10 километров, а тут 2 метра. Так. Если это Амазонка или какая-то другая большая река, это сотни километров. Там самый большой плюм, плюм реки Лена наш, она не самая большая по расходу, но по некоторым причинам у нее самый большой плюм, он, ну, может быть, 1000-1200 километров, вот максимальная протяженность, а глубина 20 метров.
1: Она опресняет там Северный океан?
0: Да, она опресняет Северный океан. И вот чем речная вода важна? Речная вода важна тем, что она остается на поверхности. Из-за вот этого своей низкой солености, или там почти на любой солености, она стабильна. И она вот на этой поверхности лежит, и она, конечно, со временем перемешивается, и плюм не занимает там всю площадь поверхности Мирового океана, но приустевые зоны, вот, достаточно большие, водой заняты. Объем речной воды очень маленький. Это, знаете, это... Вот у вас вот эта, представьте, толщина плюма, и то это смешанная вода, она даже там значительная доля морской уже вовлечена, 2 метра там или 20 метров, а под вами океан километр, два, три, можете себе представить, как бы это...
2: Какая интересная задача родилась, как за сколько сток рек мог бы заполнить мировой океан?
0: Я думаю, что, так скажем, годовой сток...
2: Хорошая задача, да, для школьников даже.
0: Я думаю, что это там тысячи лет, десятки тысяч лет, не знаю, сотни тысяч лет. Это и прямо это какие-то там сотни и тысячные доли процента от объема мирового океана, может быть, даже и меньше. Вот. Но суть в том, что этот речной сток занимает самое важное место в океане. Поверхность. Где у нас что? Кто-то живет, потребляет солнечную энергию и размножается, и рыбы там потом. Распространяется загрязнение. С реками у нас выносится загрязнение, и реками же в этих плюмах переносится куда-то. А лед в случае Арктики или, значит, каких-то холодных регионов, у нас на поверхности моря формируется вот эта область опреснения, и она замерзает, она превращается в лед.
1: Да.
0: Значит, у нас вообще океан замерзает плохо, да, как нам известно, если у нас пресная вода, она у нас сверху замерзает и охлаждается, замерзает, и все, так сказать, быстро происходит. Если у нас морская вода, то там температура замерзания ниже нуля из-за того, что она соленая. И главное, что там, так скажем, уже плотность меняется. Если вы охлаждаете океан сверху, такой нормальный соленый океан, то он, прежде чем превратиться в лед, охладиться до температуры замерзания, он успевает стать тяжелее, чем нижележащие слои, и уйти вниз. Наверх придет новая вода, не охлажденная. Она опять остывает и уходит вниз. Наверх новая приходит. И нужно охладить некий слой. И вот, собственно, некий слой, который уже вниз не уходит. В случае Северной Атлантики, где очень холодно, где там айсберги плавают, Северная Атлантика не замерзает, потому что этот слой может составлять сотни метров. И за зиму не успевают охладить сотни метров до температуры замерзания.
1: А в случае... Просто я думал, что в случае Северной Атлантики это из-за Гольфстрима, поправьте меня.
0: Да. Нет. Гольфстрим же, он только маленькую часть Северной Атлантики занимает.
1: Часть.
0: А к северу от Гольфстрима, например, там же холодно.
1: Там холодно, он не замерзает, вот по этой причине, из-за того, что вода перемешивается сама с собой и не остается подзамерзшей, не остается в виде пленки на поверхности.
0: Вот если бы у нас, то есть у нас были в истории человечества, у нас были такие эпизоды, в истории Земли, нашей планеты, были такие эпизоды, когда Земля превращалась, почти полностью покрывалась льдом. Да, это так.
1: Snowball.
0: Это потому что в целом, если у вас сильно холодно, долго, там, тысячелетием, все замерзнет, конечно.
1: Ага, окей.
0: Да, но если там всего лишь зима, то нет. А вот в Арктике, Арктика замерзает великолепно, потому что там реки. В Арктике она маленькая, северный ледовитый океан, он площадью всего 4% площади от площади всего Мирового океана.
2: А из Канады тоже туда текут реки, да?
0: Все же в Арктику впадает. Там Маккензи в Канаде, но основные реки у нас. Да. Атопия, Енисей, Лена, там Индигирка, Колыма, Печора, Хаднинга и некоторые другие северные длина. Mm-hmm. И они, вот эти реки там за ну, не в масштабе года, а в масштабе там десятилетий, столетий, тысячелетий, что они впадают в Арктику, они сформировали поверхностный слой, вот этот опресс.

0: стесненный. И он, ну, он толщиной там где-то 10 метров, 20 метров, и он быстро замерзает. Поэтому Арктика у нас зимой покрывается льдом вся целиком. И
1: то есть это Северному морскому пути условно сильно мешает?
0: А, да, потому что если бы у нас был как Северная Атлантика, если бы у нас был соленый океан, у нас бы в Арктике льда бы и не было, и вообще.
1: И не было бы, если бы не было пресных рек, втекающих туда. Буквально так, да?
0: Буквально так. Поэтому речные плёмы в Арктике, они нам формируют, собственно, ледовый покров. И главное, они нам формируют свойства ледового покрова. Вот у нас есть прочность льда, которая важна для ледоколов, да, потому что есть прочный лед, непрочный лед. Так вот, пресный лед очень прочный. А морской лед...
1: Дефектов меньше, да?
0: Не знаю, механистически не знаю, с чем это связано. Может быть, да, каверн меньше, потому что когда замерзает морская вода, ее соленость примерно... Соленость морского льда примерно в 7 раз меньше, чем соленость воды. Если у вас там соленость воды там 30 промилле, то соленость льда будет, соответственно, там 4 там, с небольшим промилле, да? Там во льду формируются каверны, такие емкости, в которых, значит, это рассол значит, собирается. И, конечно, да, видимо, ломать это гораздо проще, чем когда пресная вода, без каверн, и все замерзло. И, соответственно, вот есть вот эти речные плюмы, которые занимают огромные области, прибрежные, да, там размером 1000 километров. И это все Севморпуть, это же у нас Севморпуть вдоль берега идет. И вот у нас есть области, где у нас сформировался лед соленый, непрочный. И есть области, где сформировался лед пресный, от плюма, ну, не такой уж пресный, как в реке, но, тем не менее, это сильно более прочное. И вот, в частности, то, чем мы занимаемся, это мы, так сказать, моделируем, предсказываем, куда, где образуется этот лед пресный, как он куда двигается, куда там ледокол идти. И в этом плане плюмы
2: вот
0: важны.
2: Вот в чем был смысл проекта поворота сибирских рек
1: на юг.
2: Они
1: если
2: только
1: бы их повернули,
2: бы наши
1: северный
2: поля,
1: морской путь перестал бы замерзать.
0: Да, это было бы неплохо, но поворот все-таки хотели небольшого количества рек, небольшого объема, а так, чтобы все...
1: Ну, вошли во вкус.
0: Вообще, к сожалению, человек очень слаб. И вот есть, значит, там всякие истории, что мы там, не знаю, или к счастью, да, что мы там что-то куда-то повернем. Ну, мы, конечно, немножко куда-то что-то можем повернуть, но вот так, чтобы вот прям так капитально...
1: Прям все реки повернуть?
0: Да, это вообще не работает. Вот.
1: И Северный морской путь, вы делаете расчеты, моделируете, здесь вы более оптимистичные, потому что вы любите лед, у вас больше измерений на льду, вы подстраиваете ваши математические модели под то, где чего померили, что ледоколы сообщили, какой лед виден со спутника, где сколько белых медведей сдохло и так далее.
0: Все так, да, совершенно верно. Да. Спутники нам очень помогают. И... Ну и то, что лед на поверхности, понимаете, лед не вода, он как-то более понятен, он более стабилен, он медленнее движется. Вода у нас какая-то такая вот. А на льду там есть, не знаю, там какой-нибудь торос, да, какая-нибудь гора там ледовая взгромоздилась, вот мы видим, как
1: в Антарктиде океана нету, но там есть лед, ледники, сходящие в океан, и там история в чем похожа, а в чем не похожа на то, что в Арктике, ну, кроме пингвинов, конечно.
0: Да, значит, про Антарктиду очень интересная история, про пингвинов тоже скажем. Значит, очень часто спрашивают, вот у нас сейчас происходит сокращение льда в Арктике, да, правда ли, что из-за этого затопит всю нашу планету, города, там как поднимется уровень моря? Так вот, ответ в том, что в Арктике у нас лед плавает на поверхности моря. Это плавучий лед почти весь. И если у вас в стакане воды плавает кусок льда, и стакан наполнен там до предела, до отказа, и кусок льда у вас растает, что у вас, выльется вода или не выльется? А уровень воды не изменится, потому что там это закон Архимеда. То же самое с морским льдом в Арктике. Во-первых, он всего там 2-3 метра толщиной в основном. Во-вторых, он плавает, поэтому таяние сокращения морского льда в Арктике, которое является реальностью наших десятилетий последних, не повлияет на увеличение уровня моря. А вот в Антарктиде ледник толщиной 1-2 километра.
2: И в Гренландии
0: и в Гренландии,
1: тоже.
0: Да.
1: Он сидит на суше.
0: Он
1: да,
0: сидит
1: и
0: на суше, и там вот навалило на него там, за миллионы лет. И вот он 2 километра, и он сползает и тает. И вот там эти айсберги размером, там, не знаю, с Петербург там, или что-нибудь такое, вот, они действительно вносят значительные массы пресной воды, добавочные.
1: Смотрите, просто мы спрашивали вас про то, какой вклад пресноводных рек. Вы сказали, там доли процента. А это какой вклад в объем Мирового океана? Тоже доли процента.
0: Это надо, наверное, действительно доли процента,
2: так
0: потому что...
2: Об этом и разговор. Слушай, средняя глубина океана около 4 километров, А подъем ожидается где-то на 3-4 метра.
1: А, просто мы крайне чувствительны к этим 3-4 метрам.
2: Мы же живем все на побережье.
1: Да, просто понятно. То есть мы очень ранимы, мы очень уязвимы.
2: Любой прибрежный город на 4 метра за
1: три. Да, доли процента, но очень радикальные доли процента.
0: Да, именно поэтому... А кроме того, там, ну... Ну да, это поэтому всех беспокоит. И в Антарктиде тоже есть морской лед, естественно. Там море тоже немножко замерзает, опресненное вот этим, значит, таянием ледника, и с него какие-то речки тоже текут. То есть у нас, когда Антарктида, например, там лето, и там бывает вообще серьезный плюс, и там тоже эта поверхность льда тает, там собираются временные водотоки, и там тоже что-то, значит, впадает в море, и там какое-то небольшое опреснение есть, и тоже морской лед. Там есть, но вот как бы ключевое это сползание ледника. А еще вот интересный факт, такой малоизвестный, про пингвинов. Вот известно всем, что пингвины живут в южном полушарии, а все белые медведи в северном полушарии. Но вот изначально то, кого называли пингвином, вообще, почему пингвинов в Антарктиде назвали пингвинами? Был пингвин, бескрылая гагарка, кажется, она называлась. Это была птица, похожая на пингвина, не летающая, которая ловила рыбу, она жила в Северной Атлантике. Она жила там вот на этих островах, в Гренландии, и ее люди, удобно было ее есть, потому что там пришел, на суше взял, ее съел, и моряки ее там к 17-му, к 18 веку целиком съели.
1: Целиком?
0: Да, и это вымерший вид, как дрон.
2: Ух ты.
0: Дронт. Как дрон, как там, не знаю, стеллер у коров, потому что морякам было удобно делать запасы, а когда ты там страдаешь в море, ты не думаешь про сохранение чего-либо. И вот изначальный пингвин, найденный и названный, был в Северной Атлантике, в Северном полушарии около Арктики. А потом, когда мореплаватели приплыли, возможно, даже те же самые приплыли в Антарктиду и увидели там тоже пингвинов, они их назвали пингвинами.
2: Классно. Ну, может, это были перелетные пингвины, они с одного полушария.
0: Или если прорыть хорду через сушу, через центр
1: Земли. Тогда пингвины могли бы продифундировать.
0: Да, раствориться где-нибудь там или прожариться.
2: Иногда говорят, что океан можно заселить, что на суше не хватает мест благоприятных для жизни. А вот у вас океан. Это вода, это кислород растворенный, это пища. Как думаете, есть перспектива перемещения, ну, хотя бы части населения Земли туда?
0: Это активно развивалось в 60-е годы, когда человек полетел в космос, когда был такой серьезный технический прогресс, и какие-то были идеи, что вот-вот мы сейчас...
1: На Марсе будут яблони свисти.
0: Совершенно
1: примерно.
0: Верно. Да. Вот это научная фантастика. И были инициативы по заселению вот Мирового океана.
1: Плавучие платформы?
2: Нет, подводные.
0: Нет, вниз.
2: Подводные.
0: Но сверху-то понятно. Сверху, простите, судоходы, и там можно жить. Да, и там, конечно, шторма. И вот проблема океана в том, что поверхность-то там неподвижная, да, и вот у вас налетает там какой-то шторм, и на суше вы их как-то спрятались где-то, а в океане нет никакой возможности, вас сверху не скачает, заливает, и вообще очень неудобно. Вот, но хочется уйти вглубь и как-то пытаться заселить глубины. Ну и, конечно, как их надо пытаться заселить? Ну, начинать с прибрежных зон, с небольшой глубины. Ижакив Кусто был один из таких, значит, мощных драйверов.
2: Энтузиастов,
0: да, освоения. Он построил там одну вначале. Ну а что, вы берете вагончик, да, там, как наш вагон, да, берем, герметизируем его, опускаем на 3 метра под воду. Подводим электричество, подводим кислород, отопление, свет, все, живем.
1: Вот наш выше. Купе, например.
0: Да вот именно.
1: Наш вагончик. Да?
0: Шлюз сделали.
2: Ты уверен, что мы не под водой?
1: Да вот я уже не сомневаюсь. Да,
2: посмотри, там плывет планктон какой-то.
0: Да, тут уже и не скажешь, это вертикальная миграция или горизонтальная. Ну так вот, и так и делали, знаете, на несколько метров, пожалуйста, на 10 метров, даже там на 100 метров можно опустить. Проблем-то никаких. Просто это не автономная история. Можно потратить деньги, но как только у вас там оборвался кабель, который соединяет вас с сушей, ну все, катастрофа, караул. Были такие же инициативы в США, там, естественно, в СССР на Черном море. Была программа «Черномор». И она закончилась тем, что там пытались поставить рекорд и прожить, по-моему, 3 месяца, что ли, под водой. И почти прожили, но разыгрался шторм, и с глубины 15 метров платформу размером тоже железнодорожный вагон просто выбросил на берег. Люди чуть не умерли, их успели в барокамеру поместить, чтобы сбросить давление. Но вот как бы... А главное, что смысла в этом особо никакого нет, потому что ты по-прежнему в воде, ты сидишь в капсуле, в которой неудобно находиться. Это вот как был, я, значит, такое слышал рассуждение, кто из животных мог бы, значит, развиться как человек и полететь в космос. И вот осьминог, он очень умный, но и он бы мог бы, конечно, развиться, но в космос он бы полететь не смог, потому что надо воду с собой таскать, а это очень неудобно. Вот.
1: Нам только воздух, а воду только чтобы пить, а ему воду в качестве воздуха.
0: Да, а вода тяжелая. Да?
1: Тяжеленная, да.
0: Вот. И, собственно, так же с человеком. Надо воздух с собой таскать, и это неудобно. И вот были тогда же энтузиасты в те же годы, 60-е, 70-е, люди опустились в Марианскую впадину. И до недавнего времени в Марианскую впадину, вот сейчас какой-то аппарат построили, туда там десяток людей свозили, или там, может, пару десятков людей
2: свозили. Десяток?
0: Да.
2: Я кроме Кэмерона не слышал.
0: До недавнего, Жак Пикард погрузился туда.
2: Ну, это 60-е.
0: Там, по-моему, два человека, потом плюс еще Кэмерон один, плюс еще несколько человек, и вот...
2: А сейчас массовый туризм?
0: Но десятки. То есть
1: как космический примерно, да?
0: По гораздо меньше. На Луне было больше людей долго, до последнего, может, десятилетия, чем на Марианской впадине. А почему? Все то же самое. Это же не массовый продукт, батискаф, очень дорогой и очень опасный. Чтобы вам сделать сферу достаточно большую, чтобы там был человек, чтобы она выдерживала давление, ее надо проверять, там ни за что не должно отказать. Они же себя даже снаружи открыть не могут, понимаете? Они всплывают, и кто-то должен сверху открыть. Если они вдруг всплыли где-то, они не могут себя открыть, потому что герметизация,
1: серьезно. А главное, что устройство такое, что малейшие дефекты, все это имплодится внутрь, схлопывается, и конец.
0: И вот, а главное, зачем? Мы погрузились там в Марианскую впадину, а что, там же темно, там ничего не видно. Там что-то, может быть, мы увидели. Какие-то там максимальные, простые яблоки мы с этого дерева обитание человека на дне сорвали. И опять же, на час погрузились, на два, на три.
2: Вы говорите о спортивных рекордах. Но на вершине Эвереста тоже никто жить не собирается.
0: Но там тысячи людей, там очередь стоит, простите.
2: Вернулись за большие деньги. А в предгорьях живут хорошо. Я имел в виду, что заселить, первые сотни метров океана.
0: А смысл какой? Тяжело, дорого и опасно.
2: А разводить рыбок-то?
0: Проразводить рыбок. Вот, собственно, поэтому и бросили вот эти все там миры, другие обитаемые там батискафы и так далее. В СССР были миры, которые пускались потом в России. Но как бы дорого и не очень понятно зачем. Да? Проще отправить беспилотник, который все то же самое сделает, и никто не умрет. В случае чего. А про разведение действительно тоже вот была какая-то идея, что мы лучше поймем океан, и мы сможем к нему относиться не как там собиратель, потому что мы сейчас по-прежнему в океане живем как собиратели на суше. Да? Mm-hmm. Там были собиратели, которые просто срезали там или кого-то охотились, ловили, а потом они стали скотоводами и земледельцами.
1: Да.
0: Удобрять стали почву, там, понимать, как культивировать стали там зверей. И, в случае...
1: У нас тоже есть в океане
2: устричные фермы.
0: Значит, морекультура в последние годы сравнялась по объему с выловом диких существ живых в океане. Да. И это, на самом деле, серьезное продвижение. Но удобрение океана по-прежнему как бы недостижимо. Хотя, казалось бы, вот у нас океан есть, там не хватает биогенов. Да, сыпь туда фосфор. И вот тебе, пожалуйста, вырастет там планктон.
1: Что, унесет? Не успеет унесет, он унесет, не успеет верно, воспринять.
0: Да, совершенно верно.
2: Стенки надо.
1: Но есть, с другой стороны, в океанах, вот не знаю, там на юге Антарктиды, там, где холодная вода, там из-за того, что растворимость кислорода больше в холодной воде, там жизнь бьет ключом, использовать. Там безжизненные эти самые довольно земли запущены.
2: Но там люди не живут. Кто там будет?
1: Да, там люди не живут рядом, да.
0: Но там вот эти какие-то китобои.
1: Да, по причине колоссального количества рыбы живет колоссальное количество птиц.
0: Да.
2: Загрязнение океана – это проблема или ее раздувают?
0: Про загрязнение океана...
2: Он же большой, что там?
0: Он действительно большой, но вот нас очень беспокоит... Две вещи, так скажем, людей очень беспокоят. Людей беспокоит, когда загрязнение затрагивает какие-то прибрежные зоны, где люди существуют.
1: Купаются.
0: Где люди купаются, что-то ловят.
2: Очень актуально.
0: Как у нас недавно случилась большая авария. Но в целом, как бы океан, вот такие загрязнения он переваривает. Он перемешивает, и у нас была авария в Мексиканском заливе нефтяная. И там за какие-то годы в целом все, в какой-то форме вернулось назад. Но и надо сказать, что там экосистема Черного моря другими факторами нарушена гораздо больше степени, чем каким-то загрязнением человеческим. Например, там поселился, по-моему, 70-е, 80-е годы грибневик, мимиопсис, кажется, он называется. Короче, там инородный вид, инвазивный туда попал, который не имеет там врагов и просто сожрал...
2: А что, это рыбка или...
0: Грибневик. Это не рыбка, это, как медуза, можно сказать. Это не медуза, это некое другое подразделение, вот это древо жизни. Но, короче, ну, как медуза, которая плавает в толще воды. Она съела в значительной степени икру рыб и зоопланктон, который там существует, и там сильно снизилось биоразнообразие Черного моря. Потом он, значит, грибневик попал и в Каспийское море, и то же самое, значит, устроил в Каспийское море. И поэтому рыбный промысел так драматически сократился в Черном море вот прям во второй половине 20 века. И разливы нефти по своему влиянию там, на какие-то такие процессы, но такие разливы, которые были, они, конечно, не гораздо меньше степени.
1: Но это просто море изолированное относительно. А в океане, как вы говорите, это, наверное, трудно себе представить именно из-за перемешивания, потому что океан все-таки все перемешает.
0: Да, океан верхний, там, не знаю, 50-100 метров, они достаточно неплохо перемешиваются, потому что волны, потому что там ветровое
2: воздействие. Если грязь не плавает, как ее перемешать, если она все время...
0: Вот появился в последние десятилетия новый объект в мировом океане, который называется пластик или микропластик, когда он распался на маленькие частицы. И вообще, вот есть представление о микропластике, там, что вот есть там острова или там континенты пластиковые, которые там достигли площади там нескольких европейских стран или там, не знаю, Австралии, и что там уже птицы свили гнезда.
2: Это правда?
0: И живут, да. Значит, какова концентрация? Во-первых, почему они образуются, эти острова?
1: Это правда, что они есть?
0: Есть повышенная концентрация микропластика в океане. Действительно, есть в океане зона конвергенции из-за силы Кориолиса, куда все, значит, не только пластик, но и все плавучее, водоросли, центры вихрей. И туда все скапливается. И они по площади...
1: Точки Лагранжа.
0: Да, как эти все Австралии, там, и Франции, и так далее. Или там десятки Франции. Вот.
2: А но что такое микропластик? Да, вот но... Что такое?
0: Ну, это разное определение.
2: Пакетики разные, упаковка.
0: Какова концентрация пластика в центре, там, в эпицентре этого пластикового пятна или там континента? Концентрация такова: на квадратный метр воды, поверхности воды, плавает квадратный сантиметр пластика. То есть это, с одной стороны, много.
2: Это заметно.
0: Если у вас на каждом квадратном метре плавает квадратный сантиметр, ну, то есть где-то ничего, а где-то там банк.
1: Ну, в общем, пожалуй, примерно в этот момент я берусь пол подметать. Когда вот такое соотношение грязи на полу, до этого я терплю, а тут я говорю, ну, пожалуй, лучше подмести все-таки. Пора.
0: Согласен, да, грязно. Да, хорошая аналогия. Вот. А с другой стороны, никакого речи не идет, что это там сплошное покрытие, что это там континент, где птицы свили гнезда, там его видно из космоса.
1: А это пластик в каком виде? Что значит слово микро? Это
0: да,
1: до какого?
0: Значит, пластик подвергается фотодеградации и деградации в результате воздействия волн. Поэтому он разваливается в кусочки. Да? Дальше эти кусочки, они обрастают, и со временем они падают на дно. То есть есть механизмы, которые увеличивают его плотность. Это либо обрастание, либо его кто-нибудь съедает, когда он совсем распался, и с фекалиями он падает на дно. И в целом пластик, конечно, финально окажется весь на морском дне. Но вопрос, во-первых, вопрос, там, сколько его поступает с суши, да, с реками, там, с судов попадает, и как быстро он поступает, и как быстро он уходит, то есть с какой скоростью он накапливается. И, конечно, он пока накапливается, потому что его раньше-то не было вообще. Вот. А второе, конечно, для ученых, вот есть там, не знаю, люди, которые там беспокоятся за судьбы планеты, и они там переживают по поводу этого пластика, но для ученых он интересен с точки зрения того, что это просто новый объект в мировом океане, понимаете? Вот в океане раньше, вот, то есть пластик, зачем он отличается? Вот есть там земля, да, кусочки земли попадают в океан, некоторые даже плавают какое-то время, потом они все опускаются. И вот эта седиментация, распространение, собственно, путь там, кусочки земли, суши, да, там, с рекой, или как-то попал с ветром до морских глубин. И это изучают люди, там, понимают, то, что им интересно. А что с пластиком происходит? Вот новый объект, абсолютно новый, появился на наших глазах, он накапливается, растет, кто-то его
2: видит. А из космоса видно? Со спутников это фотографируется, нет?
0: Нет, не видно. Вот эти фотографии, которые у нас в интернете, значит, иногда дают как подбошку к этим новостям, это обычно какие-то прибрежные зоны, какие-то бухты, где действительно согнало, и где много мусора, а там вот метр на...
2: А Саргассово море существует?
0: Саргассово море, да, есть у нас...
2: И там прям водорослей много,
0: Там много водорослей.
1: Это одна из зон жизни.
0: И там и мусор, и водоросли,
1: Там тоже все остается.
0: Это зона конвергенции. Саргассово море, это есть... А почему его назвали-то морем? Потому что это как раз между... Это Северная Атлантика, это место, где у нас мореплавание самое активное было исторически. Да. Именно поэтому его и как-то выделили. А такое Саргассово море есть еще четыре. Два в Тихом океане, два в Атлантическом, одна в Индийском. Да. Везде есть эти круговороты.
2: Слушай, я еще в школьные годы слышал такую историю, как океанологам помогла катастрофы одного контейнеровоза, который вез большой контейнер с игрушками. Помню, там желтые уточки, что-то такое было. Контейнер, ну, качка была, контейнер улетел за борт, распался. И вот эти уточки поплыли по океану. Как удалось использовать этот факт? Ну, вот они поплыли, их течением разнесло, много лет носило. Да. Но люди где-то находили их на берегу, наверное. Но они что, сообщали океанологам, что ли?
0: Я тоже знаю эту историю, я тоже ее читал в учебнике о океанологии. Но для меня это, конечно, большой вопрос. Мне это кажется не очень правдоподобным, потому что...
2: Обратной связи-то.
0: Да, потому что, во-первых, как узнать, кому присылать. Во-вторых, не то чтобы это первый раз в океане какой-то контейнер смыло за борт и что-то из него вывалилось и плавало. Может быть, это была просто заря эпохи, когда вообще появился пластик, и это была какая-нибудь первая, там, не знаю, когда люди вообще пластик не видели, и они находили желтые там...
1: И всем сообщали.
0: Да, и как-то сообщали.
1: Местные газеты писали.
0: Да, значит, такое действительно иногда бывает. Кстати, интересный момент. Вот когда на Земле начались ядерные взрывы, есть конкретный момент, когда в атмосфере появились там изотопы, какие-то там вещества, которых никогда раньше не было в истории человечества и вообще в истории Земли, может быть. И потому, как они проникают в океан, потому, в какие годы, там, десятилетия мы их находим все дальше и дальше, продвинувшиеся, в частности, в донных водах, мы можем понять донную циркуляцию океана.
1: Ну, кстати, взрывы-то были в океанах тоже, но, правда, иногда над океаном, иногда в глубине, там, США делали взрывы подводные.
0: Да,
1: взрывы довольно много. И Франция.
0: Безусловно. Тоже, да. Но вот есть места, опять же, мы говорили про подъем, вот, на самом деле океан, он устроен как слоеный пирог. И вот он весь состоит из вод разной плотности. И они, так скажем, занимают свое место на этом этаже, так сказать, в этом доме разных вод. Если они все куда-то двигаются по горизонтали, а по вертикали они двигаются плохо. Но иногда что-то происходит, такое как апвеллинг, или охлаждение, или осолонение, из-за чего воды становятся более тяжелыми, и они начинают опускаться. Да? И в частности, вот воды, которые, например, опускаются около Антарктиды, они занимают, по-моему, и в Северной Атлантике, и вокруг Антарктиды, они занимают, по-моему, 3/4 площади дна Мирового океана. То есть в небольших по площади по акваториях, где происходит охлаждение,
1: опускаются, они потом они расходятся вдоль дна,
0: они,
1: что ли?
0: Они типа по дну потом. И так как они самые тяжелые воды, они выталкивают все другие воды, и они в итоге формируют ну, вот почти всю площадь дна Мирового океана.
1: И если я вспомню ваше начальное отношение, то вы скажете, что мы не до конца... Это страшно интересно, но мы не до конца знаем и не до конца умеем моделировать, какую роль это играет в существовании океана.
0: Да, как они текут, с какой скоростью. И вот взрывы ядерные, они позволили вот прям реально как-то обоснованно сказать, вот мы здесь находим, в 70-е мы нашли здесь, 80-е подальше, в 90-е еще подальше. И вот так мы видим, мы можем оценить скорость за десятилетия, с которой продвигаются эти воды.
1: Ну, то есть метка вроде пластика, только немножко другого сорта. Вы про океаническую кору хотели сказать что-то?
0: Да. Если мы посмотрим на распределение высот и глубин, которые у нас есть на Земле, кажется, это называется гипсометрическая кривая. То есть там какой у нас процент суши и вообще поверхности Земли лежит на высоте 0 метров, какой на высоте 1 метр, там 10 метров, 100 метров, там 8 километров, и какой там минус 1, минус 2, минус 10 там, и так далее, до морских глубин. Если мы посмотрим это распределение высот и глубин, то там будет два места сгущения. Там
1: одно
0: будет...
1: на нуле.
0: Одно на нуле, в районе
1: нуля. Потому
0: что
1: нуля. А уровень океана?
0: А какая? А почему? Почему бы ему не быть на 100
2: метров? Речь идет о твердой поверхности, о твердой.
0: Да.
2: Океанская вода тут не...
1: Да. Не океанская вода, а твердая поверхность.
0: Понимаете, это так совпало, что у нас океан и шельф, да, они в районе нуля метров. То есть у нас минус, от минус 200 до плюс 200 лежит огромная площадь суши, да? Так вышло. Если бы у нас воды было бы на Земле больше, у нас бы все бы горами начиналось. А если бы еще было бы больше, у нас бы вообще бы все было...
1: Торчали бы вершинки.
0: Да, ну, торчали бы только вершинки.
2: Не совсем. Океан выравнивает побережье. Это известно. Мы сейчас на Марсе. Мы на Марсе нашли такие.
0: Слушайте, это хороший вопрос, что океан... Наверное, действительно, да. Нет, это конечно, хороший
2: вопрос. Только что нашли побережье океана как раз, потому что он, грубо говоря, пляжи создает. работа океана.
0: А выравнивает ли он в масштабах вообще прям планеты? Если он выравнивает в масштабе каких-то, не знаю, километров, десятков километров. Ну ладно, это действительно...
1: Это, значит, одно плато — это на уровне, да, примерно на уровне моря,
0: да,
1: чтобы это не значило.
0: Да, и это континентальная кора. И другое плато на уровне минус 4 километра.
1: Ого.
0: Минус 4 тысячи метров, и это океаническая кора. Значит, у нас есть на суше, у нас есть на Земле, наша планета Земля, есть два вида коры. У нас есть тонненькая кора, океаническая, она там, не знаю, не помню, сколько она километров толщиной, потому что я не геолог, вот, ну там, скажем, 10, 15, 20 километров толщиной. И она плавает в мантии, такая тоненькая. Там, конечно, есть какие-то провалы, разломы, поэтому Марианская впадина есть, но в целом почти вся поверхность Дна Мирового океана — это минус 4 километра. И это вот то, насколько всплыла океаническая кора в мантии. И есть более толстая континентальная кора. Она каким-то образом из океанической получается континентальная кора, там результат каких-то трансформаций, тоже это людям кажется не очень известно. Но она толстая, она там десятки километров уже. И она вот поэтому, она, значит, она как бы плотность у нее другая, и она плавает так, что ее поверхность примерно на уровне нуля метра.
2: Как айсберг.
0: Да, и фактически что? У нас постоянно в океане зарождается океаническая кора, у нас есть разломы срединно-океанические, из них выливается магма, она застывает, она постоянно раздвигается, поэтому у нас континенты раздвигаются, и а там, а на другом краю, эта океаническая кора погружается под континентальную, потому что континентальная сильно выше, и когда они сталкиваются, океаническая уходит вниз в магму, и там опять расплавляется.
1: Субдукция по нашему.
0: Да, субдукция. И океан, она, в океане кора океаническая постоянно обновляется. А континентальная кора, она каким-то образом когда-то в истории человечества, в истории суши нашей Земли образовалась, всплыла, и все, она двигается, она, конечно, может столкнуться, там горы, что-нибудь еще, но в целом она там сильно меньше меняется. Вот, и это... Тоже была там долгая история открытий, разные свидетельства этого были. И вот интересный такой момент, как это одним из таких серьезных доказательств того, что так действительно происходит, оказалась смена полярности магнитных полюсов у Земли.
1: Как-то.
0: Значит, у магнитных полюсов у Земли периодически, да, меняются. Северный оказывается там на южном полюсе, в южном полушарии и назад. И когда у нас вот это в срединном океаническом хребте выливается магма и раздвигается эта кора, она, когда она еще расплавленная, она, значит, поляризуется в соответствии с тем, что сейчас. А когда она застывает, она такой остается.
2: Там металлические частицы, они как стрелки компаса ориентируются.
1: И застывают.
2: И застывают.
1: Пока жидкие ориентируются, да, а как остыли, застыли.
0: Ну, да. И вот они показывают, здесь так, эта полоса так, следующая полоса в другую сторону, следующая в эту сторону, и это показывает, что они вот в течение долгого времени... Пока полярность меняется.
2: Я вот о чем подумал. Если под океанической корой есть жизнь, а сама кора движется и уходит под континентальную, то вместе с собой она и жизнь уносит, и туда ее и плавит, и убивает постоянно.
0: Ну, вопрос такой... температур, при которых можно, да, жить. Но,
1: там, наверное... Довольно быстро делается горячо, да?
2: Да. Конечно.
1: Скажите, пожалуйста, почему на Земле вот столько воды? И могли бы вы представить себе Землю, где океан сильно больше или сильно меньше, и могли бы вы так навскидку сказать, насколько все было бы по-другому, если бы воды было в два раза меньше в океанах или в полтора раза больше?
0: Это хороший вопрос. Мы знаем, как бы у нас гулял уровень моря там, в соответствии с ледниковыми периодами, когда у нас часть воды превращалась в ледники, и у нас уровень воды опускался, но это все шель. И мы знаем, как бы выглядела наша Земля, если бы воды было бы немножко меньше. Но если бы воды было бы вдвое меньше, ну, мы бы, не знаю, у нас были бы вот эти крутые склоны, которые спадают вниз.
1: Шельфы, все шельфы были бы материками. Да. Это, в общем, в некотором смысле случайно, что шельф так наполовину, например, затоплен, образует то плато,
0: да,
1: о котором
0: и
1: мы
0: у нас
1: сказали.
0: Вот все бы, значит, спадало бы вниз в основном, и как бы стандартный подход к океану, это был бы обрыв, да, на сколько там, на километр, на два.
2: Океан бы выгладил потом берег. Все равно пляжи, они формируются самим океаном, работой воды.
1: А планета, заполненная водой, могла бы быть?
0: Планета
2: океан.
0: Да, это интересно.
1: Это же всем интересно. Нет, понятно, что вы бы ее не изучали, потому что вы бы там не возникли бы.
0: Ну, восьминог мы были, конечно.
1: Ну, может быть. Но все-таки такой, какие-то такой маленький континентик, такой жалкий, один, на нем люди развились, а тут планета океан.
0: Ну, климат был бы более стабильный, у нас не было вот этих континентальных перепадов. Циркуляция у нас эта проблема с циркуляцией такая, что вода не может всю Землю обогнуть.
2: Мешают континенты, да?
0: Да, да, их бы не было, у нас бы вообще бы все бы так крутилось хорошо.
1: А это на чем сказывается, что вода не может всю Землю обогнуть? Что-то где-то выпадает, где-то приливы сильнее, слабее.
0: Зона конвергенции вот эти появляются, где у нас скапливается пластик. Пластик бы просто гонялся бы по океану, если бы его туда кто-то бросил.
2: Такие конечно, планеты, океаны есть. Мы уверены уже, что где среди 7500 экзопланет, которые уже нашли, есть планета океан.
1: Как ты можешь видеть океаны, если ты существование планеты по косвенным признакам воспроизводишь?
2: Нет, нет, некоторые видны на фотографиях, это ты брось.
1: Ну, и там рыбы еще, скажи, видны.
2: А я скажу. Подожди, нет, насчет рыб не знаю, но жизнь, телескоп Джеймс Уэбб, который уже 4-й год летает, да, это инфракрасный телескоп, и некоторые экзопланеты с его помощью изучены довольно подробно, потому что они проходят регулярно на фоне своей родной звезды. Звезда просвечивает атмосферу экзопланеты, и в спектре звезды появляются спектральные линии химических элементов, которые там в атмосфере планеты. Есть одно указание, пока оно еще не считается окончательным открытием, потому что второго такого большого телескопа нет, он один пока, Джеймс Уэбб, что на одной из планет, она планета океана, безусловно, там паров воды в атмосфере сколько хочешь, а нашли молекулу диметилсульфид. Это та самая молекула, которая, во-первых, создает аромат моря. Вот мы говорим, вот от моря пахнет, вот это вот, да, гниение водорослей. А во-вторых, это единственный источник диметилсульфита, это жизнедеятельность фитопланктона, одноклеточных вот этих морских организмов. Это не открытие, это пока указание, надо еще подтвердить его. Но вот уже, пожалуйста, планета океан с жизнью.
1: Мы не так устроены, но жизни у нас больше.
2: У нас
0: Слава богу, но сколько там у них, непонятно.
2: Непонятно, планета
0: океан.
2: Может, там
0: тоже сидят такие же вот люди.
2: А рядом с нами спутники планет-гигантов Европы,
0: смотрят,
2: например.
0: Смотрят на нас там.
2: Океан 100 километров. Сейчас к Европе летят два космических аппарата. Они в 30-м и 31-м году долетят туда и будут на льду Европы искать признаки, не жизни, конечно, а биологического, органического вещества. Потому что там долго не прожить, там радиация. Но если оно из океана Европы поднимется сквозь лед, органика там будет сотни лет.
1: Мы почти приехали. А океан на Земле никогда не замерзнет целиком?
2: А почему?
0: Была ситуация, когда у нас было... Кажется, это называется аноксигенный фотосинтез. Короче, был фотосинтез, усвоения солнечной энергии без выделения кислорода. А потом появились какие-то существа, которые стали выделять кислород. И они этим кислородом отравили вначале океан, и там все оппоненты сдохли. Потом они этим кислородом отравили, значит, засадили всю атмосферу, сформировался озоновый слой, и благодаря этому они вылезли потом на сушу, там без разрушительного воздействия.
2: Но они это мы.
0: Это вы стали.
1: Мы получились, да.
0: Да, а дальше... Но там какой-то был момент, что они вначале заморозили всю сушу. Я забыл вот
1: этот
0: переход.
1: Они вот эту свою деятельность подморозили?
0: Подморозили. И получился Земля снежок. Snowball Earth.
1: Да.
0: Вот. Который, собственно, ученые сравнивают с тем, что на Европе происходит. Mm-hmm. Что тоже она вся покрыта льдом. Вот. И, конечно... Вот такие вещи, знаете, как вообще в океанологии и там, я не знаю, в биологии, она, так как она имеет дело с какой-то реальностью, и она вся состоит из примеров, да, то есть можно придумать что угодно, можно фантазировать, что могло бы быть что угодно, но если вот это вот оно есть, то тогда и мы можем представить, значит, подтверждение, что вот оно так. И это единственный источник правды. Соответственно, как угодно же может пойти эволюция там, аноксигенный, там фотосинтез оксигенный, заморозили, там, не знаю, наоборот, как-то нагрели. Все это имеет смысл только если это реально происходит. И очень жаль, что мы не можем смотреть примеры на других планетах.
2: Научимся.
0: Дай бог кому-нибудь дожить до этого.
2: Знаете, что меня удивляет? Ведь океан — это среда, в которой ядерные подводные лодки существуют. Кроме жизни, еще и они. И это значит, что государство должно было тратить большие деньги на исследование океана.
1: Так и было.
2: Так и было.
1: Течение, например, изучали.
2: А тем не менее, сколько проблем...
1: Изучали специфические вещи, не столько жизнь. Например, течение очень подробно изучали. Потому что лодке нужно ориентироваться по протекающему в нее воде, а для этого нужно знать, где, как, с какой скоростью, на какой глубине, в какую сторону эта вода течет.
2: Знаешь, чем занимались астрономы в ту эпоху, когда вот атомные подводные лодки появились? Один из вариантов системы навигации — это гравиметрами. измерять гравитацию реально, вот ложась на дно лодка. И примерно в течение 20 лет в нашем институте очень активно работал отдел гравитации, который ребята плавали на подводных лодках, лодки ложились на дно, и они измеряли силу. Такие вот маятниковые границы, но очень аккуратно. Вот. И теперь мы знаем распределение гравитационного поля. Если лодке надо понять, где она находится, она просто ложится и измеряет. Ну, сегодня гравиметры уже очень точные, там, квантовые. И можно сказать, вот в какой точке океана она в данный момент оказалась. То есть были большие деньги затрачены, но, правда, на какие-то особые измерения.
1: На конкретные,
2: да,
1: измерения. На...
2: А жизнь, в общем, не сильно военных интересует, да, и там...
0: Тем более из прошлого.
2: Да, да, из прошлого жить. Так что есть еще что изучать в океане, правда?
0: Да, океан, как мы начинали с чего...
2: Второй космос.
0: Да, и на наш век хватит, и на век еще многих людей хватит.
2: Ну вот мы и подъехали к своей остановке, смотри. Вон он побережье.
0: Это та самая планета же, да?
2: Которая... Побережье моря.
0: Практически морем пахнет.
1: Практически
2: морем пахнет.
1: Да, планета-океан. Спасибо большое. Спасибо за путешествие.
0: Спасибо вам.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Да, всех приветствую.
2: Ярослав, здравствуйте. Я хочу сказать, что вот после яркого выступления Ярослава на форуме ученых против мифов 12 про акул, значит, было много вопросов, и Ярослав постарается сегодня ответить на эти вопросы, а также на те, что вы, дорогие друзья, напишите в чате. Вот, но это буквально там через минуту. Сейчас несколько объявлений коротких. То есть, во-первых, я хочу дополнить Виталия, что у нас стримы будут по средам и субботам, то есть они будут два раза в неделю. Они будут идти на каналах «Лаборатория научных видео» и на каналах «Антропогенез.ру». То есть вот мы сейчас увеличиваем количество такого онлайн-вещания. Это во-первых. Значит, второе объявление. Мы сейчас готовим новый канал на YouTube. Вот это будет такой специальный канал проекта «Научная станция». Только настоящая наука, борьба с мракобесием, компетентно, с юмором. Этот канал заработает, вероятно, в мае. И я прошу вас, вот напишите в чате, чего вы ждете от нового научно-популярного канала. Для нас это важно. Вот. И, во-вторых, я еще раз призываю всех, кто следит за нашими экспериментами по реконструкции древних технологий, значит, поддержать наш новый проект. Изготовление вазы из очень твердого камня, диорита. Скульптор Ольга Вдовина планирует этому посвятить полгода, а может больше. Для этого потребуется аренда мастерской, материалы, видеооборудование. Ну и самой Ольге надо будет как-то жить и кормить семью, потому что работа займет вообще все ее время. Поэтому призываю вас помогать. Значит, за 10 дней со старта вот этого краудфандинга собрано уже 26% от необходимой суммы, но это не все, как понимаете. Вот я прошу перейти по ссылке в описании к этому стриму или в чате и поддержать наш смелый эксперимент, поддержать нашу борьбу с мракобесием. За вашу поддержку мы приготовили интересные лоты. Например, можно купить диоритовый осколок, 3D-копию каменной вазы и даже настоящий каменный молот. Вот Виталик, может, покажет картинки. Ну и еще один важный, такой короткий, но важный момент. В конце трансляции, которая у нас была с Павлом Скучицем и Дмитрием Соболевым, мы объявляли лучшие вопросы, значит, да, были выбраны два лучших вопроса, за которые мы обещали фирменные футболки подарить. Значит, форумов «Ученые против мифов». Так вот, один из авторов вопросов – Дмитрий Михайлов. Значит, его вопрос был про то, можно ли по окаменелым зубам определить рацион вымершего животного. Так вот, Дмитрий не откликнулся. Дмитрий, если вы нас слышите, напишите, пожалуйста, Георгию Соколову. Его контакты сейчас должны появиться в чате. Вас ждет прекрасная футболка. Вот, значит, сейчас, Ярослав, я передаю вам слово, и, насколько я знаю, вы хотели начать с каких-то новостей палеонтологии.
3: А дайте мне буквально слово, потому что, как выяснилось, да, мой пламенный спич в начале лекции, в начале стрима совершенно никто не слышал. Причине того, что, видимо, звук отвалился. Поэтому я еще раз всех приветствую. Вы, естественно, на канале «Лаборатория научных видео», и также видео можете этот стрим посмотреть в группе anthropogenes.ru. Собственно, подобный стрим у нас будет регулярными, как уже сказал правильно Александр, в среду на канале anthropogenes.ru, а в субботу примерно в это время будет на канале «Лаборатория научных видео». Я надеюсь, что в следующий раз со звуком будет все хорошо. И еще одну вещь, которую обязательно нужно сказать. Собственно, стрим почему не начинается мгновенно и почему мы не переходим к темам сразу? Потому что люди подключаются постепенно, по очереди. Для того, чтобы не пропустить этот стрим, не пропустить последующие стримы, вообще видео, которые появляются на нашем канале, и для нас это очень важно. Алгоритмы YouTube, они сейчас немного меняются, и для вот увеличения количества информации, которую мы можем для вас донести, просим вас сделать следующее. Во-первых, подписаться, если вдруг вы еще не подписались, а во-вторых, нажать на колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться» и выбрать там пункт «Все», и вот в этом случае все наши стримы, все наши видео будут для вас открыты самыми первыми. Еще раз вам огромное спасибо, еще раз я всех приветствую, ну и теперь мы переходим, видимо, непосредственно к главной нашей части. Ярослав Попов, вам слово.
1: Да. Всем еще раз добрый день. Надеюсь, что кто-нибудь еще подтянулся. Точнее, уже добрый вечер. Да. к сожалению, никаких особо интересных акульих новостей я сегодня рассказать не смогу. Я так порылся, ну, что-то там еще новенькое в Перу нашли, какая-то очередная акула там, очередная акула здесь, но ничего сверхъестественного, ничего захватывающего. Вообще, конечно, новостей палеонтологии полно, они у нас периодически появляются на канале музея, и не только. Вот. Но вот кое-что из новостей палеонтологии, если хотите, могу озвучить, мне не жалко. Например, сейчас голову динозавра в янтаре нашли, правда, некоторые говорят, что это динозавр, что это ящерица такая с птичьей головой. Но они там еще сами не разобрались. Но чью-то голову точно нашли. Вот. Потом, довольно любопытно, ну, правда, это уже не совсем свеженькая новость, но тоже относительно недавняя. Асгард Архей наконец-то изучили. Это такие интересные ребята, которые считаются предками всех эукариотов, ну, то бишь, в том числе и нас с вами, всех ядерных организмов. Вот, что там еще интересненького-то было. Ну, опять же, кстати, в янтаре нашли такую полумуху-полуосу. Ну, вот еще двух спаривающихся мушек нашли вот буквально прямо во время процесса, тоже прямо в этом бирманском янтаре. Короче, новостей много, вот, но все они не связаны с акулами, поэтому особо я заглубляться в эту тему сейчас не хочу. И советую всем вот перейти на канал Дарвиновского музея и там новости науки уже дальше отсматривать. Я думаю, в ближайшее время там очень много чего интересного появится. Я, прежде чем отвечать на вопросы, хотел бы сделать вот что. После того, как я закончил свое выступление, мне стали приходить различные комментарии, в том числе некоторые уточнения. И, пожалуй, что наиболее любопытные были уточнения, которые прислал мне Павел Скучес, которого, я думаю, все хорошо знают, и уточнение это сделали студенты. Оказывается, студентам Ленинградского университета, бедняжек их заставили посмотреть мое выступление и даже как-то что-то прокомментировать. Они к этому вопросу подошли так конкретно, обстоятельно, детально все изучили, проверили все публикации, и вот потом мне там список всяких там замечаний и уточнений прислали. Но не все эти замечания и уточнения такие особо интересные, некоторые такие чисто технические, но вот парочку вещей я, пожалуй, что действительно хотел бы у них подчеркнуть и занести до широкой аудитории, так сказать, покаяться в своих некоторых ошибках или неточностях, ну и чтобы народ, так сказать, тоже немножечко просветился, и не только я стал такой просвещенный благодаря студентикам. Так вот, я думаю, сейчас можно включить презентацию, и тогда как раз будет кое-что видно. Значит, был у меня в моем выступлении небольшой такой обзор мыслительных способностей акул, и не только. И я все рассказывал о том, что, соответственно, мозг у акулы относительно большой, но при этом вот передние доли мозга, которые, собственно, отвечают за мышление у акулы, ну, такие, не то чтобы слишком большие. Ну, хотя тоже ничего себе, ну, так. Не то, не сё. Так вот, мне сделали небольшое замечание, в принципе, вполне справедливое, что у низших существ, такими каковыми являются рыбы и некоторые самые примитивные земноводные, за, собственно, мыслительный процесс отвечает не столько передний мозг, сколько средний мозг. О. Кстати, как мы видим, у акул как раз-таки средний мозг развит достаточно неплохо. То есть, опять же, это говорит о том, что они не самые тупые существа, прямо скажем. Ну и вообще, если говорить уж совсем честно и откровенно, то особенно вот на ранних этапах развития мозга очень сложно выделить какую-то отдельную часть, которая вот действительно занимается мышлением. Потому что мышление – это довольно сложный процесс, который объединяет в себе множество самых разных, достаточно сложных реакций организма. То есть это, с одной стороны, обработка информации, с другой стороны, это запоминание и накопление опыта, с третьей стороны, это вот какое-то вот осмысление происходящих в данный момент каких-то процессов и вызов того или иного рефлекса, ну и так далее. И поэтому говорить о том, что вот мышление сосредоточено вообще в какой-то конкретной части мозга, достаточно сложно. Вот, например, даже у тех же низших существ вроде как память все-таки именно в переднем мозге сосредоточена. Ну вот. А вот, собственно, можно сказать, осмысление внешних сигналов и какая-то реакция на них, вот она в среднем мозге. Короче, все, скажем прямо, не так уж просто. Но, возвращаясь к нашим акулам, можно сказать, что у них-то средний мозг развит достаточно неплохо. У них очень хорошо развит передний мозг. Ну, в первую очередь, за счет того, что у них обоняние весьма неплохое. И еще у многих хрящевых рыб очень хорошо развит мозжечок, в том числе и у акул. Особенно у тех акул, которые являются пелагическими. Вот вы, наверное, тоже помните, я показывал такую акулу-вобегонга, ковровую акулу. Она держится около дна, и у нее мозжечок развит похуже. А вот те, кто плавают активно, у них мозжечок шикарный, кстати, намного даже лучше, чем у многих рыб, как бы казалось бы, более прогрессивных, таких как костистые. Вот, это, значит, первое замечание уточнение. А второе, давайте следующий слайд. Вот. А второе замечание относительно моего выступления связано с Гуго Селяхусом, на которого я ссылался. Я рассказывал про него, что, мол, он такой классный парень, который сохранился отлично благодаря тому, что был практически костяным. А вообще для акул это ненормально. Обычно у акул скелет хрящевой. А вот Гуго Селяхус, он почему-то оказался костяным, и в нем даже вроде бы нашли какие-то остеоциты, то есть те самые клетки, которые создают кость. Если следующий слайд включить, там как раз вот видно всякие срезы, да, гистологические, на которых виден вот этот хрящ уникальный Гуго Селяхуса. Так вот, студенты совершенно справедливо отметили, я, пожалуй, что как бы вынужден с ними согласиться, потому что так это и есть, что я здесь действительно допустил вот некоторую неточность, можно даже сказать ошибку, остеоцитов все-таки не найдено в костях Гуго Селяхуса. То есть конкретно клеток, которые создают кость, там не было. Вот тут каюсь, виноват, не прав. А в чем же тогда особенность именно Гуго Селяхуса? Особенность его в том, что, во-первых, его скелет более окостеневший, чем скелет других акул, то есть у него был более окостеневший хрящ, и самое главное, что вот это окостенение у него идет совсем по другому типу, чем у других акул. У некоторых крупных акул, например, у того же всеми любимого мегалодона, тоже было некоторое окостенение хряща, но оно шло по призме, так называемое призматическое окостенение, а вот у этих ребят оно совсем было другое. То есть Гуго Селяхус имеет какое-то такое странное переходное значение этого окостенения, и вот это, пожалуй, что наиболее важное вот как раз открытие, связанное с Гуго Селяхусом. Короче, непонятно все-таки, насколько были костяными древние акулы, но понятно одно, что надо разбираться дальше, и пока что говорить о примитивности акул, прям скажем, рановато. Вот такие некоторые замечания и уточнения. Теперь можно переходить к вопросам.
2: Так, хорошо. Мы договорились с Виталием, что мы будем их чередовать, потому что у нас есть часть вопросов, которые прислано заранее, и часть вопросов, которые сейчас, значит, наши дорогие зрители пишут прямо в чате. Так вот, я буду те, которые заранее зачитывать, а Виталий потом те, которые прямо сейчас появляются в чате.
3: И можно увидеть даже на экране, что они потихонечку бегут, так что можете увидеть себя, собственно, на экране, пишите в чате.
2: Да. Итак, значит, поехали тогда по порядку. Вопросов у меня пока что 16 штук, но у меня-то их больше не будет, потому что они присланы заранее. Так вот, значит, вопрос первый, его задает Иван Сергеев, и звучит он так. Кстати, как-то читал, что у скатов уровень сложности поведения, как у кошек. Правда ли это? И там, кстати, постскриптум написано «исследовательский кусь». Ну, что он имел в виду в данном случае? Ну, вот пусть Иван напишет в чате, что он имел в виду. Ну, вот про интеллект скатов, такие прямо рыбы-кошки буквально.
1: Я как раз... Может, Иван ничего не писать, я прекрасно понимаю, о чем он говорил. Вот, так что и про исследовательский кусь я сейчас тоже готов прокомментировать.
2: Да, очень интересно.
1: Да, тут можно вернуться опять к презентации, потому что вопросы были присланы заранее, я подготовил картиночки некоторые, чтобы все вспомнили, как выглядят скаты, например.
3: Это мне нужно дать одну секунду буквально, чтобы я переключился на презентацию.
2: Я знаю, как выглядят скаты.
1: Ну, а вдруг кто-то забыл. Я хотел конкретно о самых умных, разумных скатах рассказать, которых называют манты. Вот. Ага. Не путать с мантой. Ну, надеюсь, сейчас они появятся.
3: Да-да, появятся. Буквально секундочку можно дать.
1: Все. Да. Значит, вообще, в принципе, очень здорово, что спросили про скатов. Это очень классно, потому что про скатов мне хотелось чего-нибудь рассказать даже на, так сказать, самом основном форуме, но там время было ограничено, и возможности такой, к сожалению, не было. Ай-яй-яй, к сожалению, там динамики нету, вот там хотел еще показать, как они замечательно летают. Ну, и, ну ладно, ничего. А, во, полетели, красавцы, отлично, отлично. Вот. Значит, скаты, в принципе, вообще очень классные существа, на самом деле не менее классные, чем акулы, у них тоже множество самых интересных особенностей есть, и в том числе скаты в какой-то степени даже более разумные. И вот почему я взял именно вот мант, которые, кстати говоря, на самом деле мантами больше не называются, вот как раз одна из актуальных новостей, сообщаю то, что мант перевели в род мобула, так что все, манты отменяются. Я уж по старинке их буду так называть, чтобы народ понимал, о чем идет речь. Но вообще-то говоря, теперь они мобулы. Так вот, значит, эти самые очаровательные манты, они считаются самыми умными среди скатов, и больше того, вообще, возможно, они даже одни из самых умных рыб среди вообще всех хрящевых. Я, опять же, на форуме, там, на одной из картиночек показывал, что, в принципе, по отношению размера мозга к размеру тела, хрящевые рыбы не так уж плохи, гораздо посообразительнее, чем многие, собственно говоря, рыбы, и даже посообразительнее получаются, чем какие-нибудь там рептилии. Ну, насколько они сообразительные, это сложно сказать, но, по крайней мере, мозг у них конкретно больше. Так вот, как раз из всех рыб хрящевых у мант самый большой мозг относительно размера тела. То есть, вроде как, они должны быть самыми умными. И на самом деле, подчасти это действительно так, потому что поведение у них очень сложное. И, кроме того, у них очень хорошо развита социальность. И если мы вернемся, опять же, вот к нашему слайду, то мы увидим, что там манты плавают большими группками, причем группы эти, на самом деле, держатся постоянно на протяжении достаточно длительного времени. Вот было проведено специальное исследование, по-моему, там я даже ссылочку оставил, да, вот статья, видно, указана. Так вот, значит, в этой статье были исследованы как раз манты, была сделана попытка определить, насколько тесные взаимоотношения в группах, насколько долго эти группы существуют. И оказалось, что существуют они от нескольких недель до нескольких месяцев. И вообще, в принципе, скаты пытаются эти держаться вместе.

0: же мант. А вот, думаю, что достаточно полагаемо. Какого специфическое, которое рассчитано именно в основном на охоту на крупную добычу. А классические акулы – это вот такие вот торпедообразные, худенькие, такие худосочные, которые охотятся на рыбу. И судя по тому, что древние атодусы, скорее всего, выглядели примерно так, как акула песчаная или акула мака, видимо, мегалодон выглядел тоже как-то так. Но не потому, что они были родственники, а потому, что так выглядит классическая акула.
1: Угу. Вопрос задает Клад Гейм. Значит, и он видимо, его вопрос связан с вашим ответом на вопрос на форуме. Вас там девочка спрашивала, а как могут ученые, значит, определить, как там менялся, что ли, химический состав, биохимия акул? И вы ответили, ну, в общем, он пишет, получается, ответ на вопрос должен быть таким. Ученые не могут утверждать, что акулы не менялись, так как о химии и физиологии тела акулы они не могут судить по одному лишь зубу и позвоночнику. Неужели нет никаких других способов понять, сильно ли отличались химические процессы у древних животных?
0: Ну, собственно, так же, как я ответил на форуме, могу сказать сейчас то, что да, действительно, по одним зубам установить биохимию, мягко говоря, сложно, если вообще возможно. Сейчас, секундочку. Ага, все. Вот. То есть, действительно, по зубам ископаемых акул вряд ли что-то удастся сказать об их биохимических процессах. Что касается, в принципе, того, можно ли хоть что-то сказать о биохимии древних животных по их остаткам. Что-то сказать можно, если остатки относительно неплохо сохранившиеся. Причем, чем они лучше сохранившиеся, тем больше можно сказать о биохимии. Когда мы видим, например, замороженного мамонта, его мы можем изучить во всех направлениях, в том числе можем там, взять у него, там, не знаю, анализ крови и посмотреть, чем он конкретно там, не знаю, болел, что он кушал и так далее. Посмотреть там, не знаю, содержимое желудка и сделать какие-то определенные выводы, сравнить там, не знаю, строение там, мяса, клеток или еще что-то. Чем, соответственно, животное хуже сохранившееся, тем меньше мы сведений можем из него подчеркнуть. Мы все-таки не волшебники. И когда мы видим только отдельные зубы, ну тут как бы мало чего можно сказать, кроме того, какой формы был конкретно этот зуб. Кроме того, если этот зуб еще сохранил свой первичный какой-то состав, тоже еще о чем-то можно рассуждать. Если же он вторично замещенный, это какая-нибудь псевдоморфоза, то тут уже вообще рассуждать не о чем. Тут мы только форму видим, по сути. То есть, на самом деле, по содержанию вот это камень. Камень в форме зуба. Вот. Если же все-таки какая-то первичная структура сохранилась, а еще лучше первичный состав, там можно попытаться делать какие-то более сложные долгоиграющие выводы. Например, когда сейчас изучают зубы тех же млекопитающих, можно попытаться по их составу сделать вывод о том, чем конкретно питались эти животные. Потому что различные изотопы углерода, то есть углерод, соответственно, с разным содержанием пар протонов, содержится в различных растениях. И когда мы и потом, когда в зависимости от того, какую растительную пищу употребляет конкретно то или иное животное, или же в зависимости от того, каких растительноядных поедает тот или иной хищник, можно сделать будет разный состав костей у этих животных, потому что разные изотопы углерода попадут в организм и войдут в состав костей. И поэтому, изучив состав костей, можно как-то постараться восстановить рацион и сделать вывод о том, чем конкретно питалось это животное. Ну, вот, не знаю, можно еще попытаться как-то температуру животного изучить и таким образом тоже сделать какие-то косвенные сведения об его биохимии. Это тоже делается по изотопам кислорода и углерода в первую очередь. Для этого нужно, чтобы сохранился хотя бы первичный состав. Но вот по акулам такого пока никто не делал, и, собственно говоря, вряд ли когда-нибудь сделает, потому что там мало чего, очень мало чего сохранится.
2: Спрашивает Владислав, а реально ли в будущем с развитием технологий проводить раскопки на дне океана, и возможно ли вообще найти какие-либо останки там? Ну, по сути, в продолжении темы.
0: Я думаю, что вполне реально. Больше того, в принципе, сейчас глубоководное бурение или какое-нибудь тролление частенько позволяет изъять какие-то древние окаменелости. Вот, особенно бурение, конечно, в этом плане эффективно. И, собственно говоря, то, что мы достаем со дна океана различные окаменелости, говорит о том, что они там действительно сохраняются. И, собственно, почему бы и нет? Большая часть окаменелостей, которые мы сейчас видим на суше, они сохранились, они сформировались в условиях древних морей, которые затем отступили. Поэтому на дне морей как раз прекрасно у нас накапливаются осадки и прекрасно все потихонечку окаменевает. Поэтому да, там окаменелости формируются, да, там их можно искать. А вот насколько это будет когда-нибудь рентабельно и насколько это возможно будет именно, скажем так, масштабные такие раскопки,

0: проводить, но это я не берусь говорить. Но на самом деле, если технологии развиваются, думаю, что когда-нибудь вполне возможно сможем развивать палеонтологию океанов. Почему нет?
1: Спрашивает Владимир Кучумов. Как китовая акула в теплых водах при своих габаритах дышит?
0: Угу.
1: Это, я... видимо, отвечая тоже на вашу реплику про мегалодона, что он бы не смог жить в теплых водах, я так понимаю.
0: Да, это совершенно, конечно же, абсолютно точно, это ссылка именно на это мое утверждение, но еще разочек, я на всякий, еще разочек всем на всякий случай сообщаю, что я не придумываю все это, я беру это из каких-то работ, которые были сделаны до меня. И вот было сделано исследование, ну вот, причем я сразу даже оговорился, что оно, собственно, не научное было, такое, скорее, научно-популярное, такой экспериментик просто ради эксперимента, в котором было показано, что большой акуле нужна холодная вода, насыщенная кислородом. Но, с другой стороны, большой акуле нужна теплая вода для того, чтобы поддерживать температуру своего тела. Поэтому в идеале большой акуле нужна теплая вода, насыщенная кислородом. И, по всей видимости, когда жил мегалодон, вода была теплая, она была насыщена кислородом, и поэтому мегалодон, собственно, и мог жить. А сейчас вода теплая, обеднена кислородом, потому что течения изменились, и обогащенный кислородом вода не доходит до тропических широт. Или же вода холодная и насыщенная кислородом, но там большие акулы не могут жить, потому что холодно. Так вот, но есть действительно такая замечательная современная большая акула, которая при этом прекрасно живет в тропиках, как китовая акула. Как же она выживает? На самом деле, опять же, я порылся, никаких конкретных статей, которые бы отвечали бы вот досконально на этот вопрос, я не нашел. Но нашел одно интересненькое исследование, в котором было показано, что эти самые гигантские акулы ведут себя достаточно странно. И они периодически всплывают к поверхности, причем чаще всего там где-нибудь на, там, условно говоря, 10-15 минут, а потом на пару часов погружаются, потом опять всплывают к поверхности. То есть ведут себя примерно так же, как какие-нибудь дельфины или киты. Но дельфины или киты, прошу прощения, делают это по той простой причине, что они дышат воздухом. А акулы вроде как воздухом не дышат, но они все равно постоянно всплывают, то погружаются. Причем делают это вот прям достаточно резко и достаточно часто. Это всех удивляет, и, собственно говоря, 100% объяснения у этого у ученых нет. Но возможно, что это как раз связано с отчасти с их как раз контролем температуры и контролем дыхания. То есть они погружаются для того, чтобы оказаться в водах, насыщенных кислородом, и для того, чтобы им было хорошо дышать, но там они потихонечку остывают, и периодически они всплывают для того, чтобы немножечко прогреться, когда они уже хорошенечко так остывают. Вот так вот выживают эти несчастные акулы. Почему они, в принципе, выживают, а мегалодон не выживает? Ну, я, опять же, эти исследования не проводил, поэтому я 100% утверждать не могу, что имел в виду именно тот исследователь. Но мое предположение таково. Все-таки китовые акулы, они крайне медлительные. То есть они очень неповоротливые рыбины с очень замедленным обменом веществ. И поэтому они могут вырастать такими большими, и им кислорода хватает. То есть, хотя они большие, но они минимум кислорода и тратят. Если же они были бы такими же крупными, были бы хищниками, им нужно было бы гораздо больше, более активный обмен веществ, и им для этого нужно было бы гораздо больше кислорода. И поэтому, значит, выводы два. Либо они не могут таковыми становиться, либо им нужно стать активными хищниками и стать поменьше. Поэтому мы сейчас и видим активных хищников поменьше, или же вот таких вот больших, но очень неповоротливых, очень медлительных рыбин.
2: Вопрос следующий. Если акулы не моргают, то зачем им веки? И могут ли они подвигивать в таком случае?
0: Ну, можно продолжить эту тему и, собственно говоря, поинтересоваться, могут ли акулы посылать друг другу смайлики и так далее.
1: Воздушные поцелуи.
0: Воздушные поцелуи, да. Ну, подмигивать они могут без проблем, но только зачем? Вряд ли другая акула поймет, если ей начнут подмигивать. Все-таки мы подмигиваем с конкретной целью, с целью какой-то социальной коммуникации. Надеемся, что наши подмигивания как-то поймут. Хотя чаще всего, когда кто-нибудь начинает другому подмигивать, посторонний человек решает, что у кого-то просто не адметик.
2: Исследовательское вот. Подмигивание, как исследовательский куст, только исследовательский подмиг. Вот это вот, нет?
0: Да. Но на самом деле, что касается акул, здесь, скорее всего, ну, как бы не то, скорее всего, но это, можно сказать, установленный факт, что у них вот эта перепоночка для подмигивания, она в первую очередь для защиты глаз. Это очевидно из-за того, что каждый раз, когда акуля что-то приближается к глазу, она эту самую перепоночку закрывает. То есть таким образом глаз защищает. И второй момент, каждый раз, когда акула идет в атаку, вот перед самым моментом атаки, в последний момент она именно опять эти глаза, можно сказать, закрывает. Чтобы на всякий случай, чтобы туда ничего не попало, чтобы этот глаз не повредился. То есть это чистая защита. Так что здесь более-менее все однозначно.
1: Угу. Анна Федосеева задает, по-моему, прекрасный вопрос. Если акулята съедают друг друга до рождения, то почему они не съедают маму изнутри? А?
0: Да, неожиданно. Вот так вот. Каждый раз мне какую-нибудь гадость-то подкинывают. Давай слайд.
2: Слайд сделаем сейчас.
0: Там должен быть слайд с эмбриончиками акулы такой, этот УЗИ.
1: Которые поедают маму.
0: Значит, акулят, которые поедают маму, действительно пока что до сих пор не зарегистрированы, и, скорее всего, никогда зарегистрировано не будет, потому что все-таки природа, ну, видимо, такое бы сразу отбраковала. Пока что нам известны только единственные случаи в мире, когда вот как раз организмы, находящиеся внутри, начинали поедать своего носителя. Это чужие Ридли Скотта. Вот они как раз там проедали дырочки, помнится, и вырывались на поверхность. Но и то стоит отметить, что все-таки это были не собственные детеныши, это были привнесенные паразиты. А так, обычно все-таки, когда живые организмы кого-то вынашивают внутри себя, они как-то не особо конфликтуют с тем, кто находится внутри. Я не могу сказать однозначно, почему они этого не делают, но предполагаю, что они этого не делают по той причине, что все-таки мама слишком велика для них, и они ее не воспринимают просто как источник пищи, а поедают только детенышей. Но, опять же, справедливости ради, могу заметить, что, насколько мне известно, сейчас очень вообще мало мы что знаем об этом вот необычном достаточно поведении акул. По-моему, вообще всего было два исследования проведено, и как раз ссылки на это исследование я указал на слайде. Причем первое исследование было проведено с тигровой акулой, и оно было, ну, мягко говоря, в нестандартных условиях. То есть там инвазивно просто ввели камеру туда, куда обычно камеру, как говорится, не вводят, не только акулы, а вообще никому. И поэтому сложно сказать вообще, насколько это было нормальное поведение. Но, видимо, все-таки нормальное, потому что действительно у тех же тигровых акул зародышей-то там было много, и было видно, как они там друг друга поедают. А при этом рождается всегда у тигровых акул детеныш там один. И потом в прошлом году было проведено еще одно исследование уже в чуть-чуть более нормальных условиях, когда акулы просто сделали УЗИ, как раз эту картиночку увидите, и там было просто как бы зафиксировано, что, во-первых, эти детеныши довольно активно перемещаются из одной матки в другую, акулы, кстати говоря, две, и при этом через какое-то время этих детенышей становилось меньше. Вначале они там регистрировали их 4, потом вдруг заметили, что странно, но их осталось 3, потом в очередной раз стали смотреть, что-то только 2 нашли. Ну и в конце концов родился вообще один. То есть явно они друг друга пожирают, это вот установлено таким было образом. Но как это конкретно происходит, почему это происходит именно так, почему, как они понимают, кого можно жрать, а кого нельзя, это все такие более тонкие детали, на которые пока однозначного ответа нет. Вообще, я подозреваю, что вряд ли они бы смогли бы это сделать, даже если бы захотели. Просто все-таки габариты не те, и маму есть не очень удобно изнутри. Не за что зацепиться.
2: Вопрос задает Дмитрий Михайлов, и большое спасибо за донат. Друзья, если вы хотите также помочь нашему каналу, у вас всегда есть такая возможность, есть ссылка в описании. Ну и суперчаток тоже никто не отменял. Насколько сильно изменилась наука... Тафономия со времен Ивана Ефремова. Являются ли основные положения, выдвинутые им в 40-х, актуальными в свете современных данных геологии и палеонтологии?
0: Ну, я напоминаю всем, кто не в курсе, что тафономия – это наука о, скажем так, посмертных изменениях живых организмов и особенностях их захоронения. То есть, а именно тафономия занимается тем, почему, там, не знаю, куча рыб лежит рядышком в ископаемом состоянии, почему они повернуты головой там в одну сторону, почему у них там, не знаю, у всех открыты рты и тому подобное. Вот, то есть такие всякие интересные детективные вещи пытаются раскрыть ученые-тафономы. Действительно, наш замечательный специалист Иван Антонович Ефремов впервые выдвинул множество, ну, собственно, во-первых, обосновал эту направление науки как самостоятельное. Во-вторых, выдвинул основные принципы тафономии, и на данный момент они до сих пор все актуальны. И до сих пор все обращаются именно к исследованиям Ефремова. Они немножечко уточнены, они немножечко

0: Так, и вопрос, который на самом деле у меня в списке последний. Значит, Арина Кобызева спрашивает, есть ли у большой белой акулы шансы стать современным мегалодоном? Какие условия должны измениться для ее эволюции и превратить ее в полноправного короля океана?
1: Ну, это вопрос, как обычно, из категории «что было бы, если бы» или «что будет, если». Я такие вопросы не люблю по той простой причине, что 100% на них ответить достаточно сложно. Ну, в принципе, палеонтологи редко вообще на что-либо отвечают 100%. Это правда. Потому что всегда есть некоторая доля условностей, всегда очень много от нас скрыто факторов и так далее. Но вот такие прогнозы, они всегда еще менее точны. И поэтому... Эволюция нам сейчас тоже не совсем еще понятна, мы эти механизмы на самом деле только-только понимаем, и каждое новое эволюционное исследование показывает, что мы еще на самом деле ни черта не знаем, как все это в деталях происходит. Так-то из общих соображений мне кажется, что у белой акулы нет никаких ограничений в том, чтобы подрасти и стать более крупной. Самое главное ограничение как раз накладывает окружающая среда. То есть если опять у нас... изменится течение, и у нас около экватора будут воды, насыщенные кислородом, и при этом теплые. Если у нас исчезнут главные конкуренты белой акулы в виде касаток, если у нас появится большое количество пищи, которую можно будет есть белой акуле, и больше есть ее будет некому, то тогда белая акула может подрасти. В принципе, никаких ограничений физиологических у нее к этому нету. Эволюционных вроде бы тоже. Но произойдет это или нет когда-нибудь... Кто знает, живем, увидим.
2: Ну, у меня еще есть несколько вопросов. На самом деле мы работаем уже почти полтора часа, поэтому давайте, наверное, 2-3 максимум вопроса еще возьмем, коротких, и на этом, наверное, стрим закончим. Вопрос следующий. Если остановить выработку гормона роста, остановит ли это деление клеток в организме?
1: Гормон роста, деление клеток. Ну, у нас... Скажем так прямо, это не совсем моя тема, я бы даже сказал, что совсем не моя тематика, все-таки палеонтология достаточно далеко. Вот. Но из общих биологических соображений, насколько я помню, нет, это не останавливает деление клеток, это останавливает конкретно рост. То есть, в принципе, клетки продолжат делиться, и организм в случае отсутствия гормона роста не погибнет. Потому что если бы клетки бы не делились, не обновлялись бы постоянно, то просто такие бы живые существа не выживали. Но нет, можно гормон роста отключить, может его не хватать, и просто, не знаю, это существо не будет расти. Вот и все. То есть клетки все равно будут делиться.
2: Так, а могли ли касатки доесть последних мегалодонов?
1: На самом деле, эта тема... из нескольких исследований, то есть действительно этот вопрос возникал у палеонтологов, и ну, просто посчитав, скажем так, количество известных там касаток в момент их появления, ареал их распространения, и посмотрев, опять же, на ареал распространения и момент исчезновения мегалодона, сделали вывод, что когда у нас касаток стало больше, и они стали более как-то, не знаю, ну, именно больше, хорошо, так ограничимся этим. Когда их стало больше, когда они стали занимать больше ареал, то есть когда они стали развиваться и прогрессировать, мегалодоны стали, наоборот, регрессировать, и их ареал стал сокращаться. Что подозрительно, то ли все-таки те условия, которые были нужны для касаток, они были неблагоприятны для мегалодонов, то ли касатки конкретно мешали мегалодонам. Ну вот, так что, да, по всей видимости, касатки и мегалодоны друг другу не нравились, и касатки, в конце концов, некоторых мегалодонов, может быть, конкретно подъели, может быть, подъели их пищу, и их вытеснили потихоньку.
2: Вопрос задает Максим Неверов. Если ДНК в идеальных условиях может не деградировать около 500 000 лет, то зачем вообще искать?
1: Ну вот, может оно деградировать или не может, на самом деле это тоже большой вопрос, потому что конкретные там цифры о том, что ДНК там неплохо там лежит, там, не знаю, 500 лет, но 10 тысяч лет уже фиговенько лежит, а там, ну, 2 000 000 лет от сил пролежит. Это все базируется там буквально на одном-двух исследованиях, причем проведенных с конкретными организмами, ну вот, по-моему, это птицы несчастных мучили, причем в конкретных условиях они... так сказать, сохранялись. Если будут другие условия, то, возможно, что ДНК будет сохраняться лучше. И, в общем,

0: На самом деле у нас нет такой вот хорошей выборки данных о том, как ДНК может вообще сохраняться. Так вот, то есть возможно, что мы не все знаем о том, что нужно, чтобы ДНК сохранялось и насколько оно хорошо может сохраняться. Поэтому есть резон поискать, и возможно, что удастся найти гораздо более древнее ДНК, чем то ДНК, которое мы до сих пор находили. И больше того, собственно говоря, в феврале этого года вышла статья об обнаружении ДНК динозавра. То есть вроде как у гиппокрозавра, которому ни много ни мало 70 миллионов лет, обнаружили ДНК. Но насколько оно целенькое, непонятно, но вроде бы. Они говорят, что там больше 6 нуклеотидов. Ну вот иначе бы это ДНК, то есть в одной цепочке, в едином фрагменте цепи, иначе бы его не удалось бы зарегистрировать определенным красителем. То есть вроде бы ДНК есть. Но опять же, это одно единственное исследование, и есть там некоторые вопросы к методологии, поэтому пока кричать о том, что сенсация ДНК сохраняется по 70 миллионов лет, пожалуй, что рановато. Но определенно в этом направлении стоит двигаться, потому что это интересно. И возможно, что тут будет скоро много интересных открытий.
1: И перед тем, как задать последний вопрос, напомню, что мы выберем два вопроса. Мы, наверное, Ярослав выберет два вопроса, самые интересные, самые лучшие на его взгляд. И мы подарим две футболки, собственно, задававшим людям. И последний вопрос. Может ли жизнь появиться на спутнике Европы? Ну, на Европе. На спутнике Европы.
0: Ну, судя по тому, если мы предполагаем, что жизнь зародилась на Земле, то можно сделать вывод, что на спутнике Европы жизнь зародиться не может, потому что сейчас на спутнике Европы иные условия, чем на Земле в тот момент, когда зарождалась жизнь. Но здесь возникает множество вопросов. Во-первых, до сих пор достаточно популярна теория панспермии, которая гласит о том, что жизнь в принципе на Земле не зарождалась, а изначально была принесена к нам из космоса. Тогда нам не стоит думать, что вот те условия на Земле, которые были изначально, они именно поспособствовали возникновению жизни. А во-вторых, можно сделать предположение, что в других условиях могла бы иначе жизнь зародиться, или какая-то была бы другая жизнь. И это тоже проверить достаточно сложно. Можно сказать вот что, что судя по тому, что мы сейчас знаем о Европе, там жизнь могла бы существовать, но не зародиться. То есть если сейчас занести туда какой-нибудь микроб, какой-нибудь экстремофила, который в экстремальных условиях может, соответственно, жить без, там, не знаю, кислорода, без солнечного света и так далее, то он прекрасно там на Европе будет существовать. Но вот зародился он там или нет, или, может быть, его туда кто-то еще откуда-то привнес, это мы узнаем только когда туда аппарат долетит и проведет конкретные исследования. Но всем достаточно любопытно. Вообще, это место перспективненькое, и теоретически жить там вроде как можно. Но не нам, а этим археям каким-нибудь. Так что верим, надеемся, ждем.
1: Что, на этом мы, наверное, заканчиваем. Каким образом мы выберем футболки, Александр? Каким образом мы...
2: Я думаю, что мы...
0: Мне кажется, думаю, надо что... кинуть футболку так назад. Кто поймает?
2: Ну, у Ярослава просто есть, будет список всех вопросов. И Ярослав уже после, немножко отдышавшись, так сказать, после стрима, этот выбор осуществит. Мы опубликуем имена победителей. Я прошу только победителей, внимательно следите. Ну, вообще тех, кто задавал вопрос. И кстати говоря, у меня, по-моему, там мелькнуло имя, фамилия того, кто не пришел за футболкой в прошлый раз. Я напоминаю, что это был Дмитрий Михайлов. По-моему, опять кто-то задавал вопрос по имени Дмитрий Михайлов. Это тот же Дмитрий Михайлов или другой? Дмитрий, если вы нас слышите, вас уже ждет футболка. Вот. Кроме того, я еще раз хочу сказать, что, во-первых, мы готовим к запуску новый полноценный наш YouTube-канал проекта «Научная станция», который будет посвящен целиком такой настоящей качественной науке и борьбе с мракобесием. Мы его планируем запустить в мае. И я призываю тех, кто нас смотрит, вот писать там в чате или писать нам, а что бы вы хотели видеть вот на таком канале, что вы ждете от нового научно-популярного канала. Во-вторых, я еще раз хочу сказать, что нам нужна ваша поддержка, ваша помощь для уникального эксперимента, который вообще никто не делал, наверное, 3000 лет, а может и 4000 лет никто такого не делал. Это изготовление диоритовой вазы по древним технологиям. Ольга Вдовина идет на этот, так сказать, беспрецедентный шаг. Значит, она себя обрекает на то, что полгода или больше она будет по 8 часов в день долбить камнем по камню. Вот. мы просим вас помочь, поддержать этот проект. Ссылка на краудфандинг наш на планете. Значит, ссылка есть в описании к видео и в чате, пожалуйста. Нам нужна ваша помощь. Значит, я еще хочу сказать, что следующий наш стрим, видимо, будет в среду, 15 апреля. И нашим гостем, вероятно, будет историк и журналист Михаил Родин, который вам известен по проекту «Родина слонов» и по журналу «Прошлое». Вот. Виталий, что ты добавишь?
1: Я просто хочу напомнить всем, кто смотрел наш стрим, во-первых, сказать вам огромное спасибо. Если он вам понравился, нажмите лайк, нажмите на подписку и нажмите на колокольчик, так вы поможете продвижению нашего канала. Ну и, конечно же, я напомню, что гостем нашего эфира был Ярослав Попов, палеонтолог, научный сотрудник отдела фондов, хранитель палеонтологической и геологической коллекции Государственного Дарвиновского музея. Огромное вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашем стриме.
2: Да, и может не последний раз.
1: Да, мы очень на это надеемся, да.
0: Ну, зовите! Что могу сказать? Я сейчас, известно где, сижу.
1: Как и все, да. Все сидят там. Примерно там же. Все, спасибо всем огромное и до встречи.
2: Всем спасибо, пока. Друзья.

Ну вот вокруг меня много разных когтистых существ. В частности, мне интересен берланг. Он древесный такой малайский медведь, очень сильно древолазающий, вообще ведущий древесный образ жизни, преимущественно такими здоровенными когтями. Но вот те когти, которые торчат здесь на первом плане, они не медвежьи. Ну, как вы думаете, чьи они?

0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Кречмар. Я главный редактор русского охотничьего журнала. А сейчас меня любезно пригласили в Дарвиновский музей. В общем-то, святая святых любого музея, его хранилище. И не просто хранилище, а место, где здесь хранятся чучела медведей. Вот они кругом медведи. Здесь очень редкий малайский медведь, бирланг. Здесь очковый андский медведь. Гималаец и компания наших бурых, только вот бурые как-то ростом подкачали. Мы, когда собирались записывать это интервью, вместе с ведущим договорились о том, что мы уйдем от обычной канвы моих лекций, где я очень четко и определенно стараюсь все разложить по полочкам, то, что связано с медведями, с экспедициями и со всякими связанными с ними опасностями. Давайте я просто немножко расскажу о том, как я впервые попал в экспедицию, как я столкнулся с медведями, как я столкнулся с опасностями, которые от медведей происходят. Первый раз отец взял меня в орнитологическую экспедицию в среднее течение Анадыря, когда мне было 13 лет. И одним из самых первых предупреждений, которые он мне сделал, нам с братом, мы с братом там были, брату было на 5 лет моложе, сейчас он большой, здоровый, крепкий человек, который преподает в Санкт-Петербургском университете. А тогда вот были два мальчика, попавших в совершенно непривычное для них место, в лесотундру среднего течения реки Анадырь. Очень интересное место само по себе, чисто биогеографическом плане. Такой гибрид качкарной тундры, сросшим по нему кедровым слоником. И одна из первых вещей, которую мне отец сказал, буквально в любой момент, за каждым кустом, при любом повороте головы, ты можешь увидеть крупное животное, или оленя, или медведя, или лося, или лисицу. Лисица для нас тоже была крупным животным. Ну и тут же, вот буквально это произошло в течение минут 10, он мне сказал основную вещь, которую я помню до сих пор, и которой следую сам, и которой я пытаюсь научить других людей, ежели они этому учатся. Абсолютно никакой паники. Не шевелиться, не делать резких движений, постараться отойти и дойти до нас, до взрослых. Мы решим, что делать.
1: Никто не бежит.
2: Стоять. Куда идет?
1: Назад отходим.
0: Следующие два полевых сезона, которые я вместе с отцом был в среднем течении Анадырь, мне приходилось видеть медведей неоднократно, с берега. Я очень много слышал о них рассказов. И, кстати, между прочим, познакомился с человеком, который тоже был для меня потом интересным примером взаимоотношений медведя и человека. Он ходил как Тартарены Староскона, у него был патронтаж, заполненный пулями. Одно ружье двустволка 12-го калибра висело за плечом, другое ружье 12-го калибра держал в руках. А потом в какой-то момент он сказал, что у меня такое хобби – бояться медведей. Я вот понял, что у людей есть много разных хобби, в том числе и бояться.
3: Достанет сейчас.
0: Что ни в коем случае не отрицает того, что медведи на самом деле представляют для человека опасность.
4: Опа, на нас бежит, ребят. Пугает нас. Видели? Встало.
0: В дальнейшем мне пришлось с этим поработать самому, особенно когда в 86-м году я был брошен на хоздоговорную тему по составлению инструкции об опасности медведей против человека. И мне пришлось, в общем-то, выезжать на несчастные случаи. Одно дело разговаривать здесь в окружении этих милых чучел, а другое дело берешь и то, что от другого человека осталось, заворачиваешь мешковину и грузишь в вертолет. Производит впечатление, знаете ли. Что я понял очень быстро и о чем тоже продолжаю всегда говорить. Большая часть нападений вызваны все-таки какой-то провокацией со стороны человека. Человек может ее не понимать, но он их спровоцировал.
3: Дай лапу. Лапу дай. Тогда дам тебе ее. Лапу дай. Вот так. Молодец.
0: Или он нарушил личное пространство медведя. Или медведь подумал, что он покусился на его какие-то продукты питания.
3: Уйди отсюда! Сволочь!
0: Или чаще всего человек прикормил медведя, желая того или не желая, и в конечном итоге медведь его цепанул.
3: Не хватай!
0: Поэтому вот первая моя максима о медведях, она вот у меня от отца, увидел медведя. Не шевелись, делай вид, что тебя нет, и отступи. Вторая – не мусорить.
5: Ты ж не вылезешь потом.
0: С чем мы сейчас столкнулись, это, безусловно, с какой-то тенденцией роста их численности. То, что я сейчас вам говорю, это в значительной степени умозрительные рассуждения. Потому что, да, есть методики, как считать медведей. Я сам одну такую написал. Но эти методики очень сложны в исполнении, и доверять им, по большому счету, нельзя. Ошибку они дают в лучшем случае 30-40%, в лучшем случае. То есть на территории, где живет 100 медведей, вы можете дать численность в 55-60, а можете в 160. И в обеих случаях вы, согласно этим методикам, будете правы. Вообще, методики учета крупных млекопитающих – это настолько глухая вампука, что вот я, как специалист, уже давно предлагаю нашим органам, управляющим охотничьи хозяйства, от методик учета просто отказаться. Не нужно, это лишнее. Только людей путают. Отлично, лимиты определяются и без учетов. Но при этом, при всем, есть некоторые объективные вещи. Когда ты на одном и том же месте работаешь много лет, лет 10-15, и фиксируешь на протяжении длительного времени, скажем, 3-4 месяцев, все встречи медведей на одном и том же маршруте, ты понимаешь, ты можешь не знать, сколько их в абсолютном исчислении здесь живет, но ты можешь понимать, стало их больше или стало меньше. И многие, это же не только я такой один умный, люди, работающие в полях, живут очень много где. Они живут на Камчатке, в Приморском крае, в Красноярском крае, в Карелии. И на основании вот таких вот долговременных наблюдений они говорят, что численность медведя сейчас идет вверх. И причина этому, в общем-то, нам не совсем понятна. Можно сказать, что одна из идей – это то, что сейчас медведей стали меньше стрелять, и люди стали к ним бережнее относиться.
4: Вот это, ребята, красота! Первый раз вижу вот такое.
0: Это не совсем так. Для того, чтобы понять, что обычно вообще, в принципе, делает толковый зоолог или биолог, когда он куда-то приезжает, начинает работать.
6: Вот, Миша, вот так и пасись. Человеческая пища тебе не нужна.
0: Он пытается вплоть до самых первых источников, которые есть об этой территории, информацию поднять. Я работал на территории бассейна Колымы, на Охотском побережье, на Чукотке, и там поднять информацию было довольно легко. Дело в том, что там везде работали геологи, геологи писали отчеты, а к отчетам обычно прилагалось так называемое введение. В страницах от 5 до 50, в зависимости от ленивости или неленивости геолога, который этот отчет сочинял. Эти отчеты, они вообще читались как приключенческие романы всегда. В них описывалось то, что происходило с геологической партией, кроме того, что они там по своим обнажениям лазали и их описывали, образцы собирали. Ну, то есть весь экшен, который там был, как вы сейчас сказали. И что я из этих отчетов понял? Что медведей было очень и очень мало. И это на тех территориях, где людей не было вообще. Это какие-нибудь верховья Колымы, это водораздел Анюя и Анадыря, это водораздел Анадыря и Пенжины. То есть там, вот, в принципе, реально по 30-40 лет, очевидно, совершенно не было никаких людей. И при этом, при всем, медведей, да и других крупных млекопитающих было не так много. То есть 2-3 встречи за сезон. Причем это счастье было, медведи увидели, они его сразу бэмцы в котел. В общем-то, там соотношение было другое. И, в общем-то, относительно немногочисленности этого зверья застал еще даже я. Вот, к примеру, я работал на Амалоне в 88-89 годах. И, в общем-то, за два сезона я видел медведей, наверное, глазами раз 5 или 6. А когда я оказался в том же районе в 2005 году, прошло 15 лет, я медведей видел каждый день, просто глазами. Видеть медведя глазами – это, в общем-то, очень серьезно. Понимаете, вот даже вы когда работаете в месте, где их много, но они находятся в таком потревоженном состоянии, вы можете вообще месяц-два прожить рядом с невестивичьими и вообще их не видеть. Они будут ходить ночью, они будут ходить вот в палатке в 20 метрах, но они будут ночью ходить. Вот. А здесь, в общем-то, была такая картина. А при этом, при всем, тоже интересно, что количество крупных копытных, в частности лосей, вот точно так же органолептически, за это время довольно сильно уменьшилось. Я не отношу это за счет хищничества медведя, просто отношу его за счет того, что в природе что-то происходит, чего мы не понимаем. Очень много всего происходит в природе, что мы не понимаем на самом деле. Но вот на медведи становится больше. Они становятся больше, они становятся настырнее, они начинают вступать в конфликт с человеком очень активно.
5: Что сюда пришли? Ну-ка, марш отсюда! Марш!
0: То есть в советское время, чтобы медведь пришел в гастроном, об этом, в общем-то, конечно, никто не слышал. А в Хабаровске только в позапрошлом году было 3 таких случая.
7: Разгуливает не просто по улицам, а по магазину. Миф о медведях в России этой ночью превратился в реальность.
0: Причем в одном случае медведица с медвежатами поднялась по эскалатору. Смотрите, чем времена отличаются. Во времена, скажем так, даже не до 91-го года, а до 2000-го. В принципе, любой вопрос конфликта с медведем решался однозначно. Когда я лекции свои читаю, я все время людям говорю: вы меня, конечно, слушаете, но осторожно. Потому что по роду своей профессиональной деятельности я, во-первых, этим зверюшкам все время надоедал. А во-вторых, я не расставался с оружием. И это не было вообще чем-то из ряда вон выдающимся. Точно так же себя вели практически все полевые исследователи, которых я знал. То есть, если ты работаешь на территории, где много дикого зверя, у тебя ружье или за плечами, или на груди, или на таком расстоянии, где его можно взять рукой. И, естественно, совершенно в тот момент, когда хоть какое-то сомнение возникало в том, что зверек настроен недружелюбно, в общем-то, этот вопрос решался выстрелом. Ну вот для меня расстояние, ближе которого я медведя старался не подпускать, оно где-то около 10 метров, чуть ближе, метров 8. Это расстояние, которое он покрывает за 1,5 кушка. Вот, если он с этой точки решит броситься, ты просто не успеешь его остановить. И лучше попереживать, как я считал тогда, некоторое время, что ты зря положил зверушку, чем, в общем-то, быть чем-то, что завяжут брезентовый мешок и погрузят в вертолет. Сейчас ситуация изменилась. Она изменилась в принципе. Во-первых, сейчас оружие в экспедиции брать нельзя.
8: Вошел отсюда! Вошел!
0: Это с этого вообще надо исходить, и если вы мои лекции предыдущие про медведей слышите, вы сразу обращаете внимание, что я на этом делаю очень большой акцент, а у меня есть еще специальная лекция, где я говорю о том, как организовать свою самооборону от медведя с помощью оружия, и 2/3 ее посвящены бумажным аспектам этого дела. Сколько документов, когда вам придется заполнить для того, чтобы себя прикрыть со всех сторон и не быть обвиненным в злостном браконьерстве.
8: Ну хорош уже на таборе жрать-то.
9: Дай нам расположиться.
0: И поэтому сейчас Я вообще оружейную тему выбрасываю из своих лекций полностью.
9: Бабахни воздух разок.
0: Люди, которые владеют оружием, они знают, как им владеть и знают, как разбираться. Мои слова им не нужны. Они нужны тем людям, которые без оружия ходят по лесу. Ну и я в своих лекциях делаю упор на самые простые обыденные вещи, которые нам доступны. Вот на тренерский свисток, который, в общем-то, помогает очень большому количеству бродячего люда сберегать себя от медведей. О фонариках я вот недавно услышал и достаточно много, в общем, знаю эпизодов, когда сильный фонарик обращает медведя в бегство, просто удар сильного луча по глазам. А кроме всего прочего, еще есть такой вот способ, о котором я всегда говорю, это попытаться увеличить себя в размерах. Вот медведь, он тоже увеличивает себя в размерах, когда пытается напугать. Так надувается, пыхтит, шерсть на нем становится дыбом, и он становится, кажется, раза в два больше, чем есть на самом деле. Вот точно так же и человек, у него есть для этого возможность. Это, например, снять с себя куртку и вот так вот поднять ее над головой. Самый простейший способ, о нем часто говорят, и это эффективно. При этом, при всем, когда вот с этими медведями дело имеешь, я уже говорил, что у людей, вот как мужик-то говорил, который с ружьями, есть такое хобби – медведи боятся. Оно, конечно, мы живем в свободной стране, каждый может какое угодно хобби себе иметь. Но при этом надо помнить, что есть очень много чего, чего надо бояться. И в том же самом, в той же самой тайге, в том же самом поле, в тундре есть много вещей, которые гораздо опаснее, чем медведь, причем о которые вы можете споткнуться просто походя совершенно. Я уж про клещей не говорю. Совершенно хрестоматийный пример. Когда меня спрашивают, какое самое опасное животное у нас в стране, я говорю, первое – это деревенский гопник, обкурившийся, а второе – это клещ. Вот. Но не в меньшей степени опасная, например, возможность заражения талюремией, что очень легко сделать на территориях, где есть очаги заражения, просто попив воды из непроточного источника, из бочага. Есть такая очень неприятная вещь, как альвеокок, который можно получить, просто погладив шерсть добытой лисицы или сбитого псового животного. Там переехали снегоходом чукчи песца там. Опа, ой, какой он симпатичненький. И готово, смертельную болезнь вы себе поймали таким образом. Более того, скажу, что неприятности, связанные с разорением жилищ, они, в общем-то, очень часто бывают связаны с мелкими мышевидными грызунами. Суслик или полевки способны перетаскать любое количество продуктов и его спрятать. Поэтому не медведям единым жив человек. И еще раз, не кажется мне, что этого всего надо бояться. Просто ко всему надо относиться критически и осмысленно. Вот и все. Когда я понял, что мои лекции о медведях пользуются некоторым успехом, я начал анализировать причины этого успеха. Думаю, господи, люди, вы же не совсем не об этом думаете. Риск-то не здесь. Риск совершенно в другом месте. На самом деле, этих медведей вы в жизни можете не увидеть. А клеща-то вы с себя снимаете, ну, сказать, и хороший человек, который ездит даже на шашлыки, уж раз за весну с себя точно клеща снимет. Именно поэтому я об этом и заговорил, а не потому, что у меня какой-то с ними, не, у меня большой с ними опыт. Но вот в советское время я, например, с ними не общался, я работал там, где клещей не было. В северной 56-й параллели их нет вообще как явление природы. Как недавно в Уфе был разговор, тоже кто-то раз говорил, вот мы там с нами приблудившаяся собака, и вечером она лаяла на кусты, там был медведь. Господи, приблудившаяся собака. Может лаять на абсолютно все, что угодно. Мыши там шуршали. Что-то там пахло не то. Там, сказать, накакал другой турист, прошу прощения. Вот все, что хотите. Нет, он уже тут же нарисовал себе картину злобного медведя, сидящего в кустах.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Палеонтологи, которые занимаются ископаемыми позвоночными, например, динозаврами, в основном имеют дело с костями, либо изолированными, либо целыми скелетами. И когда палеонтологи изучают эти кости или скелеты, в основном они получают данные про внешнюю морфологию костей или скелета. Когда ты изучаешь кость, можно понять, по крайней мере, куда крепились мышцы, примерно предположить, как то или иное ископаемое животное, например, динозавры, двигались. Однако многие биологические вопросы оказываются за рамками таких морфологических исследований. Например, как быстро рос динозавр или другое ископаемое позвоночное, сколько биологических лет он жил, например, достигал ли он своих крупных размеров за 5, 10, 15, 20, может быть, лет, когда он становился половозрелым, то есть переходил к половому размножению вместо того, чтобы просто расти, когда он переставал быть подростком и становился взрослым. Казалось бы, на такие вопросы отвечать очень сложно или практически невозможно. Но один из палеобиологических подходов иногда позволяет на них ответить. Этот подход называется палеогистология. В чем он заключается? Палеогистологический анализ, он очень простой. Делается очень тонкий срез кости. Для подобных исследований в первую очередь используются трубчатые кости, например, кости конечностей, в первую очередь бедренная кость. Когда мы подготавливаем, палеонтологи, тонкий срез, мы можем посмотреть структуру кости, наличие или отсутствие полостей в этих костях, сколько было кровеносных сосудов и так далее, и так далее, и так далее. Каким образом вот эта вот микроанатомия кости, строение ее более тонкое, гистологическое, дает нам важную биологическую информацию. Я думаю, многие из вас были в лесу, или не только в лесу, в парках, и видели спиленные деревья. Если подойти к спиленному дереву или посмотреть на пень, мы видим годовые кольца. И практически каждый знает, что если мы хотим узнать возраст спиленного дерева, нужно посчитать количество этих колец. Эти кольца соответствуют более плотной древесине, и она формируется как раз в неблагоприятный период, когда, например, зима. На самом деле такие годовые кольца присутствуют в костях очень многих позвоночных, как современных, так и ископаемых. И, по сути дела, мы можем посчитать эти кольца и предположить, сколько лет жило то или иное животное. В чем сложность? Кость растет. И внутренние ее части постепенно исчезают, разрушаются, перерабатываются специальными клетками, которые называются остеокластами, приобретают измененную вторичную структуру. Поэтому первые самые кольца обычно исчезают. Вот проблема, например, определения индивидуального биологического возраста у динозавров в том, что часть вот этих годовых колец была разрушена самим организмом. Какой выход? Важно иметь серию. Маленькая косточка, покрупнее и самая крупная, допустим, мы можем посмотреть на их срезы, посчитать, сколько колец у маленького, потом наложить один срез на другой, посмотреть, сколько колец добавилось и так далее, довести до самого крупного. Таким образом, мы можем представить себе, по крайней мере, картину, сколько примерно лет могли жить те или иные ископаемые формы, например, динозавров. Надо сказать, что динозавры не были очень долго живущими, ну, в соответствии со своими размерами. Это вот десятки лет, но не сотни. 20, 30, 40, 50 – это в зависимости от размеров. Кроме этого, по этим же самым кольцам, вернее, не по самим кольцам, а по расстоянию между ними, можно понять, когда животное прекращало расти и достигало половозрелости. Все дело в том, что когда животное становится половозрелым, ресурсы организма с быстрого роста перебрасываются на размножение. Это очень отражается в строении костной ткани. Расстояние между годовыми кольцами очень резко сокращается. Анализируя по тонкому срезу, мы можем посчитать, сколько колец с большой дистанцией, а дальше, когда пошло резкое сокращение, это именно и есть точка половозрелости достижения. Ну, это по аналогии с современными. Ну и дальше, посчитав общее количество этих колец, мы понимаем, сколько животное жило, сколько лет оно росло быстро, когда достигло половозрелости. А это достаточно важные уже биологические результаты, биологическая информация, которую можно использовать для описания биологии того или иного динозавра или другого ископаемого животного. Кроме этого, бывают уникальные ситуации, которые характерны только для определенных групп ископаемых позвоночных. Например, для птиц и, похоже, что для некоторых динозавров. У форм, которые откладывают яйца, особенно с толстой скорлупой, зачастую бывает проблема, откуда взять кальций. Должен быть некий ресурс. И основным ресурсом является, собственно, костная ткань. Но не только там, птицы или динозавры, и млекопитающие, люди испытывают во время беременности, женщины испытывают недостаток кальция, иногда кости становятся более хрупкими, как раз потому, что кальций вымывается из костей, используется для построения скелета детеныша. Вот. У динозавров и птиц другая проблема. Надо построить скорлупу, но тоже из кальция. Крокодилы решают это сходным образом с людьми. То есть кальций вымывается из костей, и кости на какое-то время становятся рыхлыми, достаточно остеопорозными. Что происходит у птиц? У самок в благоприятный сезон в мозговой полости, то есть в центральной части костей, откладывается очень рыхлая костная ткань, которая не имеет никакой такой структурной нагрузки механической. Это просто запас кальция для будущей скорлупы. Такая кость называется медулярная. Полость внутри кости называется мозговая или по-другому медулярная, и кость, которая там откладывает, тоже медулярная. С какого-то момента начали в таких полостях костей ископаемых динозавров находить рыхлую костную ткань. По аналогии с современными птицами, предположили, что у динозавров уже тогда выработалась стратегия запасания кальция в костях специфическим образом, чтобы откладывать потом яйца со скорлупой. Какой еще важный такой вот момент? Если вы находите динозавра с этой самой медулярной костью, это перед вами самка. А определить пол иногда очень сложно. Надо иметь иногда десятки скелетов, чтобы определить, ага, вот это более крупная форма с какими-то выростами на голове или прочее, более массивная, это, скорее всего, самец, а вот более мелкая, более грацильная – это самка. Тут же гистологические вот такие вот данные могут помочь определить, кто перед вами, самец или самка, но это не на всех работает, и понятное дело, что эта кость откладывается определенные сезоны в течение года, не круглый год она присутствует. Так что, ну, иногда оно помогает палеонтологам, соответственно, это реконструировать, сам пол, самец это или самка. Важный момент. Если в костях очень много было кровеносных сосудов, такая кость росла быстро. И по наличию сети кровеносных сосудов мы можем понять вообще характер роста, как животные росли. Росли ли они достаточно медленно в течение жизни, как современных некоторых рептилий или амфибий, они растут медленно. Кость у них плотная, практически без кровеносных сосудов. А если взять млекопитающую или птицу, у нас кость содержит большое количество сосудов. Растет быстро. Вот у динозавров кость была быстрорастущей. В ней много сосудов. И, соответственно, мы можем это интерпретировать даже не только на строение кости, на какое-то сходство, но также на физиологические особенности. В первую очередь, большое количество кровеносных сосудов, быстро растущая костная ткань характерна для теплокровных форм. По сути дела, такое строение костной ткани у динозавров является косвенным доказательством, свидетельством наличия теплокровности. Поэтому по срезам костей мы можем получить важные биологические результаты, важные знания о древних животных. Палеогистологический анализ дает нам возможность определять индивидуальный возраст, характер роста, когда животное достигало половозрелости, сколько оно жило, и в редких случаях даже определять, кто перед нами, самец или самка.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. И Земля – единственная известная нам планета, на которой есть жизнь. Чтобы понять, как она появилась, нам надо представлять себе условия, которые существовали на нашей планете в древнейшие времена. Ну а что было до жизни на Земле и, собственно, затем, как все развивалось, сегодня постараемся выяснить в студии «Комсомольской правды» научный сотрудник отдела эволюционной биохимии, НИИ физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель МГУ, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки». Михаил Никитин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Слушайте, ну, начнем, пожалуй, с того, какие самые популярные теории.
3: Основных теорий их немного. Либо что жизнь появилась здесь, на Земле, когда-то, либо что она занесена из космоса и появилась где-то раньше, где-то в другом месте нашей галактики или даже не нашей.
2: То есть вот...
3: То есть теория зарождения жизни на Земле и теория панспермии.
2: Ага. Так, и какой склоняться правильнее? Спросим автора книги «Происхождение жизни».
3: Честный ответ мы не знаем, но ученые оценивают теории не только по тому, насколько они верны, особенно когда их впрямую нельзя проверить, но и по тому, что они объясняют, и есть ли у нас шанс их проверить. Если жизнь зародилась на Земле, то мы можем надеяться откопать какие-то ископаемые следы этого процесса, воспроизвести это в лаборатории. А если жизнь зарождалась где-то на других планетах или вообще не на планетах, то найти это будет гораздо сложнее и проверить. Кроме того, если жизнь прилетела из космоса, то мы можем ожидать увидеть какие-то следы жизни, скажем, в метеоритах. Метеоритов на Землю падает много, ученые их исследуют, и никогда еще следов жизни в метеоритах не находили.
2: Тогда, получается, лучше рассуждать по поводу того, что жизнь зародилась на Земле.
3: Да.
2: Да, хорошо. А, собственно, как?
3: Собственно, как? Отличный вопрос. Люди тысячи лет над этим ломали головы. Ну, сначала, конечно, голову надо было сломать, чтобы этот вопрос поставить. Потому что у древних людей в основе мышления была религия. Все придумывали те или иные мифологии, где боги или один бог все творил. И это, в общем... было нормальным объяснением.
2: Так.
3: Бог один раз все сотворил, и с тех пор все началось.
2: Как они все-таки люди дошли до идеи, что жизнь когда-то и как-то зародилась?
3: Была еще параллельная идея, что жизнь продолжает зарождаться на наших глазах. Например, Аристотель писал о самозарождении мышей и крокодилов из речного ила в Египте после разливов Нила каждую весну. Вот. Был средневековый рецепт самозарождения мышей, когда в шкаф кидаете грязные тряпки, немножко зерна и оставляете его закрытым на пару недель, и там мыши самозарождаются. И чтобы поставить вопрос о том, как жизнь зародилась, надо было сначала опровергнуть эти
2: вот
3: заблуждения.
2: Это всё, да.
3: И в опровержении их большую роль сыграл итальянец Лазаро Спалансани, который доказал, что червячки в гниющем мясе — это не самозарождение червячков, это личинки мух. Если гниющее мясо закрыть марлей, чтобы мухи до него не могли добраться, то никаких червячков не получается. То есть самозарождение жизни вот прямо сейчас на наших глазах, его на самом деле нет, угу, если ставить эксперимент аккуратно. Юмор ситуации был в том, что по основной работе Лазаро Спалансани был вообще настоятелем монастыря, то есть религиозным деятелем и далеко не маленького ранга.
2: Похоже, сам себе на горло наступил человек.
3: Нет, почему? Не наступил на горло. Он доказал, что творение жизни сейчас не происходит, что для этого, значит, требуется чудо, божественное вмешательство.
2: А, понятно.
3: Он себе на горло как раз не наступал.
2: Так. Ну, хорошо. А, собственно, и дальше как у людей развивались мысли на этот счет?
3: Ну и дальше...
2: Доказали, что жизнь не самозарождается,
3: да, с помощью
2: вот прямо сейчас.
3: Луи Пастера доказали, что даже самые мелкие простенькие микробы тоже сейчас не самозарождаются. И в результате осталось только два варианта. Либо Бог сотворил, либо из космоса прилетело. И ученые XIX века склонялись к тому, что из космоса прилетело.
2: Даже так?
3: Да.
2: Ну, 19 век-то уже все-таки прогрессивное время.
3: Да. Теория панспермии, которой отметились такие великие ученые, как Сванте Арениус, Лорд Кельвин, в честь которого градусы Кельвина названы.
2: Ну, а в честь Пастера, мы знаем, названа пастеризация. Так, да. Хозяйки на заметку, любим пастеризировать.
3: Да, из опытов с Полансани, собственно, появилась технология консервирования еды в стеклянных и железных банках.
2: Прекрасно.
3: Французский повар Николя Апер прочитал про опыты с Полансани, разработал эту технологию и получил большую премию от Наполеона. Да, за решение вопросов снабжения армии тушенкой.
2: Михаил, Бога нет. Какие ваши аргументы?
3: В том, что в конструкции живых организмов есть столько кривых деталей, что самый дешевый индийский программист бы написал лучше.
2: Может быть, бог-фантазер, свободный художник? Что вы на это скажете? Вот так он решил, так ему захотелось. Почему он должен быть программистом, прагматиком, с точностью до миллиметра выверяя? Ну, мало ли что. А? Учёного-то как я.
3: Тогда он, получается, не всеведущий.
2: Он фантазер и придумщик. Понимаете ли, в чем дело? Я ведь неспроста задала этот вопрос, потому что я встала на позицию людей, у которых должна была работать мысль с вопросом, откуда зародилась жизнь. И такой вопрос, какие аргументы против того, что это было божественное провидение, и Бог создал первого человека, должно было подвергаться анализу, нет?
3: Смотрите, с Богом там мы сейчас не понимаем, как мыслили ученые 18-19 века. А у них такого противоречия между божественным творением и изучением природы, как у нас сейчас, не было. То есть очень многие старые европейские ученые, начиная, по-моему, с Рене Декарта, математика, считали, что лучший способ изучить божественный замысел – это изучая, собственно, природу, в которой он проявлен.
2: Так.
3: И противоречия там никакого нет. Библия – это, конечно, божественное откровение, но она ограничена по объему. Люди не могли записать вообще все, когда записывали это откровение в виде Библии. Если мы хотим знать какие-то детали божественного замысла, которые в Библии не указаны, надо изучать природу.
2: Хорошо.
3: Искать в ней гармонию.
2: Люди, начиная с каких организмов, вот самых мелких, считали их живыми? Понимаете, вот что считалось, с чего считалось живым?
3: Пока не было микроскопа, все было просто. Три царства природы – животные, растения и минералы. Все, что видно невооруженным глазом. Животные двигаются, растения зеленые и растут, они живые. Минералы не двигаются, не растут и не живые. Потом появился микроскоп, были открыты микробы, которых видно только в микроскоп. Ну, в общем, поскольку они двигаются, было понятно, что это тоже что-то живое, ну, может, не совсем животные, но... Ну, может, не совсем животные, но живое.
2: А микробы, они вообще энергичные такие,

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Популяризаторов науки часто сейчас критикуют, причем эта критика исходит в том числе от профессиональных ученых. При этом аудитория часто примыкает к крайним позициям, то есть либо популяризаторы плохие, либо те, кто их критикует, плохие. Я хочу сказать, что, во-первых, большое количество критики, конструктивные, не очень, это, в принципе, атрибут растущего, развивающегося направления. То есть когда, в данном случае, популяризаторов становится больше, они становятся заметней, и, естественно, появляются те, кому это не нравится. Чем бы вы ни занимались, всегда найдется кто-то, кто считает, что вы делаете что-то не то. Во-вторых, в общем-то, значительная часть этой критики обоснована, и это тоже атрибут роста направления, что сообщество растет, появляется в том числе коммерческий интерес, втягиваются случайные люди и становится больше халтуры. Эта халтура, естественно, бесит профессиональных ученых, которые видят, например, фактические ошибки, и легко так эмоционально обобщить, что все популяризаторы – халтурщики. Ну и я хочу сказать, что тут нужно не депрессировать, а критику нужно изучать. Год назад мы провели опрос наших подписчиков в социальных сетях, которых мы просто просили поделиться их претензиями к популяризаторам. И получились интересные результаты. То есть там вообще претензии разделились. Ну, в частности, одни говорили, что популяризаторы слишком упрощают, дают слишком поверхностную информацию. Другие, наоборот, что слишком сложно и как бы это все для избранных. Кто-то говорил, что вот это все скучно, занудно. Или наоборот, что популяризаторы слишком попсят. Наконец-то вот хватит бороться с этими мифами, слишком много борются с заблуждениями. С другой стороны, что слишком мягко борются.

0: Такое впечатление, что говорилось это все про разных людей, про разные явления. Фокус в том, что так, в принципе, оно и есть, потому что популяризация — это как некий процесс распространения информации, она ориентирована на разные целевые группы. Ну, хотя бы, если по возрастам выделить, то понятно, что есть там популяризация для самых маленьких, для младших школьников, для старших, для студентов, для продвинутых студентов, для ученых, которые, ну, это известно, тоже потребители научпопа по смежным направлениям. Или, например, для родителей, которые решают, куда отдать ребенка, или для родителей, которые решают, прививать ребенка или нет. То есть понятно, что совершенно разный уровень подготовки аудитории и разный уровень замотивированности. Причем даже если мы берем одну и ту же группу, то есть представьте себе, одно дело, что эти люди пришли на платную лекцию, заплатили. Другое дело, когда эти же люди проходят мимо вашего стенда, а они пришли на гик-пикник вообще посмотреть на косплей. Вот, и вам нужно как-то их подтащить к себе. Разный уровень мотивации и разные задачи, которые нужно решать. И мне кажется, что это очевидно, но вот судя по результатам опросов, это не очевидно. И хочу остановиться на таком критерии, как уровень упрощения, и просто вот на таком понятном для меня примере показать, что вот одна и та же информация, она совершенно по-разному раскладывается, то есть, ну, начиная с того, что вот неандертальцы были рыжими. Ну или, например, там, генетики доказали, что неандертальцы. Генетики доказали, что некоторые неандертальцы были рыжими и так далее. Ну и, допустим, как, значит, уже уровень шестой, что в 2007 году из останков двух неандертальцев в Испании и Италии выделили фрагменты ДНК. В них был ген MC1R, меланокартиновый рецептор первого типа. Его вариант с мутацией, который не встречается в современных людей. Генетики положили, что она должна была приводить к инактивации гена и давать фенотип, значит, рыжеволосый, бледнокожий, склонный к солнечным ожогам. Но в дальнейшем анализ геномов алтайского неандертальца и неандертальца из Виндии в Хорватии показал, что у них другой вариант гена MC1R, не содержащий этой мутации. Вот как бы, в принципе, это одна и та же информация, немножко поданная в разной упаковке. И вот кто-то мне скажет, да, это, конечно, не предел. То есть можно и дальше идти, потому что, на самом деле, это большое исследование, есть там критические к нему комментарии. Кто-то скажет, что какой-то из этих уровней неправильный. Разумеется, все зависит от того, на каком этаже подготовки находится аудитория. То есть вы можете просто взять и попробовать. Да, вот я забыл про уровень нулевой. Неандертальцы были. Потому что если наш слушатель не знает, кто они такие, то все это бесполезно ему рассказывать. Вот, и, собственно, попробуйте сами вот из предыдущего моего слайда взять список возрастов и посмотреть, а в шестой уровень, какой из этих групп прикладывается, а какой ни в коем случае. Здесь нужно сделать пару важных замечаний, чтобы меня поняли непревратно. То есть, во-первых, то, что я сказал, не означает, что популяризаторы не должны знать материал на самом высоком уровне, потому что приходится видеть, как делают нехитрую подмену, когда пытаются списать на упрощение фактически ошибки. И, значит, я, например, прочитал, что у популяризаторов бывают ошибки простительные и непростительные. Ну, ошибок вообще быть не должно. Особенно, когда речь идет о книге, потому что сейчас есть возможность каждую запятую 10 раз перепроверить. Если человек пустил в книгу непроверенную информацию, ну, он схалтурил, вот, если называть вещи своими именами. Если критик указывает вам на ошибку, это действительно ошибка, ну, поблагодарите и исправьте. Но если вам очень не нравится критик, не благодарите, но все равно исправьте. То есть не нужно умножать шум. Ну и второе, о чем я хотел сказать, что выше сказано не означает, что популяризатор может своей аудитории врать. А что значит не врать? Ну, вот в частности, для популяризации не врать, это означает упрощать аудиторию, упрощать информацию так, чтобы вы были поняты большей частью аудитории, но не более того. Потому что если мы упростим слишком сильно, аудитория получит чересчур плоскую, такую кастрированную картину. Если слишком сложно, то аудитория нас не поймет или поймет не или поймет превратно, это, наверное, не сильно лучше вранья. И, по идее, в идеале это должен быть некий многоуровневый продукт, то есть как я вижу, что читатель, зритель, он указывает сейчас свой уровень. И если он, например, указал уровень лох, соответственно, там ученые доказали, значит, дальше все красиво, с картинками, значит, увлекательно, занимательно. Если там указал уровень академик, то вся эта попса исчезает, появляются колонки с цифрами и едкие комментарии от рецензентов. Вот у Станислава Дробышевского в его книге «Достающее звено» были такие уголки занудства, если кто-то читал. Ну вот это, в принципе, может, некоторое приближение к такой вот модели, о которой я сейчас говорю. Популяризаторам часто предъявляют такую претензию, что мы мало говорим о сомнениях, много о достижениях, об успехах науки, мало о сомнениях, а наука без сомнений мертва. Это, наверное, так, но постижение науки не начинается с сомнений. Оно начинается, наверное, с интереса, который должен перерасти, прежде всего, в доверие к источнику знаний, чтобы возникло желание эти знания получать. А потом уже знания умножат скорбь и придут сомнения. Но вот если не будет доверия к источнику, сомнения без знания, они дают наоборот. Они отталкивают. И, соответственно, наш потенциальный читатель, зритель, он этих знаний и не получит. То есть я клоню к тому, что до сомнений потребитель научпопа должен дорасти. Чтобы получить... Ну вот посмотрите на том примере про рыжих неандертальцев, обратите внимание, там сомнения появляются совсем не на первом этаже и совсем не на первом уровне вовлечения в науку. Чтобы прежде чем нашему читателю открыть подноготную научную, надо, чтобы он эту информацию принял без предубеждений, то есть с открытым разумом. Иначе, если у него уже будет некая настороженность, скепсис, эти сомнения его оттолкнут, и он останется на том уровне. Спасибо. Вот. И главный вопрос. Ну вот, да, пусть наша аудитория знает о сомнениях. А что дальше? То есть зачем? Важно не только знание сомнений, а то, как они воспринимаются. То есть как мы реагируем на них, а реагировать-то можно очень по-разному. Вот я такую табличку нарисовал, где типовые реакции исследователя и человека от науки далекого. То есть об одном и том же мы узнаем. То есть, допустим, мы узнаем, что в науке случаются ошибки. Но для исследователя, в общем, это обычная рутина, то есть ошибка, ее можно оценить численно, понять, она случайная, систематическая, и ну, что предпринять, чтобы, допустим, эти ошибки исключить в дальнейшем. Но для, когда мы со стороны смотрим на это, ну, ученый же, он ошибаться не должен, и ошибки — это признак слабости. Поэтому я к тому, что пусть это знание сомнений поможет потребителю стать исследователем, может быть, это не за один день происходит, когда он к этому готов. Несколько слов об эффективности популяризации. Мы понимаем, что это вопрос непростой. Мы провели пару опросов. Про один я уже рассказывал, про другой сейчас расскажу еще. Я лично опросил 41 ученого, в том числе 22 доктора наук, которых я спрашивал, а повлиял ли научпоп на их становление, на их выбор пути в науку, или что-то другое повлияло. Вот такие результаты получились, где на первых местах, ну, с отрывом научно-популярные книги и журналы. И кто-то может сказать, и, в общем, это прозвучало, что я опрашивал своих знакомых, а это все сплошь популяризаторы, и, конечно, они будут топить за популяризацию. Я провел второй опрос недавно с помощью моих коллег из Института истории и материальной культуры в Петербурге. Там проходила конференция молодых археологов. И вот это уже, в общем, это никакие не популяризаторы, это будущие такие научные кадры. Им дали анкетки, где было 11 пунктов. Вот что повлияло на ваш выбор? Почему вы пошли в археологию? И неожиданно и здесь тоже на первом месте оказались научно-популярные книги. То есть, ну да. Видимо, да. Надо писать книжки. И часто предъявляют претензии к популяризации. Ну вот как? Что звучит? Что популяризация не заменяет систематического образования. Я с этим абсолютно согласен. Но зато с ее помощью можно решать задачи, с которыми классическое образование не всегда справляется. Ну вот, например, хотя бы побудить людей это образование получить. И еще классная тема — это борьба с заблуждениями, которые, по идее, должны развенчиваться перед студентами там, в аудиториях, а вот исследования показывают, допустим, опросы психологов будущих там, на факультетах психологии в США показали, что даже те, кто прослушали несколько курсов, продолжают считать, что там люди используют 10% мозга, что будущая мать должна слушать Моцарта и прочую вот эту ахинею. Но ситуация меняется, если они получают так называемый опровергающий курс. То есть, когда лектор им прямо на лекциях проговаривает эти заблуждения и развенчивает их. Вот это результаты, ну, такого реального исследования этих будущих психологов. Вот эти слушали стандартный курс, вот эти слушали опровергающий курс. Вот эти ничего не слушали. Оценивалось с помощью тестов как бы усиление их знаний. Ну, эффект налицо. Но кто-то скажет, что психология — это, в общем, от нас далеко. Здесь есть психологи? Есть. Недалеко. От вас недалеко. Вот. Но здесь просто еще пример уже из медицины. Значит, в 2013 году Центр по контролю заболеваний США тестировал различные листовки о важности прививок от гриппа. Три типа листовок здесь у нас. Одна такая листовка стандартная, где просто излагается некая информация. Вторая листовка, где сначала некое заблуждение, а потом как на самом деле. И третья листовка, где сначала дается какое-то заблуждение, потом как на самом деле, и объясняется почему. И вот по тестам победила листовка вот эта. Мифы, факты и опровержения. То есть это как раз ученые против мифов в чистом виде. Ну и в заключение моего короткого выступления несколько слов про миссию популяризаторов. Это тоже сейчас стало звучать. Ну, миссия здесь имеется в виду некий такой высокий социально значимый смысл деятельности популяризатора науки. Поскольку речь идет о какой-то духовной такой штуке, я считаю, что я против того, чтобы это нужно было всем. Но тем более в некоторых ситуациях это, по-моему, миссия уже не поможет. Вот, например, я зашел на сайт Российской Академии Наук, там страница посвящена популяризации. Значит, эта страница не обновлялась 2 года, и из 4 ссылок о каких-то там типа реализованных проектов, 3 ссылки ведут в никуда. И вот здесь, по-моему, о миссии говорить бессмысленно. Конечно, если человек пишет какие-то пресс-релизы, сидит он в пресс-службе научной организации, ему тоже, наверное, прекрасно без миссии живется. То есть в этом плане популяризаторы мало отличаются от представителей других творческих профессий, но разница в том, что по-прежнему в популяризации многое делается на энтузиазме. И вот когда нет некой возвышенной цели, сильной такой нематериальной мотивации, энтузиазм быстро заканчивается. И когда слышишь, что вот, я считаю, что популяризация вообще мало что меняет или способна что изменить, я это делаю просто потому, что мне нравится. Но это вот как-то не зажигает. То есть это больше похоже на оправдание, почему я это делаю в полсилы и, в общем, каких-то заметных результатов не достиг. Такое дело можно бросить в любой момент. Вот писать 1001 пресс-релиз ради чего? И вот здесь, вероятно, чтобы не деградировать, нужна какая-то такая труднодостижимая, но при этом конкретная цель. Еще раз, некая труднодостижимая цель, она, я ее, что это будет? Допустим, снять большое кино про Древний Египет. Или написать несколько хороших книг. Или основать музей антропогенеза. То есть, что это конкретно будет, это решать вам. Я ни в коем случае не навязываю, но предлагаю подумать о том, что наличие такой высокой популяризаторской цели делает жизнь интересной и осмысленной. И, прошу прощения за пафос, но эта цель должна быть еще и общественно полезной. Потому что, например, сводить с кем-то счеты, для этого тоже нужен энтузиазм, но энтузиазм со знаком минус. Генрих Альтшулер писал, что достойная цель для человека — это эквивалент его жизни. То есть это то, на что вы тратите свою жизнь. Вот на что? На склоки, на написание 1001 пресс-релиза или, допустим, на создание какого-то проекта крупнейшего в стране. Вот имея в уме такую высокую просветительскую цель, жить интереснее, а на склоке времени не остается. У меня все. Прошу вопросы. Пожалуйста, вопросы. Да, вот рука сразу.
1: Здравствуйте, я Петр, я оператор. Я со стороны больше зрителя, а не ученого, потому что ученым не являюсь. Вот, например, вчера Алексей Водовозов рассказывал про витамины, о том, что синтетические и натуральные – это одно и то же, и поэтому делает вывод – ешьте больше витаминов из обычной пищи, потому что там, в общем, приходит к такому выводу. Потом я включаю лекцию Бориса Цулина, который говорит те же факты, но потом делает вывод, что поэтому ешьте витаминные комплексы, потому что там точно все есть. И я не понимаю, вроде факты одни и те же, а выводы разные. И вот рождает ли разные выводы из одних и тех же фактов путаницу и заблуждение, возможно, потом рождающиеся? Или так и должно быть, и, может быть, избавить популяризаторов на руки, чтобы они просто излагали факты, а не приходили к каким-то выводам?
0: А как вы это хотите сделать?
1: Нет, я спрашиваю...
0: Сказать Водовозову?
1: Нет, я спрашиваю, стоит так делать или, наоборот, не стоит?
0: Нет, если бы я был на вашем месте, я бы еще... на эту тему изучил бы источников штуки 4-5, составил бы статистику и оценил бы вероятность того или иного вывода. Скажем так, вот когда я рисовал эту схему с уровнями упрощения, вот как раз там и возникают как бы некие сомнения, они возникают там на некотором этаже, что дальше. Ну вот, если бы я строил эту лекцию, например, ориентированную на детишек, вот, ну там можно было бы сказать, что да, дети, там, кушайте витамины, это хорошо. А если речь идет об аудитории такой же продвинутой, там можно сказать, что вот одни исследователи считают, что, значит, надо вот так. Другие считают... То есть, на мой взгляд, более взвешенный материал вот такой, он как раз предлагает некий спектр вариантов и, ну, как бы некую фактическую основу для этого всего. Но для того, чтобы... Ну, скажем, это требует от потребителя некоторой подготовки. То есть, если у вас подготовка такая есть, ну, вот вы можете дальше использовать это как отправную точку для изучения уже более каких-то, может быть, сложных и... научных именно, а не популярных материалов. Вот я бы рекомендовал так. То есть, когда меня спрашивают про популярные материалы, вот мое мнение как ну, человека, допустим, немножко разбирающегося вот, в антропогенезе, я говорю, что используйте это как трамплин для дальнейшего чтения уже научных источников, которые, по идее, эти авторы должны приводить. Вот так. Так. Вот здесь. Угу.
2: Спасибо за доклад. Меня зовут Альберт. Вопрос такой. Имеет ли смысл измерять эффективность у потребителей? И были ли такие попытки?
0: Так, еще раз. Что сделать?
2: Имеет ли смысл измерять эффективность для тех, кто слушает лекции? То есть насколько материал усвоился, насколько он применяется в жизни? И, может быть, были такие попытки?
0: Вот, в принципе, тот пример, который я приводил, там именно эффективность для слушателей лекции-то и измеряли вообще. То есть там тестирование как раз так и проводилось. Вот, да, имеет смысл, конечно. Да. Так. Так, ну, тут у всех очень важные вопросы. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Виолетта, и у меня маленькая ремарка по поводу Академии наук, потому что, да, на самом деле Академия наук выпускает некоторые буклетики, которые называются «Защиту науки». Но проблема в том, что
0: это не Академия наук, это комиссия при Академии.
3: Да, проблема в том, что они никуда не выходят. Они все так же лежат в тех же кабинетах, где они и печатались. И тогда такой вопрос в связи еще с моментом, надеюсь, думаю, многие люди об этом знают, что недавно историку Кириллу Александрову Минобрнауки отменил решение о том, что о выдаче ему докторского звания. И так, может быть, как мы можем повлиять вообще в этом случае на само государство? Ведь люди смотрят новости, видят, ага, государство отменило, отозвало звание доктора у человека, значит, все правильно, значит, он не прав. Как мы можем повлиять в этом случае вообще, что нам делать с этим?
0: Я, честно говоря, подробностей ситуации это не знаю, мне сложно комментировать. Иногда... Вот я вам приведу другой пример на тему, как можно на что-то повлиять. Вот мы инициировали судебный процесс... Антон Первушин, историк космонавтики Антон Первушин против Игоря Прокопенко, против журналиста. Вот в некоторых случаях какие-то вот такие вопросы можно пытаться решить, допустим, через суд, если есть хороший юрист. Вот. Либо пиар-средствами, то есть вы упомянули про бюллетени, которые там имеют не очень широкое распространение. Нужно делать свои каналы распространения информации там, через те же соцсети, Вот. И в некоторых случаях охват их может приближаться к охвату вообще там, телевидения. Ну, если из разных областей рассмотреть, у нас есть, например, прекрасный пример канала Bad Comedian, вот, где там его обзоры периодически смотрят чуть ли не больше зрителей, которые сходили в кино. То есть сейчас все-таки у нас пока что цензура не тотальна, и средства массовой информации не тотально централизованы, поэтому есть возможность работать вот такими какими-то путями. Вот что, в принципе, мы делаем. То есть я вот начал свое сегодняшнее вступительное слово с того, что надеяться, там, что нам поможет государство, например, это вообще очень наивно. Надо делать то, что мы можем делать самим. Причем мы это часто мы это делаем лучше. Вот. Рассчитывать только на себя. Спасибо. Так, вот там девушка руку поднимает. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Варвара. Вы немного сказали о детской аудитории. У меня вопрос. Знаете ли вы какие-нибудь хорошие просветительские проекты именно для детей? Мне кажется, эта тема довольно редкая. Я вот об этом немного слышала. Спасибо.
0: Слушайте, я сейчас сходу, вот мне ничего в голову не приходит, но я просто очень мало спал. Вот, поэтому, да, вот, ну, какие-то мультфильмы типа «Смешариков» только вот подсказывают. Есть неплохие книжки, у нас даже на «Антропогенезе» там были несколько таких рецензий на хорошие детские книги. Да, значит, не хватает таких продуктов. Может быть, я там чуть-чуть попозже там попью кофе и вспомню. Спасибо. И вот девушка сидит, да, вот.
5: Благодарю вас за лекцию. Меня зовут Елена, и я часто сталкиваюсь с тем, то, что потребители научно-популярного контента, который направлен на развенчание мифов, на доказательства каких-то, ну, то, что какая-то теория, она лженаучная, их в основном потребляют люди, которые уже знают то, что это там неправда, и то, что...
0: Вы вчера были?
5: Нет, к сожалению.
0: Вы видели? Ну, а трансляцию не смотрели?
5: Извините, нет.
0: Так, ну продолжайте.
5: В общем, к этому... Я вижу такую сильную преграду в сознании людей, которые уже убеждены в какой-то точке зрения, они просто не хотят воспринимать что-то, что им претит. Например, те же самые адепты каких-нибудь лжеученых, и даже если они вдруг решат прогуглить критику на этих ученых, они наткнутся на то, что это претит их взглядам, и это им неприятно, то, что их любимых кумиров обзывают, и они просто не будут воспринимать информацию. Как вы думаете, с этим лучше бороться? Спасибо.
0: Ну, во-первых, нет, вот я почему сказал про вчера, потому что вчера мы специально задавали вопросы в аудитории, просили поднять руки. Вот у нас выступление про глобальное потепление, и, значит, я говорил, ну, поднимите руки те, кто не верит. Ну, и там какое-то количество людей поднимало руки, то есть они приходят. То есть говорить про то, что только те, кто уже, значит, вот целиком и полностью на светлой стороне, как говорится, вообще такое понятие относительное. И всегда у каждого человека, короче говоря, ведь мир, как бы мир не черно-бел, и это всегда непрерывный спектр. То есть есть какие-то крайние полюса, с одной стороны, такие прямо хардкорные такие фанаты науки, ну, причем по всем там областям, а с другой стороны, такие хардкорные мракобесы, а между ними есть огромное множество переходных форм. И далеко не все такие... Большинство вообще совсем не упертые. И нужно вот просто, ну, сделать этому человеку что-то, чтобы вот он еще один шажочек на светлую сторону совершил. И масса примеров, что это происходит. И мы как раз вот формат, в том числе нашего форума, про это будет Георгий говорить в докладе, он как раз ориентирован на то, чтобы вовлекать людей ранее не вовлеченных, не охваченных вот научно-просветительским движением. То есть да, это можно делать и нужно делать. И вообще вот на такую аудиторию и нужно как бы основной вектор направлять. Это знаете, как в избирательных кампаниях. Там же есть серая такая масса, как бы, так, ну, болото такое, неопределившихся. И вот с ними нужно работать как можно активнее. То есть вот их, это те люди, которые потенциально ваши сторонники. А не какие-то там отъявленные уж совсем такие противники, они вас не полюбят, ну вот рассчитывать на это не стоит. Вот, так, значит, я прошу дать мне тогда список с вопросами, которые были. Спасибо. Значит, были вопросы, как повлиять на деятелей государства, на РАН, просветительские проекты для детей, как борются с теми, кто уже заранее убежден в заблуждениях. Факты одинаковые, выводы разные, стоит ли избегать выводов, и имеет ли смысл измерить эффективность. Так, ну я, наверное, вот про вопрос про научпоп для детей. вот, подарил бы книжечку Лоуренса Крауса.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
1: Здоровые новости.
2: В центре имени Гамалеи работают над новой вакциной от коронавируса. Об этом рассказал его руководитель Александр Гинзбург. По его словам, начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты омикрон, эффективность спутника ВИ упала уже раз в 20, а когда появился вариант Кракен, он перестал защищать совсем. Вакцина, разрабатываемая для противостояния Кракену, может быть назальной. Человек, который таким образом привился, перестает быть переносчиком возбудителя, в отличие от того, кто вакцинировался инъекционно. Именно назальная вакцина прерывает цепочку передачи, подчеркнул Гинзбург. Он ожидает окончания клинических испытаний нового препарата 10 декабря. В России выросли продажи противозачаточных таблеток. С января по сентябрь таких препаратов продали на почти 21 миллиард рублей. Это максимум за последние 6 лет, отмечают аналитики. Они связывают рост продаж таких средств с ограничениями в отпуске препаратов для экстренного прерывания беременности. К тому же такие таблетки назначают и при лечении различных заболеваний. Росстат прогнозирует увеличение доли пожилых людей к 46-му году. Показатель вырастет на 3% с нынешних 24%. В статистической службе считает, что к началу 46-го года численность граждан старше трудоспособного возраста составит 37 миллионов 300 тысяч.
1: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
2: В студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Поговорим сегодня о пользе и вреде очень известного и очень любимого многими напитка. Тема эта не новая, бесконечная, всегда дискуссионная. Я уверена, что уже все догадались, это кофе. Люди пьют его по меньшей мере, начиная с 15 века, и с первого дня употребления спорят о пользе и вреде. Но ведь у кофе действительно есть и противопоказания, и побочные эффекты. В то же время у него масса полезных качеств. Как его пить без вреда? Вреда для здоровья. Будем говорить сегодня с врачом, гастроэнтерологом первой категории, диетологом, гепатологом Нурией Диановой. Здравствуйте. Вы сами любите кофе? И какой, кстати, предпочитаете?
3: Я кофе действительно люблю. Последние полтора года для себя, вы знаете, открыла мир пенки. Я быстрый метаболизатор кофе. Я делала генетический тест. Это, кстати говоря, один из таких моментов, когда мы можем, немножечко оценить то некое количество, и действительно это будет конкретно мне вред. Так вот, таких людей, как я, быстрых метаболизаторов, порядка 41% в популяции.
2: То есть можно такой сделать тест на усвояемость кофе?
3: Да, на то, какой ты метаболизатор, потому что для себя, если ты фанатик, и у тебя нет явных противопоказаний, и ты хочешь понять предел, то стоит этот сделать тест и определить норму потребления, которая вам не будет сильно вредить. Сделать его можно в любом возрасте. Но, конечно, большую пользу он принесет, чем раньше, тем лучше. Вы просто будете знать примерно, где подстелить соломку. Я употребляю 2 чашки, не больше. А могу 3 по генетическому тесту.
2: Интересная информация про этот тест. А если ты сдал тест, при том, что ты кофеман, и вот результаты теста тебя не удовлетворяют, показывают, что не очень-то хорошо у тебя будет усваиваться этот напиток или даже будут какие-то у тебя риски. Вот о каких рисках может идти речь?
3: Здесь надо отметить основные эффекты. Для начала это психостимулятор. Он действительно обладает очень выраженным эффектом на нервную систему и в том числе на сердечно-сосудистую. И вот в том числе в генетике они прописывают не только по сердечно-сосудистым моментам. У меня в тесте еще и отображена такая история, как влияние на головные боли, которые стимулируются и вызываются кофе. У меня очень много пациентов с синдромом Жильбера. Это заболевание, я бы сказала, совершенно она не страшная. Это просто не хватает какому-то человеку в определенном процентном соотношении одного фермента. Так генетически сложилось. И получается, что человек не может кое-какие реакции химические в своей печени производить. И вот им нельзя пить много кофе. Кофе, оно определенным же образом работает, его метаболизм в печени. И оно конкурировать начинает в том числе лекарствами. И отсюда другая история, что если у вас больше 5 таблеток в вашей жизни, ну так сложилось, а лекарства, увы, метаболизируются практически все в печени, кофе там же. Большинство таблеток надо запивать простой водой. Забыть про кофе, потому что там есть компоненты, сами по себе сам кофеин еще может снижать и блокировать вообще, а дальше всасывание какого-нибудь даже там антибиотика, еще чего-то и так далее.
2: Нуре, а есть такие люди, которым вообще противопоказан этот напиток? Кому даже без тестов кофе лучше не пить?
3: Если человек знает, что он лечится от аритмии, тахикардии, это группа нарушения сердечного ритма. При таких заболеваниях два сильнейших врага, даже три, это кофе, алкоголь и стресс.
2: Известно, что любовь к кофе – это, конечно же, еще и большая привычка, и для многих еще и зависимость. И не только вкусовая, а психологическая. Если человек все-таки решил снижать употребление кофе или даже отказаться от этого напитка, какие можно дать советы, как обмануть свой мозг?
3: Ну вот как я учу, была у меня вот в этом году девушка, вот с лишним весом мы работали, и первое, я сначала понаблюдала, сколько она потребляет кофе. Было порядка 7 чашек. Я предложила через раз. И задача потребления кофе сделать красивым, то есть делать на самом деле перекус на уровне высшего удовольствия, я бы так сказала. А что это значит? У нас в целом сейчас, когда меня спрашивают, сколько надо раз в день примерно кушать, вот в среднем просто 4. Это уже некий стандарт по пищеварению. Завтрак, обед, ужин и где-то один перекус. И вот в том числе, если помимо завтрака вот этому перекусу дать конкретную функцию 5 o'clock, только чисто потребление кофе, но рядышком положить компоненты, которые сделают именно его потребление безопасным, не натощак, во-первых, и добавить правильный перекус. Что это такое? Это когда белковое что-то жировое и какая-то клетчатка. Самое вкусное для меня сочетание, я сама так делаю, это, например, какие-нибудь орешки, урбеч. Это вот как раз такая для желчного пузыря полезная история. И кофе тоже полезно с жирами употреблять. И вот эта красивая подача тебе говорит о том, что, боже, какой же может быть кайф. И вот тогда кофе мне не вреди. Просто нужно подобрать себе, что будет рядом с этим кофе. И вот задача надо сделать, наоборот, ритуальным, красивым, вкусным, чтобы мозгу закрепилось, что вот я себе позволяю несколько раз вкусно, красиво, полезно. И это надо каждый раз себя хвалить за это. Когда ты сел, у тебя вот это все красиво, и ты сидишь, кайфуешь. Там же вроде кофе, но оно не будет вредить.
2: Давайте дадим несколько полезных советов, в чем опасность пить кофе натощак, потому что многие так делают.
3: Бедный желудок, бедный пищевод – это те органы, которые страдают. Я всегда в таких случаях говорю, давайте вот хотя бы с малого начнем. Маленький кусочек сыра добавите для начала кофе, а потом еще хотя бы овсяную печенку. Я очень хитро много людей вот такими маленькими какими-то хитростями вывела на то, что они начали как бы завтракать. Большая стимуляция именно желудочного сока. Мало того, что за ночь у нас есть базальный уровень соляной кислоты, он, в принципе, готов к утру, пока мы спим. Ночью мы не перевариваем, у нас все спит замедленно. Но утром мы просыпаемся, там уже немножко есть соляной кислоты, это желудочный сок. И мы готовы к перевариванию пищи. В течение первого часа после пробуждения должен быть завтрак. Если у вас нет аппетита, если вы не делаете этого, вы пьете только кофе, вы только курите, значит, вы переели вечером. Эту систему ломать не надо, ее надо постепенно менять. Тогда вы, добавляя еду, включаете процессы пищеварения, а кофе сильно стимульнуло, оно не задержалось в желудке, оно прошло, потому что там нет сильного субстрата для того, чтобы оно сильно застряло. Это не кисломолочка. И в какой-то момент нарушается баланс между солянными компонентами и щелочными, которые есть бикарбонатный слой, который сдерживает. И вот этот момент, здравствуй, язва, эрозия и изжога, и потом проблемы более серьезные. Чаще всего очень многие кофеманы со временем приходят к такому состоянию через изжогу и эрозии, к пищеводу Барретта. А вот это уже серьезно, и это уже предраковое заболевание.
2: Смягчает ли тогда молоко или сливки? Где-то отчасти агрессивное воздействие кофе на наш желудок, пищевод?
3: Молоко, конечно, смягчает. Куда деваться? Если мы действительно пьем большую чашку кофе, где действительно много молока и действительно есть сироп, считайте, что вы действительно себе уже украли в виде кофе, украли один перекус. потому что там может быть реально 200-250 килокалорий. А 200-250 калорий – это как раз некий наш с вами перекус. Но это не значит, что эспрессо совсем плохой. Нет, в кофе ведь есть органические кислоты, которые прекрасно помогают дополнительно желудку участвовать в процессах пищеварения с такой пищей, как мясо.
2: То есть кофе действительно улучшает пищеварение?
3: Да, да. Органические кислоты все-таки там не просто так, но и они являются определенными стимуляторами каких-то реакций в процессах, собственно, переваривания пищи.
2: Важный такой вопрос – кофе и красота. Многие косметологи и диетологи говорят следующее. Так как кофе мочегонное средство, он выводит жидкость из организма. И тут важный момент. Если уж ты такой кофеман и любишь пить кофе, то очень важно всегда сочетать кофе с водой. Иначе те, кто любит кофе и не соблюдают водный баланс, у них становится больше морщин, сама кожа желтеет, с коллагеном проблемы.
3: У кофе есть эффект. Изменяет кровоснабжение почек. И действительно, усиливает кратковременно диурез. Это не значит, что мы прям абсолютно сразу станем какими-то обезвоженными. Если мы будем превышать как раз-таки, пить 5-6 там, и так далее, то это не очень хорошо. И, как правило, эффекты есть у злоупотребляющих кофе, но они обычно очень с высоким уровнем астенизации, истощения. Они мало часто пьют воды. Они, в принципе, мало пьют. Они просто на кофе. Надо всегда пить больше чистой воды между приемами пищи, до еды. Вода нужна обязательно просто как основа нашего метаболизма. Мы хотим красивую кожу, мы должны пить больше всего воды.
2: Говорили на тему кофе с врачом-гастроэнтерологом первой категории, диетологом, гепатологом Нурье Диановой.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
1: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
2: Сегодня этот препарат входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения и в перечень жизненно необходимых медпрепаратов в России. Это аспирин. Разговорное название – ацетилсалициловая кислота. Появилось это жаропонижающее средство только в конце 19 века. Но обо всем по порядку. В доаспириновую эпоху большая часть болезней не имела лечения и зачастую именовалась одним словом – жар. И облегчить страдания и избавить от боли могли только не всегда эффективные и далеко не быстро действующие отвары из трав или дорогостоящие опиаты. Лишь к концу 18 века был открыт салицин – элемент, ответственный за лечебное воздействие отвара ивовой коры, из которой издавна готовили лекарственные настои и который обладал мощнейшим жаропонижающим действием. Но салицин стоил дорого из-за сложности производства, а салициловая кислота действовала хуже и имела сильный побочный эффект. Разрушала желудочно-кишечный тракт.

0: ацетилсалициловую кислоту. Клинические испытания продолжались почти полтора года. Фактически аспирин стал официальной торговой маркой немецкой компании 6 марта 1899-го. По законам Германской империи того времени химические соединения не подлежали патентованию, но можно было зарегистрировать уникальный товарный знак. Назвать новое лекарство решили аспирин. Букву «А» взяли от слова «ацетил», «спир» от латинского названия травы «лобазник», «спирия», богатый салицином, а «ин» как типичное окончание для слова, обозначающего лекарственный препарат. Сначала препарат продавался в виде порошка, а с 1904 года уже в форме таблеток, с 1915 года без рецепта. В 1952 году появилась детская версия щадящей концентрации, а в 1969 таблетки аспирина даже включили в аптечки астронавтов Аполлона. Кстати, изначально был известен лишь жаропонижающий эффект аспирина. Позже выяснились его более утоляющие и противовоспалительные свойства. После Второй мировой войны калифорнийский врач Лоуренс Крейвен опытным путем обнаружил, что аспирин серьезно снижал риск кардиологических заболеваний. Сегодня большая часть аспирина именно с этой целью используется для профилактики сердечно-сосудистых болезней. Исследования аспирина продолжаются до сих пор. Специалисты Оксфордского университета утверждают, что его прием сокращает риск развития рака простаты на 10%, рака легких на 30%, рака кишечника на 40%, рака пищевода и горла на 60%. А исследователи из университета Алабамы и университета Оттавы считают, что аспирин снижает еще и риск развития рака печени. В то же время исследователи из университета Западной Австралии говорят, что он помогает пожилым людям бороться с депрессией. Но так или иначе, этот препарат ни в коем случае нельзя применять бесконтрольно и без назначения врача. Передозировка приводит к тяжелым патологиям почек, мозга, легких, печени, а ежедневный же прием аспирина может вызвать желудочно-кишечное или даже мозговое кровотечение. В России хотят запретить рекламу энергетиков. Законопроект уже внесли в Госдуму. Депутаты считают, что такие напитки оказывают пагубное влияние на организм. Однако реклама энергетиков замалчивает потенциальный вред. Подробности в сюжете Юрия Кораблева.
1: Говорит, что... Депутаты вновь взялись за энергетики. На этот раз в Госдуму внесли законопроект о запрете любой рекламы энергетических напитков. Как указал один из авторов законопроекта, председатель Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, энергетики оказывают пагубное влияние на организм. Однако реклама таких напитков замалчивает потенциальный вред и агрессивно превозносит якобы положительные эффекты от их употребления. На деле же энергетики содержат огромное количество кофеина и сахара и провоцирует развитие различных заболеваний. По мнению авторов инициативы, в стране не должно быть агрессивной рекламы энергетиков. Мера по запрету рекламы таких напитков выглядит популистской. Такое мнение в интервью Радио КП выразил редактор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
2: Энергетики – абсолютно легальный продукт Российской Федерации. Все инициативы по, допустим, ограничению возраста продаж энергетических напитков, которые вносились в разные годы и рассматривались Госдумой на федеральном уровне, были отклонены. Конечно, реклама энергетиков, вот этой группы продуктов, она главным образом ориентирована на молодежь, как основную целевую аудиторию потребителей. Плохо ли это? Если мы посмотрим, как они рекламируют крупнейшие фирмы-производители энергетических напитков, то мы видим, что они не ограничиваются просто, скажем, рекламным роликом, который идет по телевидению, там, публикации в каком-то СМИ. Они во многом способствуют развитию индустрии молодежного спорта. Поэтому, с этой точки зрения, предложения депутатов о запрете выглядят, совершенно абсурдными.
1: По словам авторов законопроекта, документ в первую очередь направлен на защиту детей и подростков. И действительно, повышенное количество кофеина, который содержится в энергетиках, сильно бьет по здоровью ребенка. Особенно если речь идет о большой дозе, то есть употреблении нескольких банок такого напитка, сказал Радио КП врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
3: Рекомендованная доза находится где-то в районе 300 миллиграмм. Это примерно 3-4-5-6 чашек кофе максимум. А если мы говорим об энергетиках, то там этого кофеина сразу 500 миллиграмм. Причем, что интересно, его прячут. То есть, например, отдельно пишут кофеин.

0: кокаин и отдельно пишут экстракт гуараны, что в принципе одно и то же. В принципе, это пренебрежимая доза, имеется в виду то, что она не вызывает каких-то токсических эффектов. Но никто не останавливается на одной банке энергетика, в этом проблема. Одна банка 500, вторая банка уже за два раза по 500, это как раз очень много. То есть это ажитация, такое повышенное возбуждение, это скачущая речь, это дезориентация и все остальное, ну то есть немножко похожее даже на психоз.
1: Ранее Госдума запретила продажу и производство слабоалкогольных энергетических напитков. Однако безалкогольные энергетики остались, и формального запрета на их продажу несовершеннолетним нет. Есть только рекомендация не продавать такие напитки гражданам младше 18 лет. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
3: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
2: Для профилактики тромбоза необходимо пить больше воды. Взрослый человек в идеале должен выпивать ежедневно около 2 литров, если нет противопоказаний. Как говорят специалисты, простая вода – первое и очень мощное средство против образования тромбов. Также помогут регулярные физические нагрузки, в том числе бег, плавание, ходьба. А еще медики назвали продукты для разжижения крови. Это оливковое и льняное масло, чеснок, лук, лимоны, семечки подсолнуха, свекла, рыба, рыбий жир. Если хотите избежать тромбоза, то каждый день 2-3 продукта из этого списка должны быть в вашем рационе.
4: На правах рекламы.
2: Вы наверняка слышали о существовании микробиоты. Это ансамбль невидимых бактерий в нашем кишечнике. В научном мире все чаще звучит мнение, что именно микробиота в ответе за то, что мы часто болеем, не можем похудеть, чувствуем депрессию и упадок сил. И грамотно воздействуя на этот невидимый орган, можно многое изменить. Для этого нам доступны два средства. Сбалансированное питание с отказом от сверхпереработанных продуктов и пробиотики – препараты с полезными бактериями, которые производят ферменты, переваривают еду и препятствуют размножению вредных бактерий-агрессоров. Если вы покупаете пробиотик, изучите его состав. Длинный список разных бактерий не обязателен. Зачастую это лишь делает продукт дороже. Достаточно, если в составе будут бифидобактерии. Это доминирующий вид микроорганизмов, который составляет основу нормофлоры человека. А вот подсластители, загустители и красители в составе, особенно диоксид титана, нежелательны. Они создают лишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Один из наиболее доступных по цене пробиотиков – это Bifidobacterium 1000. Он содержит большое количество бифидобактерий и выпускается в таблетках, которые удобны в приеме.
5: БАД не является лекарством.
2: От стресса помогает рыба. Наш эмоциональный фон во многом зависит от того, что мы едим. Определенное питание может существенно снизить степень эмоциональных переживаний. Новые исследования проводили в клинике при участии Гарвардской школы здравоохранения. Оказалось, что участники, которые ели больше овощей и меньше красного мяса, можно сказать, придерживались средиземноморской системы питания, испытывали меньше симптомов посттравматического стрессового расстройства по сравнению с теми, кто питался иначе. Вы слушали программу «Медсовет» с Вероникой Борисенковой. Не болейте и будьте здоровы!
3: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Все, что мы знаем про этих странных тварей, почерпнуто из популярных блогов, книг, фильмов и телепередач. Можем ли мы отличить реальных представителей фауны от мифологических существ, порожденных народной фантазией? В мире мифов о животных. Ирина Мейнцер. Морской биолог, руководитель биологической службы Центра океанографии и морской биологии «Москвариум».
2: Здравствуйте, Ирина.
3: Добрый день.
2: Ну что, друзья, проголосуем? Итак, что из перечисленного осьминоги не делали? Открывали банку с едой, использовали ядовитую медузу как оружие, перебегали из одного аквариума в другой через всю комнату, дышали на суше или убивали человека. Пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой в чате или QR-кодом на экране и проголосуйте. А я хочу зачитать цитату из литературного произведения. Все это правда. «Два щупальца с молниеносной быстротой обвились вокруг моряка, стоящего впереди капитана Немо, и сжали его с непреодолимой силой. Капитан Немо вскрикнул и бросился вперед. Мы ринулись за ним. Какое ужасное зрелище! Несчастный, схваченный присосавшимися к нему щупальцами, взлетел на воздух и повис там, хрипя и задыхаясь. Он кричал: „Помогите!“» И так далее. Жюль Верн, 20 тысяч лье под водой, 1870 год. Такое вообще могло произойти?
3: Ну, теоретически, конечно же, люди могли встретиться с осьминогом, но чтобы произошли такие ужасные события, скорее всего, это миф. И это один из самых популярных мифов про осьминогов, которые мы сегодня рассмотрим. Итак, вообще осьминоги – это удивительные существа, которые полностью окутаны мифами. И самое удивительное, что можно про них сказать, то, что большинство этих мифов на самом деле не мифы. И осьминоги действительно отличаются различными уникальными способностями. Ну и в принципе это очень интересные, замечательные, прекрасные животные. Итак. Вообще, если рассмотреть ближайших родственников осьминогов, можно понять, что почему осьминогов так выделяют, примечают и чем же они так удивительны. Ближайшие родственники осьминогов – это другие головоногие моллюски, такие как крокатицы или кальмары, и брюхоногие или двустворчатые моллюски, ну, грубо говоря, улитки, мидии и другие подобные животные. То есть осьминоги на их фоне, они действительно очень обособлены, только они так активно передвигаются, могут решать сложные интеллектуальные задачи, и в принципе они так сильно выделены. Поэтому и ученые, собственно, в том числе любят их именно за это. Вообще, когда мы говорим про осьминогов и говорим, мифы какие-то про них являются мифами или нет, стоит помнить, что мы обобщаем. Осьминоги – это очень большая группа животных, которая насчитывает больше 200 различных видов, и все они очень сильно отличаются. Это животные, которые живут в разных условиях. Кто-то из них предпочитает холодную воду, кто-то, наоборот, является обитателем каких-то теплых зон. Они очень разные по внешнему виду, по окраске, очень отличаются по размеру. Так, например, осьминог Дофлейна, самый крупный, может достигать в размахе своих щупалец примерно 5 метров. А осьминог Вольфи, он является один из самых маленьких видов осьминогов, он достигает в размахе щупалец примерно 2,5 сантиметра. То есть можно было бы изобразить это на инфографике, но получится очень некрасивая картинка, потому что масштабность будет действительно очень и очень большая. Есть даже мемы про осьминогов, наверное, все видели вот эту картинку. И этот мем, он рожден реальностью, то есть у осьминога действительно очень необычное анатомическое строение. В принципе, все мифы, как мы знаем, и страхи, они от незнания. И большинство мифов про осьминогов, они развеиваются, если мы обратимся к обычному учебнику зоологии, например, или анатомии, и рассмотрим, из чего же осьминог состоит, и заглянем в его глубокий внутренний мир. Вот здесь на картинке можно увидеть анатомическое строение, и здесь мы как раз-таки можем увидеть, что осьминог действительно по большей своей части состоит из щупалец достаточно длинных, и той части, которая находится у него под мантией. Там находятся все его внутренние органы, там находятся его глаза, его мозг, его органы пищеварительные, сердечно-сосудистые и дыхательные системы. Кстати, здесь на картинке изображен синекольчатый осьминог, который является смертельно ядовитым. И один из самых популярных мифов про осьминогов, как раз-таки анатомический, о том, действительно у него три сердца. Да, действительно, у осьминога три сердца, но это не совсем одинаковые по строению органы. Поскольку одно сердце у него является функциональным, которое несет те самые основные функции, а два дополнительных сердца являются жаберными. По сути, это два более совершенных венозных синуса, которые прогоняют кровь именно через жабры, для того, чтобы дыхание осьминога было более эффективным. Следующий излюбленный миф про осьминога заключается в том, что считается, что он может пролезть в угольное ушко. И здесь-таки, опять-таки, мы можем вспомнить про видовое разнообразие, что осьминоги бывают разные, разных размеров, но их объединяет очень важная функция, то, что все осьминоги являются беспозвоночными животными. И единственная твердая часть в их теле – это их клюв. Клюв у них из хитина, вот здесь он виден на слайде. Он очень похож на птичий клюв, выглядит он вот так не очень приятно и расположен в сочленении щупалец осьминога. Поэтому осьминог может пролезть в любое отверстие, в которое он способен протиснуть свой клюв. Если речь идет про осьминога Дафлейна, например, это гигантский осьминог, то и клюв у него будет достаточно большой. И, кстати, он очень больно кусается этим клювом. Если речь идет про маленького осьминога, размах щупалец которого примерно 2 сантиметра, то и клюв у него будет составлять несколько миллиметров. Размер обычного игольного ушка как раз-таки составляет несколько миллиметров. Поэтому молодая особь какого-то мелкого вида осьминога действительно сможет в это игольное ушко пролезть. А вот осьминог Дафлейна сможет пролезть только в какое-то тоже небольшое отверстие, но все-таки это не будет игольным ушком. Следующий достаточно популярный миф про осьминога звучит как то, что осьминог является обладателем голубой крови. И это снова тот миф, который является правдой, поскольку кровь у осьминога действительно голубая. Вообще существуют разные животные, несколько различных групп, которые имеют кровь не красного цвета, и это обусловлено ее химическим строением. Так, например, у людей и у большинства других позвоночных кровь красная благодаря тому, что в ней содержится железо. У осьминога в крови содержится медь, которая придает ей такой голубоватый оттенок. Если кровь осьминога не насыщена кислородом, то она будет бесцветная. Возможно, поэтому вы, наверное, видели замороженные тушки осьминога в магазине, которые предназначены для еды. И вот они полностью белые, и там нет никаких следов какой-то красной крови. То есть у них есть только бесцветная кровь, которая при насыщении кислородом становится голубой. Ну и существуют другие животные, кровь которых может быть окрашена в зеленые или фиолетовые оттенки. Также осьминоги знамениты тем, что они могут изменять свою окраску. Вот здесь на видео можно увидеть осьминога. Обратите внимание, этот осьминог спит. И во время своего сна он изменяет окраску. Осьминоги меняют окраску для того, чтобы коммуницировать с представителями своего или какого-то другого вида, для того, чтобы маскироваться и таким образом эффективно охотиться или скрываться от хищников. Помимо изменения цвета, осьминоги могут мерцать. Это тоже относится к изменению их окраски. Каждый осьминог меняет свой цвет в рамках своего вида. То есть, допустим, осьминог Дафлейна не может стать зеленым. Он может окраситься в оттенке красного или стать такого практически бесцветного сизого цвета. Следующий миф, который тоже является таким анатомическим. Действительно ли осьминоги живут до первого размножения? И снова ответ «да». Большинство видов осьминогов живут только до первого размножения. При этом существуют виды осьминогов, это особенно относится к тем, кто живет в каких-то холодных водах, могут высиживать яйца очень-очень долго, что значительно продлевает вот этот промежуток времени, когда они угасают. Как вообще происходит размножение осьминогов, если кто-то не знал? У самцов есть орган под названием гектокотиль. С помощью этого органа он передает мешок с половыми продуктами, сперматофор, самке. Некоторые самки предпочитают забирать сперматофор и погружать его себе под мантию самостоятельно. Они не доверяют такой сложный процесс самцам. Более того, известны случаи, когда гектокотиль может отсоединяться от самца и путешествовать какое-то время по океану самостоятельно в поисках самки. Когда ученые впервые описали этот процесс, они думали, что открыли какой-то новый вид червя. Но через какое-то время они поняли, что это был щупалец осьминога аргонавта и описали этот феномен. То есть именно оплодотворение происходит вот таким образом. После этого самка откладывает яйца и достаточно долго высиживает их. Она оберегает их, сдувает с них различную грязь для того, чтобы инкубация происходила успешно. И во время этого состояния она не питается. Ее пищеварительная система угасает, и большинство осьминогов после этого погибают, так не встретившись со своим потомством. Интересно то, что самцы погибают тоже, несмотря на то, что они яйца не высиживают. Вот эта осьминожиха на предыдущем слайде – это зарегистрированный рекордсмен. Она сидела на яйцах 4 года, оберегала их, высиживала, но все равно погибла после того, как ее кладка вылупилась. Не все осьминоги так делают, есть исключения, но большинство придерживаются именно такой стратегии. Что касается размножения осьминогов в неволе. Вот так выглядит личинка осьминога. В основном она пелагическая. Ее очень сложно выкармливать, но это возможно. Самый сложный процесс – организовать именно спаривание осьминогов. И это тоже то, что пока очень сложно удается в условиях неволи. Осьминоги, как правило, это одиночные животные, которые не любят представителей своего вида или противоположного, и они предпочитают встречаться только во время спаривания и дальше опять расходиться каждый в свою нору. Поэтому при содержании в неволе очень сложно смоделировать такие условия, чтобы осьминогам было комфортно размножиться. Существуют небольшие исключения из этого правила, но для большинства осьминогов это правило работает, и в неволе они не размножаются. Большинство новостей и сообщений о том, что какой-то вид осьминога, например, гигантский, который очень востребован в пищевом производстве, размножился в неволе, это новость о том, что была выловлена самка уже оплодотворенная, которая снесла яйца, и вот этих личинок удалось поднять. В мире существует несколько проектов коммерческих, направленных на размножение осьминогов для того, чтобы получать их мясо не с помощью вылавливания, а разведения на фермах аквакультурно, но пока эти проекты не возымели какую-то силу и не пришли к какому-то стабильному, устойчивому успеху. Следующая, самая, наверное, интересная часть мифов про осьминогов, это уже не анатомическая, это миф о том, решают ли осьминоги сложные интеллектуальные задачи. И здесь снова ответ «да», осьминоги действительно могут решать какие-то интеллектуальные задачи. Вопрос, конечно, в том, насколько они сложные, и вообще есть ли у осьминогов разум, интеллект, могут ли они когда-нибудь выйти на сушу, эволюционировать и вытеснить людей с планеты Земля. Какие вообще существуют характеристики интеллекта? Ну, одна из характеристик, которую можно привести, это отношение массы мозга к массе тела. И у осьминогов среди беспозвоночных этот показатель, несомненно, самый большой. У осьминогов большая часть их нейронов находится именно в щупальцах. В принципе, это очень такая интересная история. Осьминог способен принимать решения только с помощью своих конечностей, то есть щупалец. В щупальцах заключено не только очень большое количество нейронов, но и также вкусовые окончания. То есть осьминог может попробовать что-то на вкус, просто потрогав с помощью своего щупальца. Также осьминоги, решая определенные задачи, например, вскрывая какую-то банку с кормом для того, чтобы добыть себе угощение, может принимать решение, не дожидаясь ответа от головного мозга. То есть с помощью нейронов, сосредоточенных в щупальцах, он может запоминать и решать какие-то задачи. Вообще нейронов, количество нейронов у осьминогов очень высокое, и оно сопоставимо с количеством нейронов в головном мозге кошки. Ну и, конечно же, самая яркая характеристика интеллекта – это способность организма решать проблемы, которые связаны с событиями окружающей среды. И они не могут быть объяснены какими-то рефлексами. И здесь самая, конечно же, яркая история – это о том, что осьминоги открывают банки с кормом и способны совершать побеги. Вот здесь на видео у нас осьминог открывает банку с кормом. Кстати говоря, очень зрелищно выглядят мелкие виды осьминогов, которые решают вот такие задачи, потому что крупный вид осьминога, например, осьминог Дафлейна, если дать ему маленькую баночку с кормом, он просто целиком наплывает на нее и через какое-то время выплевывает ее, оставляя себе еду. То есть ну, физически просто невозможно увидеть, как он это делает. Он целиком закрывает ее своим телом. Осьминоги очень быстро учатся, и если на решение подобной задачи сначала у него уходит достаточно много времени, то с каждым разом он будет решать эту задачу все быстрее, он быстро учится, и через какое-то количество времени он будет делать это очень быстро. Более того, такая история может ему наскучить, он может не открывать корм, просто выкидывать банку, если он, допустим, сыт, и отказываться от того, чтобы ее открывать. Это как раз-таки иллюстрация того, как осьминог пролезает в отверстие. Вот здесь у нас гигантский осьминог, вот он пытается вылезть в какую-то щель на корабле. И это тоже история о том, что осьминоги способны решать какие-то задачи. Они могут совершать побеги, но важно то, что совершая побег, осьминог не всегда прогнозирует, где он окажется. Очень частый случай, когда осьминог сбегает из аквариума, но он не осознает, что он окажется на суше, и он не возвращается назад, он не может найти дорогу назад, и он высыхает. Тем не менее, также есть знаменитые истории, когда осьминоги, проживая в лаборатории, охотились на рыб, которые обитали в другом аквариуме. Они могли вылезти, дойти до другого аквариума, поймать каких-то обитателей, съесть их и вернуться назад к себе домой. То есть здесь история была спланирована, осьминог конкретно шел на охоту в другую емкость и возвращался назад к себе домой. Но когда осьминог бежит из неподходящих для него условий, он не осознает то, где он окажется, поэтому все-таки говорить о том, что они очень высокоинтеллектуальны, что они могут прогнозировать подобные события, не стоит. Вот здесь, кстати, можно увидеть, что осьминоги разного размера могут проникать в отверстия разного размера. И чем меньше осьминог, тем меньше отверстие, в которое он может залезть. Также существуют осьминоги, которые используют подручные материалы в какой-то своей деятельности, что тоже свидетельствует о том, что у них достаточно развита их умственная интеллектуальная деятельность. Так, например, вот этот вид осьминога, Amarginatus, он использует различные кокосовые скорлупки в качестве укрытий. Но интересно не то, что он использует их, а то, что он достаточно долго носит их вслед за собой. Найдя какую-то одну ракушку, скорлупку, он будет долго пользоваться ей в качестве домика, не выкидывая ее. То есть он будет перемещаться, утаскивая за собой этот предмет. Другие виды осьминогов, как, например, вот этот осьминог-одеяло, могут использовать какие-то подручные предметы в качестве оружия. В этом случае это будут щупальца португальского кораблика, который является смертельно ядовитым. Сам осьминог устойчив к виду, к яду этого вида медузы. Но он использует щупальца для того, чтобы ужалить какую-то жертву и потом использовать ее в пищу. Также осьминоги доказано узнают и различают людей. Проводилось множество опытов и в океанариумах, и в лабораториях, когда осьминогов одни люди кормили, другие люди наносили им какой-то вред, они их кололи острой палкой и наблюдали их реакцию. Через какое-то время, когда эти же люди подходили к осьминогам, не имея в руках корма или каких-то острых предметов, осьминоги реагировали по-разному. То есть они не избегали людей, которые кормили их, и они начинали избегать тех людей, которые до этого наносили им какую-то, приносили им боль. Что свидетельствует о том, что осьминоги узнают людей. Я, в свою очередь, тоже могу подтвердить, осьминоги, я имею удовольствие регулярно наблюдать поведение осьминогов в неволе. И у осьминогов действительно есть любимцы среди сотрудников. Кого-то они привенчают, всегда ждут в аквариуме, с удовольствием берут пищу. Других сотрудников осьминоги могут, допустим, недолюбливать и каким-то образом обидеть. Излюбленная, допустим, игра у осьминога – отобрать у сотрудника какой-нибудь предмет, щетку или попытаться снять с него маску. Собственно, именно таким образом в большинстве случаев осьминог может нанести вред человеку под водой, не утащив его на дно в морскую пучину, а каким-то образом повредив его дайверское оборудование. Также доказано, что осьминоги видят сны. Проходили опыты в лабораториях, и осьминогов снимали во время фазы сна. Мы видели видео, где осьминог изменяет окраску, и изменение окраски в точности повторяет изменение окраски осьминога во время его охоты, что навело ученых на мысли о том, что осьминоги видят в своих снах то, как они охотятся, и таким образом изменяют свою окраску, демонстрируя это окружающим. Ну а теперь перейдем к самым популярным мифам, которые осьминогов окружают. Итак, сможет ли осьминог утащить на дно корабль? Нет, корабль утащить осьминог на дно не сможет, только если речь не идет про какое-нибудь маленькое игрушечное судно на дистанционном пульте управления. Сможет ли утащить осьминог человека на дно? Теоретически может. Но, скорее всего, нет, он не будет этого делать, потому что осьминоги не социальные, они не агрессивные. И в случае защиты территории осьминог, скорее всего, не будет нападать с целью причинить какой-то вред. Скорее всего, он спрячется, уйдет за какой-то камень и будет пытаться скрыться от своего обидчика. Кстати говоря, вот это очень популярный мем. Обычно там еще идет подпись «Я не договорила». Так вот, если посмотреть на этого осьминога, можно увидеть, что он, скорее всего, не настоящий, потому что его щупальца вот на этой картинке, они лишены перепонки. У гигантского осьминога есть достаточно большая мантийная перепонка между его щупальцами, а этот осьминог больше похож на резинового или на силиконового. Может ли осьминог убить человека? И здесь ответ однозначно «да». Существуют смертельно ядовитые виды осьминогов. Это синекольчатый осьминог, например, который может убить человека, укусив его. Осьминог будет это делать в случае защиты, когда он будет обороняться. Очень часто эти осьминоги встречаются туристами в тропической зоне. И важно знать этих существ в лицо для того, чтобы обезопасить себя и не контактировать лишний раз с ними, чтобы не подвергать себя такой опасности. На этом слайде можно ознакомиться со всеми ссылками и на литературу, которые были использованы в этом докладе.
2: Я надеюсь, сейчас нас смотрит какой-нибудь осьминог в том числе. Вот, давайте мы сейчас посмотрим на результаты голосования. Ну, мы уже услышали, наверное, правильный ответ. Смотрите, большинство выбрали, что осьминоги не убивали людей. Я так понимаю, что убивали.
3: Да, действительно, осьминоги убивают людей. Особенно ядовитые виды это делают. Может быть, и не ядовитые убивают по какой-нибудь нелепой случайности, заткнув маску или сняв скобу. Но да, ядовитые осьминоги действительно убивают людей.
2: Вот. А на втором месте дышали на суше. И это, видимо, правильный ответ?
3: Да, это правильный ответ. Не стоит забывать, что осьминоги, несмотря на то, что они могут активно передвигаться по суше, особенно те, кто живет и часто находится на зоне приливов-отливов, они все-таки дышат жабрами. Поэтому дышать они могут, только получая растворенный кислород в воде.
2: Спасибо. А сейчас мы посмотрим вопрос. Мы услышим Евгению Тимонову, а увидим ее восьмируких друзей. Давайте.
4: Привет. Да, для начала хочу похвастаться. Вот это вот видео я снимала 19 апреля, буквально только что, в Красном море, на одном из самых популярных, не сказать, истопных рифов Дахаба, средь бела дня, в окружении огромного количества народу. Это брачное поведение двух осьминогов. Одиночные, ночные, скрытные, необщительные, агрессивные друг к другу. Это про них когда угодно, но только не в период размножения. Секс в исполнении осьминогов выглядит так, как будто бы они делают это последний раз в жизни с полной самоотдачей. Ну, в общем-то, где-то оно действительно так и есть. Мы снимали их больше часа, и все это время они очень активно взаимодействовали друг с другом. Но не с нами более-менее взаимодействовали, ходили там нам по рукам, совершенно нас не боялись, вообще никого не боялись, не стеснялись, не беспокоились по поводу того, что мы замучаем их советами и все прочее. Они выглядели как очень хорошо понимающие друг друга. И, наверное, не так сложно понимать друг друга, когда вся твоя внешность – это сплошное средство выражения твоих эмоций и чувств. И не пользоваться таким инструментом для собственной социальности, ну, было бы слишком расточительно. Хотя мы думаем об осьминогах как о преимущественно одиночных животных, но не так давно был открыт большой тихоокеанский полосатый осьминог, который живет колониями, человек по 30-40. Испариваются они не один раз в жизни, а много раз. Жизнь в них, отчасти, видимо, из-за этого долгая и счастливая для своих размеров. И не является ли наше сегодняшнее представление о жизни, скажем так, классических осьминогов, наподобие вот этих красноморских, как о жизни одиночных существ, результатом недостатка наблюдений за их поведением в дикой природе? Ведь на самом деле, что они там делают под покровом ночи, пока за ними никто не смотрит, не всем же так везет, как нам вот с этой прекрасной парочкой. Может ли получиться так, что по мере того, как мы будем накапливать новые данные об поведении осьминогов в дикой природе, а также учиться содержать их в искусственной среде и наблюдать за ними более подробно, не окажется ли, что на самом деле их экологический интеллект уже трансформируется в социальный, как оно обычно и бывает? Потому что, например, про жирафов тоже недавно думали, что они такие асоциальные одиночки. А оказывается, они очень даже коллективные. Просто это жирафовые коллективы. Или те же самые орангутаны при содержании в неволе прекрасно откатились, опять же, на групповой, нормальный для интеллектуальных животных образ жизни. Не окажется ли то же самое и с осьминогами, что на самом деле они гораздо более социальны, чем мы сейчас про них думаем? Есть ли из вашего опыта какие-то факты, подтверждающие это мое оптимистическое предположение? Большое спасибо.
3: Очень хороший вопрос. Действительно, возможно, просто у всех остальных осьминогов им просто не везло с соседями, поэтому они были асоциальны. Да, действительно, существует большой тихоокеанский осьминог. Первые упоминания о нем были еще в 80-х годах. Они не просто живут колониями, более того, это единственный вид осьминога, который спаривается практически лицом к лицу, подходя очень близко друг к другу, и не так, как это делают другие виды, как те, например, которые отрывают от себя щупалец, чтобы найти женщину, настолько они, видимо, не хотят ее видеть рядом с собой. Но опять-таки, не стоит забывать, что мы обобщаем, когда говорим о какой-то группе животных. И осьминогов существует много, более 200 видов, и, конечно же, среди них существуют разные стратегии поведения, в том числе, как вот у этих осьминогов, допустим, существование группами. Какие-то осьминоги, например, как небольшой тихоокеанский полосатый, другой подвид тихоокеанского полосатого осьминога, более мелкий, они способны откладывать икру несколько раз за жизнь, откладывать яйца и получать не один вид потомства. Именно благодаря таким осьминогам, например, они могут использоваться в качестве лабораторных видов. Кстати, да, ученые очень озабочены тем, что, возможно, можно заставить осьминогов больше взаимодействовать с представителями своего вида. Опять-таки, это очень желаемо именно с коммерческой точки зрения для производства и создания каких-то осьминожьих ферм. Более того, осьминогов специально стимулировали химическими веществами для того, чтобы они были более контактны. И да, были получены результаты о том, что можно заставить осьминогов быть более лояльным к представителям своего вида, особенно с осьминогом Дафлейна проводили такие опыты. Но пока большинство видов осьминогов все-таки остаются асоциальными и предпочитают держаться подальше от представителей своего вида.
2: Так, вопрос, присланный заранее нашим зрителям Виктором Загребневым. Были ли успешные попытки накормить самку осьминога во время высиживания кладки? Считал, что они вообще не воспринимают пищу в этот период и умирают от голода, высидев потомство.
3: Да, действительно, мы у себя в аквариальной регулярно предпринимаем такие попытки, поскольку у нас регулярно появляются самки осьминогов, которые откладывают яйца и сидят, ухаживают за своим будущим потомством, которого, к сожалению, у них не будет. Сейчас речь пойдет только про осьминога Дафлейна гигантского. И да, мы кормили осьминожих не насильно, но мы предлагали ей корм. У нас был один успешный случай, когда самка достаточно долго соглашалась, принимала корм и достаточно долго жила после того, как яйца у нее отбирали. Но все равно продолжительность ее жизни после этого события была ограниченной. И спустя какое-то время она переставала принимать пищу и все равно вступала в стадию своего старения, угасания и погибала.
2: Жалко.
3: Да.
2: Так, ну, а вот сейчас давайте мы с вами, согласно вашему согласию, попробуем формат блиц. То есть ближайшие 3 минуты я прошу вас отвечать максимально лаконично. Пока что у нас был рекорд, по-моему, 12 на сегодняшний день. 13 вопросов. Давайте 15.
3: Так, давайте.
2: Так. Как осуществляется координация работы трех сердец осьминога?
3: Нейрогуморальным путем.
2: Существуют ли инфекционные болезни, поражающие преимущественно осьминогов?
3: Ой, у всех животных есть свои инфекционные болячки.
2: Можно ли дрессировать осьминогов?
3: Конечно.
2: Продолжается ли эволюция у осьминогов? И смогут ли они когда-нибудь захватить все подводное пространство, вытеснив другие виды животных и людей?
3: И птиц.
2: Да. А затем, ну, морских, водяных птиц. А затем осьминогам 3 сердца. Это эволюционно прогрессивно?
3: Да, это эволюционно прогрессивно именно для этого вида животных.
2: Есть ли осьминоги не с 8 щупальцами?
3: Конечно, без гектокотеля у него сразу их становится на 1 меньше.
2: А если акула откусит?
3: На 2 меньше.
2: Так, какими приборами измеряли активность нервной системы осьминогов? Что-то вроде энцефалограммы.
3: Да, что-то вроде.
2: Правда ли, что осьминоги могут предсказывать футбольные матчи?
3: Да, конечно, все знают осьминога Пауля, великого предсказателя.
2: А оторванное щупальце отрастет?
3: Нет.
2: Проявляют ли осьминоги игровое поведение?
3: Да.
2: Если осьминогу не давать размножаться, проживет ли он дольше и насколько?
3: Нет, не проживет дольше.
2: Да.
3: Если это самец, то придя в половую зрелость, он отрастит себе гектокотель и погибнет. А если это самка, то она отложит неоплодотворенные яйца и тоже погибнет.
2: Стоит ли ожидать, что осьминоги перейдут к коллективному образу жизни, и какие последствия это повлечет для человечества?
3: Ну, как мы знаем, благодаря вопросу Евгении, некоторые уже перешли к коллективному образу жизни. Теперь мы ждем, когда они захватят мир и вытеснят всех, в том числе птиц.
2: Людей.
3: И людей, да.
2: Осьминоги делятся на самцов и самок, или есть нюансы, такие как гермафродитизм или смена пола?
3: Самцы и самки.
2: Для чего нужны осьминожьи фермы?
3: Для мяса. Для осьминогов.
2: Я слышала, что осьминоги могут поедать свои руки во время депрессии или от скуки. Это правда?
3: Нет.
2: Видел когда-то по Animal Planet, что дельфинов научили пользоваться сенсорным экраном, играть в простые игры. Проводили такие эксперименты с осьминогами, и каковы результаты?
3: Извиняюсь, еще раз, играть в разные игры?
2: Сенсорные экраны там какие-нибудь тыкать.
3: Да, регулярно осьминогов заставляют делать что-то подобное, но единственный нюанс в воде, в соленой, это сделать очень сложно.
2: Так, у нас время, я так понимаю, вышло? 16. Но рекорд у нас был 18. Но это не на этом форуме. Вот, давайте мы тогда продолжим в более спокойном режиме, потому что много желающих задать вопрос. Я предлагаю дать вот микрофон в третий ряд. Поднимайте ваши, так сказать, щупальца. Прошу, представляйтесь.
5: Владимир, Московская область, город Раменское. А вот когда опрос проводили, там был вариант про то, что осьминоги обороняются ядовитыми медузами. А можете подробнее про это рассказать?
3: Существует вид осьминога, описанный осьминог-одеяло, который использует, он не обороняется, он использует щупальца медузы для охоты. То есть он может эту медузу захватывать в свое щупальце и каким-то образом жалить других животных. Опять-таки, тут такая история, она достаточно сомнительная, потому что если сам осьминог не восприимчив к яду этой медузы, то, скорее всего, это какой-то эволюционный механизм, то есть построенный по принципу, как, допустим, рыбы-клоуны живут в симбиозе с актиниями, возможно, и осьминоги каким-то образом пришли к такому взаимодействию с этими медузами.
2: Так, дайте, пожалуйста, микрофон вон туда.
6: Здравствуйте, Ольга, Москва. Скажите, вот вы сказали, что самка в любом случае отложит неоплодотворенные яйца. Есть ли возможность как-то ее стерилизовать, чтобы это предотвратить? В целом, проводилось ли это такое?
3: Интересный вопрос. Я не слышала, чтобы кто-то проводил подобные исследования, потому что в этом нет необходимости. Как правило, ученые стремятся к тому, чтобы получить жизнеспособное потомство и как-то спровоцировать спаривание осьминогов в условиях аквариума или в условиях какой-то фермы. Про то, чтобы оттянуть вот этот момент откладывания яиц, мне неизвестно.
2: Так, балкон, пожалуйста, огонечки, я вижу.
7: Здравствуйте, Дарья из Раменского. Возник интересный вопрос. А может ли человек в принципе приручить осьминога или же нет?
3: Что мы вкладываем в понятие «приручить»? Вот в чем вопрос.
7: Может ли как бы осьминог привязаться к человеку как-то или же нет?
3: Опять очень сложный вопрос, потому что, что мы понимаем под привязанностью? Осьминог может выделить человека, который его кормит, например, и он будет к нему относиться лояльно. Но вопрос о том, может ли он испытывать какие-то чувства именно химические какое-то вот таким образом, то, скорее всего, нет.
2: Вопрос задает Ольга Владимировна, «Старый оскол». Скажите, пожалуйста, в чем преимущество такой стратегии размножения, когда родительская особь гибнет при выведении потомства? Если, конечно, родитель не станет кормом для потомства.
3: Предотвратить дальнейшее спаривание со своим потомством, как вариант.
2: Так, спасибо. Пожалуйста, дайте микрофон вон туда.
8: Незаконный представитель кота Шрёдингера из неопределенной координаты. Вопрос как про глаз осьминога. Читала, что он похож функционально на глаз человека, но как бы наш глаз вывернут наизнанку со светочувствительными слоями в глубине сетчатки. У осьминогов все более просто и светочувствительные слои на поверхности, а анализирующие за ними. Так ли это?
3: Да, действительно, у осьминога глаз инвертирован относительно глаза человека. И у него знаменитый горизонтальный зрачок.
2: Вопрос задает Давид из Мали-Удумим. Если бы осьминоги могли копировать картины, то насколько точно они могли бы передавать цвета и оттенки оригинала, учитывая их умение менять цвет своей кожи? И какую картину вы бы порекомендовали им скопировать первой?
3: Да, вот только хотела сказать, что что-то из Малевича. Но осьминоги смогут скопировать картину максимально точно только в том случае, если цветовая гамма картины будет соотноситься с генетически заложенными цветовыми вариациями самого осьминога. Так, например, если мы говорим про Дофлейна, то зеленые цвета он никаким образом сымитировать не сможет, а вот оттенки красного он покажет с легкостью.
2: Так, дайте, пожалуйста, в задние ряды микрофон, вот туда. Там я вижу, кто-то очень тянет руку.
9: Здравствуйте. Иван из Москвы. Такой вопрос. Насколько хорошо осьминоги, когда они попадают на сушу, в среду без воды, насколько хорошо относительно водной среды они в ней ориентируются?
3: Благодаря очень хорошей способности осьминога, в принципе, осязать, чувствовать различные предметы, у них очень хорошее зрение, у них, в принципе, очень хорошие органы чувств, на суше они ориентируются не намного хуже, чем в воде. Как правило, осьминоги, они в ходе своей эволюции, они очень часто выходят на сушу, некоторые виды, особенно те, которые живут в литоральной зоне, поэтому перемещения по суше какие-то кратковременные для них также естественны, как движение по морскому дну.
2: Вопрос задает Master of Time. Недавно слышал теорию о том, что интеллект муравьев может объясняться квантовыми процессами внутри нейронов. Может ли это быть актуально и как объяснение интеллекта осьминогов? Ну все у нас, это квантовые процессы, по сути.
3: Да, наверное, чисто философские. Может быть и да.
2: Тогда можно микрофон, вот там давно уже кто-то планшетом размахивает. Пожалуйста. Чтобы больше не размахивали только.
10: Здравствуйте, больше не буду. Меня зовут Андрей, Москва. У меня такой вопрос. Вы очень много знаете о поведении в целом головоногих моллюсков. И можно ли, опираясь на знания об их поведении, сказать что-то о поведении уже вымерших головоногих моллюсков?
3: Я боюсь, что таким образом, экстраполируя, мы можем попасть в ловушку, в которую попали ученые, когда они описывали, допустим, мегалодона. Когда они пришли к выводу о том, что мегалодон, скорее всего, похож на большую белую акулу, но в очень больших масштабах, и ошиблись. Поэтому я бы не экстраполировала современных осьминогов на каких-то их вымерших предков.
2: Так, давайте балкон вот по правую руку от меня. Дайте, пожалуйста, микрофон.
11: Добрый день, меня зовут Варвара. Существует такое азиатское блюдо, которое заключается в том, что сырые щупальца осьминога должен съесть собственный человек, и это очень опасно. Очень хотелось бы узнать механизм прыгания этих щупалец. Он похож на то же самое, что курица, которая бегает, которой голову отрубили. Это, или это совершенно другой механизм?
3: Какой ужасный обычай. Ужас. Если речь идет о том, что свежеотрубленное щупальце какое-то время существует отдельно от тела осьминога, то, по сути, да, поскольку у осьминогов очень сложная организация его нервной системы, то примерно по такому же принципу, очень отдаленно, если мы сравниваем, щупальце может существовать отдельно от его тела. Более того, оно может даже попытаться убежать отдельно от тела осьминога. Главное, чтобы это был не синекольчатый осьминог.
2: Захватить власть тоже может?
3: Да, да, да.
2: Над миром. Отдельное щупальце.
3: Или найти самку.
2: Лучше так. Так, вопрос от Рейга Шиля. Осьминоги используют изменение окраски для общения. Проводились ли какие-то исследования по расшифровке данных сигналов. По расшифровке данных сигналов. Сможем ли мы когда-нибудь узнать, о чем говорят осьминоги?
3: Конечно, очень много исследований проводятся. В принципе, достаточно очевидно, потому что когда осьминог зол, он становится очень ярко окрашенный, а когда он испуган, он, наоборот, становится бледным. То есть здесь можно очень быстро и просто интерпретировать, что он говорит. Тут намного более интересно, сможем ли мы когда-нибудь научиться отвечать им на их языке.
2: Так, вот можно во второй ряд? Вот девушка давно поднимает руку. Дайте, пожалуйста, микрофон.
12: Добрый день, Анастасия, Москва. Ирина, спасибо большое за лекцию. Я бы хотела узнать, вы много говорили об интеллекте осьминогов, а проводили ли с ними когда-нибудь тесты, как с касатками, собаками, вот с зеркальным, например, тест, или какие-то похожие тесты, по которым можно оценить их интеллект? Еще один такой маленький вопрос. У вас на фотографии это была Сай Монтгомери, правильно, где люди с осьминогами?
3: Да. По поводу интеллекта. Проводили большое исследование по 8 параметрам. Я сейчас не буду его все пересказывать, оно есть в ссылках, можно почитать и ознакомиться, достаточно масштабное. И вот там как раз-таки проводили все вот эти эксперименты классические с зеркалом, с кнопками. И в том числе один из решающих факторов для того, чтобы сказать, есть у них все-таки какая-то интеллектуальная деятельность или нет, восьмой, так сказать, пункт, это был выбор. Когда перед животным стоит выбор убежать от опасности или поймать добычу. И вот осьминоги, они как животные, которые обладают достаточно высокими интеллектуальными способностями, они выбирают скрыться от опасности вместо того, чтобы насытиться в то время, когда они голодны.
2: Вопрос задает наш зритель осьминожка. Ну, я вот говорил же, что осьминог-то смотрит нас. В милом фильме «Мой учитель осьминог» у осьминога трогательные отношения с человеком. Способность осьминога распознавать человека и играть с ним только навыки или у осьминога эмоциональный интеллект? Может ли он скучать и любить, как собака?
3: Ну, эмоциональный интеллект – это, конечно, очень сильно, но есть исследования о том, что осьминоги, например, могут эмоционально переживать боль. Ну, осьминога, в принципе, во время экспериментов часто мучают. И вот в одном из таких экспериментов осьминогу наносили какие-то, в общем, его кололи палкой, причиняли ему боль. И в соседнем помещении, так сказать, он мог получить анестезию. И это было несколько групп осьминогов, и ученые увидели, что некоторые осьминоги после нескольких таких итераций, получив укол, сразу устремлялись в другое помещение, в котором они могли эту боль утолить, там, где их научили получать анестетик. Таким образом, да, есть данные о том, что осьминоги связывают какие-то, могут испытывать эмоциональные страдания или эмоциональное, возможно, удовольствие.
2: Так, я вот вижу там сразу три огонька, то есть это кто-то с тремя руками, скорее всего. Дайте микрофон в одну из рук.
13: Вот вы говорили, что осьминоги могут думать своими щупальцами. Могут ли эти щупальца как-то коммуницировать друг с другом, не включая в это голову, или они думают отдельно?
3: Теоретически, да. Если мы совместим с предыдущим вопросом, там, где нужно было употреблять оторванные щупальца, теоретически, да, они могут коммуницировать между собой. Более того, они же действуют согласованно в то время, когда они решают какие-то задачи. Например, открывают банку. Другой вопрос, зачем им это нужно, если они не решают при этом никакую задачу, они не будут этого делать.
2: Слушайте, я вспомнил фильм вот «Зловещие мертвецы 2», где там отпиленная рука бегает такая. Но, наверное, в мире осьминогов это просто...
3: Это норма, да.
2: Обычное дело.

0: А конкретные
1: поведения? Грызуны, да, вот мыши, крысы – это грызуны. Белки – грызуны. И есть отряд хищный. Вот оказывается, что вот эти страусы отличаются примерно на таком уровне друг от друга.
2: Да, совершенно верно. Вот. А, хотя
1: ну, что-то общее у них есть.
2: Внешне они могут быть похожи.
1: Да, понятно.
2: Но во многом, как выясняется, это сходство, ну, если хотите, такое конвергентное, то есть, так сказать, это сходство, которое могло возникнуть в результате просто-напросто существования в определенных условиях и реализации себя как бы в сходных экологических таких статусах, в сходных экологических нишах. Но что их объединяет в единую группу, это вот то, что я уже сказал по поводу древненёбности. И для того, чтобы, так сказать, и объяснить это достаточно просто. Дело в том, что если мы посмотрим на всех птиц, кроме непосредственно вот этой группировки, все остальные птицы могут немножко приподнимать свою верхнюю челюсть вверх. То есть у них есть это подвижное сочленение между верхней челюстью и непосредственно мозговым черепом. И они могут ее немножко поднимать вверх. А вот древненебные, у них настолько верхняя челюсть плотно срастается с черепом, что они такие движения осуществлять не могут. И вот в этом как бы ключевое их отличие от всех остальных групп современных птиц.
1: То есть они просто очень древние. Вот так, если совсем грубо говорить, да, то они древнее. То есть древненебные вот эти птицы – это старая-старая такая ветвь динозавровая какая-то, да?
2: Да, то есть
1: ну, поскольку
2: они,
1: все птицы – динозавры с перьями летающие, да, ну вот.
2: Да, совершенно верно. Судя по всему, вот по данным, опять-таки, генетиков и молекулярных часов, считается, что, скорее всего, вот эта группа древненебных птиц отошла от общего ствола, вообще, в принципе, развития птиц еще где-то, наверное, в позднем милу, может быть, даже еще раньше. То есть это действительно очень рано отошедшая группа птиц, которая шла как бы абсолютно своим таким эволюционным путем.
1: Ну, поздний мел, это еще динозавры бегали вовсю, да, это там
2: да, ну, и предки
1: 70
2: вот
1: миллионов лет, 80, да? Вот так вот.
2: Считается, что где-то 70 миллионов лет как раз это вот время отхождения вот этих страусоподобных птиц от основного ствола. Хотя есть некоторые исследования, которые даже еще дальше сдвигают вот эту планку, уходя чуть ли не в такую дату, как 100 миллионов лет назад.
1: То есть они уже тогда бегали, как нелетающие динозавры, да, те, которые вымерли на двух ногах, то есть подражали как бы своим предковым, что ли, формам. Или нет? Или еще летали?
2: А вот это вопрос очень интересный, потому что если мы посмотрим на современное распространение вот этих древненебных птиц, то оказывается, что если бы их предки не умели бы летать, то, к примеру, например, Новой Зеландии они бы достигнуть бы не смогли, потому что они там появляются достаточно поздно в Новой Зеландии, и вообще, в принципе, известны ископаемые летающие формы киви. И, так сказать, потери способности к полету – это уже следствие как бы некого такого, в данном случае, островного образа жизни. И вероятнее всего для того, чтобы объяснить вот расселение вот этих вот древненебных птиц по нашей планете, а еще раз напомню то, что нанду два вида – это Южная Америка, если посмотрим Африку, то это африканский страус, который, в общем-то, заходил и в Евразию, и, в общем, был достаточно широко распространен и на Ближнем Востоке в свое время. Если мы посмотрим на Австралию и Новую Гвинею, то это казуары, и в Австралии, соответственно, к ним присоединяется еще эму. Тинам – это тоже Южная Америка. И для того, чтобы объяснить вот это все распределение, в общем-то, приходится признать, что, скорее всего, первоначально эти птицы вполне спокойно умели летать. Хотя сейчас большинство из них относятся к группе так называемых, еще одно русское название, бескилевых, то есть у них нет киля, и полностью утрачена способность к полету.
1: Алексей Александрович, но ведь был же древний континент такой, праконтинент Гондвана, в который входила и Южная Америка, и Африка, и Австралия, Антарктида даже, и Новая Зеландия. Или уже к тому времени она начала раскалываться, как вот эти самые появились птички?
2: Ну, Гондвана начала к тому времени уже раскалываться, но здесь-то самое интересное, наверное, заключается в том, что, например, Новой Зеландии, судя по всему, тогда еще не существовало как таковой, потому что она появляется значительно позднее. И для того, чтобы объяснить появление, например, бескилевых птиц или там древненебных птиц Новой Зеландии, приходится признавать в том, что, вероятно, они могли, в общем-то, каким-то образом преодолевать в том числе и вот такие расстояния над морем, чтобы попасть и заселить вот эти острова. Да плюс к этому известны еще и островные формы, такие как вымершие, как те же самые пионы.

0: корницы, которые жили на территории Мадагаскара, и те же самые, например, моа, которые тоже были характерны для Новой Зеландии. И отчасти, вот если посмотреть современную так литературу биогеографическую, единого мнения, как вообще в принципе расселялись вот эти страусоподобные птицы по нашей планете, в общем-то, достаточно сложно понять. Но самое-то, наверное, мне кажется, интересное, это то, что лишний раз нам доказывает, что они изначально все были способны к полету. Ну, это не только в палеонтологии найдены, а вот эти древненебные, которые способны к полету, но и то, что по данным морфологии, в частности, по строению крыла страусов, нанду, киви, тех же самых, допустим, казуаров и эму, оказывается, что они все утратили способность к полету разными способами.
1: То есть у них разное количество пальчиков на кисти сохранилось, насколько
0: у них не только разное, не только разное количество пальчиков, но и очень по-разному срастаются кости непосредственно запястно-пястного сустава, то есть непосредственно то, что у нас тоже присутствует в строении наших верхних, в данном случае, конечностей, очень разнообразные изменения длины костей предплечья, то есть локтевой и лучевой кости.
1: Ну, тут нужно обязательно, я про пальчики сказал, да, не забыл пояснить, что крыло у птиц – это как бы видоизмененная кисть, ну, грубо так говоря, да. Алексей Александрович лучше объяснит, наверное. Где-то сохранилось у кого-то там три пальца, у кого-то один, да, на этой кисти.
0: Да, совершенно верно. Вообще, в принципе, крыло формируется для того, чтобы, ну, понятно, совершать движения достаточно интенсивные, связанные с полетом. И для того, чтобы создать такое мощное рычажное движение, приходится как бы сращивать кости, чтобы они представляли значительно такой более крепкий монолит. И очень сложно, конечно, махать пятипалой конечностью. Mm-hmm. Поэтому у птиц происходит срастание и костей запястья и пястья, и исчезновение пальцев. То есть вот из исходной пятипалой конечности у современных летающих птиц остается только три. Вот. Специалисты до сих пор спорят, да. Там первый, второй, третий или второй, третий, четвертый.
1: Вот это крылышко куриное, это пальчики мы едим, получается.
0: Совершенно верно. Это именно вот самая концевая часть куриного крылышка, это пальчики, угу. Которые покрыты единой такой кожистой оболочкой и дают возможность птицам летать. Кстати, у кур, хотя они летают не очень хорошо, но строение абсолютно типичное для всех остальных летающих птиц. А вот у остальных представителей вот этих древненебных групп, у них происходят разные изменения в этом крыле. Но вот, например, если возьмем страуса, то у него остаются все три пальца, как у обычной летающей птицы, но только сохраняются на двух пальцах когти. И происходит некоторое изменение длины костей предплечья. То есть они становятся более короткими, и страусы, в принципе, африканские страусы летать, естественно, не могут, потому что они еще очень тяжелые. Но это не значит, что они крыльями не оперируют. То есть они не используются для того, чтобы подняться над землей, но зато очень эффективно используются для того, чтобы по земле бегать. И когда страусу нужно быстро, очень резко повернуть, он просто-напросто, как своеобразные рули, выбрасывает крылья в разные стороны, их раскрывает. На них очень большое количество перьев, которые служат такими своеобразными парашютами, как самолеты, когда приземляются реактивные на аэродроме, они выбрасывают тормозные парашюты. То же самое страус то в одну, то в другую сторону крылья раскрывает и может достаточно быстро поворачивать на одном месте. У страусов вот такая структура. У нанду, например, сохраняются те же самые. У нанду вообще очень мало отличаются строение крыльев от строения даже летающих форм. У них, ну, правда, всего лишь навсего на одном пальце сохраняется коготь. И нанду точно так же могут использовать крылья для того, чтобы немножко подруливать, когда они бегут по открытым пространствам. А вот австралийская и новогвинейская группа, то есть непосредственно казуары и эму, и примкнувшие к ним киви, у них происходит значительно более серьезная редукция, главное, что там принципиально иная. У них крылышки становятся совсем маленькими. Ну, у киви, например, крылья еле-еле достигают по длине 5 сантиметров. Их практически не видно за покровными перьями. У них и плечевые кости, и кости предплечья становятся очень маленькими и очень тонкими. Запястья-пястья сливаются вообще в одну единую кость и сохраняют всего лишь навсего один палец. То есть сама структура как бы утраты способности к полету, она оказывается во всех группах достаточно различной.
1: Ну, получается, что, ну, такая гипотеза, да, есть, что летать это энергетически невыгодно, затратно, и поэтому птицы когда есть такая возможность, они утрачивают очень быстро способность к полету. Там, скажем, бескрылые бакланы утратили способность к полету, потому что она им, хищников нет, улетать не от кого, не нужно. Они целиком перешли к водному образу жизни. Ну, что делают страусы, мы тоже знаем, да, то есть они бегают хорошо, хищники не страшны. Это при первой возможности уходят на две ноги.
0: Еще тут, еще одна очень важная вещь, который несколько отличает, например, там, страусов от других птиц, которые теряют способность к полету, там, на островах, например, что очень такое широко известное, множество примеров по этому поводу мы можем привести. Страусы и те же самые нанду, те же самые казуары, те же самые эму, они, мне кажется, еще заодно пошли в совершенно другой размерный класс. То есть вместо того, чтобы, так сказать, убегать от хищников и улетать от хищников, они просто стали несколько даже местами крупнее многих хищников.
1: Ну, казуары – это вообще зверюги, если можно так сказать. Очень агрессивные птицы, которые могут накостылять любому австралийскому и новогвинейскому, тем более хищнику.
0: Ну, а тем более, что если мы посмотрим правде в глаза, то в Новой Гвинее самое крупное наземное позвоночное животное – это казуар. То есть у него, в принципе, априори нету врагов.
1: Нет, конечно. Но у меня, возможно, дурацкий вопрос. Ну вот махать этими крыльями не надо. А почему же они не превратились в ручки? Или эволюция вот этот путь сделала невозможным? Из крыла сделать руку обратно нельзя?
0: Потому что пальцев мало. Мне кажется, мало. Что здесь абсолютно такое нормальное эволюционное правило, что каждое эволюционное изменение, оно как бы канализирует, направляет и несколько, я бы сказал, ограничивает дальнейшие возможности эволюции. Если ты утратил там два пальца или четыре пальца из конечности, то потом их отрастить уже практически невозможно.
1: То есть она канализирует практически в том самом смысле слова, что спускает в канализацию
0: предыдущие... Она определяет определенный канал дальнейшего развития.
1: Канал, хорошо, если, в этом смысле.
0: Конечно. Если осталось только три пальца, то еще два пальца нарастить уже очень сложно.
1: Невозможно.
0: Хотя есть, достаточно интересные примеры, когда все-таки эволюция идет, почти что вспять. Например, появление у приматов цветного зрения после того, как оно было утрачено их предками еще в мезозое и переходе к ночному образу жизни. Все-таки мы вернулись частично, это цветное зрение. Так да что пример это определенного возврата есть.
1: Да, причем разными путями разные группы возвращали зрение, да?
0: Да, совершенно верно. Там у сумчатых по-своему, у обезьян нового света по-своему, у обезьян старого света по-своему. То есть,
1: у лемуров, условно говоря, полуобезьян, тоже по-своему возвращали это.
0: Да, совершенно верно. А вот у этих страусоподобных птиц, я думаю, что как бы изначально вот эта способность манипуляции верхними конечностями была утрачена, и в дальнейшем она уже не восстановлена.
1: Ну, тут, наверное, зрение – это не очень удачный пример, потому что зрение на уровне генов, там, кодирование определенных генов восстанавливается. Это все-таки мутация, это не палец вырастить. Ну, генчик смутировал один, и все. И, пожалуйста, у тебя опять цветное зрение. Тут нужно не один, наверное, а там целый комплекс, да еще чтобы он как-то с нервной системой был связан. То есть это достаточно сложно. Управлять же им нужно еще, кроме того, чтобы косточка там какая-то должна вырасти. Правильно?
0: Ну, вообще, исследования, допустим, эмбриогенеза тех же самых эму показывают, что до определенного этапа, до пока не включаются определенные действия на определенных набор генов, зачатки формируются, как у обычных птиц, а потом уже включается генетическое регулирование, и эти зачатки в дальнейшем не развиваются, и формируется всего лишь навсего один палец. То есть здесь тоже, естественно, формирование подобных структур идет на генетическом уровне.
1: Ну, там же несколько генов, а здесь один, апсин.
0: Да, конечно. Да, совершенно верно. Там целый набор генов будет работать.
1: В костях, да, не в зрении, в костях.
0: Да.
1: Да, генетики нас убьют, но мы довольно грубо так, в металле, я бы сказал, сделали такое предположение, да, вот что просто отрастить конечность новую – это... целое дело, много генов разных, много чего должно совпасть. Одной мутации недостаточно, видимо, да?
0: Да, совершенно верно. А, кстати говоря, вот, например, у некоторых видов, вот, относящихся опять-таки вот этой группе бескилевых птиц, считается, что, например, вот этот процесс настолько далеко зашел, что даже конечности были полностью утрачены. Но это, правда, вымершие формы. Это считается, что, может, у моа не было вообще вот этих верхних конечностей, которые обитали в Новой Зеландии до прихода человека, а потом человек просто-напросто, судя по всему, их съел.
1: А моа – это чьи братья вообще моа?
0: А вот это еще одна очень интересная коллизия, которая до сих пор не очень понятна. потому что моа, оказывается, ближайшие братья тех же самых тинамо. То есть новозеландский моа оказывается ближе всего из всех вот этих вот страусоподобных птиц. Он ближе всего стоит к летающим палеогнатам, или вот, собственно говоря, древним нёбным птицам, которые обитают в Южной Америке.
1: То есть они прилетели в Новую Зеландию, получается, предки
0: моа? Да, вполне возможно, да. То есть вот о чем я уже говорил, что, возможно, предки и киви, и моа, они просто-напросто долетели до Новой Зеландии.
1: А эпиорнис мадагаскарский?
0: А вот мадагаскарский эпиорнис, по данным молекулярных генетиков, он, как ни странно, оказался ближайшим родственником киви.
1: О, да. А ведь Мадагаскар-то отрывался от Африки, значит, он должен был бы, по идее, быть родственником страусов.
0: Нет, Мадагаскар не отрывался от Африки. Мадагаскар входил в субконтинент Индагаскар.
1: Ну, Индагаскар-то оторвался от Африки изначально, от той части Гондваны, которая включала Африку, вот так скажем.
0: Ну, сначала вообще, в принципе, один из распадов Гондваны на восточную и западную, да, происходил по Мозамбикскому проливу, который сейчас существует как Мозамбикский пролив. И Мадагаскар входил непосредственно в состав субконтинента Индагаскар. То есть, когда он отрывался от Африки,
1: да,
0: он как бы был связан с Индией, ну, с будущей Индией, естественно.
1: Но оторвался-то он от Африки? Или это было настолько давно, что еще и страусов не было?
0: Ну, вероятно, что предковые формы уже были, вот этих страусоподобных птиц. Но не факт, что это были непосредственно предки вот тех самых эпиорнисов, которые появились на Мадагаскаре. Потому что, возможно, была какая-то еще определенная волна заселения. И, кстати говоря, вот эта вот близость, которая показана на генетическом уровне киви к эпиорнисам, а непосредственно зеландских моа к тинамо из Южной Америки, она, в общем, до сих пор вызывает достаточно оживленные дискуссии среди зоогеографов и палеонтологов для того, чтобы каким-то образом понять механизм расселения по нашей планете вот этой вот достаточно примитивной группы птиц. И единого ответа, ну, по крайней мере, на сегодняшний момент, который бы устраивал всех, ну, я бы сказал так, не найден. Есть разные версии, разные гипотезы, которые мы частично сегодня уже затронули.
1: Да, но мы не совсем вот про эти самые крылышки, ручки закрыли тему. Потому что, если мы вспомним динозавров не птичьих, как их называют теперь палеонтологи, биологи, то есть тех динозавров, которые вымерли, они тоже были с перьями, некоторые из них умели летать, а некоторые не умели летать. Так вот, у них, тех, кто ходит на двух ногах, у них же тоже вот эти передние конечности, они как бы стремились к уменьшению. У многих они были совсем маленькие. Это не значит, что это просто такая как бы тенденция у тех видов, которые переходят, вот этих вот имеющих общих рептильных таких покрытых чешуёй, грубо говоря, предков, вот у этой ветви эволюции живого на Земле, вот может быть, у них такая тенденция уменьшать, вот встали на две ноги, и как-то вот передние конечности почему-то уже не столько нужны, потому что можно кусать, хватать зубами, там, бить ногой, вот, а передние вроде как и ни при чем.
0: Ну, вот если мы опять-таки вспомним группу, которая считается предковой для птичьих динозавров, это группа манерапторов,
1: да,
0: то как раз они пошли по совершенно другому пути. То есть, допустим, те же самые тиранозавриды оказались передние конечности почти не нужны. У них крупные задние конечности, массивная голова, и передние конечности как бы редуцировались, ну, что называется, за ненадобностью. А вот манерапторы как раз наоборот. Они достаточно активно использовали, в том числе и для поимки добычи, передние конечности. И эти передние конечности были в достаточной степени развиты. И это в конечном счете с развитием оперения дало некую такую предпосылку уже к формированию способности сначала, наверное, планирующего полета или какого-либо другого там способа перемещения. Ну, понятно, что сначала перо-то возникает совершенно ради другой функции. Это сначала и термоизоляция, потом и участие в различных брачных социальных демонстрациях. И уже только потом это как некое транспортное средство. Способность как бы планирующему, потом уже и машущему полету. Но исходно-то должны были сохраняться достаточно длинные передние конечности, которые можно для чего-то использовать. А вот если уже произошло, так сказать, слияние вот этих всех костей, то тогда уже дальше сложно вернуться к обратно к пятипалоконечности и использовать ее для какой-то типа деятельности, кроме как для полета, или тогда уже вообще переходить к какой-то редукции вот этих тоже, в общем-то, ненужных конечностей. По сути своей, те же самых у эму и казуаров ситуация пошла точно такая же, как и у тиранозавров. Конечности очень маленькие, и они практически ни для чего не используются. то есть это типичные рудименты.
1: То есть чем ты больше, тем тебе в меньшей степени нужны передние конечности у вот этой самой рептильной ветви эволюции живого. Так получается?
0: Вероятнее всего, да, потому что если мы посмотрим, манерапторы-то изначально были не очень крупные.
1: Они маленькие были, просто маленькие.
0: Да, они были очень небольшие динозаврики, быстро бегающие, но при этом еще умеющие что-то хватать.
1: Все понятно. Значит, потенциально и возникает вопрос уже, а почему у кенгуру тогда сохранились конечности? Потому что они звери, да, в отличие от птиц. Может быть.
0: Да, это во-первых. Во-вторых, они, в принципе, такие травоядные звери. Плюс к этому, опять-таки, вспомним. Передние конечности кенгуру очень активно используют. В частности, они могут ими лупить друг друга.
1: Да, и хватать. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем сегодняшний разговор. Спасибо, Алексей Александрович. В гостях у меня был Алексей Александрович Мусолов, доцент Московского педагогического государственного университета. Мы с ним беседовали о птицах, которые не умеют летать. Казалось, что они очень-очень дальние родственники, страусами их всех называть нельзя, можно только африканского страуса, и все они происходят из разных мест нашей замечательной планеты. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Я твердо усвоил, что отвага – это не отсутствие страха, а победа над ним. Отважный человек – это не тот, кто не испытывает страха, а тот, кто с ним борется. Нельсон Мандела – политический деятель.
1: В Речи Посполитой сейчас время такое, каждый сам себе пан. Взял сабли, факела и пошел, пустил красного петуха, порубал всех. Вот такие вот глаза. Что? Матка Боска Ченстаховская! Там, конечно, своих смешариков в фильме хватает. Это была ее главная фишка, что у Швеции была национальная армия. Все начинают соображать, что что-то тут, наверное, не очень здорово. Не-не-не-не-не.
2: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Ежи Гофмана «Потоп» с историком и писателем Климом Жуковым. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина.
0: «Потоп» — художественный фильм режиссера Ежи Гофмана, снятый в 1974 году польской киностудией PRFZF совместно с «Беларусьфильм» и киностудией имени Довженко. Является экранизацией одноименного романа польского писателя Генрика Сенкевича. События, о которых рассказывает фильм, охватывают период польско-шведской войны 1655-1660 годов. В центре сюжета – отношения главных героев – бравого Харунжева Анджея Кмитица и внучки его покровителя Оленьки Белевич на фоне жестоких битв и героических подвигов. Съемки фильма длились 535 дней. В ролях первого плана было задействовано около 70 актеров и около 350 в эпизодах. На роль главной героини Оленьки Белевич претендовало 3000 кандидаток. Главную мужскую роль в картине сыграл знаменитый актер Даниэль Альбрыхский. В фильме задействовали почти 1000 коней. В главной батальной сцене приняли участие 3500 статистов и около 500 кавалеристов. Бюджет картины составил 100 миллионов польских злотых. Картина имела большой успех. Только в СССР ее посмотрели 30,5 миллионов зрителей. На кинофестивале в Гдыне в 1974 году «Потоп» был признан лучшим фильмом, а исполнитель главной роли получил звание лучшего актера. Режиссер Ежи Гофман удостоился приза зрительских симпатий. В 1975 году «Потоп» был номинирован на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
2: «Потоп в Польше» – что это такое и к чему это привело?
1: «Потоп» – это, как легко догадаться, это кровавый потоп, он же шведский потоп. Это время, когда Польша, фактически прекратила свое существование. Вот еще бы чуть-чуть, и точно все. Швеция, как было правильно сказано, вступила в войну с Польшей просто потому, что Речь Посполитая, начав войну с Россией в 1654 году, это вот та самая 13-летняя война, которая закончилась только в 1667 году, так вот, Речь Посполитая стала очень сильно проигрывать. Просто исключительно сильно. В кампанию 1654-1655 года, по крайней мере, первую половину кампании 1555 года, войска Алексея Михайловича, нашего царя Тишайшего, в общем, в основном вернули подавляющую часть древних земель Рюриковичей, которые были отторгнуты еще Великим княжеством Литовским от общей территории Руси в промежуток с где-то середины 13 по 15 век. То есть и все, что было потеряно во время второй неудачной половины Ливонской войны, в общем, начали очень быстро возвращать. Причем возвращать как-то вот настолько легко, по крайней мере, на первый взгляд, вот то, что столетиями не могли не только вернуть, но даже и подумать вернуть, могли только угрожать, что вот сейчас мы вернем там Киевщину, там Черниговщину, что-нибудь еще. То есть это был только предмет риторики на переговорах. Вот наши отечественные дипломаты, договариваясь с дипломатами Речи Посполитой, или сначала, пока еще этого не было, Великого княжества Литовского и Польши, могли выкатывать некие претензии, имея в виду добиться каких-то очень маленьких уступок. И вот это все начинает буквально как снежный ком катиться в одну сторону, теперь уже в нашу. Потому что польские войска практически не могут оказать достойного сопротивления. Ну, там, возможно, какие-то были мелкие стычки, которые были неудачны для русских войск. Но большие сражения в основном мы выигрываем. И самое главное, мы берем укрепления. Крепости, замки, города. Более-менее долго сопротивлялся польско-литовский гарнизон в Смоленске. Вот, собственно, это была та точка, ради которой все и началось, потому что 1632-34 год, Смоленск, отторгнутый Речи Посполитой во время смутного времени, мы вернуть не смогли. Более того, пришлось из-под Смоленска уходить, заключив не самый выгодный для России договор. И вот Смоленск мы осаждаем, и он сдается в конце концов. Ну а дальше что уж, подумаешь, вернули Смоленск, надо же еще воевать. Было бы глупо останавливаться, если так все удачно складывается. Ну и где-то, наверное, я боюсь ошибиться в точной процентовке, но процентов 75 вот тех самых земель Великого княжества Литовского, которые были раньше русскими землями, мы забираем. И более того, мы забираем столицу Великого княжества Литовского – Вильно. То есть то, что уже не было русскими землями, мы пошли несколько дальше. А в это время в Польше, ну, какая-то была такая обстановка, потому что Посполитое Рушение, то есть феодальное ополчение польской шляхты, оно, конечно, собирается, но собирается крайне неохотно. А это очень большая часть, ну, по крайней мере, в процентном отношении, большая часть войска польского. Потому что в это время Посполитое Рушение довольно легко собирается только в том случае, как мы это говорили в прошлый раз, если непосредственно данным владением угрожает вражеское завоевание. Вот тогда шляхта вот данных поветов, по которым вот-вот прокатится война или уже катится война, довольно легко идут воевать. Просто потому, что это их лично касается. А если нужно, например, ехать в Великое княжество Литовское воевать, какому-нибудь шляхтичу из Малой Польши или там, из Силезии, так он вообще даже не очень понимает, а зачем ему это надо. Какое отношение имеет Силезия к Литве? И поэтому Посполитое Рушение собирается очень плохо. А Кварциное войско, вот опять же то, что мы обсуждали в прошлый раз, разговаривая о фильме «Огнем и мечом», Кварциное войско, оно небольшое. Несмотря на то, что его надували численно для ведения полномасштабной войны, но все равно не очень большое, и оно не может, опять же, оказываться в нескольких местах одновременно. И, собственно, 55-й год – это последний год существования Кварциного войска как такового. Его сменяют. То есть что? Налицо готовящаяся военная катастрофа. Причем военная катастрофа страны таких размеров, что очень немного есть в синхронной истории примеров, которые были бы похожи на это. То есть страна, которая совсем недавно простиралась от Балтийского моря до Черного моря и выступала одним из важнейших, если не важнейшим фактором вообще политики в Восточной Европе, вот-вот прекратит свое существование. Ну, по крайней мере, как самостоятельный политический актор, повторюсь, это случай довольно редкий. Ну а значит что? Значит, вот прямо сейчас складывается ситуация, которая была перед Ливонскими войнами Ивана Грозного, когда готовился отдать Богу душу Ливонский орден. Тоже немаленькое государство. А это значит, что прямо сейчас придется драться за польское наследство. То есть кому достанутся земли, которые контролировала Польша? А Польша контролировала, прошу прощения, ну, Речь Посполитая, давайте так я просто для краткости буду говорить, иногда Польша, она контролировала важнейшие земли, а именно Южное Балтийское побережье. Потому что после поражения России в Ливонских войнах, я специально говорю не Ливонская война, а Ливонские войны, это будет правильнее, в Ливонских войнах поляки контролировали огромную часть Южной Балтики. И на эту часть Южной Балтики очень давно, еще с 12-13 века, претендовала Швеция. Мощнейшее, по факту окончания 30-летней войны, государство Северной Европы и одно из мощнейших вообще в Европе государств. По крайней мере, в смысле военной силы и, что важно, внутреннего порядка. И вот умирает королева Кристина. Да, королева говорит, твоя тезка, кстати говоря, только что подумал об этом. И шведский Риксрод начинает рассуждать, а вот не жирно ли будет России сейчас все это забрать себе? Потому что понятно, что еще год-два, и скорее всего и побережье Балтики тоже отвалится России. Может быть, как-то вступим в этот процесс? Потому что мы же давно собирались, это объективный шведский интерес, чтобы Балтика стала внутренним шведским озером. То есть все должно быть шведское. потому что Балтика – это выгоднейшая торговля. Ну и что? Надо вступать в войну. А отсюда вопрос, на чьей стороне? То есть или мы выступаем против Польши и отбираем все сами, или и таким образом выступаем объективно союзником России, или мы выступаем за ослабленную Польшу и вместе с поляками лупим русских, а потом забираем себе у Польши, ну, в знак признательности то, что мы хотим. То есть Ливонию, Курляндию, часть Пруссии, собственно говоря, чтобы четко контролировать Балтийское побережье. Это большой вопрос. Вообще-то, конечно, классические понятия о международной политике диктуют выступать на стороне слабейшего, чтобы не усилить сильнейшего, а наоборот, вместе со слабейшим побить сильного. Но это далеко не всегда срабатывает. Потому что в шведском Риксроде вполне конкретно говорят, что если мы сейчас выступим на стороне Польши, Польша ослабла настолько, что она нам ничем помочь вообще не сможет. Мы просто сцепимся с русскими. А русские сейчас очень сильны, и не факт, что у нас что-нибудь хорошее получится. А ведь в войну мы вступаем только ради хорошего, ради для себя, конечно. Вот. Ну и тогда полякам был выкачен ультиматум фактически на переговорах. Ну, по-другому это не назвать. Конечно, это ультиматумом не называлось, но по факту это именно он и был. Что вот прямо сейчас шведский король Ян Казимир, его фамилия же была Ваза, он был правнук Густава Вазы по своему отцу Сигизмунду III, то есть прямой претендент на шведский престол в том числе. Он отказывается от любых претензий на шведскую корону за себя и своих детей. При этом он передает Польше Ливонию, Курляндию в протекторат, Балтийскую Пруссию, и все это достается Швеции. Более того, внутри Польши были конкретные силы, причем не маленькие, которые собирались вот именно таким образом подружиться со шведами. Во-первых, нужно было как-то отбиваться от русских, а шведы – это, повторюсь, очень серьезная армия. Во-вторых, конкретно эти магнаты рассчитывали за счет соединения со Швецией получить кое-что себе. Это, конечно, в первую очередь я говорю об олигархах, о Речи Посполитой, о магнатерии. То есть, если они поддерживают сейчас шведскую корону, тогда шведская корона в благодарность, когда вот все сложится максимально благополучно для Швеции, обогатит данных магнатов. Вот, но вот тут, вот конкретно тут, камнем преткновения выступил король Ян Казимир, польский король, да, который начисто отказался сотрудничать со шведами вообще, то есть никаких уступок, ничего. Ну, его, конечно, всегда бесила вот эта идея насчет того, что он отрекается от шведской короны. Повторюсь, он Ваза, он настоящая ваза. Он настоящая ваза, и эта ваза, в принципе, может стоять в Стокгольме, если что. А было бы очень приятно, если эта ваза будет стоять и в Стокгольме, и одновременно в Варшаве. Вы же представляете, что это получится за государство-то в итоге? Пускай и объединенной личной унией. Ну, в общем, нет. Ну, а раз нет, значит, и суда нет, правильно? И тогда король Густав X начинает прямое вторжение на территорию Польши. И начинается тот самый польский потоп, который за 4 месяца, вот вдумайся, 4 месяца, за это время шведские войска, не потерпев ни одного поражения вообще, кроме некоторых стычек, вот в некоторых стычках, да, шведы бывали биты, занимают вот все, что они хотели занять, то есть вот, польскую часть Ливонии, Курляндию, коронную Пруссию, как это называлось, вот эта часть, которая контролировалась поляками, и вторгаются уже конкретно в Хартленд польский, то есть в Великую Польшу, в Мазовию, и они их захватывают, причем без проблем. Там единственное, что сопротивлялось довольно долго Варшава, ну и ее сдали, столицу Польши. И остается, ну, фактически малая Польша, то есть исходная Польша, откуда все пошло. И захватывают и малую Польшу. То есть Ян Казимир вынужден бежать в прусские земли, которые контролировались все еще поляками. И для того, чтобы максимально облегчить себе жизнь, шведский король идет на переговоры с вассалом Речи Посполитой, а вот с курфюрстом Бранденбургским Фридрихом. Курфюрст Бранденбургский Фридрих радостно выступает на стороне шведов. И вот получается, Польша конкретно в кольце. С одной стороны, их русские лупят, а с другой стороны, их шведы лупят, а с третьей стороны, еще и немцы лупят. А немцы принялись их от всей души лупить. То есть это был именно что потоп, то есть Польша фактически вот-вот должна была перестать существовать вообще. То есть ее бы просто порвали между Германией, ну там германскими княжествами, понятно, не было никакой единой Германии тогда, Швеции и России. И в принципе не было ни одного вообще военного соображения, которое могло бы поляков спасти. Вся, ну, извините, не вся, а известная часть виднейших польских магнатов, политических деятелей виднейших, Речи Посполитой, просто переходит на сторону шведов. И в первую очередь, конечно, это Дмитрий Вишневецкий и Ян Собеский. Это вот были два виднейших человека, которые перешли на сторону шведов. Ну а вслед за ними и люди помельче, как в смысле земельных владений, так и в смысле общественного веса, посыпались в ту сторону. Да, там часть польских магнатов сражалась до последнего против шведов. Там Станислав Лянскронский, в частности, он возглавлял тоже до последнего польские войска, был ранен, вообще чудом не погиб в сражениях. Но надо сказать, что давайте вот так вот. Половина виднейших польских аристократов перешла на сторону Швеции. То есть даже внутреннее состояние польского государства говорило о том, что вот все, оно прекращает свое существование. Ну и тут, в общем, конечно, два фактора сыграли, почему Польша выжила. Потому что, во-первых, что такое шведские, ну а также и немецкие войска? Шведские и немецкие войска — это наемники во многом. Да, у Швеции была национальная армия, это важно. Это была ее главная фишка, что у Швеции была национальная армия, основанная на рекрутском призыве. То есть это не наемники, это люди военно обязанные. А значит, в общем, мотивированные, национально мотивированные и более-менее дисциплинированные. Но Швеция никогда не воевала только ими. Они очень активно использовали и наемников тоже. А наемник на завоеванной чужой территории, где, естественно, шведы расставляли гарнизоны, ну, это человек, прямо скажем, для местного населения очень неприятный. Вот мягко говоря. Потому что он насилует, грабит, убивает, жгет, тащит все, что плохо лежит, потому что он наемник, у него сейчас контракт закончится, ему нужно за время контракта, тем более, что раз все так удачно сложилось, потому что наша страна-то побеждает, нужно максимально наворовать, натащить, награбить, чтобы вернуться домой, отработав, так сказать, свою удачу по полной. И начинаются просто восстания на местах. Потому что если сначала шведов восприняли нормально, совершенно, потому что какая разница, в конце концов, у тебя эту вазу, которая над тобой стоит, ее будут звать Ян Казимир или Густав, или там Карл Густав, какая разница, местному горожанину и крестьянину это вообще все равно. Тем более, что горожанин, если он живет в городе, который управляется магдебургским правом, шведы никогда на это не претендовали. То есть есть свободный город, и он и под шведами будет точно такой же, то есть вообще все равно. Более того, под шведами еще и порядка, возможно, будет больше, все об этом хорошо были осведомлены. Но когда шведы приводят с собой наемников, и конкретно в этом месте оказывается какой-нибудь наемный отряд, где у тебя шотландцы, бранденбуржцы, пруссаки, саксонцы, французы, и это все начинает одновременно выжигать буквально округу, конечно, все начинают соображать, что что-то тут, наверное, не очень здорово. И начинается партизанское движение. Активнейшее партизанское движение. То есть для шведской армии делается местами просто проблемным проведение обоза. То есть просто так в какой-нибудь гарнизон привезти продовольствие, порох, пули, свинец, ядра — это просто проблема, потому что оно может пропасть в каком-нибудь польском лесу, потому что его местные крестьяне того хлопнут. Это, конечно, очень важно, потому что, как мы уже говорили, ни в Средневековье, ни в раннем новом времени захват и долгое удержание территории при активном сопротивлении местного населения невозможно. Просто потому, что нельзя поставить везде представительный гарнизон, этапно-заградительные комендатуры, короче говоря, провести оккупацию, как вот мы это подозревали, глядя на Вторую мировую войну. Такого просто сил таких не было вообще. Пока местное население лояльно, или ему просто по барабану, захватить и удержать можно. Но как только местное население против, это уже огромная проблема. И, конечно, такая военная удача Швеции, которая была, она сказалась против Швеции. Потому что ведь Швеция и Польша — это не два игрока на этой шахматной доске. Потому что рядом находится Дания. который неприятно, прямо скажем, усиление Швеции, Дания и Швеция, эти вот братские народы, они были на ножах очень долго, и тогда в том числе. И она тоже претендовала на Балтику, вполне естественно. И опять же у датчан вопрос, а не жирно ли будет шведам, что они вот так вот сейчас здорово выступят и все себе заберут? Давайте мы тоже. Для чего Дания вступает в войну на стороне Польши против Швеции? А шведы все-таки уже 55-й, 56-й, 57-й, 58-й год они воюют уже конкретно. Да, успешно, но все равно это напряжение. И в самый ответственный момент с поляками заключает перемирие Россия. Потому что Алексея Михайловича тоже была пропольская партия при дворе, которая имела в виду дружить с Польшей. И эта пропольская партия сообщила Алексею Михайловичу, что полякам конец. И сейчас шведы заберут себе вот все, что они захватили военной силой, все останется шведом. И они усилятся настолько, потому что имейте в виду, что вторая половина польского потопа в основном...

0: анархия серьезная, не вискозная дрянь, которую нас сейчас используют в кино очень часто.
1: Ну, это, наверное, тебе как реконструктору приятно, что доспехи подлинно снимались в фильме. Мне кажется, с точки художественного зрения, непонятно, подлинная эта вещь или нет,
0: вот
1: если
0: тут,
1: ее хорошо
0: же,
1: повторить.
0: Нет, это понятно, естественно. Если хорошо повторить, нет никакой разницы. Ну, опять же, там же масса шмоток, извините, пожалуйста, которые сделаны с нуля для фильма. Их же, естественно, основная часть. И сделаны они круто, очень-очень круто, очень правильно. Это, на мой взгляд, вообще то, ну, по крайней мере, не только то, но одна из задач, которую должен выполнять кинематограф. Это воспитание, образование людей. Потому что образование при помощи художественных средств, ну, оно легче доходит до основной массы. Потому что, конечно, сейчас можно сказать, что какая разница для художественного фильма, какой там доспех этот был у Януша Радзивилла или какой пистолет был у Кмитица. Можно дать ему любой пистолет, но если это не будет там современный ПМ, и это все схавают люди, потому что домохозяйке все равно, в какой доспех и какой пистолет у этих самых персонажей. Но, да, мы знаем, что правда все равно, она не отличит. Но вместо того, чтобы кормить дерьмом с лопаты людей, социалистический кинематограф предоставлял, прошу прощения, качественную, подлинную, научно выверенную информацию, чтобы человек, посмотрев фильм о 17 веке, взял себе в голову, как, по крайней мере, это могло выглядеть. Но бог с ним, он никогда не займется историей профессионально. Неважно. Главное, что фильм, кроме развлечения, воспитывает. И творец имеет ответственность перед собой и перед зрителем, не пытаясь сказать «people's have it», какая разница, все никто ничего не понимает, это художественный фильм. Дальше, я художник, я так вижу. Нет, ты снимаешь фильм про 17 век, будь добр сделать так, как это было в 17 веке, хотя бы из уважения к своему зрителю, из уважения к своим предкам и, в конце концов, из уважения к профессии. Потому что ты же профессионал, ну делай профессионально, ё-моё. Вот тогда так делали. Когда мы смотрим «Огнем и мечом», уже все не так. Да, там, конечно, очень сильно пытаются все равно скосплеить 17 век максимально здорово, но ошибок в разы больше. Там просто все казаки, которые там есть, это просто взять и выбросить, потому что это не казаки, это какие-то конные хиппи. Вот, а да, вооруженный какими-то корявыми палками, ужас просто какой-то. В «Потопе» такого нет.
1: Военные там классные, но то, что касается гражданских костюмов, мне вообще не понравилось. Потому что там современные парики, современные прически. Непонятно, что намешано стилистически в костюме, хотя это 17 век.
0: Нет, там есть очень, там персонажи, тетеньки, дяденьки, персонажи первого, второго плана, они очень хорошо одеты по 17 веку. Извините, я в этом сильно разбираюсь. Это именно хороший польский 17 век. Естественно, для 70-х годов, потому что тогда, конечно, они знали, ну, прямо скажем, поменьше, чем мы сейчас. Все-таки прошло уже больше 40 лет.
1: А это во всем советском кино видно, то, что касается исторических фильмов, да? То, что знаний не хватало.
0: Да, конечно, но все-таки, извините, этот фильм старше меня. Получается, на 3 года. Мы сейчас, ну просто в силу научного прогресса мы продвинулись в деле познания, в том числе и материальной культуры, там в разы разов дальше, чем это было в 70-е и 60-е годы. Вот. Но если мы посмотрим еще вглубь времен, Александр Невский, например, наш, который великолепный фильм Эйзенштейна, там, извините, ошибок еще больше, чем это было бы, если бы снимали в 70-е годы. Ну, просто потому, что в 30-е годы сдали там в 10 раз меньше, чем сейчас. За это их, конечно, ругать нельзя. И к тому, что они на своем уровне делали очень круто. Сейчас бы хоть кто-нибудь бы попробовал что-нибудь похожее повторить. При таком качестве материальной культуры, такое качество кино самого.
1: А еще прокомментирую костюмы шведов, когда они идут в поход в шляпах и с мушкетом.
0: А, да, шведы показаны очень классно, конечно, потому что это вот когда на захваченном таком красивом польском поле, разминая в руках колосики пшеницы, стоят, ну, там, давайте условных назовем, Арвид Виттенберг и Отто Стенбок. Это вот великие шведские полководцы. Там, наша земля уже, все, наша земля. И говорит, так ты знаешь, вот под Когенгаузеном 3000 шведских ратников растоптали 14 тысяч наших солдат. Говорит, ну это, ты же понимаешь, это была нерегулярная армия. Вот теперь ты посмотри, и там камера поднимается, и там прям за горизонт уходящие шпалеры шведской пехоты, такие вот, как полагается, впереди идет рукав, ну как это называлось подразделение, рукав мушкетеров, там у них на одном плече мушкет, на другом сошка, такие все флаги.

0: Осатые, рожи у всех такие бывалые, прямо скажем, с такими же бородами, шляпы на глаза надвинуты. Сзади идет батальон пикинеров, за ними еще мушкетеры, пушки едут. И такая музыка, прям вот стилизованная под 17 век. Очень хорошо. Я прямо смотрел и радовался. Думаю, вот это я понимаю. Вот это представление западного оккупанта. Такая вот мощь идет пехотная. Хорошо, хорошо, да. Это вообще важно, если мы говорим об истории. Это ярчайший маркер совершившейся военной революции в Европе. Это начало тотального господства пехоты. Если средние века – это господство конницы, а Польша в 17 веке все-таки она еще во многом средневековое государство, несмотря на введение чисто технических новшеств нового времени, то вот сталкивается уже капиталистическая Швеция, капиталистическая Западная и Северная Европа со средневековой, феодальной еще Восточной Европой. Вот там это столкновение показано очень, конечно, хорошо. Там, когда в потопе шведы разгоняют поляков при помощи пушек, даже не переправляясь через реку. Тоже прям показано здорово. Это художественными средствами выражено отлично просто.
1: В фильме практически не упоминается русско-польская война 1654-1667 года. А какое влияние она оказала на эти события?
0: Не, ну самое главное – это русско-польская война, конечно, потому что без нее вообще все пропадает. Потому что просто непонятно, а что случилось-то вообще?
2: Что происходит?
0: Что происходит? Откуда там шведы взялись? Почему? Потому что они просто плохие, ну такого не бывает. Чтобы просто плохие напали на просто хороших. Ну как так? Это же не гопники в подворотне, в конце концов. Да и у гопников в подворотне есть конкретная необходимость у тебя денег отнять, потому что у них, например, их нет, их способ зарабатывать. А тут все-таки это страны со столетней историей и давно существующие в регионе, у них, конечно, должны быть какие-то интересы, какие-то причины. И как только мы вырываем из контекста русско-польскую войну, все сразу, все провисает вообще. Потому что где фигура Алексея Михайловича, которая стояла за всем этим? Этой фигуры, конечно, нету, а ее очень не хватает.
1: А как ты думаешь, специально его убрали?
0: Естественно. Потому что братский польский народ, с которым мы вместе били фашистов только что, ну это, конечно, идеологическая накачка сыграла, то есть не могли тогда подходить к созданию исторического полотна, что называется, с холодной головой. Потому что, ну вот как может воевать братский польский народ с братским русским народом? Да никак не может. Зачем вообще, зачем об этом показывать? Не будем, нет, ни в коем случае. И такой какой-то... Не-не-не-не-не. Шведов бить можно. Если говорить про огнем и мечом, ну, это вот поляки с казаками. Ну, опять же, это уже 90-е годы, там все можно было уже снимать абсолютно все. Вот, да, ну и турок можно бить, пожалуйста. А с русскими нет. Ничего не было.
1: А как тебе национализм Сенкевича в этом фильме, который тоже прет?
0: Ну, конечно. Это самое главное, что это же первые три полноразмерные книги Генриха Сенкевича, которые писались в 80-е годы 19 века. Это «Пан Валдаевский», его дебют в полном, так сказать, метре. Это, если можно такое слово к роману применить, это «Потоп», собственно, вторая книга, и третья. Нет, первый «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Валдаевский». «Пан Валдаевский» последний, естественно. Вот первые две книги, там, конечно, национализм зашкаливает так, что даже когда я был маленький и читал книжки, а я их, естественно, все читал, потому что там про мечи, сабли, шпаги и мушкетеров, вот это все, это для мальчика важно на таком вырасти. Там национализм зашкаливает так, что даже мне маленькому было что-то не очень понятно. Я, конечно, не мог понять, что именно мне непонятно, но ощущение оставалось какое-то очень странное, типа того, что что-то тут не так. Что-то вы тут, по-моему, перегибаете где-то палочку чуть-чуть. Ну, просто исходя из школьного знания истории, даже уже было не очень понятно, о чем он сейчас вообще, этот самый товарищ автор, говорит. А это он говорил ровно о том, о чем у всей польской интеллигенции того времени страшно болела душа. А именно о том, что Польша должна быть великая, польский народ единым, ну и неплохо бы, чтобы от моря до моря. Как это было? Когда? Да в 17 веке. Это у них вот вообще такой пунктик был. По поводу их этих вот великих королей, Яна Собесского и прочее.
1: Получается, во время написания третьей книги душа немножечко перестала болеть.
0: Не, ну все-таки время прошло. Если посмотрим поздние работы Сенкевича, это как будто другой человек писал. Потому что он и писать научился, потому что, прямо скажем, первые три книги его написаны с точки зрения художественной, ну, не очень здорово, так, мягко скажем, не очень здорово. Ну, дальше он учился и писать, и у него и как-то и голова чуть-чуть поправилась, Полностью, то, конечно, он никогда от своего национализма не отказывался.
1: Дуэль Кмитица и Володаевского. Все ли по-настоящему показано, и как тебе само фехтование?
0: Во-первых, сама постановка фехтовальной сцены лучше гораздо. Она именно в техническом смысле лучше. И она, ну, в драматургическом, это уж не мне судить, это я как субъективист высказываюсь в данном случае, но в смысле того, как это поставлено технически, оно круче в разы, фактически в разы. То есть там показано вот именно это хорошее польское фехтование, как надо. И причем очень ярко демонстрируется разница характеров Кмитица и Володаевского. Володаевский такой спокойный, академичный боец, и, в принципе, соответствует его характеру всему весь фильм. Он не шибко горячий, он там не орет, не прыгает, не ругается, делает, что надо, спокойно, уверенно, не сильно перенапрягаясь. Но ровно только то, что нужно. То же самое он и фехтует так же. Потому что у него характер прям вот отражен в его манере фехтования. На мой взгляд, это очень здорово. И такой порывистый Кмитиц, который все склонен решать силой, никакого у него нету там задней какой-то мысли, он все делает напрямую. Он точно так же саблей размахивает. И о чем ему Володаевский прямо посреди дуэли говорит: ты саблей машешь, как цепом. Вот. И это правда, потому что он, ну, прямо скажем, опять же, это очень момент тонкий при постановке художественного фехтования, показать четко характер этой техники. То есть это класс постановщика невероятный. Когда ты в движении клинка, в перемещении ног, в положении корпуса заставляешь человека, актера, который не является профессиональным фехтовальщиком, заставить действовать так, чтобы это полностью ложилось во всю канву персонажа, который показан весь фильм, а у тебя есть там условно 2 минуты из хронометража, чтобы в поединке вот это все продемонстрировать. Это, повторюсь, класс невероятный. Если мы сравним это с «Огнем и мечом», который там снимали через 20 с лишним лет, все гораздо хуже. Потому что и Домогаров, и Замаховский, да, они технически выполняют очень правильные какие-то там комбинации движений клинка.
1: Да, я понимаю, о чем ты теперь говоришь. Очень тонкое замечание.
0: Да, то есть они вот им сказали, что там делай там параден кварта, полкруга в терцию, выпад в приму. Все, они там пам-пам-пам-пам-пам. Их научили вот там в течение недели, их дрючили, и они вот эту самую свою техническую программу отрабатывают по полной программе. Художественные средства там применены, там ровно одно. Во время поединка смотрит, значит, камера крупным планом в лицо Замаховского, он делает усом. Точно так же, как Тадеуш Лобянский, который играл Володаевского в «Потопе». Усом так делает. Вот. А Домогаров глаза страшно таращит. Вот это я понимаю, драматургическая мощь, а!
1: Богуслав Радзивилл – один из самых мерзких реальных персонажей в фильме. Когда главный герой Кмитиц пытается взять его в плен, он хочет ему подарить коня. А скажи, были ли кони его слабостью, и кто такой Богуслав Радзивилл?
0: Богуслав Радзивилл – это был такой луч европейского просвещения в Польше, потому что он же был протестант. И он проводил вообще с собой всю эту протестантскую культуру. Мы сейчас мало себе это можем представить, но Речь Посполитая, кстати, включая Литву. Кстати, включая Литву с 16 века, это были очень сильно протестантизированные страны. Там была масса уже просто протестантского населения. И протестанты, конечно, волокли с собой не только религию, и в первую очередь не религию, они волокли с собой из Западной Европы вот ту часть именно капиталистической Европы, которая имела место уже в полном смысле слова. Это был несомненный прогресс, конечно. Это, ну, есть довольно дурацкая книжка Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», которая, конечно, очень сильно ошибочна, но вот, что есть, да, это вот связка того, что именно протестантские страны первыми успешно построили капитализм, просто так сложилось. И этот протестантизм стал выражением политической программы этого буржуазного «я». И оно вторгается вот в Польшу в том числе. И Богуслав Радзивилл, как высокий, богатый магнат, он выступает неким выразителем этого нового внутри Польши своего времени. При том, что сам он остается нормальным, стопроцентным феодалом. Естественно, а как иначе? Это же аристократический древний магнатский род. И когда начинается потоп, Радзивиллы имеют в виду выполнить, я, конечно, не только Богуслава имею в виду, я в первую очередь о великом гетмане Януше Радзивилла говорю, они имеют в виду выполнить свою давнюю мечту, стать великими князьями литовскими, потому что они же прямые наследники Гедемина. То есть они родственники Гедемина, а значит они, ну да, да, не прямые, но Гедеминовичи. То есть они имеют право на корону. И Радзивиллы еще во время подписания Люблинской унии 1569 года были против объединения Литвы и Польши. И вот через 100 лет у Радзивиллов появляется шанс стать уже не князьями, а королями литовскими. И Януш Радзивилл, как, повторюсь, это нормальный феодал, выступает, то, что в фильме прекрасно показано, выступает неким предателем, да? Но кого он предал? Это вот опять же это идеологическая накачка национализма. Он не мог предать короля вообще, потому что король сбежал в это время непонятно куда. То есть он фактически, сам Ян Казимир отказался от войны и бросил своих вассалов. По чисто феодальным меркам это он их предал, а не они его. А дальше вассал имеет право выбирать себе нового сюзерена. Он имеет право на частную войну и имеет право на переход к другому сюзерену. Это четко ложится в канву феодального права. И, пожалуйста, Януш Радзивилл выбирает себе нового сюзерена, а именно Карла X шведского. И имеет в виду перевести всю Литву под протекторат Швеции с самоуправлением под властью Радзивиллов. Богуслав об этом помогает. Богуслав становится одним из военачальников шведов. То есть он делается одним из маршалов Швеции, Богуслав Радзивилл. И в отличие от Януша, у него все складывается великолепно, потому что Януш Радзивилл, пытаясь соединить под собой литовскую землю, напарывается на яростное сопротивление литовской магнатерии, которая очень не хочет видеть во главе Литвы никого, кроме самих себя. А тут у нас новый король будет? Да вы что? Ну или хотя бы великий князь? Нет. И Ян Павел Сапега соединяет вокруг себя всех недовольных Радзивиллами, и у Януша Радзивилла остается 2000 человек, он в конце концов погибает, умирает. Непонятно как говорят, он весь внезапно перед решающим сражением, которое обязательно бы проиграл, потому что там у него всего 2000 человек было, он внезапно весь покрылся пятнами и в течение суток умер. А было ему 43 года, как мне. И на здоровье он не жаловался. Посмотрите на портрет. Здоровый, крепкий такой мужик. А не тот старичок, которого показали нам в кино, кстати. Там-то совсем дедушка. Видимо, его отравили. А вот Богуслав Радзивилл, он так и остался на шведских землях. У него там были свои поместья. И он умер своей смертью в итоге. Повторяюсь, будучи очень уважаемым в Швеции человеком. У него как раз сложилось все хорошо.
1: Спасибо, Клим, было очень интересно. Надеюсь, еще увидимся.
0: Кристина, всегда рад, приглашай.
1: До новых встреч. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Сегодня в гостях наш старый, добрый, знакомый и друг Московского планетария, профессор Российской академии наук, доктор физико-математических наук, заведующий отделением физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Зигфридович Вибе. Прошу, встречайте.
2: Да. Добрый вечер. Спасибо, что предпочли меня в такой замечательной погоде. Сегодня я буду говорить о протопланетных дисках, то есть об объектах, в которых, как мы предполагаем, сейчас у нас на глазах формируются планетные системы, и в котором 4,5 миллиарда лет назад, как мы полагаем, сформировалась Солнечная система. И, собственно, сама идея протопланетного диска имеет очень давнюю историю. И скорее мы сначала узнали, что такие объекты могут существовать, а потом уже начали их искать и к своему удовольствию нашли. Так вот, ну, понятно, протопланетный – это значит что-то такое, что потом станет планетной системой. Почему диск? Уже очень давно люди обратили внимание на то, что Солнечная система имеет довольно специфическую структуру, а именно Солнечная система очень плоская. Вот здесь в этой табличке показаны углы наклона планетных орбит 8 больших планет Солнечной системы к некой средней плоскости. И видно, что углы эти очень малы. Самый большой угол, самое большое отклонение от этой плоскости у Меркурия составляет всего 6 градусов. То есть Солнечная система – это образование очень плоское, и, во-вторых, это образование очень круглое. Во втором столбике приведены эксцентриситеты планетных орбит. Эксцентриситет – это характеристика вытянутости планетной орбиты. Опять же, самый большой эксцентриситет у Меркурия – 0,2. Но вот на этой картинке сравниваются эллипсы с несколькими эксцентриситетами. Нулевой эксцентриситет – это окружность. А это вот эллипс с эксцентриситетом 0,2, как орбита Меркурия. И тоже, в общем, на глаз его не очень-то отличишь от окружности. При этом все планеты вращаются вокруг Солнца в одном и том же направлении, и само Солнце вращается примерно в той же плоскости, тоже с углом порядка 6 градусов отклонения от общей плоскости вращения планет и в ту же самую сторону. И вот это сходство уже очень давно наталкивало ученых на мысль, что то образование, тот объект, из которого сформировалась Солнечная система, имел вот такую вот дискообразную форму. Наиболее известны две модели, появившиеся в XVIII веке. Это модели Канта и Лапласа. Оба они, в общем-то, не подходили даже к этим моделям как к моделям. Это были некие рассуждения, некие просто общие философские выводы, суть которых сводилась, в общем, к тому, что если вы берете некое облако, вращающееся облако, оно у вас будет под действием тяготения потихонечку сжиматься, центробежная сила будет мешать ему сжиматься в направлении перпендикулярном оси вращения, но не будет мешать сжиматься в направлении параллельном оси вращения. Поэтому даже если вы изначально начинаете с какой-то более-менее, ну не округлой, но не плоской конфигурации, в процессе сжатия она будет превращаться в диск. Ну и дальше в этом диске будут формироваться какие-то сгущения, из которых впоследствии будут образовываться планеты. Разница кантовской и лапласовской гипотезы отчасти заключалась в том, что Кант считал Солнечную систему изначально холодной, Лаплас считал ее изначально горячей, потому что для Лапласа вот это вот вещество, оно вообще было частью Солнечной атмосферы и поэтому было горячим. Но, повторюсь, это были просто некие общие рассуждения, которые не подкреплялись никакими численными выкладками. Эта модель Канта-Лапласа получила еще название небулярной гипотезы, потому что вот этот вот объект, который лежал в основе Солнечной системы, было логично отождествить с туманностями. таинственными туманными объектами, которые в XVIII веке в изобилии обнаруживались наблюдателями. И некоторые из этих объектов имели форму тоже вот такую вот какую-то сплюснутую, дискообразную. То есть, если не на количественном уровне, то на качественном все как-то вот складывалось в единую картинку. И держалась эта идея довольно долго, еще в конце XIX века, например, совершенно спокойно в научных статьях можно было писать, что вот такие вот спиральные туманности, как, например, туманность Андромеды, это формирующиеся планетные системы, потому что в центре вот эта яркая точечка – это звезда, вокруг нее вращается некий светящийся диск, это то вещество, из которого будут формироваться планеты. В общем, все очень хорошо. Но наступили 20-е годы 20 века. Эдвин Хаббл, наблюдая отдельные звезды в туманности Андромеды, доказал, что она находится на колоссальном расстоянии от Земли и не является какой-то звездой, окруженной веществом, а это на самом деле гигантская звездная система, по размерам сопоставимая с Млечным путем. И, конечно, ни о каком формировании планетных систем, одной планетной системы, вот в этом вот диске речи не идет. И на какое-то время небулярная гипотеза отошла на второй план, поскольку мало того, что вот туманности как-то оказались не очень с ней связаны, но у нее с самого начала ее существования была одна большая проблема, которую картины, предложенные Кантом и Лапласом, никак не решали. Это проблема углового момента. Угловой момент или момент импульса – это вот такая вот простая величина, которая для планеты, например, является произведением массы планеты на радиус орбиты и на скорость движения по орбите. Еще одно старое название этой величины – количество вращения. Так вот, масса в Солнечной системе практически вся сосредоточена в Солнце. Все остальные тела Солнечной системы не дотягивают даже до 1% по массе. То есть, если мы говорим о массе, мы про планеты можем забыть и говорить только о Солнце. А вот если мы говорим про угловой момент, про момент импульса, то он, оказывается, весь сосредоточен в планетах. Солнце по сравнению с планетами вращается очень медленно. Ну, мы знаем, что вращение планет подчиняется законам Кеплера. Если бы Солнце тоже в своем вращении подчинялось бы законам Кеплера, оно должно было бы вращаться существенно быстрее. И вот эта разница, она на самом деле как бы подталкивает к мысли о том, что Солнце и планеты не сформировались в результате действия какого-то одного механизма, что они не родственны друг другу, и их нахождение рядом является следствием некой случайности. О природе этой случайности в действительности говорилось также, начиная с XVIII века. В частности, естествоиспытатель Бюфон высказывал предположение, что планеты сформировались из вещества, которое было выброшено из Солнца, вырвано из Солнца в результате его столкновения с кометой. Кометы в ту пору считались очень большими объектами, очень массивными объектами, и, соответственно, было вполне можно предположить, что даже взаимодействие с Солнцем, либо прямое столкновение, либо приливное воздействие, даже для Солнца окажется вполне критичным. Но к 20 веку уже было понятно, что кометы – это не вариант, что это тела очень маленькие, конечно, они из Солнца ничего вырвать не могут, но стало ясно, что Солнце находится в постоянном движении относительно окрестных звезд, и мы можем представить себе, что когда-то где-то Солнце и еще одна звезда прошли очень близко друг от друга, и приливное воздействие звезды вырвало из Солнца часть вещества, и из этого вещества тоже сформировались планеты. При этом проблема углового момента вообще не существует, потому что у нас Солнце и планеты сформировались в результате разных механизмов, они не обязаны по своему состоянию вращения как-то друг с другом согласовываться. И здесь до открытия природы спиральных галактик тоже их привлекали в качестве доказательства, потому что вот у нас есть явная формирующаяся звезда, из которой вот рядом что-то пролетело и вырвало вещество. И вот мы прям глазками видим, как формируется планетная система. Из Солнца регулярно что-то вылетает. И тоже можно предположить, что однажды вот этот вырванный фрагмент как Незнайка говорил, оторвался от Солнца кусок, оказался достаточно массивным, чтобы из него была сформирована планетная система. Но развивалась физика, развивались представления о звездах, в том числе о Солнце, и выяснилась такая неприятная вещь. Вот здесь показано, как при удалении от центра Солнца нарастает масса, а здесь показано, как меняется температура. И поскольку внешние слои Солнца довольно-таки разрежены, чтобы сорвать с Солнца вещество хотя бы для Юпитера, мы должны погрузиться в довольно-таки горячие слои. То есть вот это вещество, которое, ну, действительно может быть вырвано из Солнца, если так случайно не повезет, пролетит рядом звездочка. Это вещество будет очень горячим. Оно будет иметь очень высокую температуру, порядка 10^5, то есть 100 тысяч градусов, и, конечно, никакой конденсации не будет, потому что раскаленная плазма просто разлетится в пространство, с какой радости она будет вдруг ни с того ни с сего собираться во фрагменты. И показалось, что нравится нам небулярная гипотеза или нет, но вот эта вот катастрофическая приливная гипотеза, она не работает. И поэтому пришлось возвращаться все-таки к небулярной гипотезе. И здесь важную роль сыграли наши соотечественники Отто Юльевич Шмидт. И одним из ключевых персон в развитии современных представлений о планетообразовании считается во всем мире наш советский ученый Виктор Сергеевич Сафронов. Тут изначально тоже пытались, в том числе Шмидт пытался как-то разделить Солнце и планетную систему, чтобы не связываться с проблемой углового момента. Он предполагал, что Солнце могло захватить газопылевое вещество при пролете через какое-то облако. Но в конце концов все-таки сошлись на том, что Солнце и планеты образовались в результате действия единого механизма, и это означало, что планетных систем должно быть много. Вот ключевое отличие небулярной и катастрофической гипотезы состоит в том, что катастрофическая гипотеза делает планетную систему результатом какого-то очень уникального стечения обстоятельств. Небулярная гипотеза говорит о том, что формирование протопланетного диска – это неизменный атрибут формирующихся звезд, ну, по крайней мере, звезд, похожих на Солнце. И в результате возникла вот такая вот картина формирования, ну, пока что Солнечной системы, потому что в то время никакие другие планетные системы не были известны. Значит, у нас вначале есть некая протосолнечная туманность, некое газопылевое межзвездное облако, которое по каким-то причинам оказалось неустойчиво к собственной гравитации, начало сжиматься, поскольку оно при этом еще и вращалось, в процессе сжатия оно сплюснулось, и у нас появился вот этот самый протопланетный диск. В центре этого протопланетного диска образовалось солнышко, а во внешних его частях начали формироваться планеты, причем здесь еще возникает такое важное понятие, как снеговая линия. Это линия, которая разграничивает теплую и холодную области формирующейся планетной системы. Теплая область, близкая к Солнцу, не позволяет конденсироваться в твердое вещество летучим соединением. Там планеты могут образовываться только из тугоплавких веществ. Соответственно, внутри снеговой линии мы имеем каменные планеты, планеты земной группы. За пределами снеговой линии холодно. Там могут образовываться льды, водяной лед, лед оксида углерода, углекислого газа, аммиака, метана. Там твердого вещества больше. И на это твердое вещество, на затравочные твердые протопланетные ядра начинают аккрецировать, то есть падать газ протопланетного диска, и мы получаем планеты-гиганты. Все очень хорошо, все очень логично. Остатки твердого вещества, не попавшие в планеты, мы наблюдаем в качестве астероидов. Остатки вот этих более ледяных комков, которые не вошли в состав планет-гигантов, мы наблюдаем в виде комет. Можем ли мы, глядя на современную Солнечную систему, представить себе, как выглядел протопланетный диск? Ну, в принципе, кое-как можем. И для того, чтобы получить представление о протосолнечном диске, нам нужно учесть химический состав Солнца, который, как мы предполагаем, характерен был и для протосолнечной туманности. Современное Солнце состоит практически исключительно из водорода и гелия. Их сильно больше, чем всего остального. То есть водород и гелий по массе составляют больше 98% массы Солнца. Меньше 2% приходится на всю остальную таблицу Менделеева, а планеты-то, особенно планеты земной группы, состоят в основном из этих вот остальных элементов, помимо водорода и гелия. Но мы можем предположить, что у нас исходная протосолнечная туманность вся имела такой же состав, как Солнце. И мы можем посмотреть, сколько вещества нам нужно добавить, например, к Меркурию, чтобы добрать до солнечного химического состава. Сколько нам нужно туда добавить водорода и гелия. Поскольку Меркурий – планета каменная, добавлять надо много. Масса вещества, из которого сформировался Меркурий, должна была быть в 350 раз больше, чем его нынешняя масса. Она может быть больше, чем это число, но она не может быть меньше. И дальше мы такие же коэффициентики можем подобрать для всех планет земной группы. Они все большие, потому что планеты земной группы состоят только из более тяжелых элементов. Немножко меньше эти коэффициенты для планет-гигантов, потому что в их составе водорода и гелия существенно больше. Дальше мы полученное вещество, полученную массу вещества размазываем по пространству вокруг орбит каждой планеты Солнечной системы. Ну и получаем таким образом примерное представление о том, во-первых, какую массу имел протосолнечный диск. Он имел массу порядка 1/100 массы Солнца или 10 Юпитеров. И можем примерно представить себе, как это вещество по протосолнечному диску было распределено. Оказалось, что внешняя граница протосолнечного диска составляла примерно 50 астрономических единиц. Скорее всего, внутри была дырка, да, потому что у нас внутри орбиты Меркурия никаких других планет нету. Ну и вот суммарная масса. 1/100 массы Солнца или 10 Юпитеров или 3200 земель. Ну и вот как-то так от центра к периферии плотность спадала по закону примерно расстояние в степени минус 1/2. Вот так предположительно выглядел протосолнечный диск. Таких дисков должно быть много во Вселенной. Как их искать? Что мы должны надеяться увидеть в том случае, если мы собираемся найти другие подобные формирующиеся планетные системы? Это вопрос кажется вполне логичным, но астрономия никогда логично не развивалась. И, как, наверное, во многих случаях, бывает, ответ на этот вопрос был найден задолго до того, как вопрос был задан. Фактически история эта началась в 1945 году, когда американский астроном Альфред Джой, совершенно не интересовавшийся проблемами звездообразования, ими тогда вообще мало кто интересовался, потому что этих проблем еще не было, он занимался переменными звездами. И среди большого количества переменных звезд, которые он изучал, он выделил некую группу переменных звезд, обладавших перечисленными здесь свойствами. Они были переменными, но переменность у них была неправильная. То есть у них не было какого-то характерного периода, просто вот так вот их яркость скакала с характерным временем несколько дней, с характерным размахом порядка нескольких звездных величин, но вот как-то хаотично. Дальше. Спектральные классы примерно F и G. Что это означает, я скажу чуть позже. Что важно, эти звезды практически всегда ассоциированы с туманностями. Джой никаких особых идей по поводу происхождения этих звезд не высказывал, но он обратил внимание на то, что они практически всегда существуют группами. То есть даже вот в своей первой работе, где он выделил их всего, кажется, 13 штук, он обратил внимание, что вот есть группа в одном месте на небе, есть группа в другом месте на небе, то есть они как бы вот стараются держаться вместе. И буквально несколько лет спустя еще один знаменитый советский ученый Виктор Мазаспович Барцумян предположил, что вот эти звезды, звезды типа Т-Тельца, это звезды молодые. Это звезды, очень недавно сформировавшиеся. Почему? Потому что, изучив вот эти их группировки, на небе, Амбарцумян обнаружил, что эти группировки гравитационно неустойчивы. Что это означает? Это означает, что звезды в этих группировках движутся со скоростями больше второй космической скорости для этой группировки. То есть они разлетаются. И их суммарная гравитация не в состоянии их удержать. А поскольку мы все еще видим их как звездные группировки, эти группировки должны были образоваться очень недавно. То есть звезды типа Т-Тельца – это звезды очень молодые. В то же самое время было высказано предположение, что эмиссионные линии, которые на этих звездах наблюдаются, связаны с тем, что на них падает вещество. Но первые предположения были о том, что это вещество, которое звезда просто нагребает себя в процессе движения через межзвездную среду. Еще несколько лет спустя, в 1960 году, еще один замечательный астроном Хербиг выделил еще одну группу звезд, которые получили его имя, звезды Айе-Байе Хербига, которые по свойствам, в общем-то, похожи на звезды типа Т-Тельца, но являются они чуть более горячими, относятся к спектральным классам А и Б. Но в остальном тоже эмиссионные линии в спектре связаны с темными облаками, связаны с отражательными туманностями. И, в общем-то, логично было предположить, что на самом деле звезды типа Т-Тельца и звезды Айе-Байе Хербига – это объекты одной природы. Просто звезды типа Т-Тельца, они немножко менее массивны, а звезды Айе-Байе Хербига немножечко более массивны. В исходной своей статье Хербиг не выдвигал требования переменности, но на самом деле практически все звезды Айе-Байе Хербига являются переменными, как, например, вот эта вот звездочка, которая здесь показана, вот эта вот буква «В» в ее обозначении означает variability, переменность. Но оказалось, что существуют еще у этих звезд особенности, которые их выделяют среди прочих звезд. Это необычные спектры. Вообще звезда, нормальная звезда, типа Солнышко, обладает вот таким вот спектром, о котором я сейчас расскажу, который описывается довольно простой формулой, ну, о ней через пару слайдов. А вот у звезд типа Айе-Байе Хербига, у звезд типа Т-Тельца относительно этого спектра присутствует избыточное ультрафиолетовое излучение и избыточное инфракрасное излучение. При этом избыток в инфракрасной области спектра связан с интенсивностью эмиссионных линий, связан с ультрафиолетовым избытком. Чем больше лишнего инфракрасного излучения, тем больше, например, излучения в эмиссионных линиях. Что это может означать? На самом деле, если даже невооруженным глазом посмотреть на небо, мы увидим, что звезды имеют разный цвет. Человеческий глаз не в состоянии у слабых звезд определять цвет, но есть характерные примеры – Бетельгейзе, Антарес, Альдебаран – звезды, которые подчеркнуты красного цвета. Вот на этой картинке рядышком совмещены изображения

Максимум излучения приходится на синюю область спектра, у холодных звезд он приходится на красную область спектра. Уже очень давно это различие было отмечено, и звезды в соответствии со своим цветом были разделены на некоторые спектральные классы. И вот спектральные классы F и G означают, что у звезды температура примерно, ну, как у Солнышка, 6000 градусов. Спектральные классы А и Б соответствуют температурам более высоким, порядка 10-15 тысяч градусов. Как мы можем об этом судить? Здесь нам на помощь приходит вот такая абстракция физическая, абсолютно черное тело. Абсолютно черное тело черное не потому, что оно не светится. Оно светится, оно имеет цвет, но его цвет зависит исключительно от температуры. У него нет собственного цвета, как у большинства предметов, которые нас окружают. Вот абсолютно черное тело, оно само по себе черное, но если его нагреть, оно начинает светиться в разных диапазонах. И как раз интенсивность излучения абсолютно черного тела на разных длинах волн зависит от его температуры. И есть вот такая вот очень простая формула, которая позволяет по наблюдению спектра определить температуру абсолютно черного тела. Вы просто определяете, на какую длину волны приходится максимум его излучения, и находите его температуру. Конечно, абсолютно черное тело – это абстракция, но в большом количестве случаев спектры астрономических объектов, в том числе звезд, оказываются очень похожими на спектр абсолютно черного тела. Вот это спектр Солнышка. Красная линия – это за атмосферный спектр. Синяя – это то, что мы видим здесь на поверхности Земли. Атмосфера съедает очень много. Но вот если мы возьмем за атмосферный спектр, он окажется очень похож на спектр абсолютно черного тела, вот зеленым он тут показан, с температурой порядка 5800 градусов. Вот мы смотрим на звезду, не приближаемся к ней ни с каким термометром, а просто по ее цвету определяем температуру. Так вот, возвращаясь к звездам типа Т-Тельца, мы видим, что эта стройная картинка разрушается. То есть вместо того, чтобы у нас был один красивый спектр, похожий на спектр абсолютно черного тела, у нас появляются вот какие-то лишние излучения. К тому же у нас появляются эмиссионные линии. Эмиссионные линии – это признак горячего газа. Конечно, даже на Солнышке есть эмиссионные линии. Их источником является хромосфера, но видны они только в исключительных обстоятельствах полного солнечного затмения. А у этих звезд они просто вот в нормальном состоянии постоянно видны. Это для звезд холодных, для звезд спектральных классов F и G как-то нетипично. Ну и что нам с этим делать? Ну, наверное, можно предположить, что мы здесь видим не один источник излучения. Возможно, мы здесь видим сумму нескольких чернотельных спектров, которые соответствуют разным температурам. И соответствуют они веществу, которое расположено вокруг звезды. Вот эта вот часть – это, собственно, спектр самой звезды. Инфракрасный избыток – это излучение околозвездного вещества, которое было звездой нагрето, и поглощенное излучение звезды переизлучило в инфракрасном диапазоне. Вот мы здесь видим саму звезду и видим околозвездное вещество. Причем, вы видите, я его уже здесь нарисовал в виде диска. То есть это не просто какое-то облако, окружающее звезду, а именно диск. Ну, почему? Потому что, как я уже говорил, образование диска – это совершенно естественный результат формирования звезды. Просто потому, что там приходится соревноваться тяготению и центробежной силе. Примерно такой же результат получается и в том случае, если у вас есть магнитное поле. Тоже вещество может двигаться вдоль силовых линий магнитного поля, не может двигаться поперек. В обоих случаях мы получаем диск. То есть то, что это диск, это, в общем-то, совершенно естественно. Вот. Ну и остался у нас без ответа еще вопрос о природе ультрафиолетового избытка. Коль скоро это молодая звезда, это звезда, вокруг которой еще много вещества, мы можем дальше предположить, что она, наверное, еще до конца не сформировалась, и из этого диска вещество на звезду падает. При падении кинетическая энергия преобразуется в тепловую, падающее вещество разогревается до высокой температуры, и вот мы начинаем видеть еще избыточное излучение в ультрафиолетовом диапазоне и эмиссионные линии. Причем
вот даже такое простое рассуждение уже позволило

0: сразу же несколько уточнить форму этих протопланетных дисков. Оказалось, что вот такая конфигурация, она инфракрасного избытка достаточного не создает, потому что если диск плоский, то большая часть излучения звезды проходит либо над ним, либо под ним. Сам диск много излучения не получает, он не может нагреться до достаточной температуры. Поэтому можно сразу же предположить, что диски эти должны быть расходящимися. То есть их толщина должна увеличиваться с удалением от звезды, с тем, чтобы вещество диска перехватывало больше звездного света. То есть вот такие простые теоретические соображения уже привели к мысли о том, что звезды типа Т-Тельца – это, наверное, звезды, окруженные протопланетными дисками. К сожалению, поначалу было довольно сложно подтвердить это предположение, потому что у нас в этот момент вокруг звезды еще остается большое родительское газопылевое облако, которое ее от нас скрывает. Правда, в процессе формирования диска, протопланетного диска, почему-то, и почему пока еще не до конца ясно, формируются вот такие вот струйные истечения, которые в обе стороны от звезды на очень большие расстояния бьют. И иногда мы по этим истечениям можем догадаться, что молодая звезда присутствует внутри облака, потому что, видите, вот есть такой плотный сгусток, и мы не видим, что у него внутри, но усы торчат в разные стороны. И здесь тоже вот такие усы торчат. Тоже это говорит нам о том, что там внутри уже что-то зародилось, уже что-то похожее на протопланетный диск. То есть вот у нас один путь к протопланетным дискам – это теоретические соображения. Второй путь – это наблюдение молодых звезд типа Т-Тельца и звезд Аеба-Яхербига. Но оказалось, что одновременно другие наблюдатели к этому же объекту, к этой же цели подбирались еще одним путем. Это были люди, которые исследовали протозвездные объекты, то есть объекты, где звезды еще нет. Таких объектов тоже известно очень много. Они наблюдаются всегда тоже в ассоциации с темными и светлыми туманностями. И изначально, пока толком природа их не была известна, для них была введена тоже своя классификация. Классификация протозвездных объектов. Она изначально вводилась исключительно по форме спектра, без привязки к каким-то эволюционным стадиям, но потом оказалось, что и к эволюции эта классификация тоже имеет отношение. Классы молодых звездных объектов определяются по наклону спектра вот в этом вот диапазоне, примерно от 2 до 20 микрон. Самые молодые объекты – это нулевой класс. Это объекты, которые в этом диапазоне не видны, которые видны только на больших длинах волн. То есть это еще либо звезда не сформировалась, либо она сидит где-то очень глубоко внутри своего родительского облака, и пыль в этом облаке полностью от нас эту звезду закрывает. А потом, по мере того, как мы переходим ко все более и более поздним классам, спектр сначала он имеет довольно большой наклон в этой области, а потом он становится все более и более плоским, и в конце концов, так, мне тут не очень хорошо видно, значит, вот у нас есть объект нулевого класса, это объект, который в инфракрасном вот этом диапазоне не светит. Дальше переходим к классам 1 и к плоскому спектру, это вот такой спектр, когда уже начинает прорезаться звезда, но еще довольно много излучения идет в инфракрасном диапазоне, потому что вот это окружающее вещество еще не до конца рассеялось. Ну и, наконец, оставшиеся классы, классы 2 и 3, это либо классы с очень небольшим инфракрасным избытком, либо уже просто чернотельный спектр. Все, звезда очистила вокруг себя пространство и стала видна, как, собственно, звезда. Так вот, оказалось, что с двух сторон, со стороны переменных звезд и со стороны протозвездных объектов, мы пришли еще вот к такому вот отождествлению, что, оказывается, у нас звезды типа Т-Тельца и звезды, протозвездные объекты второго и третьего класса – это одно и то же. Ну, вот такая, может быть, более понятная картинка. Вот это нулевой класс. Звезда сидит внутри, вокруг плотное облако, мы ничего не видим. В ЭК-диапазоне мы видим субмиллиметровое излучение, дальнее ЭК-излучение. Но, в принципе, вот в ЭК-диапазоне тут вклад очень маленький. Потом оболочка начинает потихонечку сплющиваться, и начинает она потихонечку становиться менее плотной, и наружу начинает прорываться излучение звезды. Вот тут оно немножко прорвалось, здесь по мере разрежения оболочки становится звезды больше, еще больше. Ну и, наконец, мы приходим к ситуации, которая как раз соответствует звезде типа Т-Тельца, когда у нас видна звезда и излучение околозвездного диска. Ну и третий класс – это уже фактически осталась одна звезда, и возле нее уже почти сформировавшаяся планетная система. То есть вот так тремя разными путями мы пришли к представлению о том, как должны выглядеть формирующиеся планетные системы. Когда пришло это понимание, возникла возможность моделировать структуру протопланетных дисков, ну и через это моделирование пытаться идти уже к каким-то более конкретным их наблюдательным проявлениям. Здесь довольно значительную роль сыграло то, что вот эта вот ситуация, когда у вас есть некий объект, и на него через аккреционный диск выпадает вещество, в астрономии встречается довольно часто, и далеко не только в контексте формирования планетных систем, существует большое количество куда более увлекательных объектов. Это аккреционные диски вокруг нейтронных звезд, вокруг черных дыр. И поэтому методы моделирования этих объектов, они развивались гораздо быстрее, чем если бы они были нужны только для протопланетных дисков. То есть возникли модели структуры протопланетных дисков, возникли модели того, как из диска выпадает вещество на звезду. То есть вот молодая звезда, у нее очень мощное, очень запутанное магнитное поле, гораздо более запутанное, чем, например, у Солнышка сейчас. Ну и вот где-то здесь спокойное течение вещества через диск прерывается, вещество начинает течь вдоль силовых линий магнитного поля, падает на звезду, и образуются вот такие вот горячие участки, из которых мы как раз и наблюдаем вот избыточное излучение в ультрафиолетовом диапазоне, эмиссионные линии. То есть, в общем, как-то у нас теоретическое понимание всех этих процессов начало углубляться. И оказалось, что уже нужны новые наблюдения для того, чтобы эти картинки подтвердить. Уже тех наблюдений, которые были до этого доступны, оказалось недостаточно. Но какие новые наблюдения можно предложить, чтобы исследовать протопланетные диски? Ну, в целом, все довольно понятно. Протопланетный диск – это диск газопылевой, значит, мы либо должны наблюдать газ, либо мы должны наблюдать пыль. Пылинки мы можем видеть, потому что они, во-первых, светятся сами, будучи нагретыми до какой-то температуры. А во-вторых, они рассеивают излучение, то есть просто отражают излучение центральной звезды. Тоже мы все это можем видеть. А молекулы наблюдать, в общем-то, тоже можно. Правда, в случае молекул есть такая неприятность. Газ в протопланетном диске – это в основном молекулярный водород. А молекулярный водород не светится. Вот такая у него нехорошая есть особенность, его наблюдать очень сложно. Поэтому приходится наблюдать примесные молекулы, и главным образом это молекула оксида углерода. Она хороша тем, что, во-первых, она тоже хорошо светится, во-вторых, ее довольно много. Что плохо в молекуле оксида углерода и еще хуже во всех остальных молекулах, они не перемешаны с веществом диска, и, например, молекулы мы наблюдаем только вот из некоего промежуточного слоя. Внутри слишком холодно, и там молекулы приморожены к пылинкам, то есть они являются частью ледяных мантий. А снаружи молекулы диссоциируют ультрафиолетовое излучение звезды. То есть когда мы смотрим на молекулу ЦО, мы видим не весь диск, а мы видим только какие-то его характерные вот эти участки, которые называются теплым молекулярным слоем. Еще хуже дело обстоит с пылью. Пыль – это очень простой источник излучения. Мы вполне можем смело считать, что пылинки светятся как абсолютно черное тело. Но мы очень хорошо знаем, ну не очень хорошо, но более-менее знаем, как себя ведет пыль в межзвездной среде. Но мы не можем применять эти познания к протопланетному диску, потому что он протопланетный, потому что в нем пыль уже начала расти в планеты. То есть по определению свойства пыли в протопланетном диске не такие, как в межзвездной среде. Они какие-то другие. А вот какие – это тоже вопрос очень сложных моделей, потому что мало того, что диски имеют сложную структуру, в них еще и происходят сложные процессы эволюции пыли. А поскольку пыль – это важный химический фактор, изменения свойств пылинок сказываются и на содержании различных молекул. То есть структура мало того, что сложная, она еще и меняется со временем. Пылинки сталкиваются между собой, дробятся, слипаются, перемещаются по диску туда-сюда. Все, в общем, очень сложно. И третья проблема состоит в том, что диски при этом очень маленькие. Ну, маленькие в угловом смысле. То есть вот гигантский протопланетный диск здесь нарисован с радиусом 100 астрономических единиц. Это в два раза больше, чем радиус Солнечной системы. И на небе для самых близких дисков это расстояние соответствует всего лишь двум угловым секундам. Мы, в принципе, можем наблюдать с таким угловым разрешением, но в оптическом диапазоне или в ближнем ИК-диапазоне вот, для этого диапазона две угловых секунды – это нормально. А в хороших местах так и лучше можно делать. Но в оптическом диапазоне мы видим что? Мы видим горячий газ в непосредственных окрестностях звезды, и мы видим излучение звезды, которое было рассеяно, отражено пылинками. То есть вот только поверхность протопланетного диска. То есть весь диск мы не видим таким образом. Чтобы его видеть, нужно наблюдать в субмиллиметровом диапазоне. А в субмиллиметровом диапазоне, если у вас телескоп обычный, однозеркальный телескоп, там угловое разрешение уже даже не 2 угловых секунды, а 10, 15, 20 угловых секунд. То есть там весь диск провалится со свистом в один пиксель. И ни о какой структуре речи идти не может. Конечно, это тоже можно немножко так обойти, если напрячь еще и теоретическую часть своего мышления. Потому что все-таки разные части диска светятся в разных диапазонах. Если мы смотрим в ультрафиолетовом диапазоне, в видимом диапазоне, мы видим непосредственные окрестности звезды, там, где происходит аккреция. Если мы смотрим в инфракрасном диапазоне, мы начинаем видеть внутренние области протопланетного диска. Пусть это все один пиксель, но мы знаем, что вещество исходит из разных частей протопланетного диска. Наконец, внешнюю оболочку мы наблюдаем в субмиллиметровом диапазоне. И до поры до времени приходилось довольствоваться этим, и даже этого оказалось достаточно, чтобы для протопланетных дисков выявить различные закономерности, некоторые ожидаемые, некоторые нет. Ну вот, например, оказалось, что темп аккреции, то есть скорость выпадения вещества на звезду, тем больше, чем больше масса звезды. Это, с одной стороны, как бы не очень неожиданно, но, с другой стороны, приятно, что наблюдения совпали с ожиданиями. Оказалось, что темп аккреции уменьшается с возрастом протопланетного диска, что, в общем, тоже как бы ожидаемо. Да? То есть вещество не может на звезду падать бесконечно. Вначале темп аккреции составляет что-то типа 10⁻⁷ масс Солнца в год. И к возрасту порядка нескольких десятков миллионов лет снижается практически до нулевых значений. Можно, просто наблюдая инфракрасные избытки, оценить время жизни протопланетных дисков. Поскольку таких дисков оказалось много в рассеянных звездных скоплениях, а для рассеянных звездных скоплений мы умеем хорошо определять возраст, мы смогли оценить, как меняется со временем количество протопланетных дисков. Оказалось, что в молодых скоплениях инфракрасные избытки, то есть протопланетные диски, есть практически у всех звезд. А вот ко времени порядка 10 миллионов лет количество звезд с инфракрасными избытками снижается практически до нуля. То есть характерное время жизни протопланетного диска составляет несколько миллионов лет. Это большая проблема для теории планетообразования, но сейчас не об этом. То есть все, в общем, тоже как-то вот, как будто бы мозаика складывалась в единую картину. В это же время, примерно в середине 90-х годов, начались наблюдения протопланетных дисков как разрешенных объектов. Оказалось, что это действительно они, что когда мы говорим, вот инфракрасный избыток, это не мечта наша какая-то, это действительно диск. Это было в значительной степени изначально связано с появлением телескопа имени Хаббла. Вот это вот диски, которые мы видим с ребра, вот это вот излучение звезды, рассеянное пылинками, посередине темная тень, это вот мы смотрим на диск с ребра, вот это джеты, вот еще один похожий объектик, называется летающая тарелка, flying saucer. Вот. Ну и вот много-много стало других обнаруживаться протопланетных дисков, то есть оказалось, что и здесь мы, в общем-то, не сильно ошибались. Но попутно, чем больше становилось данных, тем больше становилось проблем. И одна из этих проблем стала известна как проблема светимости. То есть мы, в принципе, как бы представляем себе, что происходит, и можем, соответственно, посчитать модель того, как происходит формирование звезды и планетной системы. А с другой стороны, мы можем эту модель сравнить с наблюдениями. Вот это то, что дают наблюдения. Вот эти все точечки – это разные протозвезды со своими температурами, со своими светимостями, а это то, что предсказывают модели формирования звезд. И видно, что у подавляющего большинства реальных протозвезд светимости намного порядков ниже того, что предсказывают модели. Это тоже как бы не очень проблема, потому что ее можно решить, предположив, что светимость… А светимость связана с выпадением вещества на формирующуюся звезду, варьируется просто из-за того, что темп аккреции, он переменный. Он сегодня большой, завтра маленький, послезавтра опять большой. И тут тоже оказалось, что все это уже давно известно. Существуют звезды, переменные звезды, которые называются звездами типа FU Ориона, которые испытывают скачки светимости, очень большие, вот это вот звезда, родоначальник FU Ориона, которая в 1937 году испытала подъем светимости на 6 звездных величин, то есть больше, чем в 100 раз, и до сих пор остается вот в этом вот более высоком состоянии. А это вот их характерные признаки. Инфракрасный избыток, окружающая туманность, ассоциации с темными облаками. То есть все то, что мы видели в звездах типа Т-Тельца, только спектры другие. Тоже спектральные классы F и G, но уже соответствующие не обычным звездам, а звездам-сверхгигантам. И тоже благодаря Хербигу, в общем, стало понятно, что это как раз это те же звезды типа Т-Тельца, но почему-то с очень высоким темпом аккреции. Не 10 минус 7, а 10 минус 4. Потом выявились еще родственные объекты, которые получили название звезд типа EX-Волка. Ну вот FU Ориона звезды стали называть фуоры. А родственные им объекты EX-Волка, EX-Лупи, стали называть эксорами, просто по созвучности. Эксоры – это тоже звезды, которые испытывают резкие скачки светимости, но не такие большие, как фуоры, и существенно более короткие. Вот классическая звезда EX-Волка 12 марта снова пошла сейчас в состоянии вспышки, и люди на нее сейчас очень внимательно смотрят. То есть действительно наблюдения подсказывают, что у молодых звезд темп аккреции может варьироваться в очень больших пределах. Почему? Ну, потому что мы как бы до сих пор себе представляли диск в виде какой-то вот такой гладкой лепешки, которая обладает осевой симметрией, то есть у нее параметры не зависят от направления. Ну, а спрашивается, с какой стати мы их считаем, что у них есть осевая симметрия. Если мы откажемся от этого предположения, то мы получим, что протопланетный диск – это на самом деле существенно более сложная конструкция, а в ней… Помимо всего, есть еще и гравитация, и иногда вот какие-то уплотнения вещества могут превращаться в большие массивные сгустки. Эти массивные сгустки тоже крутятся вокруг звезды, а потом бух, большой сразу сгусток на нее упал, светимость подскочила в сотни раз. Ну, потом потихонечку это все успокоилось до следующей вспышки. Вот так это все выглядит. То есть у нас большую часть времени аккреция очень спокойная, очень маленькая, Но иногда бывают вот такие вот всплески, связанные с тем, что какой-то очень плотный сгусток на звезду падает. Очень красивое предположение, но чтобы его определить, уже нужна структура диска. Нужны наблюдения, которые бы нам эту структуру показали. Но это на самом деле не очень большая проблема. Существует более серьезная проблема. А почему мы называем эти диски протопланетными? Да, они похожи на тот диск, из которого сформировалась Солнечная система, ну вот по каким-то таким базовым параметрам. Но все-таки хотелось бы увидеть, что в них формируются планеты. Как это сделать? В общем-то, это тоже можно сделать по наблюдениям спектров. Потому что если у вас пылинки увеличиваются в размерах, у вас тоже меняется наклон спектра. Вот здесь фиолетовым светом показан, ну это не совсем спектр, но в общем близкая к нему величина, буду ее называть спектром, показан спектр для ансамбля очень мелких пылинок. Он очень крутой, не в смысле классный, а в смысле резко спадает с увеличением длины волны. Но вот если мы начинаем смотреть на более крупные пылинки, то оказывается, что чем крупнее пылинки, тем более пологим становится спектр. И вот если у нас максимальный размер пылинок 10 сантиметров, то мы видим уже наклон довольно-таки маленький. В принципе, если бы рост пылинок был одним процессом, мы могли бы говорить, что, ну вот, наверное, да, действительно у нас пылинки растут. То есть, по крайней мере, первый шаг к формированию планет сделан. Наблюдения показывают, что это, в принципе, так и есть. Когда мы смотрим на наклон спектра излучения пыли в предполагаемых протопланетных дисках, мы видим, что наклон там существенно меньше того, что у нас должно быть в межзвездной среде. То есть как будто бы пылинки действительно растут. Но на самом деле моделирование это нам подсказывает, что пылинки по диску еще и перемещаются. И их распределение по размерам может быть связано не с тем, что они растут, а с тем, что они просто как-то по диску перераспределились. Поэтому и здесь тоже хочется смотреть на структуру. Тем более, что, конечно, наличие в диске формирующейся планеты на структуре этого диска сказывается. Вот здесь показаны результаты расчетов, как меняется структура диска после того, как в нем появляется... Ну вот здесь показаны результаты расчетов для одной планеты с массой Юпитера, с пятью массами Юпитера. Здесь сравниваются результаты расчетов для одной планеты, для четырех планет. Ну и видно, что как только появилась планета, она выедает в диске либо вот такой вот прогал, либо вот если четыре планеты, так они там в центре, в принципе, все вещество способно разметать. И мы бы это тоже могли увидеть. Больше того, мы даже могли бы увидеть процесс формирования планеты. То есть если мы посмотрим внутрь этого провала, мы можем увидеть, не только увидеть провал сформированной планетой, но и саму эту планету можно увидеть, но, конечно, при условии, что у нас есть наблюдение с подходящим, с очень высоким угловым разрешением. Еще раз, в ближнем ИК-диапазоне и в оптике, в принципе, такое разрешение доступно, но мы не видим здесь весь диск. Мы видим только его верхнюю часть, только ту часть, которая рассеивает излучение звезды. Тут тоже видно, что да, диски имеют сложную структуру. Вот это вот наблюдение двух дисков в рассеянном свете на телескопе Subaru, на телескопе VLT. Вот тут вот какие-то лапы, тут прям вот регулярная спиральная структура. Но даже в этом случае мы видим только очень большие диски. Вот это вот диск у звезды типа Айебе Хербига, это вот размер орбиты Нептуна. То есть вся Солнечная система сильно меньше вот этой всей структуры. То есть опять это не совсем то, что хочется. Нужно более высокое угловое разрешение и нужен субмиллиметровый диапазон. И вот тут есть проблема. Проблема эта связана с тем, что угловое разрешение телескопа очень сильно падает с увеличением длины волны. Вот здесь показан один и тот же участочек неба, который сфотографирован на космическом телескопе имени Хаббла. На радиотелескопе Джеймса Максвелла, 15-метровом, и на космическом субмиллиметровом телескопе Гершель, 3,5 метра. Видно, что того качества, которое мы имеем в оптике, мы в субмиллиметровом диапазоне даже близко получить не можем, казалось бы. А нет, можем. Потому что существует особый вид наблюдений, называемый интерферометрией. Интерферометрия состоит в том, что вы берете несколько телескопов, а на самом деле можете взять и довольно много телескопов, разнесенных на определенные расстояния, суммируете полученный с этих телескопов сигнал и формально получаете как бы телескоп, диаметр объектива которого равен расстоянию между самыми далекими телескопами в этой системе. А угловое разрешение с увеличением диаметра очень сильно уменьшается. То есть, чтобы получить на больших длинах волн хорошее угловое разрешение, вам нужны очень большие телескопы. И получить такие очень большие телескопы можно, объединив большое количество антенн в одну систему. Вот это вот телескоп VLA, радиотелескоп, который может, антенны у которого могут располагаться на расстоянии больше 0,2 километров друг от друга. Это интерферометр Ноэма, расположенный во Франции. Тоже он состоит из нескольких тарелок, и их тоже можно раздвигать, ну, правда, не на такое большое расстояние, всего на несколько сотен метров. И вот интерферометрия как будто бы нам позволяет заглянуть внутрь протопланетного диска, но оказалось, что вот этого всего недостаточно. Вот это вот наблюдение одного очень знаменитого протопланетного диска у звезды Ашель-Тельца, выполненное на разных интерферометрах, на разных длинах волн, даже на одном и том же интерферометре, на одной и той же длине волны, но разными группами. Ну и, в общем, нельзя сказать, чтобы тут как-то что-то было очень красиво и понятно. Какая-то блямба, и даже непонятно, то ли она в этом направлении вытянута, то ли она в этом направлении вытянута. Даже в результате одних наблюдений люди оказались введены в заблуждение. То есть они постарались провести наблюдение более умно и не только установить расположение вещества в этой системе, но и посмотреть, как оно движется. И им показалось, что они видят кеплеровские скорости. То есть они не просто увидели что-то дискообразное, а они увидели диск, который вращается по законам Кеплера. То есть это вообще вот стопроцентное доказательство. Но потом оказалось, что видели они совсем не то, и вместо самого диска они наблюдали джет, который в разные стороны от этой звезды летит. Тоже скорости. Тоже с одной стороны он приближается к нам, с другой удаляется. Но к вращению это не имеет никакого отношения. И, в общем, стало понятно, что нужны какие-то другие интерферометры. Вот это вот тот же самый диск Ашель-Тау на телескопе VLA. И вот здесь уже начинает просматриваться какая-то структура, что диск имеет неравномерное распределение вещества с какими-то пиками, с какими-то провалами, но тоже все очень и очень мутно. Вот. И, в общем-то, современный этап исследования протопланетных дисков начался только тогда, когда в распоряжении астрономов появился суперинтерферометр, который называется ALMA. Atacama Large Millimeter Array. Это 66 тарелок размерами 12,7 метров, которые можно раздвигать на расстояние до 16 километров, обеспечивая тем самым очень высокое угловое разрешение в субмиллиметровом диапазоне, в том диапазоне, где в основном светятся протопланетные диски. Это, конечно, венец современной астрономической науки. Вот такие вот тарелки – это станции, на которые их можно перемещать и ставить. Всего там 192 станции. Вот такие вот мега-тягачи используются для того, чтобы антенны расставлять по этим станциям. Ну и при условии, что антенны расположены на самых далеких станциях, можно достигать углового разрешения теоретически в тысячные доли угловой секунды. Этого уже достаточно для того, чтобы исследовать структуру протопланетных дисков. Правда, беда состоит в том, что в субмиллиметровом диапазоне земная атмосфера непрозрачна, и диски можно наблюдать только, ну, вообще все, что угодно в субмиллиметровом диапазоне, можно наблюдать только в нескольких окошках атмосферной прозрачности на 350, 450 и 850 микронах. Ну, хоть что-то, и то хлеб. Чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот это вот солнечная система. Вот это вот то, что мы можем достичь на оптических телескопах. То есть, да, мы смотрим там в структуру протопланетных дисков, какие-то видим спиральные рукава, но мы не видим того, что происходит в самом интересном для нас месте, в том месте, где формируются, наверное, планеты. Вот почему Альма — это следующий шаг, потому что рутинные наблюдения на Альма дают вот такое вот угловое разрешение. Это уже, ну, вот где-то центральная часть протопланетного диска. А в самых хороших конфигурациях это угловое разрешение, ну вот из того, что сейчас было достигнуто, порядка сотых долей угловой секунды. Это расстояние от звезды примерно 3-4 астрономических единицы для типичной области звездообразования в Тельце, которая находится на 140 парсеках от нас. То есть даже в этом случае, даже на Альма, мы зону образования планет земного типа не видим. Но, по крайней мере, вот то место, где образуются планеты-гиганты, мы начинаем видеть. И в 2015 году был опубликован снимок протопланетного диска у звезды Ашель-Тау. Вот просто нарочно даже сейчас верну эти картинки. Вот сравните вот это. И вот это. В 2020 году проходила конференция, посвященная пятилетию этого наблюдения, и у людей проводился опрос, что они подумали, когда в первый раз увидели эту картинку. Большая часть людей ответили: мы подумали, что это симуляция. Так не может быть. Не может быть изображения такого качества. Ну, может. Правда, нужно понимать, что это уникальное наблюдение, и большая часть наблюдений на Альма проводится не с таким угловым разрешением, потому что, видите, вот в этом случае антенны нужно увозить очень далеко. Но вот тут вот не очень видно вот эти точечки. Это вот все остальные антенны. То есть это специальные программы, которые специально организуются, специально для них выделяется время. Это не то, что вот каждый день на Альма делается. Ну и это был рывок вперед, потому что это была реальная структура протопланетного диска, да еще на разных длинах волн, да еще можно сопоставлять разные длины волн и получать вот эти наклоны спектра, спектральные индексы, то есть смотреть, как по профилю диска меняются свойства пылинок. И, конечно, сейчас таких наблюдений становится все больше и больше. Далеко не все они с таким угловым разрешением шикарным, но, в общем, тоже с очень большим. Ну вот здесь перечислены некоторые наблюдательные программы, ну и видно, что количество протопланетных дисков, детально исследованных протопланетных дисков, измеряется уже многими сотнями. Вот. Но это, наверное, один из самых массовых проектов, когда в одной области звездообразования было обнаружено около 500 протопланетных дисков. Ну и вот что мы теперь на основании этих данных узнали. Во-первых, мы узнали, что большая часть протопланетных дисков встречается у холодных красных звезд, красных карликов. Не у звезд солнечного типа, а у звезд гораздо более тусклых, маленьких и холодных. Это совершенно неудивительно, этих звезд больше. И, естественно, дисков у этих звезд больше. Но при этом, если мы посмотрим на распределение уже готовых планетных систем, мы увидим, что большая часть планетных систем наблюдаются у звезд солнечного типа. И это немножко непонятно. То есть протопланетных дисков больше у звезд спектрального класса М, а уже готовых планетных систем у звезд спектральных классов FGK. Массы дисков. С массами дисков тоже получилось все не очень хорошо. Ну, я не буду тогда сейчас уже вдаваться в подробности. Скажу только, что определить массу диска очень сложно. Здесь тоже приходится делать много предположений. Но, тем не менее, у нас есть способы оценивать массу диска и по наблюдениям пыли, и по наблюдениям газа. И вот что у нас получается. Вот, например, так распределены массы дисков, ну, в данном случае массы пыли в дисках, в зависимости от возраста. Логично предположить, что масса диска будет меньше в областях звездообразования большего возраста, да, потому что диски иссякают, они постепенно все выпадают на звезду. Вот. Но и здесь как будто бы немножко это получается, потому что вот это вот молодые области звездообразования, у них масса больше пыли. Вот это вот синим цветом показана область звездообразования верхний Скорпион, она уже такая в возрасте, у нее масса пыли меньше, но при этом появилась еще вот одна область звездообразования, Южная Корона, в созвездии Южной Короны. Она, в общем-то, довольно молодая, а массы диска в ней маленькие почему-то. То есть тут явно возраст – это не единственный параметр. Ну и вот здесь показаны данные еще для одной очень молодой области звездообразования. Это область звездообразования в Орионе, там оно просто еще идет. Там даже, скорее всего, о миллионе лет речи нет. А массы дисков очень маленькие, но в Орионе это даже понятно. Почему? Это эффекты окружения, там много горячих звезд, которые своим излучением диски просто испаряют. То есть диски там маленькие, потому что им не очень комфортно существовать в поле ультрафиолетового излучения. Ну вот в целом по массам картинка складывается такая не очень понятная. Значит, вот это массы, определенные по наблюдениям газа, по наблюдениям молекулы ЦО. Это массы, определенные по наблюдениям пыли. Они довольно сильно отличаются друг от друга, что неудивительно, пыли в межзвездной среде по массе в 100 раз меньше, чем газа. Но вот в дисках отношение массы пыли и массы газа разное в разных дисках. И еще нужно обратить внимание вот на эти вот штриховые линии. Вот это масса пыли в протосолнечной туманности. А это масса газа в протосолнечной туманности. В подавляющем большинстве дисков масса существенно меньше. И это нас заставляет думать о том, что протосолнечная туманность была каким-то не вполне обычным объектом. Она была очень массивна. С размерами дисков тоже ситуация усложняется. Я хочу подчеркнуть, это не значит, что все очень плохо. У нас просто глаза открылись. Размеры дисков. Вот это рассеянный свет. Это ближайший к нам протопланетный диск, звезда TWG Гидры. 50 парсек. То есть это вот, ну вот лучшее, что мы можем увидеть. Рассеянный свет в том же масштабе тепловое излучение пыли, в том же масштабе излучения молекулы ЦО. Размеры диска зависят от того, каким способом мы его определяем, и различаются довольно-таки сильно. Но при этом, если мы посмотрим на распределение размеров дисков, полученных по наблюдениям пыли, мы увидим, что большая их часть имеет размеры порядка 100 астрономических единиц, радиусы. Это в два раза больше, чем Солнечная система. Солнечная система, ну, в этом случае уже не сказать, что совершенно нетипично, но, тем не менее, большая часть дисков имеет большие размеры, чем протосолнечная система. Ну и, конечно, структура. Главное, за что шла борьба, структура оказалась очень и очень тоже разнообразной. Вот эта подборка дисков из проекта D-Sharp. Вот их специально подобрали и специально вот в этой самой широкой конфигурации Альма отнаблюдали. То есть это вот лучшее, то, что могло быть получено. Оказалось, что кольца – это действительно очень широко распространенный элемент структуры протопланетных дисков. Правда, кольца разные. Есть кольца узкие и изолированные. Есть кольца широкие и изолированные. Есть кольца широкие без каких бы то ни было прогалов. Есть кольца с очень невыраженными прогалами. То есть, да, кольца, но очень разнообразные. Откуда они берутся? Ну, мы с самого начала говорили о том, что кольца, то есть вот эти вот дырки между распределением вещества, это планеты. И действительно, вот это моделирование диска в звезде HL-Tau при наличии планеты типа Юпитера. И попробуйте определить, где здесь наблюдение, а где модель. Они похожи просто до неприличия. Были проведены наблюдения некоторых протопланетных дисков. Тоже при помощи Альма удалось пронаблюдать движение вещества. И тоже как будто бы это движение, вот его такой нерегулярный характер, тоже как будто бы согласуются с наличием планеты. Но кольца не единственный вариант. Спирали, да, в изобилии попадаются спирали, тоже очень разных конфигураций. Ну и много есть прочих каких-то несимметричностей, когда есть кольцо, но в нем есть какие-то более яркие участки, более тусклые. Их может быть два симметрично. Оно может быть, яркий участок может быть по одну сторону кольца. Ну, возможно, конечно, какие-то экстремальные случаи, когда яркий участок просто вот всего кольца не видно, а яркий участок есть. И понятно, что часть этих структур связана с наличием планет, часть связана с чем-то еще, например, с наличием другой близкой звезды. Это тоже вот только сейчас все на головы сваливается. Ну и, наконец, пара слов о том, какое это все имеет отношение, например, к формированию Солнечной системы. Пыль – это замечательно, но нас интересует еще и молекулярный состав протопланетных дисков, потому что это то вещество, из которого сформировалась не только Земля, но и мы. К сожалению, сейчас наблюдения молекул в протопланетных дисках тоже только начинаются, и список молекул, которые в протопланетных дисках были обнаружены, он такой вот не очень богатый. В межзвездной среде обнаружено более 200 разновидностей молекул. В дисках, как видите, вот всего где-то пара десятков, но тоже тут уже начинает светиться какая-то органика простенькая. Метанол, метилцианид, муравьиная кислота. То есть и органика в дисках тоже уже присутствует. И здесь тоже сейчас важную роль играет Альма. Вот совсем недавно, в прошлом году, были обнародованы результаты еще одного большого проекта, который на Альма был выполнен. Это уже наблюдение молекул. Правда, не очень много. Всего 5 дисков было пронаблюдено, и были получены измерения всего 20 различных молекул. Но, повторюсь еще раз, это задача очень и очень трудоемкая, поэтому, конечно, и 5 дисков – это тоже уже очень много. Вот это вот результаты наблюдений на Альма, распределение различных молекул. Тут я не буду на них особо останавливаться. Тут печальная ситуация состоит в том, что распределение пыли и распределение молекул оказывается разным. И с этим тоже надо как-то разбираться. Ну и, наконец, еще один момент, который стал ясен после наблюдений на Альма, что вот эти все структуры мы начинаем видеть не только у звезд типа Т-Тельца, но и у протозвезд класса 0, класса 1. То есть они начинают формироваться задолго до того, как диск становится протопланетным. Вот. Ну и на этом я свой рассказ завершу. Значит, протопланетные диски из гипотетического объекта превратились сейчас в объект детального исследования. Эти исследования все еще очень тяжелые, очень трудоемкие, но тем не менее мы начинаем двигаться в сторону более глубокого понимания процесса формирования планет. Ну и вот еще один совсем недавний результат. Люди утверждают, что они на Альма увидели формирование спутника планеты. Конечно, это... Но тем не менее, вот диск, кольцо и точечка планета, формирующаяся. А вот для этой планеты еще точечка. Спутник, говорят люди. Конечно, это не Луна. Это 2,5 массы Земли. Спутник. Но и планета сама тоже, в общем, сильно больше того, с чем мы встречаемся в Солнечной системе. Все, спасибо.
1: Большое спасибо. Время вопросов. Я буду давать микрофончик, потому что у нас идет запись. У кого есть вопрос, поднимайте руку, я подойду.
0: Оглушил. А вот вопрос.
2: Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, мне всегда вот интересовало, у нас направление движения вот того же изначально протопланетного диска. То есть идет против часовой стрелки. Почему вот у нас... Ну, допустим, все планеты против часовой, Венера по часовой. То есть, и это считается как бы ненормально. То есть нормой считается против часовой, и от чего это зависит?
0: То, что у нас основные все вращения происходят в Солнечной системе против часовой стрелки, это совершенно неизбежно. Они могут происходить только против часовой стрелки, потому что направление часовой стрелки — это направление движения тени. Часовая стрелка идет по направлению тени, то есть против вращения Земли. То есть то, что мы вращаемся против часовой стрелки, иначе не могло быть. Почему у нас... Ну, на самом деле есть три крупных тела в Солнечной системе, крупных, которые это правило нарушают. Это Венера, это Уран и Тритон, спутник Нептуна. Он вращается вокруг Нептуна по часовой стрелке. По всей видимости, это связано с какими-то катаклизмами. Начальный этап эволюции Солнечной системы был связан с довольно большим количеством столкновений тел друг с другом. И, в принципе, можно себе представить, что в двух случаях эти столкновения привели к... Ну, в случае Венеры к перевороту на 180 градусов, в случае Урана к повороту на 90 градусов. То есть вот чего-то такого вот вообще непонятного в этом нет.
2: Спасибо за лекцию. Я хотела уточнить, вот учитывая последнюю фотографию, все-таки можно считать, что планеты формируются все-таки в протопланетных дисках? Или мы опять упираемся в то, что мы ничего не знаем, и это только предположение?
0: Нет, я бы сказал так, что концептуально у нас ничего в наших представлениях не поменялось. Мы просто видим то, о чем могли бы и догадаться, что это процесс сложный, что это процесс, который допускает множество вариантов, и это видно не только по наблюдениям протопланетных дисков, это видно по наблюдениям экзопланетных систем. Мы тоже там видим такое, чего в Солнечной системе близко нет. И можно, наверное, уже сказать, что тот сценарий, которым формировалась Солнечная система, он не основной.
2: Спасибо.
0: Но концептуально, вот как Кант с Лапласом говорили, так, в общем, и осталось.
3: Знаете, не подскажете насчет джетов, структура и формирования? Насколько они похожи в квазарах, в которых существуют джеты?
0: Ну, тут, конечно, вопрос, какую степень похожести, да, то есть вот таких масштабов, как в квазарах, тут, конечно, нет, но я не буду мотать, они могут быть довольно-таки длинными, длинными и коллимированными, то есть в этом отношении они похожи, но это, конечно, никакие там не околосветовые скорости, там скорости большие, но это, скажем, там 10 километров в секунду, причем они бывают далеко не всегда вот такими коллимированными. Это может быть просто более широкое вот такое истечение, соответственно, с меньшей скоростью. Ну, вероятно, это как-то магнитное поле тут может их фокусировать. То есть отчасти они по механизму могут быть похожи на другие джеты, но, скорее всего, что механизм не один.

0: Меня интересует такой вопрос. Сатурн состоит ведь из планеты, вокруг которой вращаются кольца. Если говорить о том, что планеты когда-то произошли из протопланетных дисков, то Сатурн, получается, не до конца сформированная планета?
1: Ну, опять тут в какой-то степени вопрос определений, да, то есть когда, какой момент считать концом формирования планеты, вот на Землю продолжает падать вещество. Да, метеориты на нас ежедневно, там чуть не сотни тонн пыли оседает. То есть тоже можно, в принципе, сказать, что формирование Земли еще не завершилось. Я думаю, что в случае Сатурна, по крайней мере, относительно колец, можно сказать, что это не формирование Сатурна. Ну и вообще сейчас так как бы начинает превалировать такая точка зрения, что это было позднее разрушение чего-то. То есть был Сатурн, и было некое тело, какой-то спутник Сатурна, который к нему приблизился на опасное расстояние, его приливные силы разодрали на куски, и мы получили вот это кольцо. То есть это не какой-то свой протопланетный диск вокруг Сатурна. Это самостоятельное образование. И может быть, кстати, не очень старое. То есть есть модели, в которых это там несколько сотен миллионов лет назад случилось, то есть сильно после формирования Сатурна.
2: Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос. Есть такая о блуждающих планетах? Могла ли такая планета нам, в Солнечную систему, собственно говоря, притянуться и вот блуждать вместе с нами?
1: Нет, смотрите, блуждающие планеты – это планеты, не которые блуждают по планетной системе. Это планеты, которые блуждают по межзвездному пространству, и, в общем, это не теория, это наблюдательный факт. То есть мы в межзвездном пространстве видим тела с массой, например, меньше массы Сатурна. Вопрос в том, можно ли их называть планетами. Потому что по определению Международного астрономического союза планета – это нечто, что вращается вокруг звезды. Если оно не вращается вокруг звезды, значит, это, ну, в общем, уже как бы не планета. Но, конечно, здесь возникает другой вариант. Это тело могло быть выброшено из планетной системы, и даже в отношении Солнечной системы такие модели существуют. Называются они модели пятой планеты, ну, в смысле пятой планеты-гиганта. Что у нас было пять планет-гигантов, но они вот не поделили между собой пространство, и одна из этих планет улетела. Вот она что, перестала быть планетой после этого? Ну, вряд ли. То есть, хорошо, они есть. Их есть. Может ли она пролететь, влететь в Солнечную систему? Ну, может. Вероятность жутко маленькая, просто вот катастрофически маленькая, но ничего теоретически невозможного в этом нет. Вот прилететь и начать блуждать по нашей системе она не может. То есть она пролетит, как пуля, и все, на этом все закончится.
2: Спасибо.
3: Можно считать пояс метеоров между Марсом и Юпитером остатком протопланетного диска?
1: Можно. Но с неким нюансом, что, возможно, это не выглядело так, что вот это вещество там было, и оно там осталось. То есть вот какой-то кусочек протопланетного диска просто там заморозился. Вот эта вся мелочь, она, особенно на ранних этапах эволюции Солнечной системы, довольно активно перемещалась по Солнечной системе, и не исключено, что вот те тела, которые мы сейчас наблюдаем в главном поясе астероидов, они туда попали потом. То есть это в широком смысле остатки протопланетного диска, но не обязательно той его части, которая вот на этом самом месте была.
4: Спасибо. Хотел бы уточнить, а вообще насколько плотность протопланетного диска больше плотности межзвездной среды и возможно ли четко между ними провести границу? Спасибо.
1: Плотность сильно больше. Но вот даже я показывал эту вот солнечную туманность минимальной массы. Она, в общем, протопланетном диске спадает к периферии. И в какой-то момент она становится равной плотности окружающего вещества, границы между ними нет. И это, в общем, большая проблема для людей, и которые наблюдают, и которые моделируют. Потому что если мы, например, на диск смотрим вот так вот, мы видим и диск, и, может быть, видим окружающую оболочку. Их надо как-то разделять между собой. Ну и в моделях тоже оказывается, что мы не только диск должны моделировать, а мы еще должны учитывать, что вокруг него, может быть, летает вот еще что-то, а оно, может быть, еще продолжает на него падать. Вот. Так что это серьезная проблема, она не очень решена. Ни наблюдательно, ни вычислительно. Вот мы с коллегами из Венского университета сейчас разрабатываем модель, которая бы, ну мы не одни, конечно, но мы тоже разрабатываем модель, которая бы позволяла формирование диска моделировать вот с самого начала. Тут есть облако, оно начинает сжиматься, раскручиваться, превращаться в диск. Вот, но это очень сложная задача.
5: Подскажите, есть ли какие-то наблюдения и вообще теория, что происходит с протопланетными дисками у зарождающих систем из двух звезд?
1: Да,

0: это не значит сложностей.
1: В названиях университетов очень важно, как вы расставляете слова. Университет Токио, University of Tokyo, это не то же самое, что Tokyo University. Это определенный статус университета. Это статус, значит, который вот означает поддержку этого университетской жизни, университета самого из определенных фондов. University of Tokyo, да? Вот, также и море, Sea of Japan. Не Japan Sea, а вот Sea of Japan. И на этом есть нюанс. В Корее не признают это название.
2: Корейским морем.
1: И называют его Восточным морем.
2: Тоже неплохо.
1: Но в Северной Корее там тоже называют Северной Корее, тоже называют Восточным морем, но вот, по-моему, в Южной Корее иногда называют Корейское Восточное море. С таким вот немножко нюансом. Эта проблема здесь в том, что между Кореей и Японией очень долго была вражда. И хотя японцы, значит, от пути миграции в Японию, заселения Японии шли отчасти через Корею, тем не менее возникла вражда между жителями Японии и, значит, корейскими княжествами. И были взаимные набеги, то есть вторгались флотилии из Японии в Корею, из Кореи в Японию. И я был даже эпизод, и он очень известен широко в японской истории, это вторжение, попытка вторжения татаро-монгол в Японию.
2: Вот
1: это было в 12 веке.
2: Давайте об этом подробнее поговорим через несколько секунд. У нас в гостях Александр Григорьевич Островский, исполняющий обязанности заведующего лабораторией акустики океана. Говорим о Японском море.
3: Тайны океана.
2: Добрый вечер, здравствуйте, его там как раз Павел Картаев, и наш дорогой гость Островский Александр Григорьевич, исполняющий обязанности заведующего лабораторией акустики океана. Мы говорим сегодня о Японском море, и остановились мы, в общем, на взаимоотношениях корейцев и японцев, с чего все это началось, и закончили, опять же, на том, что вы сказали, что в 12 веке монголы-татары пытались вторгнуться в Японию.
1: Да, совершенно верно.
2: Каким образом?
1: Это очень большая флотилия. Я не помню сейчас, под чьим предводительством, но она направилась к берегам Японии через Цусимский пролив. И божественный ветер, вы знаете это название,
2: камикадзе, да,
1: разметал эту флотилию. Это был тайфун, который вот по счастливому стечению обстоятельств для японцев в это время прошел над проливом. И фактически, в общем, остатки этой армады, которые высадились у берегов Фукуоки, они, в общем, были встречены воинами японскими и потерпели полное поражение. А японцы построили стену, подобие такой некой великой китайской стены.
2: Только маленькая японская.
1: Вдоль всего побережья, да, вот этого острова, который, в общем, служил, они считали, будет преградой этому войску. Вот, поэтому была история очень сложная между татарами, корейцами и японцами, и поэтому название моря – это тоже предмет спора. И есть спорные территории, там это остров Токидо, по-моему, он называется по-корейски, а по-японски – Токишима. Это в самом центре Цусимского пролива.
2: То есть, получается, все страны называют это море по-разному. Мы говорим, что это Японское море, да. Японцы говорят, что Sea of Japan, корейцы говорят, Восточное море, да, там да, американцы да, еще да. по-другому, то есть вообще нет.
1: Американцы называют тоже, вот все европейские народы называют его типа а-ля Японское море.
2: Японское море.
1: Какими-то вариациями.
2: С вариациями, ага.
1: Вот. Но вы знаете, что там же произошло на знаменитое Цусимское сражение в 1905 году, и российский флот. В общем... Но отчасти не знаю научных, не знаю гидрографии, не знаю гидрологии достаточно хорошо этого района. Может быть, это была маленькая причина, но тогда все причины сложились в одну. Все светила выстроились в ряд. Потерпел полное поражение, сокрушительное. Значит, этот флот направлялся в Владивосток. И у Цусимских островов он был встречен японской эскадрой и был разгромлен.

0: Вот, поэтому надо знать.
1: А что не учли?
0: Науку. Ну, вы знаете, вот там определенное распределение течений есть, и маневры, которые совершал японский флот, они были, в общем, продуманными, но в один момент, перед началом, непосредственно перед началом сражения, японская эскадра выстроилась в линию и совершила такой разворот. То есть корабль за кораблем шли вначале на юг, а потом изменили курс на север, на северный, и стали выстроиться так, чтобы параллельно идти российскому флоту, и чтобы можно было корабль за кораблем обстреливать. Вот в этот момент, если бы российский флот открыл огонь первым и по головному судну японской эскадры, то сражение могло завершиться по-другому. И это было вообще и остается предметом определенной дискуссии военной, такой морской науки исторической. Но так или иначе, вот Японское море имеет очень интересные черты гидрологические и климатические. И их, конечно, надо вообще знать и для того, чтобы уметь распоряжаться ресурсами этого моря, и для того, чтобы в общем, его не загубить.
1: Значит, а море, в чем особенности?
0: Как я сказал, оно довольно большое по площади.
1: Но туда
0: втекает примерно вот ежесекундно, вы можете себе представить цифру, 2,8 миллиона тонн воды.
1: Каждую секунду?
0: Каждую секунду.
1: С материка?
0: Нет, втекает из Восточно-Китайского моря.
1: А. Это... А его все называют Восточно-Китайским?
0: Да.
1: Есть вариант?
0: Вот это с ветвью течения Куросио. Значит, течение Куросио, Куро – это по-японски черное. И вот это течение, оно, одна ветвь его проходит через Восточно-Китайское море, немножко южнее, и попадает, втекает в Японское море. Кстати сказать, вот именно с этим течением, благодаря, наверное, большой степени этому течению, вот здесь появились португальские мореплаватели в 15-м столетии,
1: да,
0: в 1547 году. Это знаменитый Франциско Хавьер, или Ксавьер, я вот не очень знаю португальскую транскрипцию. Но вот они принесли, были первыми, кто открыл Японию миру, то есть европейцам. 1547 или 45 год, и в 49-м или каком-то, в общем, году они получили аудиенцию у самурая, который правил в Кагошиме, это южный город на острове Кюсю, о котором я упоминал, и тот дал им разрешение на открытие миссии религиозной, христианской, католической. Но очень быстро об этом пожалел.
2: Но, насколько помню, там же до этого момента в Японии вообще все, кто пытался туда приехать, их же всех просто вообще не пускали, обстреливали, топили сходу вообще на подходах.
0: Да, Япония такая особая страна, что это была очень замкнутая страна, в которой власть принадлежала очень долгое время шогунату, то есть хунте фактически,
2: военщина, генералы,
0: да. Которая, в общем, держала на коротком поводке, условно говоря, императора и принимала все решения основные в этой стране, и она держала эту страну закрытой. И, значит, вот после того, как португальцы основали религиозную миссию, то в 1622 году, или даже немножко раньше, начались репрессии католиков, которых к тому времени было уже несколько сотен тысяч человек в Японии. Это начало разрастаться и начало угрожать строю. И они казнили католиков, около нескольких десятков человек, там два или три десятка, которые стали святыми в католической церкви. И, значит, это произошло все в Нагасаки.
2: Ну, вообще там все своеобразно, потому что, насколько я помню, в Японии вообще есть могила Христа. Ну, собственно,
1: настоящая.
2: Да. Ну, естественно, везде настоящая, конечно. Вот. И своя, собственно, понимаешь. Поэтому там взаимоотношения с религиями вообще особо, мне кажется.
1: Давайте продолжим, послушав новости. Последнее известие. У нас в гостях Александр Григорьевич Островский, исполняющий обязанности заведующего лабораторией акустики океана. Сегодня мы с вами изучаем Японское море.
3: Тайны океана.
2: До Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
1: Добрый
2: наш
1: вечер.
2: Гость Островский Александр Григорьевич, исполняющий обязанности заведующего лабораторией акустики океана. И сегодня мы говорим о Японском море и то, что вокруг Японского моря на суше тоже происходит. Вот Павлик тут поинтересовался, можно ли купаться в Японском море?
0: Давайте немножко расскажу. Я в 93-м году японцы попросили меня наконец заняться координацией сотрудничества между тогда молодой Россией и для изучения Японского моря. И был, в частности, ими инициирован проект совместный между Южной Кореей, Японией и Россией, который получил название «Кримс». «Кримс» — это переводится с английского языка «сливки». А по-английски, это, если расшифровать это название, перевести его на русский язык, то это примерно как исследование циркуляции восточно-азиатских морей. Вот. И
2: то есть аббревиатура.
0: Это аббревиатура «Кримс». И в 93-м году я вылетел по их просьбе во Владивосток зимой, чтобы подыскать подходящих партнеров. Я, конечно, знал и бывал там. Это институт, Тихоокеанский океанологический институт имени Личева, сейчас Дальневосточного отделения Академии наук, и Дальневосточный научно-исследовательский гидрометеорологический институт Росгидромета. Вот когда я туда приехал, значит, то ужас был, открылся мне в полной масштабе, потому что я увидел полностью замерзшее залив Петра Великого и вмороженные в лед суда, у которых разморожены, как сейчас говорят, двигатели. Это вот как если ваш автомобиль вы оставляете на ночь с водой в системе охлаждения, и у вас все лопнуло. Вот эти суда, которые лишили, ну, часть, конечно, внезапно финансирования в одночасье, остались...
2: Ну, в общем, фактически металлолом стоял, да, такой?
0: Ну, да. Но вот в Дальневосточном гидрометинституте им удалось сохранить флот на, как у Ильфа Петрова на причале были собаки дикие, гуляли и была поземка. В общем, 93-й год во всей своей красе. Но к чести тогда директора этого института Юрия Николаевича Волкова, он взял на себя обязательство перед японцами при любых условиях провести эту экспедицию первую. И единственным его условием фактически было, что они покупают топливо и обещают ему заправить его, бункеровать, как говорят моряки, в японском порту. И летом все японцы были, надо сказать, под напряженным очень ожиданием, придет судно или нет. Дело в том, что я теперь могу тайну раскрыть. С профессором, у которого я работал, в то время я уже был доцентом университета КСУ, и он взял, ему никто не доверил выполнение этого проекта за государственный счет, авансом, так сказать. Он должен был откуда-то найти деньги на то, чтобы выполнить это исследование. И он нашел их у своего брата, зубного врача, который дал ему эти деньги для того, чтобы заправить топливом.
2: Вот, если бы не зубные, если бы не дантисты, наука бы наша уже погибла давно.
0: И вот это судно по часам ровно пришло в японский порт в нужное время. Все были счастливы и довольны, и началась совместная работа. И эта работа продолжалась вначале в течение 3 лет, это первая фаза этого эксперимента. Она была очень удачной, потому что тогда, в общем, в нашей стране немножко были более открытые условия для проведения научных исследований, и удалось получить разрешение на работы в российской экономической зоне, и была поставлена измерительная аппаратура в чисто научных целях. Но подоплека была у этого такая, что в Японском море захоронены радиоактивные отходы Советским Союзом. Туда сброшено в глубоководную часть Японского моря котловину, так называемый японо-морский бассейн, контейнер с радиоактивными отходами. Это тогда было известно, и такой есть знаменитый академик, член-корреспондент Академии наук Яблоков, может быть, вы слышали его фамилию, который вот эту тему поднимал и активно, как с точки зрения защиты природной среды, ей занимался.
2: И, а что с этим уже сделали? Обеспокоены.
0: Они хотели узнать, в общем-то, есть ли радиоактивность в этих водах, насколько там.
2: Ну, даже если есть, а что уже сделаешь? Ее сбросили, оно там уже лежит на дне.
0: Да, тем не менее, в общем, это может быть какая-то и политическая игра, потому что можно использовать как некую такую политическую карту. Вот так, дополнительное средство нажима. Вы же знаете, что между Россией и Японией, в общем, не урегулированы территориальные разногласия по поводу островов Южной Курилы. Вот, и поэтому был интерес еще со стороны Министерства атомной энергии Японии вот к этим работам. И надо сказать, что все это закончилось благополучно в целом, потому что наши исследования выявили, что радиоактивности нет. Вот, и воды в этом отношении чистые. Но попутно удалось сделать очень большой объем научных исследований.
2: Провести
0: исследования по гидрологии. Ну, в частности, интерес представляло, как происходит водообмен между поверхностными слоями моря и глубокими водами, насколько сильно изменилось содержание, например, кислорода. Потому что у японцев были устаревшие данные на тот момент, они много этим занимались. В довоенное время проводили очень интенсивные гидрографические исследования, но после войны у них не было доступа к российской экономической зоне. И вот тогда они стали, когда получили этот доступ, они получили новые данные и, в общем, могли сопоставить тренды, то, что происходит, изменения. Но надо сказать, что Японское море, оно великолепно вентилируется. Это одно из самых богатых по содержанию кислорода вод.
2: А много ли там рыбы всякой?
0: Поэтому это море, которое очень много, очень богатая жизнь. И надо сказать, что там, по-моему, около 1000 видов рыб. И вот это в большой степени связано с его богатым содержанием кислорода.
1: А вентилируется, это значит, меняется вода, циркулирует,
0: да, постоянно? Значит, вот с юга туда приходит вода теплая и соленая, это из Тихого океана. Она имеет соленость около 34-35 грамм на литр воды. Это вот содержание примерно такое солей в Тихом океане, может быть, чуть повыше. А в северной части моря, там, где холодная зона, вот это севернее так называемого субполярного фронта, там идут процессы все время выхолаживания, потому что холодный воздух вторгается с материка, и интенсивное испарение происходит. И из-за того, что охлаждаются воды, они становятся более тяжелыми и опускаются вниз. И обычно вот такие процессы, они происходят до глубин 400-600 метров, а в особо аномально холодные зимы, они происходят до глубины примерно 3000 метров.
1: А насколько активен сейсмически этот регион?
0: Это очень активный сейсмический регион, но не настолько, как восточное побережье Японии. Вот. Поэтому эти все риски приходится взвешивать при производстве работ по гидрометеорологическим изысканиям. В частности, вот мы занимались изысканиями и в Амурском заливе в связи со строительством завода, предполагаемого завода по сжижению природного газа. И есть и работы в Козьмино, вот, коллегами из Тихоокеанского океанологического института. Поэтому там это серьезная проблема, которую необходимо учитывать. И вот, в частности, завод по сжижению природного газа, он предполагалось его строительство в бухте Перевозная, так называемая. Это мыс Ломоносов, это западная часть Амурского залива под Владивостоком. И изыскания выявили, что в этом месте проходит разлом земной коры, и поэтому там очень сейсмически опасная зона. И фактически это поставило крест на проекте строительства.
1: Перенесли там его, да, куда-то? Или
0: да, и там, ну, это вообще считается земля леопарда. Там было колоссальное движение общественности, ну, большое движение общественности Владивостокской против строительства. Знаете, что вообще это город Тигра. Там вот я летал туда так давно. Это было на осенью, в сентябре была конференция. И перед этим у них был огромный праздник когда весь город вышел на одну из улиц, все дети были разукрашены в тигров, все были, значит, пятнистые.
2: Полосатые.
0: Полосатые, да. В общем, все было это очень красиво, и это вообще какое-то такое вот впечатление оставило очень сильное. Я считаю, что вообще город очень молодой, Владивосток, там очень много университетов, туда съезжается молодежь, по-моему, с Дальнего Востока, из Хабаровского края.
1: Сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Александр Григорьевич Островский, исполняющий обязанности заведующего лаборатории акустики океана. Сегодня говорим о Японском море.
3: Тайны океана.
2: Вечер добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость Островский Александр Григорьевич, исполняющий обязанности заведующего лаборатории акустики океана. Сегодня мы говорим о Японском море и все, что вокруг Японского моря.
1: А вот говорят же, что еще и тоннели есть, да, под дном Японского моря, там, которые связывают острова японские.
0: Ну, это не совсем в Японском море, это вот между проливами. Проливов, да. Японцы очень большие деньги вкладывают в инфраструктуру, поэтому они строят мосты, причем иногда сами смеются над бессмысленностью, потому что, в общем, на острове никто не живет, а туда прокладывается мост с огромными деньги. В общем, понимаете, вот Япония – это такая страна, где у власти очень долго находилась либерально-демократическая партия. Эта партия, она пустила, в общем, как спрут своих людей во все сферы жизни. И, в общем, контролировала все. В частности, Японский центр морских наук и технологий, в котором я работал, в должности руководителя группы. Значит, там был, например, директор, это просто фактически партийный выдвиженец, который распределял финансы. И финансы были такие, что вот, ну, интересно заниматься крупными проектами, не напоминает вам ничего это. Вот, когда нужно строить большое судно, желательно бурить глубоководное бурение океан, земной коры, где затраты идут миллиардами долларов, вот, где нужно строить здания.
2: Но вы, надеюсь, большие проекты предлагали им.
0: Вот, и поэтому, в общем, таких много там довольно странных проектов, но так или иначе, эта страна, конечно, великолепно развитой индустрией, с населением очень работоспособным, очень творческим. Вот, ну, в общем, это было интересно очень.
1: Так, да. Расскажите о побережье Японского моря. Вот, допустим, приехали отдыхающие. Какой пейзаж их ожидает?
0: Знаете,
2: И в каких городах, скажем, у нас и в Японии Японское море есть?
0: Ну, в Японии можно купаться там до ноября. На побережье вот Кюсю, вот там, где я жил, рядом с Фукуокой.
2: А Окинава – это океан, получается?
0: Окинава – это вот Восточно-Китайское море, это южнее. И острова Рюкю, которые уходят туда, они уходят практически к тропическому кругу, то есть 20-23 градуса.
1: У нас море похолоднее, да? До ноября не покупаешься.
0: У нас северная часть Японского моря и холодная, значительно холоднее. И она разделена от южной части так называемым субполярным фронтом. И более того, вдоль побережья российского Приморья с севера спускается вода, которая иногда в иностранной литературе называют лиманским течением, потому что это течение, как они думали вначале, частично определяется водами Амура, которые впадают в Охотское море. Вот, но под Владивостоком места очень комфортные, и очень много отдыхающих, и мои друзья там проводят регулярно отпуск, и в летнее время, особенно в сентябре, когда очень хорошая погода и тепло, вода может подниматься до 20 градусов. Более того, вот 4 года тому назад, по-моему, или около того, туда заплыла акула, и был случай нападения акулы на человека. Акула, в общем, теплолюбивая. Вот тот из вида теплолюбивых. Поэтому меняется климат, значит, море становится более теплым. Там живут, конечно, медузы, которые ядовитые и кусаются. Но, в общем, это от этого нельзя избавиться. К сожалению, никак. Акулам это редкий случай.
1: Какая рыба водится там?
0: Вы знаете, я вот был на рыбалке вместе с японскими. С японцами. Значит, когда-то...
2: С японскими рыбаками.
0: Да, я вообще... Рыбалка в Японском море – это удовольствие. Это неописуемое удовольствие. И на судах, когда мы работаем там... Я и сейчас продолжаю работать в Японском море. мы ловим кальмара. Это красота, потому что вокруг вот стоят или кальмарницы. Кальмарницы – это небольшие суда рыболовецкие, освещены очень сильно, с очень интенсивным лампами для того, чтобы привлечь кальмара.
1: Они любят свет.
0: Кальмар любит
2: свет. Как бабочки, как мотыльки на цепи.
0: Да, и
2: летят.
0: Там лов идет колоссальный. А вот рыбу ловили мы вместе с профессором не так давно, ну, в общем, уже лет 6 тому назад или 5. Он меня пригласил на рыбалку. И мы вот из Фукуоки... Значит, вообще это происходит очень интересное событие, потому что представьте себе, как происходит, как это все организовано. Люди не знают друг друга никогда, никогда не видели. Они списываются по электронной почте и назначают друг другу встречу. И они договариваются заранее, какую рыбу они будут ловить. Только эту, больше никакую иную. Они выезжают, заезжает первый попавшийся рыболовецкий рыболовный магазин принадлежностей. Покупают такие тюки, но не тюки, значит, сумки такие, как вот у нас, извините, челночники, да, вот только плоская и длинная. Покупают брикетированный криль, замороженный. Угу. С удочками загружаются в машину, быстро все это бросают, подъезжают к бухте, где их ждет уже катер. Они там загружают из таких специальных ледовых колонн лед, забивают эти тюки, баулы, садятся на них, и даже на быстроходнейшем катере, капитан их тоже видит первый раз, кидают на пальцах, кто где будет сидеть, и вылетают за полчаса, долетают до центра Цусимского пролива.
1: Спасибо большое. Островский Александр Григорьевич у нас в гостях. Японское море. До свидания.
2: Всего доброго.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем знакомиться с астрономией. Мой прошлый рассказ был посвящен звездам. Ну, а главная звезда, как вы понимаете, это наше Солнце. Именно изучая Солнце, мы убедились и поняли, каков источник энергии в недрах звезд, что это термоядерные реакции. Термо, то есть тепловые ядерные реакции, когда горячая плазма позволяет ядрам атомов так близко подойти друг к другу, что они сливаются вместе, и происходит синтез из легких элементов, например, водорода, более сложных элементов, например, гелия. Ну, а потом и гелий, ядра атомов гелия тоже могут объединяться, и так далее, в более и более сложные элементы. Таким способом природа изготовила все более сложные, чем водород и гелий, элементы. Именно в недрах звезд они родились и сегодня окружают нас всей таблицей Менделеева. Сегодняшний урок будет посвящен только Солнцу. Понятно почему. Кстати, не удивляйтесь, это фотография Солнца. Очень непривычная на первый взгляд, но так мы видим Солнце из космоса с помощью специальных телескопов со специальными светофильтрами, пропускающими определенные спектральные линии тех или иных химических элементов в той или иной их возбужденной фазе, когда можно цветом окрасить какой-то химический элемент, представляя его на экране компьютера, и понять, какие температуры, какие напряженности магнитных полей, об этом мы еще поговорим, присутствуют в том или ином месте на поверхности Солнца. Итак, наше Солнце. Вот я сразу решил вас удивить и даже немножко напугать, написав, что Солнце – это опасная звезда. Ну, как же опасная, скажете вы? Солнце – это благо, Солнце – это жизнь, это свет, тепло, растения. Да, все так. Но надо быть очень аккуратным, если вы решите изучать Солнце, наблюдать Солнце, и тем более с помощью оптики, с помощью каких-то оптических приборов. Сразу вас предупреждаю, я неоднократно это говорил, но это надо много раз подчеркивать, чтобы не было никаких ошибок. А Солнце – очень мощный источник света. Это гигант, в котором сосредоточена почти вся масса Солнечной системы, и которая излучает практически всю энергию, освещающую и нагревающую планеты в нашей Солнечной системе. Поэтому надо быть очень аккуратным. Вот повторю еще раз вот этот результат своего нехитрого расчета. Если бы какой-то фантастический рефлектор собрал и направил на нашу Землю все излучение Солнца, как оно во все стороны разлетается, а мы его тут сфокусировали бы на Землю, то через 4 минуты все океаны Земли не просто закипели бы, они бы улетучились в космическое пространство, выкипели бы, Земля бы высохла. 4 минуты, и на поверхности Земли нет ни воздуха, ни воды. А через несколько суток нет и земного шара. Наша планета разлетелась бы на отдельные атомы. Вот такова гигантская энергия, вот здесь она записана, мощность излучения Солнца, 4 на 10 26 степени ватт. Произнести это число я просто не могу, это, ну, могу. Это миллиард миллиардов миллиардов. Если четверку округлить до десятки, будет миллиард миллиардов миллиардов ватт. Невероятная мощность. И очень хорошо, что далеко не все солнечное излучение попадает на Землю. Но поверьте, даже та малая доля, которая попадает, опасна для нашего зрения. Если вы собрались наблюдать Солнце, например, в момент солнечного затмения, обязательно запаситесь специальными очками –

не какими-то там темными пляжными очками, нет, они недостаточно поглощают солнечный свет. Есть специальные очки, у которых тонкая лавсановая пленка покрыта слоем металла, который пропускает лишь одну десятитысячную долю солнечного света. И вот только настолько ослабленный свет не повредит ваши глаза. Тем более, если вы смотрите на Солнце в телескоп, это чрезвычайно опасно. Необходимо применять специальные окуляры, это даже не просто окуляр, а целая система, которая там, с помощью призмы и зеркальца отбрасывает почти весь собранный телескопом свет в сторону. Вот тут я хорошо показываю так называемый окуляр Гюйгенса, большой телескоп-рефрактор, ЦЕИСовский, в Волгоградской планетарии. В Волгоградском планетарии он действует. Этот оптический механизм почти весь солнечный свет с помощью этого зеркальца отбрасывает в сторону, а в окуляр отправляет мизерную часть света, которой достаточно, чтобы увидеть поверхность Солнца, но не повредить зрение. К сожалению, если вы часто будете смотреть в этот окуляр, ваши глаза все равно будут повреждены. Это я говорю по собственному опыту. Именно в этот окуляр, именно этого телескопа, я довольно часто наблюдал солнечную поверхность. В годы своей школьной жизни, когда я увлекся астрономией, мы тогда жили в Волгограде, и вот наблюдая одним глазом, а именно правым своим глазом, я довольно сильно повредил сетчатку и хрусталик. Но мой правый глаз еще видит, но далеко не так хорошо, как левый. И, по крайней мере, надо реже заниматься прямыми наблюдениями солнечной поверхности, даже с помощью такого специального окуляра. Лучше всего использовать, вот, кстати говоря, здесь на штанге экран. И если вы из телескопа пустите луч света на экран, он замечательно покажет вам изображение Солнца и не повредит ваше зрение. При этом достаточно даже небольшого телескопа. Вот зрительная труба сравнительно небольшого диаметра, такая походная зрительная труба. Подставив сзади экран, вы получите изображение Солнца. В данный момент это было затмение Солнца. Видите, диск Луны надвигается на солнечный диск. Без проблем, без опасности испортить свои глаза, свое зрение, вы все детали, и там темные пятна на поверхности можете, движение лунного диска увидеть. Открою вам еще один секрет. Даже если у вас нет никакой оптики, вы можете получить изображение Солнца. Каким образом? В небольшой непрозрачной пластинке, например, кордонка какая-то, проткните концом шариковой ручки маленькое отверстие диаметром примерно в миллиметр, в полтора миллиметра, и у вас получится камера обскура, то есть солнечный луч пройдет сквозь маленькую дырочку, и сзади на экране будет изображение Солнца. Ну, вообще, бесплатный телескоп, который совершенно безопасен для нашего зрения, а солнечное затмение с его помощью можно легко пронаблюдать. И получите, вот даже можно экран фотографировать камерой вашего сотового телефона и получить серию прекрасных снимков поверхности Солнца. Конечно, астрономы редко смотрят глазом на Солнце, а в основном фотографируют с помощью фотокамеры, приспособленные к телескопу. Обычно мы получаем с поверхности Земли вот такие белые изображения солнечного диска. Иногда на них видны небольшие пятна. Это области чуть более прохладные. Ну, если температура, обычная температура солнечной поверхности около 6000 кельвинов, то температура солнечных пятен 4,5 примерно тысячи кельвинов. Но на фоне этой яркой поверхности они кажутся более темными. День ото дня можно следить за перемещением солнечных пятен, и вы можете таким образом измерить скорость вращения Солнца. Вы видите, в разные дни сделаны, с промежутком в 5 дней сделаны эти снимки, и хорошо видно, как вот это пятно переместилось вот сюда. И таким образом даже любитель астрономии может довольно точно измерять движение солнечного шара, его вращение вокруг оси, ось примерно вот так расположено, так, вот так, вот, навел указку, вот так ось вращения Солнца
расположена. Чуть подвину ее, вот, вот так. И вы видите, как диск Солнца, пятна на нем демонстрируют перемещение поверхности. В прошлый раз мы уже говорили об источнике энергии звезд, и у других звезд, и у нашего Солнца. Внутренняя его самая горячая и плотная часть, ядро Солнца, позволяют протекать там термоядерным реакциям. И выходящая оттуда энергия постепенно просачивается к поверхности звезды. Там, где высокая температура и плотность излучения большая, кванты мощные, яркие, они в основном переносят энергию, пробиваясь сквозь плотную солнечную плазму. Наверху, уже в верхних слоях звезды, недостаточно горячий свет, уже не гамма-излучение, а там ультрафиолетовое и мягкое рентгеновское излучение. И его кванты уже не могут вынести наружу всю энергию, генерирующуюся в центре. И они просто подогревают вот эти слои солнечного тела. И там начинается бурление, кипение вещества, конвекция, то есть перемешивание. Горячие нагретые слои газа всплывают, охлаждаются, становятся более плотными, тонут. И вот таким образом мы это каждый день, нагревая воду в кастрюле или там, когда варим суп какой-нибудь, видим, как всплывает и тонет вот эта вот внутренняя часть жидкости в нашей кастрюле. Донышко подогревает жидкость, а наверху она охлаждается. Примерно так же конвективные потоки переносят энергию. Вот перед вами математическая модель, трехмерная гидродинамическая модель того, как кипит, перемешивается вещество вблизи поверхности любой звезды, и нашего Солнца тоже. Оно разбивается на такие отдельные ячейки. Физики их называют ячейки Бенара, где в центральной части поднимается горячий поток, а потом, охладившись, в более периферийной части ячейки опускается вниз. И мы видим постоянно кипящую поверхность Солнца. Она в виде таких отдельных гранул перед нами представляется. Каждая гранула – это ячейка, конвективная ячейка Бенара. В центральной части гранулы поднимается горячий поток газа, а потом, охладившись, по периферии гранулы, ведь более темная периферия, он опускается вниз, и вот такое кипение непрерывно происходит. Не думайте, что это очень мелкие объекты. Размер каждой гранулы примерно 1000 километров. То есть это вполне такое заметное, заметного масштаба явление. То есть каждый поток в 1000, в 1500, в 2000 километров размером. Но когда мы смотрим от Земли, они нам представляются еле различимыми на гигантской поверхности Солнца. А вот область более прохладная, то, что мы называем солнечными пятнами. Их температура около 4500 кельвинов, все-таки заметно меньше, чем 6000 на невозмущенной поверхности Солнца, поэтому газ кажется нам довольно холодным. Но пятно – это сложное явление, и не сразу было понятно, по какой причине на поверхности Солнца образуются пятна. Как выяснилось, главной причиной их образования являются магнитные поля. Ну, любая звезда является носителем магнитного поля. Собственно, причина та же, что и происхождение магнитного поля у нашей планеты. Горячие электропроводящие слои вещества в недрах планеты, двигаясь, всплывая и опускаясь вниз за счет вращения планеты, я вам рассказывал об этом, генерируют магнитное поле. Примерно такого же механизм генерации магнитного поля в недрах звезд. Но иногда в некоторых областях поверхности магнитное поле усиливается. Горячие слои газа как бы сжимают силовые линии магнитного поля. И в тех местах, где магнитное поле усилено, плазме уже трудно пробраться сквозь него, трудно перемещаться в тех местах, где магнитное поле начинает само руководить движением плазмы. И тогда прекращается или сильно замедляется кипение вещества, вот это вот конвективное перемешивание, и остывает кусочек солнечной поверхности, остывает, сжимается, уплотняется, немножко приседает, вниз туда уходит, и получается такая воронка, куда
скатываются более горячие, более плотные слои, более горячие, менее плотные слои окружающего вещества. А у солнечного пятна вот эта область темная называется ядром пятна, ну или на языке астрономов тенью. Ну, конечно, это никакая не тень, ну вот так мы говорим, тень пятна. А периферийная область – полутень. Ну, на международном сленге амбра и пенамбра, а тень и полутень. Солнечные пятна иногда достигают гигантского размера, причем они все время эволюционируют, они изменяются. Вот перед нами группа солнечных пятен. Обычно история происходит так. Сначала появляется маленькое солнечное пятно. Оно начинает постепенно расти и вот представляет в какой-то момент из себя одно крупное, но все-таки единичное пятно. Потом начинает распадаться на части, делится пополам, из него, от него еще отпочковываются менее крупные, не такие темные образования. И пятно постепенно растет, меняет свой контраст, немножечко становится менее контрастным и в конце концов растворяется. Крупные солнечные пятна живут иногда месяц, иногда два месяца. То есть мы их можем увидеть на двух оборотах Солнца. Можем проследить, как оно заходит за горизонт Солнца и потом через две недели возвращается с другой стороны солнечного шара. А размер солнечных пятен бывает чрезвычайно крупным. Вот тут на этой иллюстрации в одном масштабе показана наша планета и крупное солнечное пятно, ну, даже можно сказать, группа солнечных пятен. Вот когда-то оно было одно, но потом оно распадается на части. Любопытно, что и магнитное поле, которое, собственно, руководит движением газа, оно тоже преобразуется. И, как правило, одно головное солнечное пятно имеет одну магнитную полярность, ну, например, северную, а другая часть пятна – южную полярность, как два полюса у подковообразного магнита. Поэтому силовые магнитные линии из одного пятна переходят в другое пятно. И такая магнитная арка получается из силовых линий магнитного поля, вдоль которой может двигаться ионизованный газ. Он же электропроводящий, а значит, он с магнитным полем очень хорошо взаимодействует, подчиняется ему. То, что происходит на поверхности Солнца, чрезвычайно важно для всех планет, особенно для нашей, потому что мы на ней живем. Явление солнечной активности – это фактически те явления, которые меняют внешний вид Солнца. Появление солнечных пятен, их преобразование, другие явления, которые в более высоких слоях солнечной атмосферы происходят и сменяют одно другое – все это мы называем солнечной активностью. Честно говоря, звезда Солнца – очень спокойная звезда. Нам крайне повезло, что мы живем рядом с такой спокойной звездой. Я бы сказал, поискать еще таких спокойных звезд, как наше Солнце. Но все-таки кое-какие изменения с ним происходят. Иногда поверхность Солнца покрыта мощными, крупными, многочисленными солнечными пятнами. И бывают периоды, когда вот это реальная фотография Солнца, сделанная в 2003 году, видите, какие огромные пятна были на поверхности Солнца. Земной шар тут был бы размером, ну, примерно вот с это небольшое пятнышко. А вот эти гиганты, они, конечно, представляют редкое, надо сказать, зрелище, но время от времени такое бывает. Иногда поверхность Солнца почти чистая, почти лишенная пятен, ну или несколько незначительных групп пятен. Можно, вот фотография 2012 года, вы можете увидеть. И такие периоды запятненности и почти свободный период от пятен, они сменяют друг друга более или менее регулярно. Можно сказать, что в среднем, с периодом около 11 лет, Солнце то покрывается пятнами, то освобождается от них. И астрономы уже несколько столетий следят за этой периодической солнечной активностью, потому что каждое солнечное пятно, оно, вообще говоря,
представляет потенциальную угрозу для нашей биосферы. Потому что солнечное пятно – это то место, где мощные магнитные поля присутствуют. А магнитное поле может быть источником большой энергии. Ведь магнитное поле, особенно сжатое движением солнечной плазмы, оно несет в себе большую энергию, оно может выплеснуть эту энергию в виде потоков горячего газа. Сейчас мы это увидим. И вот такие смены пятнообразовательной деятельности, в общем, мы говорим, это периодическое изменение солнечной активности, за ним астрономы следят, потому что для нас это очень важно на Земле. Собственно говоря, с момента изобретения телескопа Галилеем, а это было в 1609 году, астрономы не прекращали измерять количество пятен на поверхности Солнца. Начиная где-то с середины 18 века, это уже делается регулярно, и вот это вот периодическая кривая позволила нам как раз говорить о периодичности в смене пятнообразовательной деятельности. А сегодня мы уже понимаем, что пятно – это лишь один, и, может быть, даже не самый главный индикатор активности Солнца. Есть и другие индикаторы по радио, по рентгеновскому, по ультрафиолетовому излучению Солнца. Мы тоже видим, что Солнце то становится более активным, то менее активным. Были периоды, и вот особенно вот этот период, так называемый маундеровский минимум в активности Солнца, когда в течение многих десятилетий на его поверхности не появлялось ни одного пятна. Удивительно, но Солнце как бы затихло на некоторое время, прекратило проявлять активность, а потом возобновило опять. Вообще говоря, по изучению древних слоев льда, например, в Антарктиде или в Гренландии, по изучению древних пород деревьев, ну, есть деревья с возрастом 3-4 тысячи лет, вот баобабы некоторые, секвойи тоже долго живут, мы можем судить по годовым кольцам дерева, по слоям льда, накопившимся в Антарктиде и Гренландии, можем судить и о более поздних, более ранних, точнее говоря, эпохах в жизни Земли и по тому, как Солнце отмечало свою активность на Земле. Потому что, когда много пятен на Солнце, при этом часто происходят взрывы рядом с пятнами, солнечные вспышки их называют. Сейчас я покажу, как это происходит. И в атмосферу Земли влетает много элементарных частиц, протонов, то есть радиации космической. И они вызывают некоторые химические изменения в атмосфере Земли. И это записывается в растущем дереве, в отлагающихся слоях снега и льда в Антарктиде и в Гренландии. Таким образом, мы можем определенные представления о том, как Солнце в течение последних тысячелетий проявляло себя, можем судить. Но, конечно, сегодня мы изучаем Солнце детально с помощью наземных и космических телескопов. Сквозь специальные светофильтры мы можем фотографировать поверхность Солнца в определенных спектральных линиях. Вот в данном случае перед вами портрет Солнца в линии излучения водорода. И мы хорошо видим, что на фоне более или менее однородной солнечной поверхности есть области более горячие. Тут водород нагрет сильнее, и он сильнее излучает. Есть области более холодные, вот эти темные прожилки. И это не что иное, как более прохладные облака водорода, летающие или висящие над основной поверхностью Солнца. Можем применить другие светофильтры, которые выделяют линии излучения, например, железа ионизованного, гелия ионизованного. И каждый такой светофильтр представляет нам Солнце немножко по-разному. И некоторые особенно полезны в том смысле, что в контурах рисунка мы четко различаем поведение магнитных полей. Вот обратите внимание, силовые магнитные линии, я говорил вам, здесь пятно солнечное, от одного его края к другому, точнее, группа солнечных пятен, от одного пятна к другому пятну. Силовые линии магнитного поля просто описывают дугу от северного к южному магнитному полюсу. И мы на таких фотографиях четко различаем магнитный портрет как бы, поверхности нашего светила. А от магнитных, от поведения силовых линий магнитного поля зависит и поведение разреженного
электропроводящего газа. Если силовые линии магнитного поля имеют достаточную силу, достаточное напряжение, чтобы выбросить газ с поверхности Солнца, то это происходит в виде таких вот протуберанцев, то есть выбросов плотных облаков газа с поверхности Солнца в космическое пространство. В общем, если честно сказать, из любой точки солнечной поверхности газ постепенно испаряется. Происходит такой медленный отток солнечной плазмы во всех направлениях. Это такой спокойный солнечный ветер, его называют. Солнечный ветер – это такой однородный, более или менее однородный поток солнечной плазмы. Но в некоторых местах, где магнитное поле усилено, и оно может вытолкнуть большое количество газа или поднять его над поверхностью Солнца, образуются вот такие горячие облака, яркие облака – протуберанцы. Давайте посмотрим серию фотографий, на которых это хорошо видно. Здесь это на краю солнечного диска видно, была мощная область активная, где произошла солнечная вспышка. Магнитные поля приняли такую конфигурацию, что в них, как в ускорителе элементарных частиц, протоны, заряженные ядра или атомов водорода, разогнались, ударили по плотной поверхности Солнца, нагрели ее, и за счет высокой температуры и высокой напряженности магнитного поля, давления силовых магнитных линий, начался подъем вот такого активного протуберанца, то есть выброс горячего газа с поверхности Солнца в космос. Часть этого газа действительно улетучилась, улетела в космос. Другая часть, немножко остыв и уже потеряв вот эту выталкивающую магнитную силу, потом вернулась обратно. Вы видите, часть газа по силовым магнитным линиям, потому что магнитное поле не пускает горячий газ двигаться поперек силовых линий. Помните закон Лоренца, магнитное движение заряженные частицы может легко происходить вдоль силовых магнитных линий, но с трудом поперек. Двигаясь поперек, частица как бы возвращается обратно, наматывается на силовую линию магнитного поля. Вот газ начинает падать обратно, но часть его улетела от Солнца туда вдаль и покинула поверхность Солнца навсегда. В моменты солнечных затмений мы видим это очень четко. Мы видим однородные потоки плазмы, вот эти вот еле заметные, и более мощные потоки плазмы в виде таких языков, покидающие поверхность Солнца. Причем в них иногда, если приглядеться, структура магнитных полей даже видна. Вот такие арки магнитного поля, которые начинаются и заканчиваются на поверхности Солнца. Это Луна перед нами. Кстати, обратите внимание, темная сторона Луны видна, если присмотреться. Как это называется? Помните? Пепельный свет Луны. Наша планета, Земля, отраженным солнечным светом освещает темную сторону Луны. Но нас сейчас интересует вот эта вот солнечная атмосфера. Она все время разная. Все время на поверхности Солнца меняется ситуация, меняется конфигурация магнитных полей, поэтому при каждом затмении мы видим ту или иную форму солнечной короны. И она тянется очень далеко. Чем больше экспозиция фотографии, тем более далекие области солнечной короны нам удается проследить. Это, кстати говоря, очень нелегко сделать. Специальная фототехника нужна, которая позволяет заметить и слабо светящиеся далекие области короны, и очень ярко светящиеся, но все-таки не теряющие свою структуру на этой фотографии из-за яркости, внутренние части короны. Вот замечательный снимок позволяет нам увидеть солнечные потоки солнечной плазмы, уходящие с его поверхности. Довольно долго астрофизиков мучил вопрос, а какова температура солнечной короны? Ясно, что она высокая. Если бы это был холодный газ, он бы далеко не улетел, он бы упал обратно на Солнце. Когда измерили температуру газа, плазмы в солнечной короне, оказалось, что она неожиданно высокая, более миллиона кельвинов. На поверхности Солнца 6000, а над поверхностью более миллиона. Как же так?
Что нагревает здесь газ? Источником тепла является сама звезда, ее поверхность довольно холодная, 6000 кельвинов, а поверхность газа над ней, температура газа над поверхностью Солнца намного выше, чем у поверхности. Вроде бы этого не может быть. У нас на плите конфорка всегда горячее, чем кастрюля с супом, которая на ней стоит, иначе тепло не прошло бы от конфорки к жидкости внутри кастрюли. А тут ситуация кажется обратная. Источников энергии нет, а корона горячее, чем сам источник энергии, собственно, звезда. Довольно поздно появились соображения относительно того, как же все-таки энергия сквозь холодную поверхность Солнца переходит и просачивается туда к горячей солнечной короне. Частично в этом виноваты магнитные поля. Их колебания, так называемый магнитоплазменный звук, переносит энергию из недр Солнца в солнечную корону. Но в самые последние годы выяснилось, что есть еще один источник энергии – микровспышки. Вот обычно мы видим на поверхности Солнца яркие, мощные вспышки, а еще происходят мелкие, еле заметные, но в большом количестве. И в сумме они дают необходимый поток энергии для нагрева солнечной короны. Ну, когда я говорю «микро», я имею в виду в масштабах Солнца. На самом деле каждая такая микровспышечка, она по эквиваленту энергии намного мощнее любой водородной бомбы, которую человечество когда-либо изготавливало и взрывало на Земле. Вот тут написан тротиловый эквивалент каждой такой вспышки. Но я напомню, что мегатонные ядерные бомбы, термоядерные, они стали пределом нашей военной техники. А на Солнце каждая микровспышка намного мощнее такой термоядерной бомбы. Но в масштабах Солнца это, конечно, незначительный поток энергии, но в целом от всех многочисленных вспышек достаточно энергии, чтобы поддержать высокую температуру миллиона, иногда до 2 миллионов кельвинов, до такой температуры нагрета солнечная корона. Весь этот поток плазмы летит во все стороны, в том числе и в сторону нашей планеты. Большое благо для Земли, что она обладает довольно мощным магнитным полем. А горячий ионизованный газ не может пробиться сквозь магнитное поле. Он его, конечно, поджимает, но магнитное поле Земли сопротивляется и отводит потоки солнечной плазмы от нашей планеты. Изучают это явление, оно очень важное для нас, многочисленные космические обсерватории. Вот одна из них нарисована, это знаменитая обсерватория СОХО. Она летает за пределами магнитосферы Земли и изучает Солнце. А в последнее время запущено еще несколько аппаратов прямо туда, вот в непосредственную близость Солнца, и там они на месте изучают эти интересные процессы. Но все-таки вдоль силовых магнитных линий некоторое количество заряженных частиц, летящих от Солнца, просачивается к Земле и попадает в атмосферу нашей планеты в районе магнитных полюсов. Они недалеко от географических полюсов находятся, поэтому в атмосферу Земли время от времени мощные потоки солнечной радиации влетают и поглощаются на высотах от 50 до 500 километров от поверхности Земли. Но поглощаясь, при этом возбуждают атомы нашей атмосферы, молекулы нашей атмосферы, и они светятся в виде замечательного явления полярных сияний, северного и южного в районе Антарктиды, полярных сияний. Не только на нашей планете это происходит. На любой планете, обладающей магнитным полем, а все планеты-гиганты, Юпитер, Сатурн и другие обладают магнитным полем, там тоже происходит полярное сияние, потому что магнитное поле концентрирует потоки солнечной радиации вблизи магнитных полюсов. Вот Сатурн, и в ультрафиолетовом диапазоне хорошо видны полярные сияния в районе его географического, и там же находится и магнитный полюс этой планеты. Замечательное явление, которое легко объясняется современной физикой. В заключении своего рассказа я вам посоветую несколько книг о Солнце.
и о тех процессах, которые на нем происходят. Дело в том, что Солнце очень хорошо изученная и очень важная для нас звезда. Вот недавно вышла замечательная книга Дмитрия Дмитриевича Соколова о магнитах космических, небесных, но на самом деле в основном она посвящена магнитным полям Земли и Солнца. Есть замечательная книжка Сергея Масликова о том, как солнечные затмения позволяют нам изучать внешние слои солнечной атмосферы, ну и вообще о том, какие это замечательные, красивые явления космические, которые нам доступны. Еще несколько. Вот я со своими коллегами написал книгу вообще о звездах, ну и в том числе о Солнце. А, собственно говоря, о Солнце несколько книг посвящены его физике, его проявлением Солнца на Земле. Автор Сергей Артурович Язев, очень крупный специалист по физике Солнца из Иркутска. И вот эти книги, они очень легко написаны. Я вам советую их для расширения вашего кругозора в этой интереснейшей теме. Всего доброго. До свидания.

Париж, Лувр, крыло Денон. По статистике, в зал итальянской живописи ежегодно приходит 8,5 миллионов человек. Ценители живописи и просто любопытные преодолевают сотни тысяч километров, чтобы своими глазами увидеть самый загадочный портрет в мире – портрет Моны Лизы дель Джоконда кисти Леонардо да Винчи. Она снисходительно улыбается любому из желающих с ней пообщаться. Ей не опасны ни вспышки фотоаппаратов, ни посягательства вандалов, ведь 500-летнюю таинственную итальянку надежно защищает пуленепробиваемый стеклянный саркофаг. Она неприкасаема не только для толпы паломников, но даже для реставраторов и хранителей музея. Однако столь знаменита Джоконда была не всегда. Буржуазный вкус первой половины XIX века отдавал предпочтение красавицам Рафаэля и Мурильо. Святое семейство Рафаэля, к примеру, оценивалось в 10 раз дороже портрета кисти Леонардо, а Примадонной Лувра тогда была Дева Мария с картины Мурильо. Портрет Джоконды был одним из любимых произведений Леонардо. Он сам привез свою работу из Италии во Францию, когда принял приглашение короля Франциска I занять пост придворного архитектора и инженера. Через 3 года гений эпохи Возрождения покинул этот мир, а французский монарх, выкупив Мону Лизу у его наследников за баснословные деньги, повесил портрет в своем кабинете. Но ни предпочтение автора, ни королевская любовь не помогли Джоконде прославиться. Загадочную улыбку молодой флорентийской дамы никто не замечал. Так было до той поры, пока про нее не написал французский поэт Теофиль Готье. Как истинный представитель романтизма, он стремился увидеть то, что скрыто от поверхностного взгляда, проникнуть в тонкую материю духовного мира, прикоснуться к тайне великого мастера. И все же искусствоведы середины XIX века были единодушны во мнении. «Мона Лиза» вовсе не лучшее произведение великого Леонардо. В тот момент от всемирной славы картину отделяло всего несколько десятков лет. Как гласит древняя мудрость, оценить что-либо можно только путем лишения. Так и случилось. 21 августа 1911 года Джоконда пропала. Ее похитили. Недалеко от места преступления была найдена пустая рама. Один из сотрудников музея утверждал, что видел картину на месте около 7 утра, а уже через час она исчезла. Охранник признался, что ненадолго покинул свой пост, чтобы выкурить сигарету, но в столь ранний час посетителей в музее быть не могло. К тому же это был понедельник, то есть день, когда Лувр закрыт для посетителей. Получалось, что Джоконду украл кто-то из сотрудников музея. Таковых было несколько сот человек. И все они утверждали, что, увидев 4 железных штыря вместо портрета, решили, что работу забрали на реставрацию. Следователи прорабатывали множество версий, но все они неизбежно приводили в тупик. Кража картины Леонардо да Винчи чуть было не обернулась международным скандалом. Французы, жаждавшие реванша за поражение во франко-прусской войне 1870 года, назвали среди подозреваемых имя германского кайзера Вильгельма II. Газеты писали, что именно он приказал своим агентам украсть Мону Лизу, чтобы доказать слабость Франции. Немцы же, в свою очередь, утверждали, что кража Джоконды – уловка французского правительства, которое хочет спровоцировать новую войну. Подозрение на соучастие в преступлении пало и на художника-авангардиста Пабло Пикассо. Ему припомнили смелое высказывание о том, что музей – это гробница искусства, скрывающая шедевры от настоящей жизни. Друг Пикассо, поэт Гийом Аполлинер, был арестован. Впрочем, за неимением улик версия об их причастности к исчезновению шедевра испарилась бесследно, так же, как и сама картина. Главным героем в деле Моны Лизы стала не полиция, а пресса. Детективная история, дополненная бесконечным количеством версий и окруженная всевозможными слухами, не сходила с первых полос популярных изданий.
Джоконда, кисти Леонардо да Винчи, превратилась в мировую сенсацию, и теперь ее знали в лицо все – и школьники, и торговцы, и банкиры. Джоконда стала главным персонажем не только криминальной, но и светской хроники. И только новая сенсация – гибель Титаника – вытеснила сообщение о расследовании кражи Джоконды с первых полос журналов и газет. И вот 2 декабря 1913 года, через 2 с лишним года после исчезновения картины, некто Леонардо предложил флорентийскому антиквару Альфредо Герри купить у него пропавшую Джоконду за 500 000 лир. Назвавшийся именем автора «Моны Лизы» действительно привез картину из Парижа во Флоренцию в дорожном сундучке с двойным дном. Полотно оказалось надежно спрятано среди грязных рубашек и носков. Уже на следующий день обладатель шедевра был арестован. То, что он рассказал на допросах, вновь стало поводом к сенсации. Конечно же, преступника звали вовсе не Леонардо. Он, Винченцо Перуджа, некоторое время работал в Лувре, и именно он смастерил особый короб раму из стекла, куда для защиты от вандалов поместили Джоконду. В тот роковой понедельник, когда в Лувре был выходной, его впустил ничего не заподозривший знакомый сторож. Оказавшись один на один с Моной Лизой, итальянец снял картину со стены, вышел на боковую лестницу, вынул ее из рамы и спрятал под своим рабочим халатом. Придя домой в свою комнатушку на улице госпиталя Сен-Луи, похититель спрятал Джоконду под матрац, да так и спал на полотне да Винчи больше 2 лет. Свои действия Перуджи объяснил, он хотел со временем вернуть шедевр родной Италии. Учитывая патриотизм Винченцо Перуджи, суд смягчил приговор. Преступник получил всего 1 год тюремного заключения. А портрет госпожи Лизы Джоконды на родину так и не вернулся. Он остался на своем месте в Париже. Впрочем, его место в мировом изобразительном искусстве было теперь совсем иным. Теперь, после кражи и чудесного обретения, слава Джоконды во много раз превзошла славу оперных примадонн и звезд Голливуда. Туристы всего мира, посещая Париж, первым делом стремятся попасть в Лувр, чтобы лично убедиться в загадочности улыбки и почувствовать биение пульса героини Леонардо да Винчи. Она стала столь популярна, что в среде снобов-интеллектуалов даже возникла реакция отторжения Джоконды. Некоторые запальчиво утверждают, что любимица толпы Мона Лиза не производит на них особого впечатления и ничем не примечательна. Впрочем, ее величие столь несомненно, что теперь она сама вправе выбирать, на кого производить впечатление, а на кого нет. Таинственная дама взошла на престол и стала легендой во многом благодаря преступлению и интригам. Никому неизвестный итальянец Винченцо Перуджа, желая заработать и восстановить историческую справедливость, вернуть Джоконду итальянцам, совершил гораздо большее. Сам того не ожидая, он помог шедевру Леонардо стать достоянием мира, а заодно вписал свое неприметное имя в историю изобразительного искусства.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэм. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам поведает о возвращении лютоволка, клонировании мамонта и вечной мерзлоте. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Ну что ж, я думаю, что можно без особых предисловий начинать. Всех на всякий случай тоже поприветствую. Вот, хотя уже приветствие состоялось, но думаю, лишним не будет. Итак, давайте сразу начнем вот так вот сходу разбираться, почему у нас такая странная тема появилась. Хотя я думаю, что многие в курсе, если не все в курсе. 8 апреля 2025 года появились во всех газетах сообщения о том, что наконец-то ученым удалось возродить древнее животное. Если быть точнее, то это так называемый ужасный волк или же лютоволк. Но если лютоволк – это название из сериала «Игры престолов», то ужасный волк – это действительно официальное его название, официальное название рода и вида. Dire wolf, соответственно, по-английски это звучит. И вот этот самый ужасный волк, вроде как по сообщениям такого известного и, я бы даже сказал, надежного достаточно в какой-то степени, по крайней мере, хорошо проверяющего обычно свои источники издания Time, вот они тоже, пожалуйста, пишут о том, что ужасный волк возрожден. Даже такую вот красивую обложечку сделали, видите, это обложка майского выпуска, еще не вышел, обложка из будущего. И здесь изображен тот самый ужасный волк, симпатичненький такой, кстати, не такой уж он и ужасный. И зачеркнуто слово «extinct», что все, больше, значит, ужасные волки у нас не вымершие. Действительно ли удалось совершить тот самый грандиознейший прорыв, о котором так долго и упорно все говорят? Настолько ли он грандиозный? Есть ли тут хоть какой-то прорыв? Удалось ли возродить древнее животное? Вот обо всем этом поговорим. Ну, плюс поговорим, в принципе, о перспективах того, насколько возможно возродить древних животных по тому уровню технологий, который у нас есть на данный момент. Что для этого нам нужно? Какие у нас есть материалы для того, чтобы возрождать древних животных? Ну и, собственно говоря, вообще-то говоря, нужно ли нам возрождать каких-то древних животных? Ну и прежде чем перейти к более каким-то сложным и в том числе даже, может быть, философским и этическим проблемам, поговорим немножечко о биохимии. Тема, сразу могу сказать, не очень-то моя, не очень я ее люблю, поэтому я постараюсь ее сегодня минимализировать просто по техническим причинам, но совсем без биохимии, без знаний и представления о строении ДНК и РНК, без таких словосочетаний, как CRISPR-Cas, слов клонирования и прочее, сегодня, ну, мы никак не обойдемся, поэтому чуть-чуть поговорить об этом придется. Итак, что же это такое страшное и непонятное перед нами оказалось? Вообще-то говоря, штука очень даже простая. Эту штуку вот буквально на прошлой неделе мне один из ребят, с которыми мы занимаемся в зоопарке, нарисовал буквально секунд за 30. Вот. Но нарисовал, конечно, не совсем в таком виде, в котором вы ее сейчас видите, а скорее в том виде, в котором она там просвечивает где-то на фоне моей презентации. Это молекула ДНК, а точнее говоря, это часть молекулы ДНК, это вот кусочек молекулы ДНК. Почему она такая странная и почему она не похожа на просто обычную завернутую двойную спираль? Ну, потому что здесь она показана чуть-чуть более детально, чтобы было понятно, что это такое. Мы действительно настолько привыкли к тому, что ДНК это вот какая-то загогулина такая двойная, что мы частенько забываем, что все-таки это молекула. Причем молекула довольно-таки сложная. Больше того, это молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты. То есть там есть как бы и все, что нужно кислоте. С точки зрения химии это действительно кислота. И вот еще всякие там дезоксириба кто-то там присутствует. Очевидным образом молекула ДНК – это сложная, очень сложная молекула и очень большая. Она способны формировать длинные цепочки из каких-то более-менее повторяющихся элементов. Иными словами, эта молекула получается такая, как бы это сказать-то? Ну, в общем, полинуклеотидная, вот, что состоит из множества элементов. И каждый из ее кусочков – это отдельный кирпичик, который, собственно, носит название нуклеотид.

есть азотистое основание, еще более сложная молекула, вот она уже шестиугольная. И самое главное, что если эти части в каждом нуклеотиде одинаковые, в рамках единой дезоксирибонуклеиновой кислоты или же рибонуклеиновой кислоты или РНК по-другому, то вот эти элементы будут меняться, и, собственно говоря, именно они будут писать код жизни. Это те самые слова, которые меняются, те самые значки, которые, вот, собственно, разные. И они бывают вот таких пяти разных типов. Это аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил. При этом тимин бывает только в ДНК, а урацил, соответственно, только в РНК. Но так как нам сейчас больше интересует, нас сейчас больше интересует ДНК, то у нас, получается, в ДНК присутствует либо аденин, либо гуанин, ну, как не либо, всегда присутствует аденин, гуанин, цитозин и тимин. Вот эти четыре основания. И из них, значит, строится вот такая вот сложная цепочка. Ну вот еще разочек, более такая привычная уже моделька показана, более простая. И вот мы здесь видим, соответственно, посерединке разными цветами отмечены вот эти все азотистые основания. Для простоты сахар, остаток фосфорной кислоты исключают, делают вид, что их вообще нету. А вот эти вот все цитозины, гуанины, аденины и тимины шифруют по одной первой букве, с которых они начинаются. И дальше вот, собственно, этими буквами начинаются. С точки зрения вот этой вот биохимии комплементарно первой цепочке, но она будет ее, ну, как бы повторять только наоборот, только другими словами. Ну, и из-за того, что по правилу комплементарности всегда эти цепочки воссоздаются, получается, что всегда по одной молекуле ДНК только одним единственным образом может другая молекула ДНК комплементарно ей быть создана. И поэтому, когда у нас две цепочки разделяются, комплементарные им потом выстраиваются, получается две абсолютно идентичные, две цепочечные молекулы ДНК. Так, собственно, жизнь себя и дублирует. Ну и напомню тоже такой вот, думаю, более-менее очевидный факт, что ДНК, оно является информацией, которая несет в себе все, абсолютно все, что есть в организме. Другой разговор, то, что в каждой клетке только определенная часть ДНК, грубо говоря, работает. При этом само ДНК не работает, работают уже РНК, потом по ним создаются белки, но в любом случае только часть ДНК, часть информации используется в какой-то определенной клетке. Поэтому клетки у нас все разные. То есть, например, в нервной клетке определенная часть ДНК способствует синтезу определенных белков и определенному строению клетки. В итоге это все приводит к строению клетки. А еще обернуто вокруг специальных тоже белочков, гистонов, и затем максимально плотно вот так вот сложено красивыми вот такими вот узорами, и затем эти узоры еще в более сложную конструкцию собраны, и это позволяет ДНК не разрушаться. Так-то ДНК, она очень длинная. Например, у человека ДНК одна цепочка имеет длину больше 2 метров. Но чтобы все это уместить в одну клетку, приходится ее максимально плотно утрамбовывать. Итак, что такое ДНК, плюс-минус вспомнили. Теперь попробуем вспомнить, что же такое клонирование. Вспомним мы это на примере пресловутой овечки Долли, которая была самой первой клонированной овечкой. Вот я, кстати, когда готовил эту лекцию, был немножко удивлен. То есть уже настолько мы привыкли к тому, что мы можем что бы то ни было клонировать, что вот у меня, конечно, как у человека еще более-менее молодого, складывается впечатление, что клонирование, оно было как-то плюс-минус всегда. Ну, может, конечно, не совсем всегда, но, наверное, вот когда там ДНК изобрели, вот после этого буквально сразу там уже и клонировать начали всех подряд. Ну, не изобрели, а открыли ДНК, что вот она такая двойная вся из себя где-то там в 50-е годы, и вот, значит, сразу после этого клонировать начали. Оказывается, ничего подобного. После того, как открыли структуру ДНК, еще десятилетия ничего мы не клонировали. И первая овечка появилась только в 96-м году. То есть буквально на моей памяти, хотя, конечно, в 96-м году я еще ничего особо не запоминал. Давненько это было все-таки. Вот. Но все-таки клонировать мы, получается, клонируем только последние 30 лет. Даже чуть меньше, 29 лет. Но за эти 29 лет уже тоже многое успели мы в клонировании многих успехов добиться. Итак, что же, собственно говоря, сделали с овечкой бедной? Взяли овцу породы Финн-Дорсет. Из вымени выделили клетки молочной железы.

Дальше их положили в питательную среду и оставили их там, пусть бутыхаются. Затем взяли другую овцу. Из нее взяли яйцеклетку. Из этой яйцеклетки удалили ядро клетки. Разумеется, вместе с ядром. Ядро, это, я напомню, как бы такой центр информационный в клетке. Он контролирует все процессы в клетке, и контролирует он за счет, собственно, молекулы ДНК, которая там в хромосомах спрятана. Именно в ядре находятся хромосомы, в хромосомах на гистонах навернута ДНК, и вот ДНК-то, собственно говоря, за все процессы, которые будут в организме реализованы и отвечает. И вот взяли, и вот эту вот самую суть самой клетки, ее информационный центр удалили. Получилась просто пустая клетка, которая, конечно же, скоро бы погибла, но ей этого сделать не дали, и в эту клетку внедрили снова ядро. Ядро из другой клетки, из клетки донора. И вот, значит, они вот так вот слились, эти клетки, и в новой вот единой клетке получилось ядро уже от вот той самой овечки, которую клонировали. И потом, собственно говоря, эту яйцеклетку подсунули в виде эмбриона суррогатной матери, и она уже выносила овечку Долли. Овечка получилась полным клоном исходной овцы, ну, потому что, в принципе, какая бы там ни была клетка, а генетическая эта информация, вот она отсюда пошла. Поэтому здесь полностью была генетическая информация, как у исходной.

0: раковых заболеваний, но ужасного волка продолжает свой род. Так вот, ослы и лошади вообще-то это один единственный род, род equus, только разные виды. И их расхождение было не таким длительным. Я сейчас точно не вспомню, но, по-моему, это пару миллионов лет. Ну вот уже, пожалуйста, за пару миллионов лет скрещиваться еще могут, а вот уже плодовитое потомство не дают. Тигры и львы, например, это тоже разные виды. Скрещиваться они могут, и они, кстати, дают потомство вполне себе. Но это все-таки только разные виды, и их расхождение тоже там, может, пару миллионов лет произошло. Как правило, за 5 миллионов лет там уже ситуация сложнее, и там уже скрещивание невозможно вообще. Ну, надо смотреть конкретную ситуацию.
1: Хотим выразить сказать спасибо нашим слушателям за поддержку вашими донатами. Диплодок, Наталья, Будься, Верт, Евгений, Лиза, Виталий, Максим, Светлана, Непанозаврус, 65. Вот последний донат Светланы, 3000. Светлана, большое спасибо.
0: Спасибо, здорово.
1: Поддержите нас. Виталий пишет, Ярослав Попов, спасибо. Светлана тоже говорит спасибо вам. А мы вам говорим спасибо за ваши донаты, за поддержку. И следующий вопрос. А кто утверждает официальные русские названия видов? С латынью понятно, что про описание вида. А кто, например, решил официально, что переводить надо именно «ужасный волк»?
0: У нас нету какой-то комиссии, которая бы это четко бы утверждала, и чаще всего вот такие названия, которые уже давно закрепились, вроде ужасного волка, там, пещерного льва, пещерного, там, не знаю, медведя, мамонта и так далее, это названия просто, которые уже давно, скажем так, ушли в народ, которые давно фигурируют по разным книгам, и популярным они очень. И их не то, чтобы кто-то утверждал, но просто они уже где-то когда-то у кого-то родились в голове и потом в дальнейшем народе закрепились. Причем иногда бывает, что для одного животного даже несколько названий существует, хотя это реже происходит. Ну и, собственно, потом уже просто пользуются тем, что есть. Когда речь идет о новых каких-то животных, их чаще всего не переводят вообще, а просто русифицируют латинское название и все. Но иногда берут и просто переводят латынь. То есть редко, конечно, бывает такое, чтобы кто-то специально придумывал какое-то название и его потом утверждал. Ну и здесь уже можно более-менее четко все проверить, потому что ну, как бы название латинское есть, если его переводить. Оно переводится, как правило, довольно четко единственным способом, и в дальнейшем этот перевод можно использовать как русское название.
1: Искусственный интеллект может помочь в расшифровке ДНК различных животных?
0: Я думаю, что искусственный интеллект может помочь вообще много в чем. Искусственный интеллект – это в некотором плане, по крайней мере, как это сейчас выглядит, не знаю, что будет там буквально через пару месяцев, потому что все очень быстро меняется, но сейчас это как инструмент, новый инструмент, который можно по-разному использовать в разных совершенно сферах жизни. Я думаю, что если написать соответствующую программу, он очень здорово может помочь в расшифровке, ускорить процесс расшифровки ДНК. Я думаю, это вполне возможно. И больше того, я прям... Ну, конечно, как говорится, голову на отсечение не дам, но у меня есть такое очень глубокое убеждение, что это уже делается, что наверняка он уже используется для этого.
1: Следующий вопрос. А почему генные инженеры в фильме «Парк юрского периода» вживляли ДНК динозавров в лягушку? Они что, не знали, что крокодилы и птицы намного ближе динозаврам по ДНК?
0: Генные инженеры, возможно, знали, вот, если они были бы настоящими генными инженерами. Но, учитывая то, что генные инженеры в фильме – это актеры, вот, а сценарий писали сценаристы, а все это написано по книге человека, который тоже не является ученым, вот, Майкла Крайтона. И, ну, собственно говоря, вот с Майкла Крайтона все это и пошло. Майкл Крайтон просто это все придумал, и он не знал, судя по всему. Ну, а дальше уже его незнание просто многократно дублировалось. Да, действительно, не самая была удачная идея. Но, с другой стороны, это было необходимо для сюжета, потому что лягушки могут, земноводные имеют возможность там с полом играться. Вот земноводные и некоторые рептилии.

0: Птицы такого не могут. Птицы не могут мальчик стать девочкой. А у них там было нужно, чтобы пол поменялся у динозавров, чтобы они потом начали размножаться.
1: Собирают ли сегодня ученые образцы ДНК и семенной банк животных, которым грозит вымирание?
0: Да, да, это уже делается. И, ну, в принципе, собирается банк ДНК самых разных животных, даже тех, которые довольно стабильные. Большой банк собирается. И в какой-то степени это тоже наследие нашей планеты. Так что это очень важная задача.
1: Одной из паранаучных версий происхождения человека является гипотеза древнего палеоконтакта с инопланетянами, что человек стал продуктом генной инженерии обезьян. А сейчас можно вывести при генной инженерии, сделать из обезьяны человека?
0: Ну, как видите, сейчас пока что не получается даже сделать из волка ужасного волка, по сути. То есть, как я уже сказал, 14 изменений в 10 генах – это не то, что делает из волка ужасным. Волка ужасным. Так что пока, видимо, нет. Но, в принципе, технология есть, и, возможно, что в конце концов мы будем способны сделать из обезьяны человека генной инженерии. Вопрос, нужно ли это нам? Уже вроде и так есть люди. Не лучше ли сделать из человека человека? У меня такой вопрос частенько возникает. Вот.
1: Ну, как известно, только труд сделал из обезьяны человека. Вот. Поэтому, соответственно... Надо идти этим путем, как завещали классики. Mm-hmm. Значит, следующий вопрос. А почему мамонты из вечной мерзлоты с именами, а волк, носорог и бизон нет?
0: Все проще. Причина только в том, что я не помню их имен, и поэтому их не называю. Вот насчет волка не уверен, а носорог точно с именем. Там много носорожков. Ну, например, там есть маленький носорожек, вот его я помню, его Саша зовут. Вот. А другие носороги тоже с именами вполне себе. А бизона тоже есть имя. То есть, да, самым ключевым находкам всегда дают имена. Вот. Просто про мамонтов больше всего всегда говорят, и настолько часто я про них говорил, что я даже как и не старался, я все-таки запомнил эти имена. Я старался их не запоминать, но они запомнились. А... Вот про волков я пореже говорю, пока что его имени я не помню. Помню, например, что находили собачку в вечной мерзлоте, ее назвали Дружок, только на якутском. Вот это тоже помню. Всем дают имена.
1: Всегда ли разумная жизнь будет антропоморфной по принципу конвергенции?
0: Я... Не знаю, как ответить на этот вопрос. Если говорить с точки зрения науки, то у нас есть единственный пример разумной жизни. Это мы. И, по крайней мере, вот именно такой высоко развитой разумной жизни. И поэтому нам хочется все по нашему образу и подобию мерить. Нам кажется, что все должно быть антропоморфным. Но... Так это или не так, можно будет понять только, когда мы найдем хотя бы еще один пример разумной жизни и уже сможем какую-то статистику построить. А лучше бы, конечно, бы еще бы хотя бы, ну, не знаю, хотя бы 100 примеров разумной жизни. Вот так вот скромненько. Но если с другой стороны посмотреть на то, что у нас на Земле есть, мы видим, что в целом, если не брать уж прям супер такой вот какой-то интеллект, типа как у нас, а просто очень хороший интеллект, то он развился у...
1: Так, и на чем мы остановились? На каком вопросе?
0: Я уже ничего не помню.
1: А, вот. А почему все хищники и динозавры были бипедальными? С чем это связано?
0: Ну, я думаю, что с тем, что бегать было бодренько и весело на двух ногах. Конечно, сейчас у нас и на четырех ногах тоже бегать умудряются хищники, но они немножко по-другому устроены. Вот. Как-то так. Но еще... Тут, конечно, не совсем все однозначно, но, судя по всему, изначально динозавры были бипедальными. И, ну, в основном, они как-то пытались, если у них диета была разнообразная, вот эту бипедальность сохранять. Будучи растительноядными, там на четыре ноги был смысл вставать, потому что брюхо к земле тянуло попросту. Для того, чтобы быть растительноядным, надо иметь большую бродильную камеру. Вот. Ну а хищникам им вот эту исходную позицию менять было совершенно ни к чему. И они прекрасно себя чувствовали на двух ногах. Как-то так. Ну и в целом, если мы посмотрим на растительноядных динозавров, то они в основном гораздо более медлительные были, чем хищные. Есть, конечно, допустим, те же игуанодонтиды и прочие всякие утконосы. Они научились таки бегать на четырех ногах, но они очень сильно долго старались к этому и шли. И то до сих пор даже ведутся споры, а не бегали ли они на двух ногах. Может, так-то они ходили на четырех, а бегали на двух. Короче, на двух было удобнее бегать, если коротко. Хищникам бегать полезно.
1: Вылуплялся ли курозавр из яйца?
0: Курозавр из яйца не вылуплялся. Курозавр так вот в эмбриональном виде и погибал. Он еще был в яйце. Ну, по крайней мере, то, чего я читал. Опять же, может быть, я что-то пропустил, но сейчас я так это тоже посмотрел. Вроде ничего новенького про курозавра не нашел. Наверное, как бы как с ужасным волком, если бы вылупился, все бы об этом уже давно кричали.
1: Ужас. ДНК Латимерии и современных земноводных сравнивали? Если да, то прослеживается ли близкое генетическое родство?
0: Такая забавная шапочка сформировалась.
1: Где?
0: На голове.
1: Ну, у вас?
0: В смысле, у вас.
1: Вот. У меня?
0: Просвечивает фон, да, и получается такая шапочка замечательная.
1: А
0: вот, разноцветная.
1: Так, слушатели не видят этой камеры, это другая камера.
0: Ай, обидно-то как.
1: Да.
0: Вот, такую хорошую шапочку и не видят. Ладно, все, извините, я отвлекся.
1: Даже я не видел ее. Ну, хорошо, да, вопрос.
0: Так, вопрос. Я его прослушал.
1: Хорошо. Значит,
0: засмотрелся на вашу шапочку.
1: Шапочка, ладно, шапочка. ДНК Латимерии и современных земноводных сравнивали? Если да, то прослеживается ли близкое генетическое родство?
0: ДНК Латимерии... Насколько я знаю, ДНК Латимерии полностью не изучено, но частично оно уже было секвенировано, да, и секвенировано было ДНК двоякодышащих рыб и ДНК земноводных, и было доказано, что ДНК Латимерии относительно других рыб ближе к земноводным, это правда, но все-таки двоякодышащие еще ближе к земноводным, из чего сделали вывод, что Латимерия таки не является непосредственным предком земноводных или даже не близка к этому предку, а ближе двоякодышащие современные, хотя так вот по внешнему виду их не скажешь. Сейчас считается, что наши предки, ну и в том числе земноводные, вот предки всех наземных четвероногих животных, они сформировались из группы рыб под названием репидистии. И репидистии были ближе к двоякодышащим, чем к кистеперам. Вот. То есть, поэтому из современных рыб действительно двоякодышащие ближе всего по генам к земноводным, ну и ко всем четвероногим животным. Вот тут я не понял, о чем идет речь, но ладно.
1: Ну, неважно. Западает клавиша пробела, переход сцены. Следующий вопрос. Как вы думаете, решаются ли люди разрешить когда-либо клонировать человека?
0: Ох, ну это вопрос какой-то больше этический, я бы так сказал. И тут я никаких прогнозов вообще не берусь делать, потому что у нас настолько все у человечества сильно меняется в зависимости от каких-то там политических веяний, в зависимости от того, какая именно страна сейчас, скажем так, доминирующей является и оказывает на другие страны влияние и так далее, что тут предугадать что-то очень сложно. Вот, например, достаточно посмотреть на европейскую культуру, да, и там то, как европейцы эксплуатировали самые разные народы, и как теперь у них просто зашкаливает политкорректность, и как еще больше она зашкаливает в Америке, где еще недавно там были заведения чисто для темнокожих людей, чисто для белокожих, а теперь у них вот прям надо обязательно, чтобы этот Северус Снейп был темнокожий, и без этого никак. Но тут как бы никто такого не мог ожидать, и никто не знает, как это повернется буквально через несколько лет. Та же самая история и с клонированием. То есть тут это чисто этические ограничения. Когда они пропадут, исчезнут ли когда-нибудь? Я думаю, что когда-нибудь, наверное, исчезнут. Все-таки у нас ситуация очень здорово меняется в мире. Но когда она исчезнет, как она исчезнет, начнется этот

0: Не знаю, потому что я все-таки не микробиолог, и сам я этими процессами никогда не занимался, и особенности технологии конкретно вот этой методики CRISPR-Cas не знаю. Тут не смотрел, как это делается. Я могу сказать из того, что я как бы видел, да, то есть я знаю, во-первых, что, например, некоторые гены для того, чтобы вырастить и как-то клонировать их, внедряют в бактерии, и они вот буквально внутри бактерии копируются. Есть, например, когда действительно выделяют ДНК из, ну, буквально в пробирке, да, то есть, допустим, у нас в Дарвиновском музее там были эксперименты по выделению ДНК из банана, и ну, там действительно, в конце концов, в результате некоторых манипуляций, получалась просто жидкость с большим содержанием именно ДНК. То есть его буквально просто отделяли по весу с помощью масс-спектрометрии. Так что, нет. Ну да, наверное, так можно сказать. Вот. Конкретно, когда происходит эта технология редактирования генов, в каком это виде происходит и в каких условиях?
1: Я сейчас
0: посмотрю в интернете, в интернетах.
1: Да. Вот нас нет, там нет, есть. Вернулись.
0: Да, правда?
1: Кто-то нам не дает работать. Осталось совсем чуть-чуть вопросов.
0: Кто-то вот
1: чуть-чуть
0: видимо, не
1: нужно
0: хочет
1: ответить на вопросы, и мы уже закончим. Ну, товарищ там, я не знаю, как вас там зовут сверху, какое у вас должность, звание, я не знаю. Дайте нам доработать эфир, а потом уже гасите уже свет. Отключайте все. Значит, вопрос. Вопрос. Учитывая то, что африканский слон больше не элефантс, а локсодонта, можно ли сказать, что систематический слон – это только азиатский, а африканский – это локсодонты по аналогии с мастодонтом?
0: На мой взгляд, да, именно так и можно сказать, потому что действительно локсодонты и элефасы, они не просто разные оказались, а они, как оказалось, разошлись раньше, чем мамонты отделились от азиатских слонов. Ну или, по крайней мере, примерно в одно время. Так что, ну как бы называть всех их слонами, это с точки зрения систематики прям совсем неправильно. Так что да, они локсодонты. Я полностью это поддерживаю, я всячески за локсодонтов. Предлагаю все таблички в зоопарке поменять срочно.
1: Да. Большое спасибо. Нам тут присылают донат, который добивает до 10 тысяч. Говорит, и комментарии, чтобы стримы больше не падали. Мы тоже этого хотим.
0: Спойлер, не факт, что поможет. В смысле, донат для этого. К сожалению, не все тут деньгами можно поправить. Но мы
1: можно, но денег нужно намного больше. То есть не вот...
0: Не в смысле... Хороший, правильный подход.
1: Не в том смысле, что нам нужны эти деньги. Нет, они нужны для другого.
0: Нам нужны. Не.
1: Чтобы создать свой параллельный интернет, в котором будет только стримы. Наши детские эфиры только будут проходить.
0: Вот вы так вот
1: мыслите. Отдельный интернет, только специальный.
0: Тогда скажем прямо, нам нужно намного больше денег.
1: Такая, знаете, есть спецсвязь, а это будут спецэфиры Архе.
0: Все, это уже конец эфира, это уже тяжело.
1: Тяжело, да, чтобы стримы не падали. Так, ответили на вопрос, да?
0: На все вопросы ответили сразу.
1: Нет, ну тут еще 4 вопроса осталось, 5 даже.
0: Ну, давайте.
1: Может быть, как-то более ускоренно, да. А что с онкозаболеваниями тасманского дьявола? Удалось ли избавить их от болезни?
0: Я не слышал, чтобы какие-то в этом плане были подвижки. Так что отвечу коротко. Опять же, не уверен. Может быть, я что-то не знаю, но вроде бы нет. Сколько мне известно, нет.
1: Почему наземные млекопитающие так неохотно идут в гигантский размер? По сути, только хоботные и носороги. Где другие млеки размером с индрокотерия, правильно, и палеоксодона? Или хотя бы со слоника?
0: Все максимально просто в этом плане. Они прекрасно точно так же на протяжении миллионов лет шли и в мелкие размеры, и в крупные, но только все, что было крупное, оно неожиданно закончилось почти что полностью в конце плейстоцена. Собственно, множество мамонтов повымирало, гигантские ленивцы и много-много чего еще. Этот процесс мы называем вымиранием мега.

0: фауны. Вот из-за чего это произошло, тут немного есть вариантов. Может, из-за изменения климата, может, из-за того, что человек постарался, может, из-за того и другого, скорее всего, из-за того и другого, из-за того, что эти факторы сложились. Но в итоге, действительно, у нас практически все большое вымерло. А так-то вот, если мы бы с вами переместились бы где-нибудь хотя бы на 15 тысяч лет назад и погуляли бы по планете, то мы бы увидели много чего большого. А эндрикотериев не встретили бы, все-таки в основном это животные помельче, но, например, императорский мамонт тоже был хорош такой, сколько он там, 4 или почти 5 метров, по-моему, в холке, намного крупнее, чем современные слоны, очень даже солидное животное, мегатерии тоже классные были.
1: А как вы относитесь к клонированию саблезубых кошек?
0: Очень хорошо отношусь. Я люблю котиков. Но, наверное, нет таких сейчас работ, насколько мне известно, по клонированию саблезубых кошек. Даже с исследованием генов очень мало чего известно. Вот, например, того же гаматерия как-то гены изучали. Кстати, даже какие-то интересные выводы сделали. Правда, палеонтологи их тут же обругали. Там какие-то сомнительные получились вещи. Вот что те котики, которые должны были, по идее, сидеть в Евразии, они вдруг посреди Америки, судя по генам, оказались. В общем, то ли там конвергенция какая-то жесткая происходит, то ли что-то с исследованием генов не то. Ну, в общем, пока что мы в эту сторону даже особо не рассуждаем. У нас нет особо исследований генов саблезубых котиков. Но возможно, что вот как раз этого нового котика со всех сторон изучат, в том числе и гены его тоже изучат, и тогда резко начнем говорить о том, а не клонировать ли нам саблезубого котика.
1: Будет ли лекция про жуков?
0: Не планировал, но можно подумать в эту сторону. Ну, могу сказать, о чем будет следующая лекция. Это я уже знаю, вот даже еще координаторы Архе не знают, а я уже знаю. Вот скоро я им тоже отправлю, чтобы они знали. Следующая лекция будет про верблюдов и их эволюцию. Вот так вот. Но это вот на ближайшую неделю. А там через неделю заявки принимаются.
1: Ну, про жуков, простите, что вклиниваюсь и рекламирую другие наши эфиры, Вадим Маринский рассказывает у нас.
0: Угу. Ну, он про современных жуков, а тут, наверное, хотят про древних немножко.
1: А, древних. Угу. Эволюцию. А, ну да.
0: Ну, что-то у нас про насекомых в целом было. Конкретно про жуков тут беда в том, что она будет либо слишком энтомологическая, потому что если мы возьмем каких-нибудь там жуков из эоценового янтаря, они плюс-минус такие же, как современные, а если мы попробуем что-то более древнее и необычное поискать, то окажется, что там мало на что смотреть. Вот, то есть там... Не то, что... Не, ну, у меня тут же, конечно, я думаю, сейчас все палеонтомологи помидорами тухами закидают, там есть, разумеется, данные по древним жукам, но... Либо они, опять же, какие-то суперспецифические эти данные, либо вот ну, эти данные там по ранним, каким-нибудь там интересным этапам эволюции, они довольно скудные. Короче говоря, надо думать. Надо думать, может быть, удастся что-то такое и про древних, и чтобы не очень сложно было, и чтобы я это еще смог сам разобраться, потому что я все-таки не энтомолог. Но, может быть, и подготовим что-нибудь такое вот с ракообразными, вроде бы более-менее получилось. И то я там читал комментарии, и кое-что я там с раками все-таки напутал, судя по всему.
1: Насколько полно собран ДНК-материал по вымершим видам людей?
0: Ну, людей вымерших видов много. По неандертальцам прям все уже очень хорошо. Собственно, есть полные геномы. По денисовцам, там, например, чуть похуже ситуация, но тоже изучают. Да, если взять, например, какого-нибудь там, не знаю, человека умелого, ну, там все совсем плохо. По-моему, даже не знаю вообще, есть ли ДНК, изучали ли его. Так что все по-разному.
1: Так, давайте, наверное, закругляться. Вот, только подключилась, возможно, вопрос был задан. Если вымершее животное возродили, теперь оно относится к области биологии, а не палеонтологии?
0: Нет, такого вопроса еще не задавали. Вопрос забавный, но мне кажется, ответ на него довольно очевидный. Конечно же, к области биологии, потому что это уже животное, которое сейчас как бы есть. Его можно изучать методами биологии. Значит, это область биологии. Это живое существо. Оно по определению уже относится к области биологии.
1: Так, и все-таки последние два коротких вопроса. мы будем заканчивать, потому что было много перерывов. И, может быть, все-таки будет лекция про Харистодер?
0: Харистодер, да. Как ни странно, но я что-то не помню, чтобы много раз были запросы про Харистодер. Может, как-то один раз и был такой запрос. Но, видимо, как-то его не повторяли. Обычно, если мне много раз что-то просят, я это уже помню, запоминаю, и даже потом в итоге все-таки провожу. А про Харистодер не помню. Чтобы кто-то просил, на заметочку возьму. Хорошо. Может быть, и будет.
1: И последний вопрос. А почему мамонтам не подошла бы наша тундра?
0: Мамонтам бы не подошла бы наша тундра, потому что мамонтам бы не было бы нечего было бы есть в нашей тундре. Все максимально просто. Там как бы сейчас минимальная концентрация животных, особенно крупных. Вот. И мамонты бы не справились бы на одном ягере.
1: Все. Мы закончили. Закончили отвечать на вопросы. Ярослав закончил лекцию. Ярослав, большое вам спасибо. Мы очень надеемся, что на следующей неделе таких обрывов не будет. Мы будем с ними бороться. Спасибо наших слушателям, что сегодня слушатели, что поддерживали нас. И мы собрали большой донат. Это очень важно для нас. Это дает нам финансовую подушку безопасности для того, чтобы проводить эфиры дальше. Увидимся через неделю. Подключайтесь к нам.
0: Спасибо всем. Всем крепкого здоровья. Всем, между прочим, хороших майских праздников. Может быть, кто-нибудь поедет куда-нибудь смотреть какие-нибудь красивые места. Может, даже кто-нибудь поедет в палеонтологическую экспедицию. Благо, вот сейчас погода не очень, по крайней мере, в Центральной России благоприятствует путешествиям. Но уже буквально через несколько дней она опять будет налаживаться. И я думаю, что в майские праздники, может быть, у вас будет возможность куда-нибудь выбраться и что-нибудь даже интересненькое посмотреть. Так что хороших вам приключений, хороших вам новых открытий. Ну и надеюсь очень, что несмотря на майские праздники, вы все-таки в следующий понедельник подключитесь к нашему эфиру и послушаете про верблюдов. Тема, которую я материал давно собирал. Вот, так что там материал прям проработанный, такой хороший будет. И мне очень хочется, чтобы побольше народа его услышало. Так что увидимся через неделю. Всем до свидания. Всем крепкого здоровья. Не теряйте интерес к науке. Пока.

Казаки, гусары, которыми он командовал в войну 812 года, прозвали его «Венцо в огороде». Становится одним из создателей русской дубины народной войны. Легендарный Денис Давыдов – прямой подчиненный Венценгороде. Вы знаете, как узнав о том, что французы собираются взорвать Кремль, он в сопровождении лишь одного казака отправляется на переговоры к Наполеону, вызвав Венценгороде на допрос. Впал в невероятную истерику. «Жандармы, расстреляйте его, избавьте меня от него!» Он и родится в Германии, и умрет в Германии. Но раны свои получит в боях с французами, защищая Россию.

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем наш курс рассказов истории 18 века. И в рамках этого курса у нас будет небольшая вставочка. 4 рассказа о малоизвестных широкому зрителю русских военачальниках поры конца 18-го, начала 19 века. Я вам рассказывал и про Суворова, про Ушакова, про Потемкина, Румянцева. Но все-таки эти фамилии мы изучали в школе. Мы смотрели кино. Любой образованный русский человек, конечно, знает, кто это такие, знает основные их победы. Суворова точно вместе с Потемкиным. Я читаю ваши комментарии, и вы предлагаете столько интересных тем. Просите рассказать о том, об этом. Это объять невозможно. Поэтому, как бы все ваши комментарии обобщив, я еще раз хочу вам сказать за них спасибо, потому что они не просто помогают сделать наш курс лучше, но и поддерживают, чем-то вдохновляют на новые темы. Я решил выбрать 4 полководцев, 4 военачальников, которые, ну, либо совсем нам неизвестны, либо мы что-то о них слышали в каком-то контексте. Это будет 4 разных человека, вот вам маленький квест, попробуйте угадайте на ближайший месяц. Один из них будет самый настоящий русский казак, прошедший до высших воинских чинов из рядовых. Другой русский малорос, украинцев тогда не было, были малоросы, он пройдет путь до самых вершин воинской карьеры и воинской славы, от сына сельского батюшки. Третий будет русским сербом, а четвертый будет русским немцем. Вообще совсем не русским. Он и родится в Германии, и умрет в Германии. Но раны свои получит в боях с французами, защищая Россию. Начнем с немцев. Самого забытого, самого неизвестного, фамилия которого мало что говорит, даже искренним любителям русской истории. Ну, кроме, пожалуй, тех, кто особо интересуется событиями войны 1812 года. Фердинанд Федорович Винсен Героди. Попробуйте произнесите. Винсен Героди. Забегая вперед, наши казаки, гусары, которыми он командовал в войну 1812 года, прозвали его Винцо в огороде. Вот так фамилию его и запомнили. Наш генерал Винцо в огороде. Ну, а за глаза, конечно, называли его Федор Федоровичем. Никаким не Фердинандом. Вот он герой нашего рассказа. Он генерал от кавалерии, он немец, он обладатель своего рода рекорда, поскольку трижды поступал на русскую службу, увольнялся с нее, опять поступал, переходил на австрийскую, на немецкую службу. Но где бы он ни служил, он всегда сражался с французами. Он искренне был враг Бонапарта и революционной Франции. Его судьба похожа на приключенческий роман. Он создатель летучих кавалерийских отрядов русской армии и делит славу первого партизана войны 1812 года с Денисом Давыдовым. Его, попавшего в плен, едва не расстреляли, как изменника родине. Но он же получил от Александра I по взятии Парижа золотую шпагу с надписью «За храбрость». Его именем названы улицы в немецких, правда, городах. А его европейские родственники, потомки и по сей день владеют замками в Германии и Швейцарии. Однако, к сожалению, в России имя Федор Федоровича Винценгороди практически забыто. Я стараюсь в своих лекциях больше рассказывать не о каких-то нюансах военной истории, сражениях, битвах, а больше все-таки о людях, о привычках, о семьях, о друзьях. С Федором Федоровичем так не получится. Вся жизнь его, привычки, все его друзья – это война. И поэтому больше будем говорить о его военных отличиях, военных подвигах. То есть будет много экшена, мало мелодрамы. Но давайте обо всем опять же по порядку. Барон Фердинанд Карл Фридрих Фраер фон Винценгороди, в русской вариации Фердинанд или Федор Федорович, происходил из старинной немецкой аристократической семьи из Тюрингии, это историческая область Германии, почти самый центр, древняя земля германская, была территория ГДР. Родился он там, и по сей день есть деревушка, которая так и называется, Винценгороди. Примерно ровесник нашей Москвы, старая немецкая деревня. Имя собственное на карте сохранилось. Теперь это район в маленьком городке на карте, то есть в Гугле наверняка найдете. Его родственники подданные ландграфство Гессен-Кассель – это одно из многочисленнейших немецких имперских княжеств, имперских, то есть входящих в состав Священной Римской империи. Но Священная Римская империя, как мы с вами говорили в предыдущих лекциях, никакая она не империя, это не централизованное государство, это такое квазигосударственное или надгосударственное образование, достаточно виртуальное. Сравнить его можно по современным меркам, сравнивать его с СНГ некорректно, но вот британское содружество. То есть есть королева, ничем она не правит, у каждой страны свой бюджет, своя армия, своя политика. Особенность в том, что таких государств маленьких, входящих в Священную Римскую империю, крошечных совершенно, их только на территории Германии около 300, вообще их еще больше. Из одного из таких
микрокняжеств происходила наша великая императрица Екатерина II. Отец его, естественно, дворянин, офицер. Детство его традиционное для немецких дворян той поры, как и у нас, в общем. Сперва мадам за ним ходила, лет до 10, няня, воспитательница. Потом месье не получилось. Мальчика в 10 лет отдают куда? В кадетское военное училище. В 15 лет заканчивает и поступает самым младшим из младших офицерских чинов на службу в Гессенскую армию. Лоскутное одеяло Священной Римской империи. Одеяло такое не сочешь. Это такая мозаика на карте. Но у каждого зернышка этой мозаики, у каждого стеклышка есть своя армия. Вот такая же армия была и у Гессенского герцогства. Это не пруссаки, это мирные немцы. Армия у них миролюбивая, расслабленная в мирное время. Частично состоящая из милиции. Дворяне, которые туда поступают, почему они идут на воинскую службу? Ну, денег нет, заняться больше нечем. Воинские жалования, перспективы карьерного роста и что-то там заработать, если начнется война, это, по сути, единственный источник существования для тех, у кого нет серьезных земельных владений, какой-то ренты и дохода. Кстати сказать, немецкие князья своих солдат продавали. Если мы с вами вспомним войну за независимость США, то англичане купили немецкие воинские части, в том числе гессенцев. Гессенцы воевали против Джорджа Вашингтона, иных американских патриотов. Не особо успешно, не преуспели они в подавлении мятежных североамериканских колоний. Не их это вина, а их это беда. Немцы-солдаты хорошие. И, честно говоря, иногда кажется, что жаль, что не преуспели. Но мы не об этом. К моменту, когда Фердинанд поступил в армию, войн нет. Перспектив карьеры нет. И так бы он, годам к 50, может быть, дослужился бы до полковника. Но свершилась французская революция. 1789 год. Европейское общество в шоке. Во Франции штурмуют Бастилию. Во Францию арестовывают королевское правительство, королевских министров, а потом и короля с семьей. Во Франции принимают невероятный, по меркам того времени, документ, декларацию прав человека и гражданина. Во Франции чуть позже казнят короля Людовика XVI, его супругу. В общем, все эти невероятные, непредсказуемые, поразительные для той эпохи события взрывают мирную Европу. Эхо ее звучит и в Петербурге, у нас-то как-то потише еще. А в Европе натуральная паника. Хуже всего то, что французская революция в своей пассионарности выплескивается за границы Франции. Начинается восстание в Бельгии. Ну, никакой Бельгии тогда нет. Есть австрийские Нидерланды, территория современной Бельгии. И вскоре после начала бельгийского мятежа революционного собирается несколько монархов в каком-то саксонском замке, император Австрии, король Пруссии, целый ряд суверенных германских князей покрупнее. И они подписывают документы о готовности, в случае чего покончить с французской заразой вооруженным путем. Ну, французская зараза не ждет, пока с ней покончит вооруженным путем, а сама переходит границы и атакует австрийские части в Нидерландах. Французское законодательное собрание объявляет войну всем европейским тиранам и под лозунгами «Мир хижинам, война дворцам, свобода, равенство, братство» начинается масштабное общеевропейское кровопролитие. Кстати сказать, в советских учебниках, я напомню, почему-то жертвы интервенции называли революционную Францию. На самом деле, первыми топор войны вырыли, собственно, карбонарии французы. Это был типичный экспорт революции. Монархии поначалу защищались. Император Австрии, он же император Священной Римской империи, направляет свои войска для борьбы с французами на территорию Бельгии, которой тогда еще нет. Ну, а поскольку по феодальным понятиям того времени германские княжества вассалы Священной Римской империи, то наш герой Фердинанд, тогда еще Фердинанд Винценгороди, когда он перейдет на русскую службу, я его начну Федором называть. Фердинанд Винценгороди, юный офицер, начинает сражаться с Францией в Бельгии. И вся его последующая жизнь, к сожалению, недолгая, он проживет 48 лет. Это борьба с революционной Францией, с французами. Многие даже говорили, что он испытывал французам какую-то органическую ненависть. Что, в общем, вполне объяснимо, потому что он человек традиционного склада, монархист, соответствующего хорошего воспитания. Крайне отрицательно воспринимал любые попытки изменения насильственным путем сложившейся системе. И очевидно, что имел буквально генетическую неприязнь ко всему революционному. То есть в тех условиях ко всему французскому. Поэтому вся карьера, вся жизнь Винценгороди прошла в сражениях с французами и их союзниками. Как человек благородного происхождения, как человек, отличившийся в боях во Франции и Бельгии, его берет к себе в свиту молодым камергером. Поначалу такой нетипичный
прусский принц Луи Фердинанд. Это тоже совсем молодой человек, известный тем, что помимо военной карьеры он увлекался еще сочинением музыкальных произведений. Сочинителем был неплохим, и даже Людвиг ван Бетховен посвятил ему свой третий фортепианный концерт. Не как принцу, а как коллеге по музыкальному творчеству. В те годы как раз восходит звезда Наполеона. Наполеон вторгается со своей армией в Северную Италию. Наполеон буквально катком проходит по австрийской армии, рвет ее на части. И в сложившейся ситуации реальным противовесом Франции может выступить только Российская империя. Складывается очередная антифранцузская коалиция, и молодой амбициозный офицер Фердинанд Венценгородев не может сидеть мирно где-то там при дворе прусского принца, он поступает на русскую службу. Там он приглянулся Венценгородев на тот момент, 27 лет. Павел сначала его назначает майором, а потом полковником Измайловского полка и становится адъютантом. При среднем сыне Павла цесаревича Константине. В те годы у русских монархов, а у Павла Петровича, человека до мозга костей военного, особенно была дурная привычка, чтобы их взрослые дети не болтались по ночным клубам и тусовкам, а чтобы они служили в армии, причем в условиях реальных боевых действий. И когда Павел отправляет Александра Васильевича Суворова в помощь австрийским союзникам разобраться с этими французами, и этим молодым Бонапарте, с ним едет его сын Константин, хотя Александр Суворов писал довольно лестные письма императору Павлу о поведении во время боев его сына Константина и даже отмечал его храбрость при знаменитом сражении при Нави, где он фактически был в первых линиях сражающихся. Все-таки, я думаю, немного защищали сына императора, совсем его уже в рукопашную не пускали. Но, тем не менее, все тяготы военной службы, все опасности и невероятный переход суворовских чудо-богатырей через Альпы и переход через чертов мост, бой в окружении против армии французского генерала Массена. И все победы, их непосредственным участником был и великий князь Константин. Подводя итоги итальянской кампании, которой у нас посвящена лекция, рассказывая о Суворове и рассказывая о императоре Павле Петровиче, я вас к этим лекциям буду отсылать. Конечно, весьма опрометчиво Павел Петрович влез в эту антифранцузскую коалицию. Бог с ней, с Мальтой. Мальту бы мы вернули, само собой, каким-нибудь хитрым способом, как потом поступили англичане, присвоив ее себе почти на 200 лет. Надо было ждать. Ждать, как ждала Екатерина. На словах французов осуждать, все европейские державы призывать к единому фронту в борьбе с революционной Францией, но на деле ничего не делать. Павел человек эмоциональный, рыцарь, честный, сказал, сделал, армию послал, всех победил. А война-то в целом проиграна, потому что война это не только локальная кампания Суворова в Швейцарии и в Северной Италии. Война это скоординированные действия всех союзников Британии, Австрии, Османской империи, других государств. И вот в целом добиться ничего не удалось, постепенно страны поодиночке из этой антифранцузской коалиции выходили. Поэтому надо было ждать, не торопиться. И в любую войну надо вступать как кто. Сейчас в современных реалиях говорить об этом невозможно, ну, по крайней мере, в реалиях того времени. Кто у нас главный чемпион по вовремя вступанию в любую мировую заварушку? Правильно, Соединенные Штаты Америки. К разбору пряников, к разбору призов. Такой тактики, к сожалению, архиуспешной американо-англосаксонской Павел I не придерживался, и Россия, покрыв себя неувидаемой славой побед, по сути, ничего не получила. Павел Петрович поторопился, надо было ждать, уж вступать в войну-то последними под раздел призов. Вот. Русская армия готовится к походу в Европу, который мы помним с триумфальным итальянским и швейцарским походом Суворовым. Здесь судьба в Венценгороде делает новый зигзаг. Неизвестно почему, но не дожидаясь отправки на Апеннинский полуостров русских войск, Венценгороде подал в отставку и вернулся полковником на австрийскую службу, где, собственно, и принимал участие в боевых действиях. Я не исключаю, что этот карьерный ход не был согласован с Павлом, поэтому его исключили из русской службы не по-хорошему, без обшида. Это такое было наказание для выдворяемых, увольняемых с русской службы, правильнее сказать, из России иностранцев, суть которого заключалась в том, что он не получал полагающегося ему паспорта и рекомендаций для поступления на новую службу. В общем, вроде бы как почти увольнение с волчьим билетом.
Почти. И вот Винсент Гароди из полковников русской армии переходит полковником в австрийскую армию, опять воюет с французами. Как мы знаем с вами, Россия довольно быстро выходит из состава этой коалиции, Бонапарт, вернувшись из Египта, совершает государственный переворот, становится первым консулом. После этого Австрия, разбита из войны, выходит, и молодой полковник Винсент Гароди опять не удел, опять не на войне. В России меняется император, на трон восходит Александр I, и полковник Винсент Гароди снова просится на русскую службу, ну, очевидно, снова, чтобы воевать. Молодой император Александр его берет, ну, может быть, Константин Павлович заступился. В Европе тем временем все происходит с ног на голову, то есть Наполеон укрепляет свою власть. В 804 году коронуется как император. При этом, как мы помним с вами, он сам водрузил себе императорскую корону на голову, буквально вырвав ее из рук Папы Римского, который собрался, согласно многовековому обычаю, водрузить корону на голову Наполеона. Не тут-то было. Наполеон сам себе корону одевает. Франция становится, как писали в учебниках, монархией, но это не совсем так. Это такая полумонархия, потому что она империя. Наполеон не император Франции, а император всех французов, в общем, такая империя, которая декларирует себя как не совсем монархию, как особую народную монархию. Джамахирия почти что народная. Диалектический принцип отрицания-отрицания вновь восторжествовал. История совершила полный круг, и от казни короля пришла к новому императору. Тем временем в Европе складывается против Наполеона новая очередная коалиция. Я предупреждал вас неоднократно в своем лекционном курсе, что вы будете в этих коалициях путаться. Снова союзником России становится Англия. Кто выигрывает от этой коалиции отступление снова России в войну против Франции? Кто? Угадаем с трех раз. У нас новый квиз. И снова вы угадали правильно. Выигрывает, естественно, Великобритания, потому что если бы Россия не вступила в войну против Наполеона с Францией, скорее всего, Наполеон все-таки высадился бы в Англии. Ох, не было бы у нас Великобритании в том виде, в котором мы имеем ее сегодня. Скорее всего, не было бы уж Британской империи, это точно, в том виде, в котором ее знала наша история. Но как там высаживаться в Британии, когда у тебя под боком гигантская армия? Наполеон разворачивается, движется против русских и австрийцев, бьет их частично по очереди, все это заканчивается Аустерлицем, кстати, где тоже воевал наш молодой офицер Фердинанд Винсент Гароди, за русских воевал. И вот после Аустерлица, я отмечу, он проявил себя как дипломат, разумный, по поручению Кутузова. Мы тогда отступали от Аустерлица скомканно и неорганизованно. Был высокий риск, что часть нашей армии попадет в окружение, преследовал ее Мюрат. Кутузов направляет Винсент Гароди Мюрату на переговоры, и на протяжении достаточно долгого времени, по разным источникам, чуть ли не суток с лишним, Винсент Гароди чем-то там морочит голову Мюрату, задерживает продвижение войск, тем самым арьергард Кутузова выскальзывает из ловушки, и получается так, что нам удалось избежать, по крайней мере, двойного позора, быть еще и окруженными, в чем, наверное, есть определенная заслуга хитрого Фердинанда Винсент Гароди. Дальше Тильзитский мир, дальше мы с Францией друзья, опять. Мир страшно непопулярный, естественно, в русском обществе. И опять возможность для уже немолодого, по тем временам, почти 40-летнего русского офицера насладиться жизнью, свести себе хорошее имение, семья. Мы, кстати, очень мало знаем о его семье, об этом я расскажу отдельно. Балы, Петербург. Но Винсент Гароди не сидится. Он опять увольняется с русской службы, опять вступает в австрийскую армию и снова воюет с французами. Тяжелое ранение в ногу, картечь, как у Багратиона, но, к счастью, Винсент Гароди выжил. Багратиона ведь какая была история? Ранение это было не смертельное под Бородинским полем. В современных условиях современная медицина вообще довольно быстро поставила его на ноги, простите за тавтологию. Но тогда заражение, нагноение, страшные боли, страшное мучение, с которыми не знали, как справляться. Багратион отказался, он надеялся, что как-то поборет свою болезнь. К сожалению, большому не получилось. Винсент Гароди, раненый в ногу, лечится, становится генерал-лейтенантом австрийской армии. Вся его храбрость австрийцам не помогла. Эта очередная война для Австрии закончилась точно так же, как и все предыдущие, полным поражением, капитуляцией и вынужденным вступлением Австрии в союз с Наполеоном. Вот с конца 810 года в Европе стали открыто говорить, что неизбежно
новое столкновение, новая война между Россией и Францией. Мир был, стабильности, как говорится, не хватало. Тут добавлялись и объективные факторы. Россия не слишком большим энтузиазмом поддерживала континентальную блокаду Англии, поскольку это сильно било по российской экономике. Имелись и субъективные факторы. Наполеон при всей своей гениальности как полководец, таланте администратора, невероятной фантастической удачливости по жизни до определенного момента, до 1812 года, пока он не полез к нам, Наполеон был неудачливым женихом. Никто из приличных семей, царствующих семей, разумеется, там с женщинами проблем у Бонапарта не было. У него были проблемы с невестами. Никто не хотел отдавать ему своих дочерей, потому что корсиканский выскочка и вообще человек неприятный во всех отношениях. Наполеон дважды сватался к русским царевнам, к русским принцессам, если вам так больше нравится. Сначала к сестре Александра I Екатерине. Благовидным, но абсолютно формальным предлогом ему отказали. Потом к Анне, впоследствии королеве Нидерландов, тоже отказали. На безрыбье пришлось Наполеону жениться на дочери австрийского императора. Ну, как-то хотелось показать свою солидность и легитимность, как почти полноценному монарху. Австрийский император отказать Наполеону не мог, у него просто не было других вариантов, поскольку он был бит-разбит Наполеоном многократно и фактически находился в положении наполеоновского вассала. К этому моменту у Наполеона крыша едет окончательно, ощущение вседозволенности, плюс личные обиды на Александра, плюс экономические интересы. Как известно, он заявляет в узких кругах, но это повсюду цитируется, что через 5 лет я буду владыкой всего мира, осталась одна Россия, но я раздавлю ее. И вот, когда понятно, что война с Россией неизбежна, прямо накануне, в мае 1812 года, за месяц с небольшим, Менцингороди в третий раз, последний, окончательный, увольняется с австрийской военной службы и поступает на русскую военную службу. Для чего? Чтобы бить французов. Мы его будем называть дальше только Федор Федоровичем. В России он поступает с понижением в чине. Генерал-лейтенант. В России всего лишь генерал-майор. Но это третье пришествие станет для него самым славным. В ультрапатриотически настроенном русском обществе образца 1812 года к иностранцам относились скептически. Все вы помните историю несчастного, умнейшего Барклая де Толли, которого у нас обозвали Болтай да и только, который совершенно разумно отступал, но был за это обруган и проклят всем русским патриотическим сообществом. Но Менцингороди был, кстати сказать, один из тех немногих, которые пользовались таким довольно нейтральным отношением русского патриотического офицерства. Я не буду рассказывать про войну 1812 года, честно скажу вам вообще. Потому что эта тема, во-первых, у нас прекрасно изучена. Во-вторых, слава богу, она у нас популярна, о ней много снято кино, много написано книг. И в интернете, и на телевидении, в исторической науке много замечательных узких специалистов по войне 1812 года, которые великолепно знают эту тему во всех ее нюансах, и к которым я вас, безусловно, отсылаю. Не хочу составлять им ни в коей мере противовес. Так вот, после боев у Смоленска вызывает его к себе Барклай и предлагает им возглавить особый летучий отряд или партию для действий на коммуникации противника и для прикрытия возможного движения части войск Бонапарта на петербургское направление. Вот именно здесь, в момент Смоленского сражения, и возникла идея сформировать особый кавалерийский корпус, который впоследствии назовут партизанским. А я отмечу, что в то время партизанами называли тех военных профессиональных, не партизаны, крестьяне, колхозники, ушедшие в лес. Нет, это были военные, которые действовали отдельными организованными группами в тылу противника. От французского слова «партия», то есть «часть». Логика была простая. Поскольку Наполеон имел огромную армию, этой армии нужно было постоянное снабжение. Совершенно очевидно, что припасов у него не хватало. Численность большая очень. Жизненной важной темой было перерезать линии коммуникации, отбивать обозы, блокировать поставки фуража, взрывать, сжигать мосты. То есть создавать максимальные проблемы в снабжении войск, терроризировать французские тылы. Все это самым решительным образом должно было сказаться и сказалось. И на боеспособности, на снабжении, и на боевом духе французской армии. Вот таким образом, фактически, немец Менцингороди становится одним из создателей русской дубины народной войны. Организационно. Мы много с вами слышали про партизанские отряды, про Фигнера, про Дениса Давыдова, Василису Кожину и многих-многих других, но почему-то мы забываем о том, кто возглавлял партизанское движение. А возглавлял его немец Менцингороди. Уже в августе, еще до Бородинского сражения, он совершил дерзкий налет на Витебск.
ходе которого взял более 800 пленных французов. Представьте себе, 800 пленных берет партизанский отряд. Ну, кстати, отряд-то у него не маленький, почти 2000 человек. Легендарный Денис Давыдов, которого я упомянул, он прямой подчиненный Венценгородию. Вы знаете, как в хоккее. Мы все знаем знаменитого Анатолия Тарасова, но забываем, что главным тренером сборной СССР в этот момент был Аркадий Чернышов. Подчиненный Давыдов и его начальник Венценгородия говорят и ругались нередко. Ну, в общем-то, общий язык рано или поздно находили, потому что дело-то у них было одно. Кстати, первым заместителем правой рукой Венценгородия был никто иной, как Александр Христофорович Бенкендорф, будущий знаменитый глава третьего отделения. Тоже храбрый офицер, который впоследствии известен по судьбе Александра Сергеевича Пушкина, которого, кстати, совершенно не гнобил, а в основном защищал. Отряд Венценгородия действовал стремительно, нагло, резал коммуникации, нападал на отставшие французские части, уничтожал французских мародеров. И, в общем, за все эти успехи в сентябре 1812 года русский чин Федора Венценгородия догонит его австрийский чин. Он тоже станет генерал-лейтенантом русской армии. По воспоминаниям Бенкендорфа, я процитирую, «Со вступления французов в Москву и до сего времени один только отряд генерала Венценгородия, не имевший никогда более 2, максимум 3 тысяч человек, взял в плен более 12 тысяч французов. Отряд этот непосредственно содействовал еще и ускорению отступления Наполеона, постоянно тревожил его фланги, тыл, лишал Наполеона способов продовольствия. Вообще, вокруг его отряда постепенно сформировалась целая своеобразная крестьянская армия, такими с довольно своеобразными нравами. Снова зацитирую Бенкендорфа. Кавычки открываются. «Лагерь сей походил на воровской притон». Но это лагерь партизанской армии Венценгородия. Он был переполнен крестьянами, вооруженными самым разнообразным оружием, отбитым у неприятеля. Каски, кирасы, кивера и даже мундиры разных родов, вида оружия и наций представляли собой странное соединение с крестьянской одеждой и бородами. Множество людей занимались темными делами, являлись беспрерывно торговать добычу. Ну, это же жизнь, что делать? Доставлявшуюся в лагерь ежедневно. Там постоянно встречали солдаты, офицеры, женщины и дети разных народов. Новые экипажи всевозможных видов, награбленные в Москве. Всякие товары, начиная от драгоценных камней, шалей, кружев и кончая бакалейными товарами. Это все, что отбивали у французов, которые награбили это в Москве и пытались увезти с собой. Далее пленные французы, закутанные в атласные мантильи. Рядом с ними крестьяне, наряженные в бархатные фраки или старинные вышитые камзолы. Золото и серебро в этом лагере партизанском обращалось в таком изобилии, что казаки, которые могли только в подушках сёдел прятать свое богатство, но у казаков не было обозов. Если вы посмотрите сёдла казачьи, там довольно небольшие такие при них чемоданчики, как бы сейчас сказали, вот для всего добра. Поэтому казаки платили тройную, пишет Бенкендорф, и более стоимость при размене их на ассигнации. Представьте себе, серебра так много, серебряной утвари, посуды, отбитой у французов. Не перевести его, а обозов у нас телег нету, поэтому казаки с тройной скидкой меняли это серебро на ассигнации, хотя бы думали, ассигнации потом в семье пригодятся. Это редчайший случай, когда драгоценные металлы меняются на бумажные ассигнации с многократным понижением стоимости. Наверное, единственный в истории, нашей, по крайней мере. Крестьяне, следовавшие повсюду за казачьими партиями и бдительно несшие аванпостовую службу, брали из добычи скот, плохих лошадей, повозки, а также оружие, одежду пленных. Ну, люди практичные. Было до крайности трудно спасать жизнь последних, то есть пленных французов. Страшась жестокости крестьян, они иногда являлись толпами, ну, это же по ходу отступления к Березине Наполеона, и отдавались под покровительство какого-нибудь казака. Часто было невозможно избавить их от ярости крестьян, побуждаемых к мщению, обращением в пепел их хижин и осквернением их церквей. Здесь я отмечу, завершая цитирование Бенкендорфа, что, конечно, война 1812 года – это совершенно не и нынешнее романтизированное по художественным фильмам такое красивое водевильное зрелище. Это жестокая, бесчеловечная резня. При этом Наполеон повел себя удивительно глупо на русском направлении. Если мы посмотрим, как он воевал в Египте, в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, то Наполеон, будучи глубоким атеистом, всегда подчеркнуто, деликатно относился к местным конфессиям, верованиям и церквям. Настолько деликатно и уважительно, что
во время его египетского и сирийского похода уговорили, что Наполеон все время якшается с этими исламскими священниками. Такое ощущение, что он вот-вот примет сам ислам. В Европе, будь это протестантские германские страны или католическая Польша, войска Наполеона с подчеркнутым уважением по его приказу, да и он сам, относились к служителям культа. Ну, соответственно, к храмам. В России его как будто подменили. Совершенно не понимал, насколько важную роль не только у высшей аристократии, а в первую очередь у глубинного народа имеет вера православная. Когда французские солдаты за бороду вытаскивают попа, сельского батюшку из церкви, тут же его избивают, чтобы он выдал им, куда он спрятал золото, серебро, церковную утварь, которой никогда в этой церкви не было. Ну, какое там у нас там золото, серебро? Когда они сжигают храмы, когда устраивают в каменных храмах конюшни для лошадей, когда иконы используют, ну, не понимали, что такое икона, не было в западной культуре. Вот они использовали иконы как доски для рубки мяса, полевые кухни. Вы можете себе представить, что творилось в душе любого русского. Поэтому нельзя не поверить Бенкендорфу, когда он пишет о том, что тяжело было удержать пленных французов от разъяренных крестьян, готовых разорвать этих антихристов и богохульников на части. Там, в Свенценгороде, произошел любопытный эпизод. Узнав о том, что французы собираются взорвать Кремль, по некоторым данным, посоветовавшись с Кутузовым, он в сопровождении лишь одного казака отправляется на переговоры в Кремль. Соорудил себе такой белый флажок на пике и решил по второму разу попытаться как-то урезонить французов, не взрывать Кремль, ну, либо задержать их, либо что-то там разведать. Но в этот раз трюк дипломатам в Свенценгороде не удался. Его арестовали. Парламентером его почему-то не признали в нарушении всех правил. Простите, генерал-лейтенант. Его не признали парламентером. Его доставили к Наполеону. А далее случилась совершенно невероятная история. Описана она Львом Нарышкиным в воспоминаниях. Наполеон вызвал в Свенценгороде на допрос, пал в невероятную истерику. Ну, видимо, он уже там был доведен до крайности. Ненормальной русской войной, этими русскими скифами, которые сожгли собственную столицу, армии, которую невозможно ни поймать, ни догнать, ни победить в сражении, в прямом, императором Александром, который игнорирует, унижается. Наполеон шлет одно письмо за другим с предложением мира. Александр ему не отвечает и не пропускает его парламентеров. Наполеон впал в истерику. Я зацитирую воспоминания Нарышкина. Он стал кричать на Свенценгороде: «Вы служите русскому императору? Да, государь. Кто вам это позволил? Вы негодяи. Всюду и везде я вас встречаю». Может, он там при Аустерлице где-то встречал. «Вы зачем явились в Москву? Вы явились шпионить? Нет, государь. Я доверился чести ваших войск. А какое вам дело до моих войск? Вы негодяи. Взгляните, в каком состоянии Москва. 50 таких негодяев, как вы, довели ее до этого состояния. Это вы склонили Александра к войне против меня. Мне Калинкур рассказала. Вы избиваете моих солдат на дороге. Жандармы, расстреляйте его, избавьте меня от него». А он еще обвинил в Свенценгороде в измене, потому что в Свенценгороде немец, а все немецкие княжества уже присягнули Наполеону. Поэтому говорит: почему вы служите Александру? Почему вы не служите мне? Все ваши немцы должны служить в моей армии. Но так либо иначе, каким-то чудом его не расстреляли сразу. Он тащился в обозе вместе с пленными вплоть до территории современной Белоруссии, где совершенно случайно один из таких же летучих отрядов русских кавалеристов отбил его у французов, ответил Наполеону в Свенценгороде очень достойно. Он сказал: «Вы знаете, я 23 года служу и все жду, что французская пуля меня поразит. Ну, слава богу, наверное, дождался. Зато жена моя и дети в безопасности, поскольку мой император, мой Александр, их не покинет». Такой достойный ответ немецкого русского офицера. Итак, в Белоруссии обоз с пленными отбивают, в Свенценгороде спасен. Он слово в армии, он участвует в заграничном походе, сражается во всех сражениях. После битвы при Лейпциге его производят генералы от кавалерии, это по современным меркам, ну что-то типа маршал рода войск, то есть маршал бронетанковых войск, он генерал от кавалерии. Война переходит на территорию Франции, и русский корпус под командованием немца в Свенценгороде передается в оперативное подчинение фельдмаршала Блюхера. Это вот тот знаменитый прусский военачальник, чье появление решило окончательный исход битвы при Ватерлоо, потом впоследствии. Блюхер, кстати, пользовался в русской армии и в корпусе, которым командовал в Свенценгороде, уважением. Хотя Наполеон его бил многократно, но наши его называли фельдмаршалом Форверстен,
Почему фортверцем? Потому что все время он кричал, Блюхер, форвардс, вперед, вперед. И считался таким образцом храброго солдата. Был, как мы знаем, с вами лучшим другом нашего казака Матвея Платова. Платов немецкого не знал. Ну, равно как и английского, и никакого другого. Он казак. Он только знал русский и русский литературный. Блюхер не знал русского. Это не мешало ему вместе с атаманом Платовым проводить долгие вечера вместе, когда они бывали вдвоем. В штабной палатке, большим количеством крепкого алкоголя, молча, вдвоем они выпивали. Пили они до того момента, пока Блюхер не засыпал. Когда Матвея Платова спрашивали, о чем вы там вдвоем говорите, о чем нам говорить? Нам, боевым людям, и так все понятно. Блюхер – душевнейший человек и собеседник. Одна беда, говорит, немножко, говорит, слабоват. Под началом этого фельдмаршала Блюхера в Венценгородии воевал вплоть до окончания войны с Наполеоном. Остался на русской службе, он много раз был ранен. Лечился. Умер в 817 году в немецком курортном городке Висбадене, где тоже находился на лечении. Умер хорошо. Это произошло 16 июня 1818 года. Найден он был, как написано в воспоминаниях, сидевшим под деревом в виде спящего. Там же и похоронен. Могила его в Висбадене сохранилась. Про личную жизнь в Венценгороде мы знаем мало. Мало было выделено времени у него на личную жизнь. Женат был на польской графине. Сын от нее тоже Фердинанд. Тоже, как и отец, поступил на русскую военную службу. Дослужился до генерал-лейтенанта. В память о генерале Венценгороде в Вене есть улица Венценгороде-штрассе. Есть улица его имени и в других немецких городах, и в Ганновере, и в Лейпциге. Но только, к сожалению, в России память о нем до сих пор никак не уникавечена. Разве что несколько раз на страницах романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» он упоминается, появляется эпизодически. У нас много наших русских героев. Этого, думаю, ничего вспоминать Немчура. Тем более с таким уж труднопроизносимым именем. Венцов-Огороде, как говаривали его храбрые казаки-партизаны. А жаль, потому что, вспоминая таких наших героев, как немец Венценгороде Федор Федорович, как малорос Котляревский, как казак Платов, как серб Милорадович, о которых мы с вами еще поговорим, мы прекрасно с вами понимаем, что русские – это совсем не этнос. Русские – это образ жизни или цивилизация, как говорят философы. Все, кто делают Россию великой русские. Я, кстати сказать, читая эти лекции про русских генералов, малоизвестных, специально одеваю этот значок. Членский значок Российского военно-исторического общества. Все, кто любит русскую военную историю, пожалуйста, вступайте в ряды Российского военно-исторического общества. Вместе мы узнаем еще много интересного, а может быть во многом и восстановим справедливость. Как мы уже начали восстанавливать справедливость о совершенно забытом великом русском герое Петре Котляревском, о котором я расскажу вам через неделю. До следующей встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем добрый день! Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных». Вадим Валерьевич, прошу вас.
2: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Сегодня мы будем говорить

0: И сделали, в которых нога не потеет, у него резиновая головка. Вот я, да, я даже рекламу скажу, MacBoot. Это вещь, это реальная вещь.
1: Своя мода, в общем, в экспедициях.
0: Да. Вот, а теперь они сделали синенькие, красивенькие, в этом году синенькие купила. И я каждый год с гораздо большим изумлением, боже, как же они работали без всего этого. Вот, и каждый раз я все меньше и меньше понимаю и больше восхищаюсь. Когда у тебя верхний слой – это брезент, ну, на самом деле там хороший свитер – это всегда хорошо, но он не сохнет, если он промок.
1: А если ты, не дай бог, провалился там?
0: Если, не дай бог, я вообще не понимаю, как они выживали.
1: Они сохли, я не представляю.
0: Они никак не сохли. Вот они реально никак не сохли. Если у тебя мороз, и ты провалился, у тебя, кстати, больше шансов высушиться, потому что ты мокрую одежду ставишь на мороз, она колом встает, и ты скалываешь лед. А если там лед не сколоть, она не замерзает такой сильно. И вот это сырое на себе, и там у них был адреналин, там у них была воля к победе, там, значит, у них ресурс организма, я так понимаю, вырабатывался на 200%, а когда они возвращались на материк, у них там рано или поздно начинались почки и все остальное. И очень хорошо известно, что многие полярники, которые вот преодолели там ого-го что, тот же самый Ушаков на Северной Земле 2 года на собаках с ирландцем, они потом страдали всякой хронью, совершенно как обычные люди.
1: Это профессиональные.
0: Да, но все равно как они вот в этом сырости, вот этой мокрости выживали, это самое для меня непонятное.
1: Ужасно. А вообще-то экспедиция вам в кайф или это работа?
0: Мне же посчастливилось. У меня работа в кайф. У меня работа в кайф, да. Я реально работаю, там у меня есть цели, у меня есть задачи, я их выполняю. И это иногда достаточно серьезный труд, но мне в кайф.
1: Но все-таки это не отпуск, да? Вот вы отдыхаете от экспедиции где-то в других краях?
0: Ну, если взять на жизненный цикл, то, конечно, несопоставимая доля мала вот этого отдыха.
1: Отдых, да?
0: Но это не от экспедиции, это отдых от жизни. Вот. Потом было много лет, когда у меня не было отпуска формально. То есть у меня был отпуск, я ехала в другую экспедицию. То есть у меня не было, допустим, возможности в рабочее время, у меня не было профильных экспедиций в институте под меня. И я брала отпуск, я в отпуск ехала в какую-то экспедицию.
1: А чего вы боитесь в экспедициях? И какая самая большая опасность, которой пришлось подвергнуться?
0: Ну, так, чтобы я что-то боялась, такого я не упомню, если честно. Опасность, понятно. Ну, на самом деле, опасность, она какая-то социальная, неприятная. То есть это какие-то, это замкнутые, изолированные, удаленные коллективы. И на самом деле, самое неприятное, что может случиться, это какой-то конфликт вот этот внутренний, когда тебе некуда деваться, у тебя нет возможности это как-то сменеджировать или там не участвовать, или еще что-то.
1: И а вот такое бывало?
0: Ну, мне повезло очень редко. И первые годы это было просто какой-то сон. Это были совершенно замечательные люди. Не могу сказать, что они там все были идеальны. Это был какой-то там город солнца коммунистический. Но просто либо там не было конфликтов вот в тот момент, либо как-то я была в стороне, или там меня оберегали, там, когда я там еще совсем молоденькая была, это были какие-то большие. Вот, но просто отношение было совершенно потрясающее. Когда там сколько-то лет спустя я там первый раз попала какую-то местность, меня там выбросили, оставили на станции поработать одно еще что-то, и я оказалась в новом месте с незнакомыми людьми, и там не было вот этого полярного духа, то, что я называю, вот этой старой полярной общности, которая привыкла в экспедициях Арктического института, где мы работали, там, на Северной Земле, на Земле Франца Иосифа, там, на Таймыре. А это была уже европейская Арктика, более такая цивилизованная, там были какие-то поселки, то есть это уже другая общность, а я как-то к этому привыкла, и когда я не могла туда выехать, хотя это не так далеко, это там 60 километров на моторке, до Янмара, и там летали вертолеты, я просила, ну пусть подсядет, заберет мне попутка. И вроде бы они переговорили, и я стою с рюкзаком в тундре, и этот вертолет вот надо мной вот так вот пролетает. Вот это для меня был культурологический шок.

0: это называется, я не привыкла, привыкла, что там другие отношения. То есть на материке ты же не рассчитываешь на такие условия социально комфортные, и там все нормально. А тут уже я так расслабилась, рассчитывала, и это было шоком. Поэтому самое неприятное, что может случиться, это вот, ну, на мой взгляд, это вот какой-то внутренний раздрай, когда начинается конфликт, а дальше, а в связи с этим уже накапливается уже другое, сразу появляется, усиливается опасность и внешняя, когда у тебя внутри какая-то непонятка, когда начинают люди неадекватно себя вести, или нет вот этого слаженности, какая-то дисциплина не вырабатывается, там дальше риски увеличиваются и природные, и там и медвежьи, и на маршрутные, все что угодно.
1: Поговорим о гендере. Вот смежные экспедиции, да, мужчины и женщины, как вы считаете, они, ну, имеют смысл? Может быть, это чем-то оправдано? Может быть, что-то женщины делают лучше, чем мужчины, и наоборот? Или это, ну, просто не имеет значения?
0: Ну, это, может быть, имеет меньшее значение. Вот, потому что женщины, которые, ну, мы говорим об экспедиционных женщинах, конечно, там не да. просто там, потому что женщины попадают в такие условия и как бы с другими целями, по другим причинам. Ну, бывает там, что, допустим, то, что там в Антарктику на российские станции впервые попали женщины. Ну, там была, кстати, четкая политика Института Арктики и Антарктики не брать женщин в Антарктику.
1: И долго она была?
0: Долго. Долго я пришла в институт, она еще была, и где-то в 90-е годы, по-моему, начали. И первые женщины, которые туда попали, это были жены начальников станции. То есть, ну, они были, конечно, не экспедиционеры, да. Они были члены семьи, которые уезжали надолго. Вот. И на самом деле вот такая вещь, она как раз может быть деструктивной. Поскольку это, ну, скажем так, имение с собой своей женщины, да, это однозначная привилегия, которая, ну, может внести заведомый конфликт, потому что...
1: Как у Пири, например, в экспедиции, да, он себе позволял там с собой брать...
0: Да, да, а тут мало того, что ты сам начальник, это уже у тебя не нравится, тут у тебя еще такое, а когда это сопряжено вот с такими нюансами, не знаю, как они там выживали, ничего не буду говорить, но теоретически это вот такой заложенный конфликт, однозначно. Вот, а что касается женщин, которые вот экспедиционные именно, то... Ну, конечно, у меня там, если она будет чуть-чуть еще обустраивать там какой-то быт и вносить какую-то такую нотку разнообразия социального, то это, конечно, во многих случаях способствует какому-то более здоровому, интересному и комфортному климату. Может, такой случай. А может, совершенно наоборот. И примеров там тоже было очень много. На тех же самых полярных станциях, которые гидрометеорологические, вот. Там рассказывали массу историй до смертобоя просто-напросто, когда вот эта невыровненная гендерная маленькая общность, а дальше зависит, ну, уже от твоего внутреннего какого-то уровня, от каких-то отношений, от мудрости и все что угодно бывало. А на соседних станциях как раз складывался очень хороший коллектив, смешанный, и там устанавливались какие-то отношения, устанавливались, ну, такого семейной какой-то общины, то есть там какая-то была семейная пара, которая там молодежь, и они ее воспринимали как родителей, например.
1: Символически усыновлял.
0: Ну да, да, и это было такое домашняя атмосфера, домашнее тепло, и это было вот совершенно замечательно. Либо там пара молодоженов поехала, и там началось все как в кино, в худшем.
1: Ого.
0: Реально, и это никуда не денешься, ты живешь в одном доме. Это вот в одном модуле, как это называется, и ты даже не можешь уйти в соседний дом, пережить этот конфликт там или как-то уйти.
1: Даже погулять, наверное, не очень-то выйдешь.
0: И погулять ты не выйдешь, потому что там мишки тебя ждут, и у тебя сроки каждые 4 часа.
1: Да.
0: И вот это, конечно, очень все проблемно, поэтому, ну, как бы такой единой модели нет. Это нужно... И опять же, в том же самом Арктическом и Антарктическом институте был отдел полярной медицины, и там была группа психологов. Они разработали тесты, когда-то там проходили тестирование на совместимость и так далее. Там просто так туда не посылали. Мало того, что медкомиссия, там еще была психологическая.
1: Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что Юрий Сенкевич вот занимался как раз этими вопросами, как врач.
0: Я не уверена, честно говоря, что это была его специальность. Я с другими врачами на эту тему общалась еще раньше. Потому что Юра, он уже в модифицированном работал. Были эти научные подходы и к социальной стороне жизни. К сожалению, сейчас этого нет.
1: Нет.
0: Этого нет. И сейчас кадровый голод постоянно, как послушаешь. И, в общем, вот этого психологического отбора толком нет. А на полярных станциях гидрометеорологических, вот этих изолированных, мне опять же старые полярники рассказали, для того, чтобы попасть вот на эту ТДС-ку, сейчас они называются труднодоступные станции, это самый там побережье материка и, соответственно, все островные. То есть раньше брали сотрудника, он работал там год или два на материковой станции, у которой есть какое-то сообщение там, и она менее оторвана от цивилизации, если там все было как бы хорошо, то дальше уже, то есть это был как это... тренировочный лагерь, не лагерь, ну, то есть как бы такая адаптация и проверка. И дальше уже ехали, ну, во-первых, они и с работой знакомились, с графиком, со всем на свете, и дальше уже можно было, допустим, направлять их на станцию, которая у тебя все, ты приехал и через год уехал, и никакого сообщения вообще нет, и не может быть. Ну, вот. То сейчас на эти станции едут и перваком, то есть то, что называется, без всего опыта предшествующего. И более того, вот мы были сейчас на минувшим летом на станции Виза, это самый север Карского моря. Угу. То есть это вертолетом туда не особо допрыгнешь при желании, то есть это тоже нужно ехать там сколько-то судно. Ну, в общем, совсем посередине моря. Островок небольшой. Ровный такой, никуда не уйдешь, ничего. И там было две... Там был молодой коллектив, мы прилетели, и нашим бортом там уехали две девушки в отпуск. Пораньше уехали оттуда, у них судно должно было прийти позже, еще через месяц. Они уехали там, ну, у них по контракту это позволялось, они отписали, конечно, сказали, что хотят уехать. Так вот выяснилось, что это выпускницы техникума, не сейчас как там по-другому, это колледж называется. Вообще говоря, это выпускницы со средним специальным образованием. Девчонки, когда туда поехали на зимовку на 79 градус.
1: Ой, ужас. А сколько там всего людей?
0: 19 лет.
1: И ничего никак?
0: Да плохо. Угу. Плохо. То есть, слава богу, что они живы-здоровы туда уехали. То есть две молодые девчонки, только что выпускники, без опыта, без всего, на одну из самых сложных станций. Это на самом деле риски чудовищные. Я говорю, а как так? Кадровый голод.
1: А, Мария, а что происходит, когда руководитель экспедиции – женщина? Вот вы, например. Вы чувствуете какое-то сопротивление мужского коллектива, например, или... Нет.
0: Ну, на самом деле, тоже как бы одной модели нет. Дальше все зависит от как бы коллектива, который будет сопротивляться или не будет сопротивляться.
1: А вы его набираете, коллектив?
0: Ну, я стараюсь в своей экспедиции набирать коллектив сама, либо, ну, скажем так, вместе со своими товарищами, которым я доверяю. То есть я, допустим, набираю научный коллектив. А там Александр Чичаев, который отвечает за мореходную часть нашей экспедиционной деятельности, та, которая уже на нашем судне парусно-моторном на Альтер-Эго, то, конечно, по части команды он набирает. Но мы всегда советуемся и конечно, пытаемся, ну, скажем так, совместить и профессиональные качества, и качества, которые будут способствовать мирному общежитию. Тоже сложные вещи, бывают там классные профессионалы, но, скажем так, не для маленького коллектива. Учененьких я, конечно, сама подбираю. И, ну, были варианты, на самом деле иногда были варианты совершенно однозначно компромиссные, когда ты знаешь, что человек, ну, далеко не комфортный в общежитии, но у тебя нет выбора, и тебе нужно сделать эту работу, и ты понимаешь, что вот сейчас у тебя нет другой альтернативы, и приходится... ну, скажем так, брать такой заведомо потенциальный конфликт, потом как-то там это все менеджировать. Ну, не идеально, это не сказка, однозначно не сказка. Вот. Ну, на самом деле, бывают моменты, когда ты, наоборот, на своем гендере выезжаешь, то, что называется, и пользуешься так чуть-чуточку, буквально. А бывает, что, да, мужики бунтовать. У меня один у меня был экспедиционный случай, когда, ну, просто моя команда, она пошла на яхте, а я должна была работать на берегу, и группа сопровождения была вынуждена, ну, в ряду... по ряду причин набирать не совсем так, как мне бы хотелось, но надо было ехать, и, в общем, там, ну, мужики, прошу прощения, оказались просто слабее психологически под конец. Ну, под конец, это в середине. Когда там начались нормальные заморочки, когда судно тебе обещает, потом оно приходит, потом оно уходит, тебя не забирают, все начинает рушиться, ну, рушиться, сдвигаться. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, тебя все равно не оставят там. Это, ну, лето, да. Там ходит, ну вот немножко сдвигается график. Ну, собрали вещи, ну, разобрали вещи, ну, свернули кухню, развернули кухню. Ты живешь в балке, в тепле, у тебя есть газ, у тебя есть электричество от дизеля. Ну, не сегодня ты перейдешь на следующую станцию, через неделю. И сидят такие, все, я говорю, что случилось? Вот мы не уехали, говорю, и что? Ну, мы уедем потом. Говорю, в чем причина-то того, что вот вы так все уже... А вот мы собрались уже туда, мы уже подготовились, и мы уже подумали, что мы там вот все постираем.
1: А как же Нансен?
0: Так, господи, да Нансена там вообще. Вот, поэтому, да, но на самом деле, когда у тебя такой добротный, хороший коллектив, то, конечно, вот это все равно существующая какая-то гендерная дифференциация, которая совершенно как бы оправдана, биологически оправдана, ну, тут как бы вообще разговора-то нет с точки зрения биологии. И, конечно, когда там чуть-чуть к тебе более щадяще относятся, там еще что-то, с одной стороны, с другой стороны, они наоборот хотят что-то сделать, как же должны быть настоящими рыцарями, полярники же вообще. Как бы, с одной стороны, дети, с другой стороны, джентльмены и рыцари. И вот на этом поле они там начинают, наоборот, стараться еще. Это вообще кайф.
1: А других женщин берете? Или предпочитаете мужчин?
0: Ну, на самом деле, я предпочитаю, конечно, мужчин, потому что вот это как бы, когда там один на этом фоне, это как бы одна проблема. Когда там уже начинаются какие-то неравные группировки, это совершенно другая история. Но я хороших женщин беру, да.
1: А сколько человек всего в экспедиции?
0: Ой, ну по-разному. Вот на самой маленькой экспедиции ходит, вот на Альтер-Эго у нас 11 коек.
1: Мы про Альтер-Эго сейчас,
0: да,
1: говорим.
0: Да, это 11 коек. Поэтому тут, ну, было 12 человек иногда, которые там, экипаж у нас менялся вот так вот.
1: А сколько научников, сколько экипаж?
0: Ну, так получается, научников там может быть человек 6 максимум. У нас экипаж, но у нас как бы нет вот такого жесткого, что эти только научники, эти только экипаж, потому что у нас часто научники участвуют в вахтах, каких-то члены экипажа выходят с нами на берег, там вплоть, там либо записывают, либо сопровождают, там либо птиц ловят. То есть вот эта яхтенная история, это же без четкого разделения, вот жесткого разделения экипаж и состав. То есть это как бы одна семья. И да, и здесь, конечно, очень важно, вот еще более важно вот эти все социальные вещи, потому что там вообще пространство такая скорлупочка. И там, если ты еще на берегу в этом домике, ну ты хоть куда-то можешь выйти, то вообще никуда не денешься. У тебя отдельной каюты нет. И тебе вообще отдельного пространства нет.
1: Это тяжело, да. Да, даже на большой земле это тяжело.
0: Да, это на большом корабле тяжело. Вот, и когда. И у нас была вот, наверное, не только у меня, вообще была самая длительная экспедиция на Альтер-Эго, это когда мы вышли из порта и вернулись в этот же порт. У нас были высадки на землю, ну, как бы на дикую землю, не было захода в цивилизацию. Это было 56 суток на Альтер-Эго. Вот. И когда мы там рассказывали, ну, потому что, ну вы. Как? Ну, мы завтра вот встречаемся у нас там. И вы, говорит, здороваетесь друг с другом? Мы говорим, мы здороваемся, мы встречаемся. Ну, говорит, тогда, говорит, это вообще супер, потому что масса вариантов, как раз эти яхтины, когда люди там уходят в какой-то рейс, какой-то круиз, они сходят с трапа и прочее, перестают здороваться. Да. Но я считаю, что это как бы, ну, в какой-то степени все-таки наша заслуга, что мы все-таки как-то... Удается Ну, тоже говорю, что была история, когда разошлись после рейса некоторые люди, причем которые были до этого знакомы и практически друзья. Но это, опять же, это проверка еще. Такой, да. Такой жесткий социальный эксперимент. Но на самом деле, чем у тебя четче определена твоя задача и чем у тебя больше нагрузка рабочая, тем у тебя меньше шансов. Но опять же, нельзя, надо, чтобы у тебя были все-таки комфортные условия, чтобы у тебя была хорошая кормежка, чтобы у тебя была сухая койка. Да, ты пошел, вымок там с ног до головы, еле живой пришел, работу сделал, отдохнул и в кайф. А когда, ну, получается, ну, бывали случаи, когда люди, ну, не очень, то есть у них там какая-то, ну, условно говоря, какая-то вахта, а потом как слишком много времени свободно, вот тогда уже начинаются...
1: Есть время на долгие
0: размышления. Да, есть время, да, на всякие другие активности, как говорится.
1: Мария, какие у вас самые интересные проекты на альтер-эго, которые с года в год продолжаются? Вот самые интересные темы, которые встречались...
0: Ну, на самом деле у нас каждая экспедиция практически уникальна, хотя у нас есть серия, ну, то есть у нас есть долгосрочный контракт, проект на изучение миграции птиц, то есть это у нас уже известные точки мониторинга, и нужно вот уже, и это уже реальная работа, ты уже знаешь, что у тебя нет вот этого чуда ожидания какого-то нового места, ты знаешь, куда ты приходишь, ну, там другое чудо, там все меняется. И если ты понимаешь, что меняется, это вообще в кайф, там сегодня так птица, завтра так, в такой год, в сякой год. Потом ты ловишь птицу, понимаешь, что она зимовала вообще не там, где ты думал, и никто не знал об этом, это вообще отдельный кайф. Вот это у нас продолжающийся проект, он интересный, и он интересен уже научными своими какими-то открытиями. Ты встречаешь когда какие-то новые встречи видов залетных, там еще там кого-то нового находишь. Это одна интересная история. Другая история, конечно, совершенно вот эта сумасшедшая с поиском и обследованием яхты нашего любимого Бенджамина Ли Смита. Это реально уникальная
1: эйра.
0: Да, эйра. Это, конечно, уникальная совершенно экспедиция. Таких не было и не будет, не знаю, сколько времени. Потому что с таким ресурсом, то есть без внешнего финансирования, маленькой группы на маленьком судне сделана совершенно профессиональная работа археологическая с погружением там, в минусовую воду, с проведением этих работ. Вот, и это, конечно, ну, во-первых, это было захватывающе. Вот одно дело там нашли на радаре, и как бы все уверены, но никто ее не видел. И когда вот люди уходят под воду и не поднимаются, и говорят, да, это она, и там вытаскивают эти какие-то артефакты, и вокруг у тебя вот эта земля Франц Иосиф, уже покрытая снегами, и тут у тебя еще плавают гренландские киты, ты понимаешь, что вот этот кит по возрасту мог видеть, когда она здесь стояла, еще на поверхности это яхта, потому что они живут дольше 100 лет, то есть, и у них есть какая-то привязанность, и что реально он мог видеть все это. И сейчас он здесь.
1: Живой свидетель.
0: Да, и это, конечно, ну, совершенно фантастическое впечатление и такой
1: результат. А мы договорились как раз с вашими коллегами встретиться. И они нам расскажут и по следам двух капитанов эту экспедицию, и то, как случайно нашли эйру, не ожидая этого. Ну, то есть все знали, что она там затонула, но никто ее специально не искал.
0: Все знали, искали, не могли найти.
1: Серьезно? Ну да. Не вы. То есть не ваша экспедиция, другие искали?
0: Другие искали и не могли найти.
1: Вот подфартило.
0: Да. Фантастика. Это ребята расскажут, там тоже интересная история. Но вот на самом деле каждый раз говорит, а как у вас обычно? У нас обычно нету. И в этом тоже здорово. Особая прелесть.
1: Всегда а почему у вас вот эта птичка?
0: Ну, это моя птичка.
1: А что это за птичка?
0: Это птичка белая чайка.
1: Да. Я знаю, что и вас тоже так называют.
0: Говорят, да. Да.
1: Друзья, с вами была Мария Гаврилу, белая чайка. А разбудил вас сегодня, как ни странно, Люрик.
0: А Люрик это друг белой чайки. Они живут вместе там на островах.
1: Тогда ничего удивительного.
0: Ничего удивительного, да. И тот, и другой гнездится только на арктических островах. Он черненький, она беленькая. Он ныряет, она летает, но они дружат.
1: Здорово. Все, на этом все, друзья.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Всем мира во Вселенной. Откуда на Марсе снег? Кто и как разрушает планеты? И зачем инопланетянам наши смартфоны? Это неземной подкаст и о том, что нового мы узнали о Вселенной, как всегда расскажет астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Привет.
1: Рад вас видеть. У Вселенной накопилось много новостей, но прежде чем их обсуждать, давайте поблагодарим студию подкастов «Точки кипения Коммуна» университета МИСИС за предоставленную студию. Ну и начнем. И нужно сказать, что вот эта новость, которая, наверное, поразит многих, мобильная связь может помочь внеземным цивилизациям составить карту Земли. Каким образом?
2: Сам удивляюсь, но кажется, это правда. Дело в том, что молодые радиоастрономы, двое из них с острова Маврикий, представляешь, в середине Индийского океана, небольшой остров, там университет, ребята занимаются такими внеземными делами. И один радиоастроном из Европы с удивлением обнаружили, что наши передатчики базовых станций, которые сотовую связь для наших телефонов обеспечивают, вообще говоря, довольно мощные. 100-200 ватт – это неплохая мощность для радиопередатчика. Их можно засечь от ближайших звезд, если там есть такие, ну, на планетах, конечно, ближайших звезд, если там есть такие же радиотелескопы, как и у нас, ничего особенного, да, у нас радиотелескопы так, среднего уровня,

0: астрономических единиц. А ближайшие звезды, до них расстояние 200-300. Нет, Voyager улетели на 100 астрономических единиц, прошу прощения. А до ближайших звезд примерно 200-300 тысяч. Ну, там в несколько тысяч раз больше. То есть в миллион раз слабее сигнал. Но радиотелескопы большие, они могут усиливать сигнал. Так вот, базовые станции наших сотовых телефонов имеют хорошую мощность. На Voyager'ах 5 ватт передатчика, мы его видим, мы с ним поддерживаем связь. А на базовых станциях я не ожидал 200 ватт мощные передатчики. Ну, именно поэтому наши телефоны видят их с расстояния там 10 километров. Но нужна направленность. Так вот, наши базовые станции телефонные, оказывается, имеют направленную диаграмму. То есть в определенном направлении передают. Только это направление неправильное для инопланетян. Они не туда, не в космос, а туда, куда нам надо, вдоль поверхности Земли. Мы-то бегаем по Земле, и они свой радиосигнал вдоль земной поверхности распространяют. Так когда Земля поворачивается боком, и мы смотрим на лимб Земли, то есть вот на краешек земного диска, то как раз вдоль поверхности Земли эта самая телефонная связь и уходит в космос. И расчеты показывают, что наши базовые станции, одна нет, но много, их же много, в городах их сотни, а в стране их тысячи, даже десятки тысяч, а по всему земному шару, по-моему, их больше 30 тысяч базовых станций по всей Земле. Ну, в основном они в Северной Америке, ну, в странах таких более насыщенных населением, в Западной Европе, в Западной Европейской части России, там, где живут люди, да? Оказывается, если смотреть на Землю издалека хорошим радиотелескопом, можно заметить сигналы наших телефонных вот этих самых базовых станций. Разговоры подслушать не удастся. Ну и хорошо, зачем им наши переговоры, что они узнают о нас, да, когда мы говорим по сотовому телефону. Но несущую частоту, то есть сам сигнал, заметить можно будет. А раз базовые станции телефонные по Земле неравномерно распределены, то вращение Земли покажет инопланетянам, где живут люди, а где не живут, где океанские просторы, где нет телефонной связи, где густо насыщенные материки, там плотное население в некоторых странах. И это какое-то представление даст о нашей цивилизации, где мы живем, там на суше, а не в океане, да, где мы кучкуемся, где мы собираемся более плотные компании на Земле. То есть какое-то представление. Ну а раз они... Значит, и мы можем такие же базовые станции, если у них есть сотовая телефония, мы тоже можем подслушивать их сигналы и примерно представить себе, на каком уровне цивилизации они находятся.
1: А что для этого нужно?
0: Да, в общем, все, что нужно, уже есть. Большие радиотелескопы, они по Земле работают. Вот самый большой в мире радиотелескоп у китайцев, они его 2 года назад пустили в работу. Он имеет диаметр 500 метров, огромная тарелка. Представляешь, площадь какая, с которой этот сигнал улавливается. И у него очень высокая чувствительность. В России есть телескопы 70-метрового размера, но с очень хорошим усилением. Во многих странах есть.
1: А разве они уже не слушают во все уши?
0: Да как-то у них другие проблемы, я думаю. В основном они космонавтикой занимаются, связь с нашими спутниками, с космическими аппаратами. Они военными делами занимаются. Но для меня это удивление вызвало, вот что можно такие цивильные сигналы подслушать. Я был уверен, что только сигналы наших военных радаров, они очень мощные, они узконаправленные, уходят в космос и далеко... Да, они далеко распространяются. Но если рядом с нами, у звезд Альфа в созвездии Кентавра, звезда Барнарда, одна из ближайших к нам, Проксима, Кентавру, у которой тоже есть планеты, там есть какие-то цивилизации, озабоченные прослушиванием космоса, то, глядя на нас, они могут сказать, на Земле тоже есть цивилизация, продвинутая, все ходят с сотовыми телефонами.
1: Ну, я вам могу сказать, что, допустим, передатчики УКВ-диапазона имеют мощность и до 5 киловатт, а некоторые даже и мощнее, может быть, это тоже как-то поможет?
0: УКВ не очень хорошо проходит сквозь земную ионосферу. И вообще коротковолновые, но базовые станции, вообще наша телефонная радиосвязь, она в дециметровом диапазоне, не в метровом, как у кого, в дециметровом, И они проходят через ионосферу и уходят в космос. Так что в космосе они видны. А вот многие наши радиостанции, поскольку мы их слышим вот из-за горизонта, именно потому что от ионосферы отражается радиосигнал, а в космос не уходит. В этом смысле расчет правильный, очень интересный, неожиданный. Вот вам и остров Маврикий, о котором мы мало что знали, а они озабочены связью с внеземными цивилизациями.
1: Ну, последний вопрос, связанный с этой новостью. А какое количество звезд, ну, условно, ближайших к нам, попадает в эту сферу?
0: Порядка, сейчас скажу, до расстояния примерно 10 световых лет, 3 парсека от нас, это где-то около 1000 звезд. И у половины из них примерно есть планеты. Ну, конечно, не на каждой планете есть жизнь, не каждая жизнь имеет радиоастрономов, но есть надежда, есть надежда.
1: Идем дальше. Нейросеть расшифровала 10 тысяч астрономических рукописей. Как это удалось? Какие перспективы изучения Вселенной это нам открывает? Ну и вообще, что такое астрономическая рукопись?
0: Я уточню, а в этой новости немножко напутано. 10 тысяч страниц в астрономических рукописях. Страниц все-таки, а не целых томов, да? А дело вот в чем. Речь идет о наблюдениях Солнца. Как только Галилей изобрел телескоп, и другие его соратники в Европе стали использовать, первым объектом, который привлек внимание, стало Солнце, конечно, да? И они стали наблюдать пятна на Солнце. Уже 4 столетия астрономы наблюдают солнечную активность. Пятна, факелы – это яркие области, вспышки на Солнце. Это все касается нашей жизни, это очень интересно. Наблюдения они фиксируют, и наиболее точная фиксация началась примерно в середине XIX века, когда в Цюрихе, Цюрихская обсерватория, просто поставила это на поток. Каждый день фиксировали все, что на Солнце происходит, но записывали пером на бумаге. И вот эти записи, 10 тысяч листов, на которых пером, у кого какой почерк, астрономы не самые каллиграфически образованные люди, они пишут там иногда курица лапы, сами-то понимают, но эти почерки могут меняться, и когда решили, что вот надо бы все эти записи прочитать, потому что до нас дошли в виде более-менее таких томов, научных работ, только какие-то фрагменты этих записей. А в основном они в рукописном виде остались в коллекциях, в архивах Цюрихской обсерватории. Давайте мы их все прочитаем. Попробовали использовать программы, ну, обычные распознавания, как мы вот книги так распознаем их текст, когда кладем на сканер, их хороший машинописный текст легко распознается. Но тут оказалось, что не так просто. Машинные программы, компьютерные программы не могут распознавать вот этот рукописный 19 века астрономический почерк, когда цифры имеют совсем другую конфигурацию. Я посмотрел, там, правда, хвостики какие-то у девятки, у четверки, трудно их распознавать. Тогда собрались три группы. Одна из них с нашего мехмата МГУ, ну, это ребята, которые умеют такие программы делать. Вторая группа из Перми, это Уральский научный центр Академии наук. И третья группа из Потсдамской астрофизической обсерватории, немцы. Они все объединились и создали программу, которая на уровне искусственного интеллекта стала обучаться этим почеркам. Ей объяснили на хорошо разборчивых записях, какие почерки были у астрономов той эпохи. И тогда она начала читать эти рукописи, отмечать то, что она недостаточно надежно распознала, это тоже очень хорошо, да, можно потом проследить и как-то поправить ее. В общем, удалось это прочитать. И теперь у нас есть детальнейшие записи за, скоро будет полвека, как солнечная активность, когда что там получалось, когда выходили из лимба солнечного, направленные на Землю опасные группы пятен, когда вспышки происходили. Поэтому мы можем уже какую-то периодичность определить и на будущее прогнозировать солнечную активность гораздо точнее, чем это удавалось. Вот он, искусственный интеллект, вот он помог, обучился древним почеркам старых астрономов XIX века и прочитал вот эти рукописные каталоги. Это очень интересно, потому что таких записей в других обсерваториях еще масса, и надо их аккуратно прочитать, тогда у нас будут... Знаешь, что я хочу сказать? Это такой очень хороший урок особенно для астрономов, ведь мы же исследуем историю Вселенной. Наши фотопластинки, наши записи, то, что было со Вселенной, это не повторится. Это осталось в каких-то рукописях, в каких-то электронных документах. Надо к ним возвращаться. Вот это хороший урок, да, прочитали старые. А еще один хороший урок был. Он связан с изучением поверхности Луны. Когда в середине 60-х годов прошлого века впервые к Луне полетели спутники,

0: и стали фотографировать ее поверхность, тогда фотографировали на пленку, другого не было, электронных фотоаппаратов не было. И там на борту аппарата, вот лунных, Lunar Orbiter, такие НАСАовские аппараты были, проявляли, закрепляли эту пленку, каким-то образом обрабатывали, сканировали, передавали на Землю. И первые снимки были не очень, они были такого среднего качества, но они легли в архивы, эти записи, и лежали до недавних пор. Недавно НАСА получила грант правительственный на переобработку. Мы знаем, теперь есть программы, которые улучшают качество. Я был поражен. На этих же самых материалах гораздо лучше оказалось изображение Луны. Более четкое, более детальное. Материалы старые, не надо ничего переделывать, а просто применить новые методы обработки. И еще один пример, и тоже связанный с Луной. Когда американские астронавты туда летали, они почти 400 килограммов грунта привезли. Начали его исследовать, много интересного там нашли. Но что исследовали? Разделили его пополам, 200 килограмм отдали ученым, многих стран, у нас тоже такие образцы были, и мы потом американцам свои отдавали. А 200 килограмм заморозили в морозилке и сказали, не трогать полвека. Вот полвека пройдет, новые приборы появятся, новые методы появятся, переобрабатывать. Теперь эти 200... Прошли полвека, недавно эти 200 килограмм отдали ученым, и пошла масса статей с новыми результатами, нашли очень много интересного в грунте Луны, потому что ученые за полвека научились многому чему. Это значит, старые вещи, к ним надо возвращаться и новыми методами из них вытягивать новые научные факты. Вот таких примеров много. Один из них – это прочитали рукописные каталоги XIX века.
1: Так нейросеть помогает изучать Вселенную, и нейросети нужны сейчас везде. Они прогнозируют погоду, управляют марсоходами, и именно они высветили вам в YouTube этот ролик. А создают и обучают их дата-сайентисты. Это одна из самых востребованных профессий в сфере IT. Поэтому и спрос на них только за последний год увеличился на 120%. А средние зарплаты 250 тысяч, и это не потолок. Но чтобы стать дата-сайентистом, придется уделить время обучению. В нынешних реалиях все оценивается по двум параметрам – скорость и качество. Поэтому я рекомендую онлайн-интенсив Data Scientist с нуля за 5 месяцев от Skill Factory. В Skill Factory не просто учат, а дают реальный опыт и необходимые навыки, чтобы в такой короткий срок освоить профессию с нуля и сразу после найти работу. Учиться нужно будет по паре часов, но каждый день. И за 5 месяцев вы соберете себе портфолио из 6 проектов. Профессию менять нелегко, но рядом с вами всегда будет ментор, который ответит на все вопросы и поможет разобраться даже в самой сложной теме. А после центр карьеры поможет подготовиться к собеседованиям и найти работу. Подавайте заявку по QR-коду на экране или по ссылке в описании. А по промокоду «Неземной» получите скидку 45%. Делайте первый шаг, а Skill Factory помогут пройти этот путь. Ну а теперь о погоде, причем о погоде на Марсе. Всего каких-то 500 тысяч лет назад, если бы мы вдруг послушали прогноз погоды с Марса, то мы могли бы услышать о снегопадах, а вот это уже новость, потому что ученые совсем недавно поняли, что 500 тысяч лет назад на Марсе мог идти снег. Как догадались, что помогло высказать такое предположение?
0: Ну, честно говоря, это не первое сообщение о марсианском снеге. Когда в 1976 году американские викинги сели на Марс, они дождались марсианской зимы, и там на поверхности камней появилась изморось такая. Ну, изморось – это еще не снег, да, это просто конденсируются пары воды, и такой белый налет появился. Так что что-то похожее на снег мы видели. Но эта нынешняя работа принадлежит китайским ученым. Если ты помнишь, ровно два года назад, в середине мая 2021 года, китайцы впервые посадили на Марс свой космический робот, марсоход, и он побежал, это сильно сказано, медленно поехал по Марсу. Как его называют, я так и не понял. У китайцев есть две разных транскрипции, и в одних источниках его называют Джуджун, а в других Журонг. Ну, это просто по-разному произносятся те же иероглифы. Но вот этот самый Джуджун был снабжен многими интересными приборами. Например, у него был мощный лазер,

0: который мог испарять кусочки материала вблизи себя и анализировать их химический состав. Вспышка, и телескоп получает спектр этого. Так вот, этот самый Джуджун обнаружил на нескольких дюнах марсианского песка какую-то корочку. Знаешь, вот такыры, по-моему, это называется у нас в пустыне, когда грязь, политая дождем, потом высыхает, и твердая корка на ее поверхности появляется. Ученые заподозрили, что эта корка тоже как-то связана с присутствием воды. И оказалось, да, в этой тоненькой корочке есть разные окислы металлов, и именно они только в присутствии воды могли образоваться. То есть шел снег или дождь, в общем, как-то проливалась с неба вода на эти песчаные дюны. Откуда эта вода могла взяться? Марс вообще сухой, очень сухой. Но сегодня на полюсах там есть замерзшая вода, ну, ледяные шапки, как у нас в Антарктиде. Но как они могли до экваториальных областей добраться, где сейчас работает китайский марсоход? Оказывается, на Марсе климат перемещается по поверхности планеты, а точнее сказать, сама поверхность перемещается. Ну, ясно, что полюса плохо солнышком нагреваются, а экваториальная область хорошо. Но если планета повернется, то другие места на Марсе будут нагреваться, а прежние охлаждаться. Так вот, Марс иногда довольно сильно поворачивается. У Земли такого не происходит. Прецессия Земли, то есть вращение оси вращения Земли, она происходит, но наклона оси земной не происходит, потому что нас держит Луна. У нас довольно мощный такой успокоитель вращения Земли. Луна, она движется по орбите, вот как камешек на веревке, она стабилизирует земную ось. У Марса нет такого. У него два маленьких спутника, что они могут? И он довольно сильно наклон своей оси меняет. Представь себе, полюса поворачиваются к Солнцу. Что будет? Там начинает тает лед, а в экваториальной области солнышко вдоль поверхности светит, и там заморозки. Видимо, примерно 120 миллионов лет назад, ну, может, около 200 миллионов лет назад, полюса повернулись к Солнцу, тогдашние полюса, растаял на них снег, пар поднялся в атмосферу, полетел к бывшим экваториальным областям, там замерз, и дождем или снегом, дождем вряд ли, там жидкая вода не любит бывать на Марсе. Давление атмосферы низкое, и там вода либо в форме пара, либо в форме льда. Два ее агрегатных состояния. Так что, скорее всего, хлопья снега. Пошли, легли, ну, немножко подтаяли на поверхности, смочили эту песчаную поверхность, и такая корочка твердая, ну, как суглинок такой получилось на поверхности. Вот так мы фактически разгадываем климат Марса несколько миллионов лет назад, ну, около миллиона лет назад, случавшийся. Вообще, там сегодня в районе экватора найдены области, где под поверхностью воды довольно много, льда водяного довольно много. И видно, что когда-то это были полярные области, а сегодня они лежат почти на экваторе. То есть Марс вот испытывает такие кувыркания время от времени.
1: Я знаю, что многие ждут таких же кувырканий и у Земли. Есть гипотеза, что и Земля тоже каким-то образом меняла свои полюса на экваториальные области.
0: Пока Луна с нами, этого не произойдет.
1: Спасибо, успокоили. Ну, давайте теперь как раз
0: о Луне. Я закончу, подожди, насчет Джуджуна. Вот интересно, что ведь он по своей конструкции копирует, то почти копирует марсоходы прошлого поколения американские. Он очень похож на Spirit, Opportunity, которые прошлые десятилетия летали. И у него также источником электричества служит панель солнечной батареи. Вот эти крылышки, которые от солнечного света дают электричество. Но те американские проработали один 6 лет, а другой почти 14 лет. Потом они замерзли все-таки. Джуджун проработал год. Наступило там длительные периоды. Там наш земной год – лето на Марсе, а второй наш земной год – зима на Марсе. Вот он один год там проработал летом. Наступила марсианская зима, прошел год. Вот сейчас заканчивается зима, а он никак не может оттаять. Он замерз так крепко, что связи с ним нет. И, видимо, уже не будет, потому что, ну, трудно предположить, что он оттает теперь. Там электроника вся сильно охладилась. Жалко. Ну, вот китайцы

0: все-таки молодцы, что они запустили, он работал, но недостаточно надежным он оказался. Все-таки нужны какие-то нагреватели, какие-то обогреватели для работы на Марсе. Холодно там.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Давайте теперь о Луне, которая стабилизирует Землю от ее переворотов и от смены полюсов. И уже очень долго ведутся споры, что же там внутри, пористая ли она или нет. И вот, кажется, нашлось, в общем, подтверждение тому, что у Луны есть железное ядро. Что это, что вы об этом думаете?
0: Это не подтверждение. Это хорошая теория, которая все-таки остается пока теорией. Дело вот в чем. В недра ни одной планеты мы не проникали и, наверное, не проникнем никогда. Даже в недра Земли. Хотя у нас есть буровые установки, глубже там 11 километров мы ничего не бурили. Все, что мы знаем о Земле, это результат ее зондирования звуковыми волнами. Ну, такая звуковая локация, да, сейсмографы слушают, как звуковые волны проходят сквозь недра Земли и таким образом узнают ее строение. Но, собственно говоря, они только говорят о том, какие волны приходят, а строение выясняют теоретики. Они сравнивают свои модели с тем, как волны проходят звук сквозь земные недра. То же самое для любой планеты, если на ней есть сейсмографы. Пока сейсмографы были только на Луне и на Марсе. На Марсе вообще один, но он кое-что сделал. На Луне было несколько сейсмографов, их привезли тогда экспедиции еще в 70-е годы. И они кое-что нам о Луне рассказали. Но этого было мало. Они стояли только на видимом полушарии Луны, на обратное люди еще не летали, и роботы туда они привозили, сейсмографы. И их информация была какая-то не очень надежная. Мы знали, да, что у Луны какое-то ядро есть. Ну, ясное дело, чем глубже, тем плотнее вещество, потому что на него сверху что-то давит. Да, какое-то ядро там плотно есть. Из чего оно, какое у нее строение, мы не знали. А самое интересное – а если там железное ядро, если есть, есть ли у него расплавленная часть? У Земли железное ядро есть, причем в самом глубоком слое оно твердое. Оно так сжато выше лежащими слоями, что стало твердым. А чуть выше железное жидкое. И вот благодаря этому жидкая, проводящая, электропроводящая жидкость генерируется магнитное поле Земли. Очень хорошо, что оно у нас есть. А с Луной какая история? Вроде бы было ядро, но недостаточно надежно это было подтверждено. Теперь астрономы из обсерватории Кот-д'Азур, это вот Лазурный берег, там в Ницце, во Франции, там очень хорошая обсерватория, и профессионалы занимаются планетами. Они собрали все, что можно было о Луне. Данные сейсмографии, вот прозванивание звуковыми волнами, данные полета спутников, которые гравитационное поле Луны как-то чувствуют, да, зондируют, данные топография, рельеф, в общем, все, что можно было про Луну, собрали и сравнили со своими моделями. Модели у них хорошие, они многое учитывают, и оказалось, что самое-самое точное, соответствующая всем наблюдениям модель показывает, что в недрах Луны есть железное ядро. Ну, может, не чисто железное, там железо, никель, сера, но в основном электропроводящее, так сказать, железо, никель. А и более того, у нее есть внешняя жидкая часть. Вопрос. А если есть жидкое железное ядро, почему у Луны нет магнитного поля, как у Земли? Ответ. А Луна плохо вращается. Дело в том, что кроме жидкого железного ядра еще нужно, чтобы планета вращалась. Тогда движение этой электропроводящей жидкости получает такую спиральную составляющую. Ну, физики говорят, сила Кориолиса завихряет движение жидких слоев металла в ядре. А Луна медленно вращается. Земля делает один оборот за сутки, а Луна один оборот за месяц вокруг Земли и один за месяц вокруг себя. То есть 24, в 27 раз медленнее Земли вращается. И вот это фатально. Оказывается, не хватает ей скорости вращения, чтобы эта динамо-машина работала и генерировала электроток и магнитное поле. Жалко, если бы у Луны было магнитное поле, там на поверхности была бы ослаблена радиация, там было бы легче работать. Сегодня там радиация сильная, потому что нет магнитного поля.
2: Ну, вы подкинули идею нашим, видимо, будущим поколениям
0: закрутить Луну.
2: Да, надеюсь, что Земле от этого хуже не станет. Ну и, кстати, наши подписчики на платформе Boosty могут смотреть...

0: Ведь дополнительные выпуски подкаста, а некоторые уровни подписки, еще позволяют и задавать Владимиру Георгиевичу вопросы. Чем некоторые пользуются, как, например, Марк, а он спрашивает про реликтовое холодное пятно. Что это такое и ваше видение этой проблемы?
1: Мое видение тут немного стоит, потому что космологией я как профессионал не занимаюсь. Но я детально посмотрел, что об этом пишут люди, недавние работы. И вот что оказывается. Вы, конечно, знаете, Вселенная взорвалась, она была горячая, и с той горячей эпохи к нам приходит электромагнитное излучение. Оно родилось как свет. Плазма была горячая в ту эпоху, и свет пошел во Вселенной. Но идет оно к нам издалека. Те области, откуда оно идет, удаляются от нас быстро, поэтому эффект Доплера вытягивает электромагнитную волну, делает ее длинной, и из оптики превращает в радиоволну. Мы получаем это радиоизлучение, реликтовое, как называл его Иосиф Самуилович Шкловский, наш астрофизик, мы его теперь так называем, реликтовое, древнее излучение, и оно говорит нам обо многом. Например, о том, что Вселенная тогда была очень одинаковая, очень однородная. Куда ни посмотри по небу, реликтовое излучение везде почти одинаковое. Чуть-чуть не одинаковое, но это чуть-чуть очень важно. Сегодня это чуть-чуть воплощается в галактике, звезды, нас с вами. Не было бы этого чуть-чуть, Вселенная до сих пор была бы как кисель, совершенно однородная. Когда карту реликтового излучения составили, а, кстати, первым был наш космический аппарат, советский тогда, потом несколько американских, уточняли это дело. Оказалось, что вот эти чуть-чуть в одном месте не чуть-чуть, а довольно заметное холодное пятно на распределении температуры реликтового излучения. Оно видно в южном полушарии неба, в созвездии Эридан, поэтому его так называют темное холодное пятно в Эридане. Что это такое? Я прям выписал. У меня 7 разных гипотез на этот счет. Это может быть. Вообще всегда начинают с того. Ошибка измерения. Телескопы неправильно работали. Отбросили. Правильно, потому что разные телескопы увидели одно и то же. Галактический фарграунд, галактическая заслонка. В нашей галактике есть холодные облака газовые. А вдруг у нас на луче зрения такое облако, которое перекрыло нам, просто заслонило. Нет, проверили. Все, никакого облака в этом направлении нет. И вот проверяли все возможные, даже мультивселенную прилагали, какие-то первичные флуктуации. Эффект, вот очень интересно было, эффект Зельдовича-Сюняева. Академик Зельдович и его тогда молодой сотрудник Рашид Алиевич Сюняев придумали замечательный эффект. Когда это реликтовое излучение, идущее издалека, проходит сквозь скопление галактик, а в каждом скоплении галактик есть разреженный горячий газ. Кванты этого излучения, встречаясь с электронами этого газа, сталкиваются, грубо говоря, отдают им свою энергию, и до нас доходят уже ослабленными. И мы видим немножечко их более холодными, чем в других областях. Проверили. В этом направлении нет скопления галактик, не может эффект Зельдовича-Сюняева работать и так далее. И вышло, что в этом направлении действительно Вселенная пустовата. Она пустовата, там нет скоплений галактик. Это то, что мы называем по-английски «воиды», по-русски «дыры». Действительно, Вселенная неоднородна. Где-то густо, где-то пусто. И как раз там, в направлении этого темного пятна реликтового, пусто. Не совсем пусто, но пустее, чем в соседних областях. А что это значит? Вселенная расширяется. Причем за последние миллиарды лет она набирает темп, она ускоренно расширяется. А там, где вещества маловато, она расширяется, естественно, быстрее, оно не сдерживает ее. И поэтому там действительно пустота, и в этом направлении Вселенная от нас чуть быстрее улетает, не Вселенная в целом, а вот те объекты, которые в этом направлении, чуть быстрее улетают, чем в остальных направлениях. Раз они быстрее улетают, значит, доплеровский эффект там сильнее, и реликтовое излучение сильнее вытягивается, охлаждается, и к нам приходит более холодным. Когда мы говорим холоднее, горячее, надо иметь в виду, что температура, средняя температура реликтового излучения 3 градуса выше абсолютного нуля. Это минус 270 по Цельсию, вообще холодная. А вот эти флуктуации температуры, которые в разных направлениях, десятитысячная доля градуса. на вашем градуснике, на нашем домашнем градуснике нет таких долей, а радиоастрономы умеют их фиксировать. Так вот это холодное пятно, оно еще менее заметную долю градуса имеет по отношению к соседним областям, примерно 100-тысячная доля градуса. Тем не менее, пришлось над этим думать и ломать голову, пока не обнаружилось, почему это так. Теперь мы все понимаем. Там дыра, там недостаток галактик, и Вселенная в этом направлении не сдерживается гравитацией, а расширяется быстрее за счет антигравитации. Помнишь, мы говорили, темная энергия, заполняющая Вселенную, она все расталкивает. Вот в этом направлении она расталкивает наиболее сильно.
0: Ну, еще не так давно мы не знали о существовании темной энергии.
1: А теперь обсуждаем ее.
0: Темной материи. Еще мы, кстати, вообще знаем теперь, что и вакуума как такового, полной пустоты тоже не существует. Нет. Более того, вакуум может и порождать материю, и вот тут просто становится уже так даже интересно, не родится ли там чего новое. Но это уже, наверное, с физиками об этом надо разговаривать и слушать их гипотезы. Ну, а следующая новость у нас про разрушение во Вселенной. Понятно было, что это происходит со многими планетами, но впервые ученые наблюдали о том, как планета начинает разрушаться от той звезды, которая рядом с ней находится. Что же все-таки наблюдали, что узнали, как это происходит?
1: Материнская звезда поедает планету, да? Значит, такое мы ожидаем в нашей Солнечной системе. В конце своей эволюции Солнце начнет распухать, превращаться в красный гигант, и он наверняка проглотит Меркурий, проглотит Венеру, даже дотянется до Земли, и похоже, что проглотит и Землю. Но это все теория, это все далекое будущее.
0: Успокоим, да, что это будет сколько?
1: Это через 5 миллиардов лет. Миллиардов, даже не миллионов, а миллиардов, спокойно. Нас тогда уже тут точно не будет, мы куда-нибудь улетим. А в других планетных системах это может произойти на наших глазах, потому что очень много экзопланет, планет других звезд, прямо в притирочку к своим звездам обращаются, и звезда, в принципе, может до них дотянуться. Либо сама планета может приблизиться к звезде. Но что реально наблюдали астрономы? Наблюдали, что у звезды, которая точно имеет планетную систему, и в том числе близкие к себе планеты, произошла вспышка в тепловых лучах, в инфракрасных лучах. Но не было вспышки оптической. Обычно, если что-то взрывается на поверхности звезды, прежде всего свет идет, ну и немножко там тепловых лучей. А тут наоборот. Интерпретация, то есть объяснение этого факта такое. К звезде приблизилась планета. Звезда ее начала разрушать, свои гравитации растягивать, оттягивать у нее верхние слои, нагревать очень сильно. Звезда горячая с поверхности. И в течение нескольких месяцев планета как бы размазалась вокруг звезды и стала поглощаться ей. Но когда она размазалась, вокруг звезды возникло большое количество такого, грубо говоря, мусора, материала, из которого сделана планета. Он перехватывает свет звезды, нагревается и в тепловых лучах ярко отдает. То есть свет превращается в тепловое инфракрасное излучение. Ну, потом постепенно звезда это все в себя втянула и приняла нормальную свою форму. Вот такое странное поведение звезды интерпретируют как поглощение планеты. Так это или не так, надо еще посмотреть, а именно, планеты все-таки сделаны из вещества другого. Звезды – это водород и гелий в основном. Планеты – это металлы, железо, алюминий, кислород. Это совсем другие элементы. И когда планета поглощается звездой, на некоторое время в атмосфере звезды этих элементов много. Вот если спектр этой звезды продемонстрирует нам, что там вдруг обогатилось вещество такими вот планетными элементами тяжелыми, тогда можно сказать наверняка, эта идея подтверждается. Если нет, то я думаю, что что-то, какое-то другое объяснение надо будет искать. Но похоже, что да, съела она свою планету.
0: Интересная была неделя, ну и ждем новых новостей, надеюсь, обязательно их вскоре обсудим. Спасибо,
1: конечно,
0: Владимир Георгиевич.
1: Спасибо всем.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Алексей, ну что ты все время смотришь в окно? Что ты волнуешься?
1: Ну, я человек нервический, ты знаешь. Мы стояли долго. Не знаю, успеем, не успеем, за расписанием смотрю. Вовремя прилетим, не вовремя.
0: Вообще, лишняя нервотрепка, она не украшает жизнь.
1: Ну, а что делать, если жизнь такая?
0: Обращаться к психиатру или к психологу. Ну, как?
1: Это как-то? Уже пора? Уже пора?
0: Слава богу, нам опять повезло.
1: Да.
0: Ну, у нас попутчик, и не просто, а психиатр. Михаил Тетюшкин.
1: Здравствуйте.
0: Знакомься.
1: Добро пожаловать. Так, сейчас диагноз сразу нам, да, или что?
2: Обязательно.
1: Слушайте, знаете чего? Уж раз так получилось, мы с вами тут некоторое время проведем вместе. Я что подумал? Если так оглядываться на последние лет, не знаю сколько. Ведь много чего произошло. Но все-таки идея о том, что проверять коммуникации каждые 3-4 минуты, это что-то новое. Этого раньше не было совсем.
0: Ты имеешь в виду гаджеты?
1: Ну, гаджеты, да. Достаточно. Ну, кто 4 минуты, хорошо, раз в 10 минут, да хоть раз в полчаса. Это все равно раньше не было. Коммуникация была какая-то совершенно другая. И об этом нас никто не просил. Люди как-то сами это стали делать. То ли эта технология к этому подтолкнула, то ли люди такие психованные. И становятся ли они из-за этого какими-то другими? Ну, действительно, ну вот все время чего-нибудь такое делают.
0: Я уверен, что процесс воспитания на них влияет.
1: Почему это воспитание? Какое воспитание? Произошло так быстро, никто не успел воспитаться. Это и взрослые, и дети делают.
0: Но дети чаще. Когда мама идет с ребенком, он начинает плакать, что она делает?
1: Что она делает?
0: И отдает ему телефон. Все, ребенок замолкает, начинает что-то там искать. Это ужасно, правда?
1: Нет.
2: Ну, смотрите, во-первых, по поводу коммуникации, да, что раньше таких коммуникаций не было, а каким образом они могли бы быть, когда для того, чтобы выйти погулять, надо было, ну, как минимум из двора выйти и поорать, там, выходи, мы на качелях.
1: Точно.
2: Или, если в другом городе, так это вообще самый оптимальный вариант, это найти телефонную будку, это если у того человека есть телефон, что далеко не всегда было. И тогда дозвониться там с какими-то там перебоями связи, что-то там сообщить. То есть хочешь, не хочешь, но каждые 4 минуты никак не сможешь этого сделать.
0: И 2 копейки надо было искать.
1: И найти еще 2 копейки.
2: Да. Да, если из Москвы в область, так 15 копеек. Ага, это уже и деньги немалые.
1: Да.
2: Ну вот, поэтому технических возможностей таких не было.
1: Да, но сейчас, когда они появились, мы сами готовы все время лезть в карман и все время проверять. Сама по себе эта технология не просит нас так часто это делать. Мы могли бы гораздо спокойнее быть. И вопрос, собственно, тогда такой. Вот это, несомненно, то, что новое возникло. То есть ко мне все время в карман кто-то может забраться, написать, позвонить, попросить, спросить, потребовать и так далее, сообщить. Она не может, как мне кажется, поправьте меня, не может не влиять на психику, в конце концов.
2: Массово. Влияет, безусловно, и влияет не самым лучшим образом.
1: Почему?
2: Во-первых, то, что вы только что сказали, что вам в карман в любой момент кто-то может написать, позвонить, сообщить, далеко не всегда с какими-то положительными намерениями, да? Да и если с положительными, тоже это постоянное вот это вот на связи, постоянно там или вибрация, или звонок, или еще что-нибудь. Кстати говоря...
0: Так можно было бы проигнорировать его, а мы не игнорируем.
2: Можно. Ну, кстати говоря, обратите внимание по поводу игнорирования, очень удачно вы сказали, да? Когда мобильные телефоны появились, люди платили за рингтоны, то есть за какую-нибудь особенную музыку для звонка, для сообщения. Такую музыку можно было купить, потому что было что-то предустановленное, а можно было купить, чтобы было оригинально, чтобы было красиво. А сейчас очень у многих, ну, не скажу, что у большинства, но очень у многих телефоны либо в режиме вибрации, либо вообще с отключенным сигналом, и человек просто смотрит уже, вот почему смотрит в том числе, каждые там 3-4 минуты, потому что звонки он не принимает, uh-huh. чтобы они его не дергали. А когда вот у него появился свободный момент, он смотрит, кто-то звонил, не звонил, перезвонил. Что-то пришло, делаю. А так иначе, если оставлюсь включенным, так он будет тренькать и звонить каждые там действительно 2-3 минуты, это раздражает. Это с одной стороны. А с другой стороны, помимо того, что это чисто коммуникативная функция, да, телефоном, ну, сейчас в основном уже смартфона, да, это просто информация, любая информация, ну, чаще всего, конечно, пустая, развлекательная, как сейчас любят говорить, легкий дофамин или быстрый дофамин. Когда человек видит какую-то картинку интересную, смешную, веселую, или, да, еще что-нибудь, или еще что-то. Да, думскроллинг это называется, прокрутка ленты, ну, это если сидеть и крутить. А так каждую минуту там посмотрел по сторонам, вроде ничего интересного. Пап, посмотрю, что в телефоне есть.
1: А там более интересно, чем по сторонам.
2: А, ну там тебе уже готовы, там же над этим люди работают, чтобы эту картинку создать. Это не просто тебе надо остановиться, присесть, посмотреть, как там муравей веточку тащит, да, дождаться, пока он там вылезет, пока там к нему второй присоединится. Это время, это какое-то терпение. А здесь тебе, пожалуйста, красивых картинок накидают миллион, там только один раз пальцем двинь, там нажми на тот или иной, на ту или иную иконку.
0: Друзья, мне кажется, тут очень плохую роль играет древний инстинкт человека. Информация нужна. Мы на этом строили свою жизнь еще в каменном веке. Знание – сила, об этом знают все. А знание приходит к нам с информацией, и мы ее не должны упускать. Она нашу силу поддерживает, наши возможности.
1: Ну, выживание, исходное выживание.
0: Конечно, да. И в этом смысле появление там сотовых телефонов и других гаджетов, оно как-то неожиданно для этого мощного инстинкта оказалось потоком информации. А инстинкт говорит: не упускай, не упускай, не упускай. Любая информация где-нибудь пригодится.
1: Говорит инстинкт.
0: А мы мусор получаем в основном.
2: Абсолютно, абсолютно верно, именно так и есть. То есть мы имеем острую необходимость иметь избыточную информацию. Да? Не просто информацию, а избыточную информацию. Собственно, тут обратную связь можно привести, что такое тревога. Тревога – это недостаток информации. То есть когда я вижу какую-то непонятную картинку или вообще не вижу картинки, потому что темно, то любой шорох меня пугает.
1: Тревога – это недостаток информации?
2: Тревога, да, это во многом недостаток информации. Ну, не всегда, не 100%, да, да, конечно, но один из основных двигателей формирования тревоги и развития – это недостаток информации. Вообще, если мы возьмем определение тревоги, это ожидание неких неблагоприятных для субъекта явлений, не основанное на достаточном объеме информации. То есть не то, что я оценил там риски, да, получил информацию, провел анализ и сделал вывод, что да, мне надо уходить из этого места, потому что здесь может что-то случиться, да? А я не имею информации, что здесь может что-то случиться. Но с другой стороны...
0: А вдруг случится?
2: Информации, да, о том, что здесь не может случиться, я тоже не имею. Вот это вот недостаток информации, дефицит информации порождает тревогу. И опять же, возвращаясь к раннему этапу развития человечества, те, кто, у кого этот инстинкт, ну, не инстинкт, конечно, эта реакция развивалась, они выживали, потому что они не ждали...
1: Нужная штука.
2: Да, они не ждали, когда пещера начнет на них сыпаться, они видели трещину, они слышали какой-то подозрительный треск в породе, и они уже перемещались либо в другую пещеру, либо еще что-то делали. А те, кто пребывали в дзене, им было все окей, все спокойно, да, у них украли огонь, их забили соседи, у них украли еду, и, в конце концов, пещера на них обрушилась. Поэтому вот этот вот поиск информации, который абсолютно правильно сказали, да, является ну, не одним, естественно, двигателем, но одним из двигателей нашего прогресса, да, он заложен, и человек, если он может получить информацию, если это здоровый человек, он пытается эту информацию получать. Посмотрите, как развивается ребенок. Это же вообще, это просто ни секунды, ни минуты покоя. Это во все дыры засунуть пальцы, это все потрогать, это сунуть все в рот, это покрутить,
0: повертеть. Любознательность.
2: Это вот широко,
1: изучение мира.
2: Широко открытые глаза ребенка.
1: Это,
2: да,
1: не тревога.
2: Это не тревога, нет. Но это не тревога, но это то, что обеспечивает его развитие. В дальнейшем, к сожалению, наша система образования нередко это напрочь убивает. Ну вот, но тем не менее, вот эта потребность информации, она в нас заложена.
1: Но вы меня запутали чуть-чуть. Смотрите, вроде тревога как бы состояние, как вы объяснили, прям-таки необходимое и эволюционно обусловленное. Вот вы против слова «необходимое» готовы возразить, да? А вот жить в состоянии тревоги как-то не очень хорошо, потому что вы же, наверное, скажете с медицинской точки зрения, длительное пребывание в тревожном состоянии начинает, это не очень хорошо, и вы, наверное, даже можете это лучше меня в 100 раз прокомментировать, да, чего там, собственно, нет, происходит.
2: Тревога – это болезненное уже состояние, это уже болезненное состояние. Правильно, если мы хотим более точную, более правильную, корректную формулировку, настороженность. Определенная настороженность, она должна быть. Настороженность обеспечивает человеку возможность либо изменить окружающую среду под себя, чтобы выжить, либо удалиться из того места, которое он изменить не может. Те, кто не имели настороженности, те погибли. Сейчас это в меньшей степени актуально, ну, хотя опять, смотря где. Если мы возьмем, допустим, боевые действия, то абсолютно четко, ну, это все участники про это говорят, что те, кто не имеют этого чутья, ожидания, что вот-вот-вот сейчас что-то случится, и те, кто его не воспринимает и его не исследует, они гибнут гораздо чаще. И наоборот, те, кто чует, куда прилетит в данный момент, никакой логики, никакой информации, никакого вот, ну, того, что можно было бы четко вот измерить, квантизировать, да, нету. Но, тем не менее, у кого-то эта настороженность развита. Не то, что они тревожные по жизни, но они чувствуют.
0: И, опытные.
2: Да, это то, что интуиция, это опыт, это какие-то факторы, которые человек не может именно конкретизировать и вербализировать, что вот он на основании тех наблюдений, проанализировав их, сделал такой-то и такой-то вывод. Mm-hmm. Но чисто автоматически эта работа осуществляется.
0: Вы все наверняка посещали встречи с космонавтами. Такие мероприятия устраиваются часто, и вопросы, которые интересуют слушателей, примерно одни и те же. Например, как ощущается невесомость? Сложно ли работать в открытом космосе? Ну и действительно ли на орбите снится трава у дома?
1: Есть еще одна вещь, которая не дает покоя многим людям. Зарплаты космонавтов. Давайте же приоткроем завесу тайны. Тем более, что это открытая информация.
0: Оклады космонавтов вполне приземленные. Они получают около 130 тысяч рублей в зависимости от опыта. Но если предстоит орбитальная командировка, то с собой можно привезти от 4 до 12 миллионов рублей.
1: То, как человек тратит деньги, очень его характеризует. Если вам близок бережный подход к финансам, оформите светящуюся карту Black от Т-банка.
0: Помимо яркого дизайна, клиенты получают кэшбэк до 30% за покупку у партнеров банка по спецпредложениям, и до 15% в выборных категориях.
1: У карты Black бесплатное обслуживание и никакой комиссии за переводы. Представитель банка бесплатно привезет карту вам домой или на работу. Оформляйте по ссылке в описании и тратьте деньги с умом.
0: А вот у меня такой вопрос. Если поток информации, входящий в тебя, это полезно, это хорошо, это дает тебе шанс выживать и так далее, почему мы, кроме этого, еще постоянно отправляем куда-то информацию? Это для чего нужно? Люди все время в соцсети посылают свои фотографии, фотографии чего-то там окружающего, пейзажа. Зачем это человеку? Зачем светиться на стороны?
2: Ну, это далеко не все делают, во-первых. То есть это если в телефон, в смартфон смотрят действительно практически, наверное, ну, подавляющее большинство, если не все, то именно ведут публичную жизнь в соцсетях далеко не все. Здесь уже другие механизмы, естественно, работают, что человеку надо, да, удовлетворять свою потребность в признании, в значимости, успешности, самореализованности.
0: Она эволюционно как-то оправдана?
2: Ну, да. Но, опять же, кто не был успешным, тот, соответственно, не расплодился, потому что никого не заинтересовал. Ну, если так, примитивно биологически, да?
1: И человек в соцсетях все-таки некий образ себя строит, как правило, да?
2: Ну, либо какой-то...
1: Вы, наверное, скажете, что мы всегда строим какой-то образ себя.
2: Ну, так или иначе, конечно. Ну вот, да, во многом, ну, в соцсетях проще сделать, То есть можно использовать, ну, сейчас искусственный интеллект вообще может сделать из тебя абсолютно все, что угодно. Вот, а даже без искусственного интеллекта какие-то стороны своей жизни приукрасить, какие-то затенить, какие-то вообще полностью не демонстрировать. Это гораздо проще сделать в социальной сети, где тебя невозможно проверить, чем, допустим, вот при живом общении, либо при жизни в обществе.
1: А скажите тогда с профессиональной точки зрения различия между живым общением, как вы говорите, и вот этим вот общением в соцсетях. Это с точки зрения мозга, психики одно и то же? Ну, так, по большому счету одно и то же. Или все-таки не совсем, ну, на каком-то глубоком-глубоком уровне?
2: Нет, конечно, не совсем. Почему? Конечно, не совсем. Но, опять-таки, вот эта вот селективность, то есть исключение каких-то моментов своей жизнедеятельности из, ну, если мы говорим, допустим, про, там, допустим, аккаунт в соцсети, человек там выкладывает что-то или сообщает что-то, или пишет что-то, что он хочет
0: озвучить. А темные пятна оставляет.
2: А что-то не хочет, он не говорит. Или, может быть, даже другой вариант, да, если он в социальной сети пишет, да, он же думает, прежде чем написать. Есть даже такая вот эта вот, если из практики психиатров, на самом деле это тоже и не психиатр первый сказал, но тем не менее часто используется, что если есть какие-то сомнения вот в том, что пациент говорит, да, насколько вот это вот, вот он, ну, бред у него или не бред, допустим, да, ну, упрощенно, конечно. Ну, вот, пусть напишет все. Дурь на письме лучше видна. То есть вот это вот дурь на письме лучше видна, ну, это такое старое известное изречение. Это действительно так. То есть пока человек пишет, он как-то фильтрует, так скажем, свою речь, он подбирает слова. А сейчас тем более, что еще многие ведь пишут не только словами, но еще используют всякие эмодзи, да, там всякие там значки и так далее.
0: Гифки.
2: Да. То вообще получается сообщение, которое зачастую невозможно расшифровать. То есть человек вроде бы как-то писал одно, но его получатель, даже зная персону, которая ему писала, даже зная ее очно, лично общаясь, может понять совершенно по-другому. Поэтому вот консультирование дистанционное, допустим, при наличии там веб-камеры, да, ну, не веб-камеры сейчас уже больше, просто при включенной фронтальной камере, да, это имеет смысл, а консультирование по переписке, ну, конечно, в каких-то случаях, когда просто вообще абсолютно невозможна никакая другая коммуникация, еще как-то может рассматриваться, но это крайне рискованно, потому что сами формулировки могут пониматься одним и другим человеком, ну, не то что абсолютно по-разному, но с очень значительным различием.
1: То есть мысль записанная – это сложная штука, довольно сильно отстоящая от того, что у человека в голове. Вы, ну, это говорили.
2: Даже то, что человек говорит, сильно отличается, да, от того, верно, что у него в голове.
1: Но тогда, что... когда вы рядом, вы считываете какие-то эмоции.
2: Тогда быстрое,
1: какие-то другие вещи.
2: Быстрое уточнение возможно. То есть человек говорит, и ему можно сразу уточнить, это шутка или это ваше убеждение. Ну, вот, он говорит, ну, конечно, шутка. Окей, понятно. А когда ты получаешь сообщение, состоящее из эмодзи, гифа, скобочек, и в нем есть некий посыл, понять, что человек обиделся, пошутил, оскорбился, ну, просто вот выразил эмоциональную, ну, эмоционально отреагировал, что, да, я там вот получил от тебя сообщение, а там, да, оно меня как-то заинтересовало. Зачастую очень сложно.
1: Кстати, каждый лайк и комментарий и подписка приближают выход новых видео на канале Вселенной Плюс. Так что, если вам нравится, вы знаете, что можно сделать прямо сейчас.
0: Михаил, а вот насколько сильно психическое состояние человека зависит от плотности людей, его окружающих? Ведь плотность растет. Во-первых, городское население растет за счет сельского. Во-вторых, просто растет, 8 миллиардов уже. И вот это как-то отражается на индивидуальной жизни, на психической жизни такого среднего человека, когда вокруг него все время много особей.
2: Есть по этому поводу исследования, что люди, живущие в сельской местности, имеют более хорошее психическое здоровье, чем люди, живущие в городах.
1: Исследование?
2: Да. То есть это полноценное научное исследование.
1: Измерялось в чем-то количество.
2: Да. Ну вот, причем не одно исследование, в общем и целом это такой уже достаточно подтвержденная информация, скажем так.
0: И причина понятна?
2: Причина не столь уж понятна, не так уж она однозначна, то есть это и плотность населения, это экология, это возможность контакта с природой, это виды деятельности, которые люди занимаются, это тоже имеет значение, но в том числе и плотность населения, про которую вы говорили. При этом надо сказать, что, допустим, вот плотность населения, если мы возьмем в Москве, да, ну, как наш российский мегаполис самый большой, да, колоссальная плотность населения. Ну, есть, конечно, места и более населенные на Земле, но, тем не менее, большая плотность населения, огромное движение человеческих масс, постоянно кто-то куда-то идет, бежит, движется непрерывно. Но если вот так вот посмотреть, вот, допустим, особенно если люди живут и в Москве, и за городом, то ты за городом живешь, пока ты там одного края СНТ до другого прошел, или деревни, да, ты там и поздоровался с 3-4-5 людьми, там с кем-то поговорил, с кем-то там перекинулся там парой слов, еще что-то. Но, тем не менее, коммуникация, имел живую коммуникацию с несколькими людьми. Здесь, пока ты добрался из пункта А в пункт Б, пересек вот этот мегаполис, встретился с несколькими десятками тысяч людей по дороге.
3: Ни с кем не поговорил.
2: Ты вообще ни с кем не контактировал.
1: Разве что поругался с кем-то.
2: Да, вообще никак. Да, вообще никак не контактировал, не коммуницировал. Ну, кроме тех вариантов.
3: Слушай, это напрягает иногда. Ты думаешь, вот прошел интересный человек, и все, ты его больше не увидишь. И хотелось бы контакт как поддержать, а они идут в метро постоянно.
2: Да. То есть здесь определенная защита. То есть слишком много людей, слишком много вот этой вот нагрузки. Потому что любой человек, допустим, да, если мы возьмем такой вариант, да, что человек увидел, вы сказали, увидел интересного человека. Mm-hmm. Увидел интересного человека. Значит, как-то уже вы оценили, что он интересный, да? То есть по его лицу, по его одежде, по его мимике, по там какому-то значку, может, который он на себе надел, да? Еще, то есть вы как какой-то анализ провели. Да. Когда это один человек, это легко. Когда это 10 тысяч человек...
3: Масса однородная.
2: Это значит. Невозможно, просто невозможно. Это колоссальная нагрузка. То есть если вот поставить себе задачу вот где-нибудь на кольцевой там московского метро, сесть на скамеечке и оценивать людей, которых успевает.
3: Через 5 минут ты отключишься.
2: Да. Там просто уже будешь чувствовать усилия, как напряженнейшие научной какой-то или там интеллектуальной работы. Соответственно, возникает защита. Угу. Поэтому человек идет со стеклянными глазами, он идет сквозь эту толпу, он встречается формально, пересекается с этими 10 тысячами людей, и он абсолютно никак с ними не коммуницирует. То есть такой вот выработанный аутизм, это неправильный термин, сразу говорю, да? Аутизм – это болезненное состояние, но именно такое. То есть аутизм – это отключение человека, болезненность восприятия внешней информации, особенно коммуникативной. А здесь это необходимая защита, потому что в противном случае, пока до работы доедешь, уже все надо, если не в отпуск, то на больничный.
1: Слушайте, но мы в этом живем и будем жить, деваться нам некуда. И некоторые люди при этом счастливы, и дай бог, чтобы таких людей было больше, и прекрасно себя чувствуют. А мы сейчас говорим, вот именно, если я вас правильно слышу, о том, что все-таки такой образ жизни, как бы, с одной стороны, нагрузка на психику, да, но это же неизбежно, с этим нужно жить. Это будет. С одной стороны, неизбежно, с этим нужно жить. Это будет. С одной стороны, что? На некоторых это может быть действие.

0: касающиеся богемы, касающиеся каких-то, ну, там, дальних людей. Но не было депрессии, не было вроде каких-то расстройств психических, а сейчас посмотреть, так человек без диагноза не найдешь.
1: Это миф, нет?
0: Не совсем. Тут два момента. Во-первых, раньше, до начала 2000-х, наверное, в принципе, говорить о каком-то психическом, психоэмоциональном нездоровье или каких-то проблемах было, ну, если не опасно в плане ограничений каких-то прав, возможностей, но как-то, ну, не очень прилично. То есть, если у тебя алкоголизм, то, ну, это нормально, да. Ну, да, вот я там бухаю, ну, вот там, такая жизнь там, да. Ну, вот, там, и дед бухал, ну, что, ну, то, ну, такое бывает, да, депрессия, ну, что это такое, ну, как-то даже несерьезно об этом говорить.
2: Есть другие вот проблемы.
0: Да, да, да, да, да. На самом деле все это было не в таком объеме, но было, и психиатрия была, и диагнозы эти были, и меланхолию я писал Гиппократ, классическую депрессию, хотя там еще никаких гаджетов еще и ни в каком приближении не существовало.
2: И плотность населения была пониже,
0: да, да,
2: чем
0: да.
2: Сегодня.
0: То есть было, было, это все было. А вот одна из возможных причин, и, на мой взгляд, весьма вероятная причина вот такого прогрессирования, потому что количество психоэмоционально-эмоциональных расстройств вне психотического регистра, сейчас переведу на русский язык, за последние лет 40 растет постоянно. То есть это тренд, который прослеживается, ну, вот лет 40 точно.
1: Это не потому, что мы стали лучше мерить, отчасти поэтому.
0: Нет, не только потому, что не стали лучше мерить. Во-первых, что такое вот эти вот пресловутые психоэмоциональные расстройства непсихотического регистра? Грубо говоря, все психические заболевания делятся на три больших кластера. Да? Это психозы, шизофрения, болезнь Альцгеймера, там, бредовые расстройства, галлюцинозы, белая горячка нами любимая.
2: Это физиологически?
0: Нет, это то, что...
2: Альцгеймер.
0: Если мы сейчас уйдем в этиологию и патогенез, мы завязнем напрочь. Нет. Психозы – это то, что в бытовом языке называется сумасшествие. Так. То есть человек сумасшедший, человек неадекватный, человек вот, ну, кукуха улетела, там крыша съехала, все, фляга свистит, там как угодно. Это сумасшедший. Да. Тут не надо никаких медицинских знаний, чтобы понять, что человек, ну, очевидно, не в себе, что он, ну, неадекватен просто. Вот он потерялся как-то, да? Вот, это психоза.
1: Причины, как вы только сказали, могут быть очень разные.
0: Психозы, причины могут быть разные. Если будет интересно, можно потом развернуть. Есть пограничное расстройство, это патологически измененный характер. Это практически не меняется. То есть как оно сформировалось, так всю жизнь и есть. Пограничная психиатрия. И малая психиатрия, или неврозы, как раньше называлось, это вот как раз депрессия, тревожные расстройства, панические расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства, нарушение пищевого поведения, психосоматические расстройства. То есть человек в общем и целом вполне адекватен. То есть у него нет там каких-то галлюцинаций, бреда, видений. Каждый может себя представить, что вот нет у меня аппетита и все. Или наоборот, что-то еще видно, жру не все, как не в себя. Да?
2: Но это временно.
0: Или настроение
2: временное
0: плохое.
2: Состояние,
0: да. Или что-то мне тревожно. Да? То есть, в принципе, каждый человек все это может представить. И здесь вопрос в интенсивности и в продолжительности этого состояния. Да? То есть если это просто реакция на какое-то обстоятельство, то это может возникнуть и пройти. Если это болезнь, это может сформироваться и сохраняться на протяжении десятилетий. Ну, так вот, это как раз кластер малой психиатрии, неврозы, непсихотические расстройства психоэмоциональные. Вот он растет последние 40 лет регулярно. Причем растет так хорошо. То есть в 2000 году как раз, по-моему, ВОЗ давал прогноз до 30% населения на протяжении жизни чем-то из этого кластера переболеет. И, в принципе, прогноз, судя по всему, сбывается.
1: Я правильно понимаю, что человек может в ряде случаев он чувствует что-то не так, а в ряде случаев...
0: Нет, он-то он... чувствует гарантированно.
1: Да, он гарантированно чувствует.
0: Да, да, да, да, да. Он может не сформулировать это так, что вот у меня психическое какое-то расстройство.
1: Вот я это и пытаюсь сказать. А что он чувствует?
0: По-разному. Ну, что такое депрессия, да? Возьмем самый распространенный, да? Все мы знаем. Сниженное настроение. Это все знают. Ну, сниженное настроение, оно бывает у всех по-разному, от разных причин и без причин тоже. Снижение физической активности. Опять же, в современных условиях, ну, если ты, ну, опять, если мы берем город, да, если ты не пашешь землю, там, не работаешь на ферме или на стройке, да, то физической активности такой у тебя мало. То есть, если ты не занимаешься какой-то дополнительной физнагрузкой, то, скорее всего, у тебя ее и так мало. При депрессии ее еще меньше. То есть, сил на какую-то там тренировку еще на что-то не остается. Снижение психической активности, то есть снижение когнитивной функции, ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, снижение креативности, если хотите, да. То есть, в общем и целом, человек с этим может жить, если это не сильно выражено. То есть, да, ему трудно встать на работу, да, ему неохота ничем заниматься.

0: Да, ему ничего не доставляет удовольствия.
1: Это лень или что-то?
0: Нет, это не лень. Ну, лень, конечно, тоже может быть, да? Но мы говорим именно как про болезненное состояние.
2: Михаил, я просто пытался, знаете, что сказать, я вас внимательно слушаю, что человек, который вот это переживает, он может не знать, что это заболевание. Что-то со мной в последнее время, то есть как-то другу говорит, какая-то у меня фигня, вот тут так. С трудом тащусь туда-сюда. Но он думает, я не знаю, что он вот человек, который не тренирован и не имеет медицинской консультации, и не тренирован на распознание такого. Ну, как он воспринимает? Ну, вот какая-то фигня в последнее время происходит. Что-то мне вот как-то так. Ну, вот так живу.
0: Да,
2: ну.
0: да.
1: Когда чихаешь и кашляешь, ты понимаешь, это грипп, это вирус, да? А когда вот настроение
2: и то есть пограничные состояния. А, ну, да. Да. Ты меня как спросишь, ты чего? Да нет, говорят, я просто что-то последние там 5 минут кашляю. Да. Или там сегодня с утра что-то кашляю, но к вечеру все пройдет. Такое же тоже бывает.
0: Да.
2: Вот. А здесь какие характерные периоды, насколько важно осознавать, что с тобой происходит, можно ли и как, и когда этому каким-то образом, ну, лечиться, противодействовать как-то. Но, видимо, очень важно это исходно осознавать для начала. Моя мысль в том, что многие люди, наверное, большинство, за исключением уже сильных случаев,
0: да,
2: этого не осознают.
0: Ну, давайте я еще немножко на ваш предыдущий вопрос скажу, да, по поводу того, что раньше меньше диагностировали, меньше была плотность населения и так далее. Действительно, раньше было чуть хуже. Хотя, на самом деле, вот как раз если мы берем Советский Союз, то вот эту вот систему ПНД, которая охватывала все население 100%.
1: ПНД — это что такое?
0: Психоневрологический диспансер.
1: О.
0: Такого не было нигде, по-моему, и нет сейчас нигде. Вот. Ну, другое дело, что это все было еще авиан, аурой, карательной психиатрии, поэтому люди туда особо активно не шли, только если уж совсем припрямь. Вот. Но диагностические возможности были вполне достаточные. Дело в том, что помимо вот того, что это может быть состояние такое, ну, не напрочь лишающее работоспособности, не просто убивающее человека, просто чтобы он в хлам просто лежал и не мог вообще ничего делать, такие тоже бывают варианты. Но большая часть все-таки как-то продолжает функционировать. Есть еще и момент стигматизации психических расстройств. То есть это... С одной стороны, это неприятие обществом людей, которые имеют какую-то психическую патологию, а с другой стороны, невозможность человеку самому признать, что у него есть какая-то психическая патология. То есть тут с двух сторон. С одной стороны, у меня будет диагноз, мне не дадут права, мне отберут разрешение на оружие, я не поступлю на работу или на учебу туда, куда хочу. То есть это вот как бы общество так тебя так начинает потихонечку зажимать. Сейчас, кстати говоря, это, к сожалению, опять начинается. Ну, последние годы, точнее, начинается. А с другой стороны, сам человек. Ну, то есть, что значит? Я должен признать, что моя психика, моя голова не работает. Мы же, по сути дела, мы — это голова в первую очередь. То есть, наш мозг, наш интеллект, наша психика — это мы. Человек может быть без ноги, без руки, там без кишечника, там с колостомой, да, но он инвалид, ему плохо, но он полноценная личность. А вырвать у человека мозг, и все. Это биологический объект, который похож на человека, но, по сути дела, человеком не является.
1: Но позвольте сразу увести вас немножко в сторону. Мы говорим только о том, как человек себя в психическом смысле чувствует. Но ведь рядом с нами есть животные, которые не особенно сильно глупее нас. У них тоже мозг, у них тоже эмоции, у них тоже какой-то свой интеллект. У них бывают такие состояния? Ну, вот кто ближе к нам? Я не знаю, там, обезьяны, киты, кошки, вороны. Ну, то есть достаточно интеллектуальные особи.
0: Когда в мозге появляется либо лимбическая система, как у человека, либо ее прототип, как у птиц, у него появляется возможность получить депрессию. Рептилии депрессии не страдают, птицы уже могут.
2: Да,
1: могут.
0: Могут.
1: А как
2: обалдеть.
1: А как можно это заметить?
0: Это у ветеринаров и спросить, они вам подробно расскажут, как попугаи выдирают себе перья, как неразлучники вообще погибают один без другого. Птица не может пережить своего владельца, если сильно к нему привязана.
1: Собаки.
0: Они перестают есть, когда... Ну, там, правда, опять же, идет дискуссия по поводу того, следует ли это относить к депрессии, как у человека, либо это вот у них, ну, человек отличается крайне высокими адаптивными способностями, несмотря на свою физическую слабость относительно млекопитающих других, они, соответственно, плохо адаптируются к новым обстоятельствам, поэтому у них могут быть проблемы. Но по поводу и то, что вот собак там пишут, собак там на могиле хозяина, котенку и так далее, там тоже вот споры идут, там, что там есть эмоция, а что там есть просто вот привычка к определенному алгоритму функционирования.
1: Но зоопсихология есть такое?
0: Есть. Слушайте, очень активно развивается сейчас.
2: Может быть, надо людям больше в качестве общего образования рассказывать про то, что это бывает даже у умных животных, чтобы облегчить то, о чем вы говорили, признание, возможность признания этого в себе и обращение к этому как вещи, которые, к явлению, которое можно поправить.
0: Ну, на самом деле, вот я когда говорил раньше по поводу того, что в советское время, да и в 90-х тоже, обращение к психиатру было крайне затруднено, и не потому, что это было невозможно физически, а потому что вот шаг этот сам по себе сделан, было очень тяжело. Вот. А сейчас ситуация меняется. Меняется достаточно интенсивно, как обычно возникают перегибы на местах, как говорили раньше. То есть, если раньше сказать, что там у меня какое-то психоэмоциональное расстройство, это было, ну, просто... Стыдно. Ну, просто крест на себя поставить. Не в плане какого-то поражения в правах, а вот ну, просто вот себя так депримировать конкретно в глазах окружающих, да, так снизить свой статус. Вот, то сейчас, наоборот, обратная тенденция у молодежи. Ну, понятно, что, опять же, чем старше человек, тем ему сложнее это сделать, чем моложе человек, тем наоборот. Молодежь очень активно включена в тему психического здоровья, и даже есть такой определенный тренд, не у всех, естественно, но, тем не менее, есть, наоборот, в некоторой степени так бравировать, даже фраппировать общество своими диагнозами. Вот у меня там ПРЛ, у меня там биполярка, у меня там еще что-нибудь, да, СДВГ, да, СДВГ, как же забыл, перевожу на русский, да, СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивность, ПРЛ, пограничное расстройство личности, биполярка, биполярное расстройство. То есть сейчас вопрос психического здоровья, наличия психоэмоциональных проблем у молодежи, да, у зумеров, как сейчас их модно называть, это вполне нормально. То есть это не воспринимается как вот что-то вот такое ужасное.
3: Вселенная шепчет, подпишись.
2: Слушайте, а тогда ключевой вопрос. Что-то типа диагноза или констатации. Ну, диагноз слово такое специальное, нагруженное. Вот констатации такого. Это на всю жизнь или нет? Вот это, понимаете, вот в сравнении там с гриппом или там даже с чем-то еще, там многие вещи лечатся. Ну, конечно, есть болезни, которые не лечатся, но все-таки вот в основном нас окружают болезни, которые на большей части нашей жизни лечатся. А здесь как? Это, может быть, трудность признания в том, что нету... Я немножко перегибаю палку в своем вопросе. Может быть, трудность признания именно из-за того, что нету настоящего лечения.
1: Да, ты не надеешься
2: что нету
1: на лечение,
2: методов. Я не думаю, что меня реально можно вылечить. Я думаю, более того, есть более тонкий аспект. Я думаю, что это в каком-то смысле часть себя, часть меня, вот то, что вы говорили, люди слегка бравируют. Вот если мне там в мозг, не знаю чем, вы скажете, чем начнут вмешиваться, то я буду не я этого не хочу и так далее.
0: Очень много тем. Попробую как-то это все осилить. Смотрите, давайте мы начнем с того, что вы уже ранее говорили, по поводу того, как, собственно, диагностировать, да? Человеку вот без медицинского образования, без каких-то специальных знаний, как ему определить, вот это у него лень, или это у него реакция, или ему уже надо за помощью обращаться. Если все сделать ну, предельно, просто вот предельно упростить, да вот так, да. Чтобы вообще было вот 1, 2, 3, да?
2: Да.
0: Первое, если человек испытывает какой-то психоэмоциональный дискомфорт, то есть вот там сниженное настроение, сниженную физическую и психическую активность, тревожность, что-то, какую-то навязчивость, да, там, упадок сил, отсутствие энергии, отсутствие концентрации внимания. То есть, ну, вот не то, что у него физически болит, да, а вот какой-то вот он нерабочий, в нерабочем состоянии.
1: Расквасился.
0: Плюс, да, плюс к этому какой-то еще дополнительный конкретный дискомфорт, то есть он может указать, да, там, настроение, тревога или еще что-то. Существует достаточно большое количество диагностических шкал, тестов, по сути дела, которые достаточно легко проходить. Тут уж я позволю себе некоторую саморекламу. У нас вот на сайте mednauka.net в разделе «Самодиагностика» есть три шкалы, которые, в общем-то, можно пройти, и человек будет иметь первичное представление о том, на каком в каком статусе он пребывает.
1: Не обращаясь к специалисту, просто пройти в автомате.
0: Да, это очень, это предельно просто. То есть там автоматически считаются баллы, это займет суммарно 10 минут.
1: Это вопросы
0: минут,
1: ответа, как,
0: да, вопросы да. Это госпитальная шкала тревоги и депрессии, это шкала астенических состояний, ну, еще моя авторская шкала ПСЗИЛ, самая уж простенькая. Человек проходит эти три шкалы, получает ответы и, соответственно, оценку. Естественно, скрининговую самую приблизительную, да, то есть что по ПСЗИЛ там есть или нет основания предполагать вот, вот это самое невротическое расстройство. По госпитальной шкале тревоги и депрессии есть или нет тревога, есть или нет депрессии, соответственно, выраженность нету, слабая, средняя, клинически выраженная. По астеническому состоянию тоже слабая, средняя, выраженная. Если речь идет о чем-то среднем и выраженном, это уже однозначно признаки заболевания. По экспозиции, по продолжительности существования этих симптомов один месяц. То есть если вы прошли эту шкалу сейчас, да, получили плохие результаты, через месяц проходите еще раз, опять плохие результаты, это уже повод для обращения к специалисту. То есть в плане вот такой вот диагностики, блиц-диагностики, ну, не совсем уж блиц, но достаточно простой скрининговой оценки, так скажем, своего состояния, вот такой вот вариант. Есть масса других шкал, но единственное, надо понимать, что если уж вы выбрали какие-то шкалы, вот я сказал, что я рекомендую, да, госпитальная шкала тревоги и депрессии, шкала астенических состояний, вот, то и контроль вы осуществляете тоже, естественно, этими шкалами, а не какими-то другими, потому что иначе нельзя будет сравнивать результат. Ну вот, это по поводу оценки. По поводу того, насколько это излечимо-неизлечимо, да, насколько вот страшно-не страшно, естественно, бывает по-разному. Естественно, бывает по-разному. Есть заболевания, которые могут длиться очень долго, годами, десятилетиями или всю жизнь. Но здесь, опять же, гипертоническую болезнь мы же тоже не можем лечить.
2: Да.
0: Мы ее не вылечиваем. Мы контролируем давление, подбираются препараты, человек принимает их пожизненно. Допустим, ишемическую болезнь сердца мы тоже не можем вылечивать. Ну, в некоторых случаях там шунтирование помогает, в некоторых случаях нет. То есть далеко не все болезни, в том числе и которые нас окружают в огромном количестве, вот как та самая гипертоническая болезнь, мы вылечиваем. Но человек нормально живет, не испытывая никакого дискомфорта от этой болезни, и живет намного дольше, чем если бы он жил без лечения.
2: Если он получает лечение.
0: Да.
2: А лечение это таблеточки или что?
0: А по поводу психических, ну, по поводу гипертонии это таблетки.
2: Да.
0: В основном, хотя сначала диета, да, физические нагрузки, коррекции веса, и только потом таблетки, да? Вот, то по... Ну, понятно, что этого никто не делает, поэтому сразу таблетки.
2: Совершенно верно, совершенно верно.
0: Вот. По поводу психических расстройств, психоэмоциональных расстройств, так, чтобы помягче звучало, да, чаще всего начинать приходится именно с медикаментозного лечения, потому что, ну, крайне редко люди обращаются на ранних стадиях. Чаще всего люди обращаются не через этот тот месяц, который я сказал, да, от скрининговой оценки первой до второй. Как правило, люди ждут, ну, полгода хотя бы, да. А это уже хронификация заболевания. Хорошо, если полгода. Вот как раз в середине 90-х, когда я начинал работать, у меня была пациентка, ну, не у меня, я тогда был на кафедре, помогал еще, сам не практиковал, но, ну, ассистировал, можно сказать. Вот, там была пациентка, у которой при ее возрасте в 63 года заболевание существовало 54 года. Ну, понятно, что это вылечить невозможно было никак и никаким образом.
1: Чего она ждала при этом?
0: Хороший вопрос. Ну, на самом деле, абсолютно очевидно. Дело в том, что у нее было тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство, соответственно, вот в 9 лет ее изнасиловали, потом она через этот лес, где ее изнасиловали, она никому не сказала, она через этот лес, где ее изнасиловали, ходила в школу, всю оставшуюся,
1: да,
0: да, потом, соответственно, она выбирала себе мужей, которые ее избивали постоянно там, один погиб, другой куда-то пропал, дети у нее тоже оба сидели, ну, один тоже погиб. Ну вот, соответственно, вот вся жизнь такая протекла под этим ПТСР, посттравматическим стрессовым расстройством.
1: И что ее подтолкнуло к вам?
0: Чисто то, что появился врач не в ПНД, а в поликлинике.
1: А, вот так.
0: Только это.
1: Случай.
0: Да, да, да. Вот. Все зависит от того, насколько быстро человек обращается за помощью. То есть чем меньше вот этот промежуток от начала заболевания до начала активного лечения, тем, соответственно, больше вероятность получения стабильного, стойкого результата, возможно, не только ремиссии, но и полного излечения.
1: А без таблеток вообще это... Я вот слышал про психоанализ. говорят, что разговор со специалистом может поправить твое состояние.
2: И в некоторых странах многие люди сидят на разговорах с психоаналитиками, шринками.
1: Это работа.
2: И там чего только не рассказывают, что, например, человек теряет способность самостоятельно принимать решения, не обсудив их со своим психоаналитиком и так далее.
0: Ну, смотрите.
2: Это, наверное, пользы, наверное, тоже много.
0: Смотрите, опять же, когда у нас сломалось дерево на участке, да, и нам надо что-то с ним делать, мы же действуем последовательно, да. То есть мы не начинаем это с того, что очищаем там листочки с упавшего дерева, чтобы отнести их в компостную кучу, да. То есть мы сначала решаем вопрос с стволом этого дерева, чтобы он не упал дальше, ничего не разрушивали, чтобы мы его распилили, чтобы можно было открыть ворота и так далее, да. Потом мы обрубаем ему сучья, смотрим, куда их там надо утилизировать или что-то. На дрова пойдет или там еще какую-то сделаем в саду конструкцию, да. То есть последовательность действий важна. То есть мы не начинаем строить дом с крыши или с поклейки обоев. Мы не начинаем,
1: Я жду ответа. Да. Что в первую очередь? Таблетки или разговор?
0: Я помню, что вы про таблетки, да, я, соответственно, вот с такого примера начинаю. То есть, очевидно, важна последовательность. Если человек пришел, у него тяжелое психоэмоциональное расстройство, а, как правило, он приходит уже с хроническим состоянием, а не так, что, вот знаете, у меня что-то последнюю неделю фигня, я решил к психиатру прийти. У меня не было таких пациентов вообще ни одного. В лучшем случае, у меня было несколько человек из тех, там, уже десятков тысяч, которых я видел, которые пришли через месяц. И это 3-4 человека за все время. В основном это не менее полугода. Основная масса – это несколько лет. Вот. Если человек пришел с хроническим заболеванием, то понятно, что чаще всего в 90% случаев начинать надо с медикаментов.
1: Угу.
0: То, почему? Потому что психотерапия, не обязательно психоанализ, их масса есть вариантов, сейчас более считается таким продуктивным доказательным вариантом, это когнитивно-поведенческая терапия, ну, обоснованно, в общем-то, считается. А это тот инструмент, который требует от пациента усилий. То есть это не то, что я пришел, поговорил о чем-то, да, и мне стало легче. Да, такой вариант тоже возможен. Это гуманистические направления психотерапии, это психоанализ, но это, во-первых, очень медленно, очень долго и совершенно не факт, что с результатом.
2: То, это вы про когнитивно-поведенческое?
0: Нет, это я про психоанализ, гуманистические направления психотерапии. Опять же, разные варианты есть, допустим, динамические направления психоанализа, там быстрее дело идет, но тем не менее. Но психотерапия – это всегда работа и пациента. Собственно, если вам психоанализ, да, хочется, то Фрейд, собственно, писал, отец психоанализа, что для того, чтобы получить катарсис, надо достичь определенной степени страдания. То есть этот человек, который пришел на психотерапию, он еще должен достичь какой-то степени страдания по сравнению с тем, с чем он пришел. Далеко не каждый на это готов. Поэтому любая психотерапия, хочешь не хочешь, это работа пациента.
1: Морального страдания, да?
0: Морального страдания.
1: Выложить что-то, что у тебя глубоко было спрятано, да?
0: По-разному. Сам по-разному бывает, в том числе и такой вариант тоже. Ну, то есть психотерапия – это работа пациента. А мы говорили про депрессию. Снижение настроения, снижение физической активности, снижение психической активности. У него и так сил нет.
2: Окей. Okay.
0: И для того, чтобы ему это работало, а мы ему говорим, давай еще работай. Ага.
2: Okay.
0: А что ты не работаешь? Ну, мы не говорим, конечно, психотерапевт так не говорит, но тем не менее подразумевается. Uh-huh. Человек ходит, платит деньги, как правило, да, есть варианты бесплатно, там, но в основном все-таки приходится платить деньги, да. Старается, у него не получается, результатов нет, он ходит дальше, же не работает за один сеанс, правильно? Он еще больше погружается в депрессию, у него и так сил не было, теперь он еще тратит силы на психотерапию. Поэтому, как правило, разумнее сначала начать именно с медикаментозного лечения, обеспечить вот эту вот поддержку на каком-то хотя бы уровне, то есть достичь какого-то вот плато стабильности минимального, да, чтобы он дальше хотя бы не сползал в депрессию там, или в тревогу, или еще что-то, а лучше поднялся над тем уровнем, над которым был, и вот тогда уже и психотерапия тоже будет работать гораздо эффективнее.
1: Как вы относитесь к астрологии? Это народная психотерапия. Она может работать, если умный человек сидит перед вами и компостирует вам мозг насчет звезд, а на самом деле смотрит на ваши проблемы, разговаривает с вами и дает какие-то полезные советы.
2: Астрология содержит значительный элемент психологии.
1: Исходно, или это вообще исходно. Фигня,
2: помимо вычисления эфемерид. Но это астроном спрашивает.
0: Uh-huh.
2: Я вас предупреждаю,
1: ну, да, на всякий случай. Меня часто в народе называют астрологом. Я говорю, я астроном. А, да простите, это не одно и то же. Нет, но астролог – это психотерапевт.
0: Смотрите, вот тут я опять позволю себе такой заход, несколько, может быть, длительный. Вообще, если мы говорим про специализацию, да, вот мы пытались выяснить, кто такой Фрейд, все-таки психиатр или психолог, да, оказалось, что он психиатр. Ну, да и, в общем-то, большая, ну, не больше, но значительная часть авторов психологических, психотерапевтических направлений изначально психиатры. И раньше вообще не было отдельной специальности психотерапевт. Она появилась достаточно недавно. То есть был психиатр, и в общем и целом понятно почему. Потому что любая беседа с пациентом – это всегда психотерапия. Собственно, и Боткин, и Захарин писали, которые вообще не были никакими психиатрами, естественно. Но у каждого из них можно найти описание, что к пациенту должен быть подход. То есть если ты даешь лекарство, оно должно соответствовать пациенту. Да? Купцу лекарство надо давать в флаконе с золотой пробкой. Да? Мастеровому надо давать лекарство, которое будет драть горло. Потому что иначе не работаешь, что это там, ну вот, вот да, вот это я почувствовал. То есть нужен психотерапевтический подход, чтобы лекарство работало. Вот эти вот наши корифеи обычной медицины, клинической медицины, не психиатрии, они это отлично понимают. То есть любой разговор с врачом – это психотерапия. Любой разговор с психиатром – это психотерапия. Психотерапевт отличается только тем, что он ведет только разговор, да, то есть он не назначает таблетки. Соответственно, про астрологию. Любой человек, который с кем-то беседует, и если эта беседа направлена каким-то образом на облегчение, да, состояние может давать некий психотерапевтический эффект. Вопрос в том, что на это еще подвязывается. Потому что вот беседа в купе, она тоже может быть психотерапевтической сама по себе. Но что из этого является доказательным, а что нет? Нужно ли человеку заплатить там 200 тысяч за звездограмму, чтобы получить приятный разговор, или не нужно? Я не могу сказать. Ну, наверное, каждому свое. Но, тем не менее, сказать, что это вот прямо метод лечения, язык не поворачивается.
1: А еще понизим уровень.
2: Еще понизим? Еще понизим. Ничего себе, ну попробуем.
1: И догадался, до какого уровня?
2: Нет, не догадался.
1: Цыганки на улице гадали раньше. Вот сейчас я их не встречаю в больших городах. А раньше буквально идешь в МГУ, и там у метро обычно 2-3 женщины в своеобразной одежде. И вот это цыганское гадание, оно тоже такая народная, упрощенная психотерапия?
0: Ну, там психотерапия с совершенно конкретной целью, с целью получения
1: средств.
0: Ну, понимаете, смотря что стоит целью. Да, элементы психологии там, безусловно, присутствуют, это основа, так скажем, этого мастерства. Точно так же, как у телефонных мошенников. Это тоже это не психотерапия, это психоразрушение.
2: Ну то есть вместо этих прекрасных женщин у метро теперь тебе звонят по WhatsApp с какой-то легендой о чем-то.
0: Да, это тоже имеет совершенно такую продуманную психологическую концепцию. Но она не имеет никакой цели в плане улучшить твое психическое здоровье.
2: Она нет.
0: Там цель совершенно определенная – завладеть твоими средствами. Вот. Поэтому здесь все-таки надо разделять. Если мы говорим о лечении, то это то, что направлено на исправление здоровья. Если мы говорим о каких-то еще действиях, да, то и копать землю – это тоже очень полезно. И слушать птичек полезно. И наблюдать за муравьем, который тащит соломинку, тоже хорошо. Наблюдать за звездным небом – прекрасно. Но сказать, что вот все перечисленное мною является именно методом лечения, все-таки нельзя.
2: А когнитивно-поведенческое, которое вы упомянули, если я правильно, что за история?
0: Когнитивно-поведенческая терапия – это, собственно, из названия, да, это анализ тех ошибок, логических, в том числе, ошибок, которые присутствуют в мышлении человека. У нас у всех есть определенный набор реакций, да, то есть мы же не каждый раз думаем от двоичного кода до конечной задачи. То есть мы используем блоки.
2: Точно.
0: Вот. Соответственно, в этих блоках могут быть те или иные ошибки. Как правило, они достаточно типичные, то есть их там несколько десятков существует. Кто-то с этими ошибками нормально живет, функционирует, они не приносят вреда его здоровью. То есть он, в общем-то, он их совершает, но не сильно влияет на него. А для кого-то они становятся чрезмерными. То есть вот в плане формирования той самой неоправданной тревожности, когда, допустим, определенная вот готовность к каким-то негативным событиям прирастает в тревогу, да, Для кого-то там нормальное желание комфорта, да, перерастает в какое-то вот такое апатическое, астеническое состояние, да, в результате вот этих самых ошибок. То есть разбираются те блоки мышления, которые человек использует в повседневной жизни, выявляются те иррациональные убеждения, которые у него присутствуют, пытаются их корректировать и, соответственно, корректировать в том числе и через поведение. Почему когнитивно-поведенческая терапия? То есть это максимально алгоритмизированная, максимально систематизированная техника, которая дает достаточно быстрый результат, почему, собственно, и считается одной из приоритетных на сегодняшний день.
2: А человек становится другим и ощущает себя, пройдя этот курс, что он стал другим человеком.
0: Да, вот это тут большой вопрос, который вы уже задавали отчасти, да, по поводу того, как человек меняется, да, при лечении. Ну, я расширю тогда, с вашего позволения, там, медикаментозное лечение человека меняет, психотерапия человека меняет, там, психоанализ человек не может принимать решения самостоятельно, когнитивно-поведенческая терапия и т.д. Ну, давайте мы начнем сначала лечение, начнем с медикаментов. Как психиатр я свою дуду. Медикаменты не меняют личность человека. Собственно, поэтому они малоэффективны при патологическом характере, при расстройствах личности. То есть антидепрессанты не делают человека радостным и счастливым, они убирают депрессивный компонент. Нейролептики не вылечивают шизофрению, но они подавляют бред и галлюцинации. Нормотимики не делают человека уравновешенным, но они убирают те пики в его поведении, в его реакциях, которые носят болезненный характер. Какие-то препараты действуют только на период приема, как транквилизаторы, допустим. Они снимают тревогу, но если их не принимать, тревога возвращается. Какие-то препараты корректируют работу психики, как антидепрессанты, то есть они перестраивают работу нейромедиаторов, и, как сейчас мы предполагаем, это на уровне пока даже не теория, а скорее гипотеза, также перестраивают те реакции, каскадные реакции, которые завязаны на те или иные нейромедиаторы. И потом, после достаточной экспозиции, эти реакции остаются в норме, ну, то есть работают так, как должно работать вне депрессии. Ни один из медикаментов не меняет личность человека. Популярная тема, ну, поскольку уж, да, я расширяю, по поводу того, что антидепрессанты, в принципе, убивают эмоции, да, что человек становится таким бездушным роботом, антидепрессанты убивают эмпатию.
1: Фантазию
0: в меньшей степени, больше жалуются на эмпатию, хотя про фантазию тоже. Это еще расширил вопрос, ну, что ж тут поделать. Есть такой эффект у антидепрессантов, особенно у антидепрессантов радосиоз, снижение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, снижение остроты эмоционального восприятия. То есть то, что раньше вызывало прямо вот раздражение, ну, просто оценивается как негативный фактор. К сожалению, то, что раньше вызывало всплеск радости, тоже оценивается просто как хорошее событие. Понятно, что это не всегда приятно и полезно, но, как правило, люди обращаются в том состоянии, когда уже лучше убрать негативные, чем сохранять какие-то радости, которые тоже сильно снижаются в период депрессии. Когда антидепрессанты отменяются, этот эффект исчезает. Это вот единственное, что можно говорить о том, что, ну, у меня в комментариях есть, ну, поскольку у меня очень большой канал, ну, для моей специализации, достаточно большой канал, у меня есть комментарии, что нет, вот, это все сохраняется. Но, честно говоря, я не знаю подкрепления этому хоть каким-то научным исследованием, либо, ну, хотя бы своим наблюдением. Поэтому от медикаментов личность человека не меняется. Это раз. По поводу психотерапии. Когнитивно-поведенческая терапия в принципе не настроена на какие-то изменения личности. Она настроена на изменение реакции в первую очередь.
2: Реакции?
0: Да, то есть как вы реагируете, то есть что вы делаете. Ну, условно говоря, это не из когнитивно-поведенческой терапии, допустим, да. При пожаре вы сначала пытаетесь собрать все ценные вещи, либо в первую очередь вы определяете, где выход.
2: Да.
0: Да? То есть это реакция.
2: Окей.
0: Соответственно, когнитивно-поведенческая терапия направлена на коррекцию реакции. Это не то, что вам перестроили мозг, как-то вот его изменили, вы стали другой личностью. Конечно, для окружающих может быть замечено, что человек стал когда-то более жестким, да, когда-то более конкретным в принятии там решений, рассмотрении вопросов, когда-то еще что-то. Но это не изменение личности, это изменение именно реакции. По поводу зависимости от психоанализа, когда человек там годами ходит и вообще ничего уже не может сделать, это как раз-таки неправильно проводимая психотерапия. То есть формирование зависимости от психотерапевта, ну, либо неосознанно спродуцированное специалистом, либо злонамеренное, да, то есть, ну, хорошо, набрался там пару десятков человек, которые к тебе ходят по любому вопросу.
2: Подсели на меня, да.
0: Ну и замечательно, и прекрасно.
1: Экономический эффект.
0: Да. Но это некорректно, это порицается ассоциациями психологов. Это, естественно, уже не имеет отношения к лечению. Это уже чисто решение материальных проблем специалиста.
1: Но бывают же такие семейные ситуации, когда там, выйдя замуж, потом молодая женщина, в случае чего, бежит к маме, и мама ее успокаивает. Вот так каждый раз. Это такая семейная психотерапия. Да, вот.
0: Ну, как я уже сказал, любой контакт, любая беседа может быть может иметь психотерапевтический эффект. Слушай, вопрос в том, что насколько это системно, насколько это доказательно, насколько это результативно. Потому что если мы говорим вот в плане внутрисемейного общения или общения там с подружкой, да, или с другом там в бане посидеть, да, там обсудить, это может давать какой-то эффект, но здесь есть и проблемы определенные. Это всегда заинтересованное лицо. Это всегда заинтересованное лицо, даже если это абсолютно бескорыстно, вот честно от всей души тебе желающее помочь, но этот человек занимает какую-то определенную позицию по отношению либо к сторонам конфликта, либо к ситуации.
1: И какую-то свою выгоду при этом видит.
0: Ну, это не обязательно выгоду, совершенно не обязательно выгоду, но субъективизм включается. Он, конечно, есть и при общении с психотерапевтом. То есть если, там, условно говоря, психотерапевта абсолютно не там, человек, ну, пришел там с какой-то символикой, которая относит его к определенному классу людей, а психотерапевт считает этих людей негодяями и подонками. Да? Ну, понятно, что ему будет очень тяжело работать, да. Ну, и, скорее всего, он просто откажется от такой работы, постарается передать кому-то другому такого специалиста.
1: Как трудно формировать экипажи. Вот, ну, экипажи там боевых машин, подводных лодок, космических аппаратов. С одной стороны, надо требовать от человека постоянной готовности, постоянного напряжения, готовности к худшему. Он должен быть как струна. А с другой стороны, с окружающими его немногими членами этого экипажа он должен быть спокойный, благорасположенный, ну вот такой вот расслабленный немножко, да, чтобы не нагнетать вот эту...
2: То есть
1: вот,
2: я тебя слышу так, нужно странное сочетание готовности, вот не столько тревожности, сколько, как вы говорите, вы другое слово употребляли, замечательное, готовности, вот ожидания чего-то.
1: Неприятности.
2: Да, и при этом не отсутствие, как ни странно, эмоциональной реакции, а очень рационализированной реакции.
0: Ну...
2: И плюс взаимодействие с коллегами.
1: Таких надо искать или таких надо воспитывать?
2: Да, можно это натренировать.
0: Натренировать, конечно, можно практически все, что угодно. Вопрос в том, сколько на это времени у тебя есть. Да?
1: Космонавтов долго готовят.
0: Да, но сколько космонавтов вы готовите, да? Сколько вам нужно экипажа подводной лодки?
1: Вот тут да.
0: Поэтому зависит от того, сколько вы готовы вложить времени, средств, усилий в подготовку такого экипажа.
1: Ну, можно натренировать человека, да?
0: Ну, конечно, не совсем всякого. Если это ярко выраженный холерик, который просто вот он прямо взрывается всего, то вы из него флегматика никак не сделаете.
2: На чем-то типа подводной лодки, условно. Есть что-то типа психолога?
0: Ну, насколько я знаю, сейчас есть.
2: Замкнутый мир.
1: На борту.
0: Ну, на самом деле, там я не могу сказать, как сейчас. Все-таки я достаточно давно служил в армии. Вот. И, ну, в принципе, когда вот у нас ведущая роль КПСС была исключена из Конституции, институт замполитов...
1: Политруков.
0: Да, политруков, да, ранее политруков, потом замполитов. Вот, поскольку они все равно никуда не делись, и училища, которых выпускали, тоже остались, их стали потихонечку переквалифицировать в военных психологов. И, в принципе, ну, наверное, за это время, это прошло уже больше 30 лет с того момента, когда я служил, когда это начиналось. Но я надеюсь, что хоть что-то получилось сделать.
2: Михаил, а вы употребили несколько раз слово «доказательно», вот что доказано, что важное слово. Скажите, пожалуйста, вот такая вещь относительно распространенная. Это такие какие-то тренинги, психологические погружения, назовите это лучшим словом, когда люди выезжают куда-нибудь, условно, за город, там какой-то коллектив, и они проходят через... не знаю, психологическую нагрузку, испытания, тренинги, задания, что-то еще. И от этого идея в том, что от этого они станут лучше, разнообразнее, управлять собой и добьются успеха. Это, наверное, большой вопрос, но насколько это осмысленная вещь, и, ну вот, все ли из этого осмысленно, и чего, собственно, можно здесь достичь, чего нельзя, что является мифом, а что на самом деле здесь человек может получить.
0: Ну, вот тут я тоже позволю себе немножко расширить. Это как раз отчасти на тему того, что вот последние 40 лет увеличивается количество не психотических, а психоэмоциональных расстройств, и вот как человек вообще с этим будет жить, когда все это только нарастает. Вот, в частности, это тоже один из инструментов, как человек с этим пытается жить. Ну, да, подбираются какие-то инструменты, там, дофаминовое голодание, да, когда полностью исключаются гаджеты, полностью исключается компьютер, вот человек там несколько дней без этого живет.
1: В процессе тренинга только,
0: не обязательно. Ну, это можно и самому сделать, в принципе, никто не мешает тебе выключить или там запереть или отдать телефон, если ты совсем себя не контролируешь.
1: Вы видели такого человека?
0: Нет, почему? Я знаю таких людей.
1: Правда, да? Отказаться от телефона?
0: Да, ну, на разумный промежуток времени, понятно, там у всех по-разному, но там на день, на два, в общем-то, это возможно чаще всего. Вот, а поэтому люди пытаются приспосабливаться, то есть разрабатываются новые препараты, если мы говорим уже про лечение, вот эти постоянные рост различных вариантов, там, каких-то психологических инструментов, популяризации того же самого КПТ, там, 20 лет про него назад вообще мало кто слышал, а сейчас, опять же, молодое поколение, ни для кого это аббревиатура практически.
2: Еще раз слово.
0: Когнитивно-поведенческая терапия.
2: Да-да-да, вот та самая. Да-да-да.
0: Для молодого поколения это, как правило, не представляет особой сложности для расшифровки. Ну, не для всех, конечно, но гораздо больше, чем ранее. Вот. По поводу тренингов, да, смотря какая цель, опять-таки, вы можете за несколько дней натаскать человека до какой-то определенной реакции, доведя ее до автоматизма. Можно привести, но здесь пример чисто как со спортом, допустим. За три дня можно отработать там, допустим, в борьбе тот или иной бросок, что человек, который вообще в борьбе никак не разбирается, никогда не занимался, вот конкретно этот бросок будет выполнять, ну, не идеально, но очень неплохо. Но он все равно не сможет выйти на ковер против того, кто борьбой занимался, потому что ничего другого он не умеет, ни защищаться, ни обороняться. Но вот бросок этот он сделает. Если ему там дадут либо мешок, либо человека, то он сделает. Соответственно, и эффективность тренинга краткосрочного, она приблизительно такая. То есть если есть нужда натаскать на какую-то определенную реакцию, научиться там реагировать в той или иной ситуации, это можно сделать. Если речь идет о какой-то глобальной перестройке, понятно, что за три дня она не произойдет. Поэтому все зависит от тех целей, которые человек хочет достичь, и от того, что декларирует автор этого тренинга.
2: А люди, которые регулярно на один тренинг, там, на другой, там, с интервалом в, ну, условно, в условный месяц, потом еще на один, и эти люди просто подсаживаются, не знаю, на этот вопрос, наверное, нельзя ответить, но так вот, априорно, подсаживаются на этот образ жизни, им нужны какие-то переживания, или эти люди, такого типа люди, действительно открывают для себя что-то новое, могут себя переделать. Это отчасти возвращает нас к вопросу о том, может ли человек стать другим. Вы сказали, что от таблеток нет, а вот от тренингов, каких-то там погружений, еще какие-то слова
0: употребляются. Другим стать вряд ли. Это крайне мало. Я не хочу говорить категорически, что вообще никак и никогда, но крайне маловероятно. Вот разрушить психику, да, это можно, это не сложно. Ну, собственно, все секты, которые есть, они этим занимаются.
1: Конечно, да.
0: Это отработанные веками механизмы. В общем-то, это касается не только, конечно, сект, но и вообще глобально этого направления. Вот. Но, тем не менее, эти инструменты давно существуют, они могут быть применены, но тут и не идет речь об изменении человека.
2: Как интересно, вы сказали, разрушить можно такими средствами.
0: Разрушить, да.
2: А это за счет чего подвергать человеку чему? Какому-то чему, например?
0: Как ну, если, все? Да, если не давать готовых рецептов, да?
2: Да-да-да, не пытайтесь повторить самостоятельно, да, что да, называется. Да.
0: Ну, в общем и целом, принцип-то простой. То есть надо довести человека до максимально плохого состояния, ну, либо самостоятельно, либо при помощи окружающих, либо найти уже такого человека. Соответственно, когда у него желательно еще больше усугубить его состояние, чтобы у него он вообще не представлял, какие движения можно было бы совершить его ситуации. И потом дать ему готовый инструмент, при этом изолировав от любых других вариантов принятия решений. Ну, условно говоря, да, если ты там весь в долгах, и потом вот бац, ты все там кому-то написал, записал, и все, вот теперь ты живешь, тебя кормят, с тобой разговаривают, тебя все любят, все там слушают там того его там лидера, так скажем, который говорит хорошие, добрые вещи, и ты гладишь овечку. Ну, ну что, это же классно, ты там с этими долгами не мог никак разделаться, а вот тут вот так хорошо. А что ты за это отдал? Какая уже разница? Вот, вот, вот ты не сдал, ты удумал с петлю, а вот тут оказывается вот такой прекрасный мир. И все говорят, что ты молодец.
2: Для этого нужно, чтобы был сильно сужен кругозор, я вас так слышу.
0: Максимально, да? Максимально. Максимально. Желательно, чтобы ничего, кроме предлагаемой доктрины, в принципе, не поступало в поле зрения.
1: Это делает телевидение самый мощный канал влияния, особенно на пожилых людей, которые, как правило, с гаджетами не особенно дружат, а вот вторая половина, возрастная половина населения, а там от 40 и старше, или от 45, она ведь в основном телевизор смотрит. И это сильная